0: этот же самый момент еще родилась сестра. Внимание и часть внимания, ну, любви мамы тоже, конечно, были даны ей. Меня жутко это раздражало. Я была маленькая, но я уже это чувствовала.
1: Твой мир рухнул, привычный.
0: Да, да, он рухнул, разрушился. И, ну да, я стала агрессивно себя как-то вести, требовать этого внимания.
1: Никто тебе не объяснил, мама не объяснила, куда девалось внимание. Мама не объяснила тебе, что с папой. Ты ничего не поняла, да, тогда?
0: Я поняла, что мой папа, ну, со временем, да, еще около 5 лет, еще моя семья скрывала еще это, эту проблему от родственников, они боялись этого жутко, что кто-то узнает, что отец наркоман. Но я знала, и я ходила в садик сначала, да, потом я ходила в школу.
1: Что ты в садике знала о наркотиках?
0: Ну, я знала, что мой папа что-то делает, что-то делает плохое, что-то себе колет в руку. Потому что, ну да, они с мамой ругались, и мама очень сильно переживала.
1: Но это тяжелая информация для 5-6-7-летнего ребенка знать, что папа что-то себе делает и меняется после этого.
0: Да. И уже, ну, в школе, и мне было стыдно, что у меня такие родители. Я даже выдумывала там, тоже пыталась это скрыть среди сверстников, что, ну, как-то домой не приглашала подружек, в основном с подружками в гостях была. Вот. Но потом это уже явно стало. И в 11 лет семья полностью рухнула. Отец ушел из дома, ушел другой женщины. Мама тоже очень сильно страдала и переживала. И это отражалось, конечно же, и на нас. И, то есть, я, ну, даже была такая ситуация, когда мама наглоталась таблеток при нас, и мы с сестрой в панике, в слезах, просто не знали, что делать. И, ну, соседи, в общем, как-то, ну, помогли справиться с этой ситуацией. Вот. И я искала этого внимания, искала любви, искала значимости. И участвовала в школе, там, в различных мероприятиях, хотела быть лидером, доказывала людям, что я важная, что я хорошая, что я, ну, там, интересная, что и самое лучшее, может быть. Вот. Но реальность, конечно, была вообще другой.
1: Реальность была очень сложная. Вот своим женским чутьем, не христианским, женским, даже услышав это начало, я понимаю, что ничего другого не могло случиться с тобой, чем то, что случилось. Просто видимым образом ничего хорошего не могло произойти.
0: Угу. А я еще хочу рассказать одну историю. Это тоже, ну, формировало меня. В 13 лет я общалась с компанией девчонок. Ну, вот, в общем, у нас около 7-8 человек была компания. И одна из девочек была моей лучшей подругой. И так как я была, ну, лидером, но была агрессивным лидером, давила на них как-то. Вот, в общем, они устроили мне разговор, встали напротив меня все и сказали: «Юля, мы не хотим больше с тобой общаться, мы не хотим плясать под твою дудку, нам надоело, что ты управляешь нами, в общем, мы не хотим больше с тобой дружить, так что уходи из нашей компании». Но так мне было, ну, больно в этот момент, но я сдержала, я... Это сформировало, что я должна быть сильной. Вот, да, вот проблемы с отцом, там, с мамой, с сестрой. У меня была мысль, что я должна быть сильной. Меня никто не раздавит в этой жизни. Никто. Ну, я должна быть сильной. И я не показала им вида, и мало того, что еще сказала им, что, девочки, ну, значит, вы такие глупые, что вами можно управлять. Ушла, но придя домой, мне было так тоскливо. Я рыдала целую ночь вообще. Мне было очень плохо, что меня отвергла. И подруга, которую я считала, что она самая лучшая, просто предала меня. Она встала напротив меня. Я испытывала сильнейшую боль. Но через 2 дня я нашла утешение, общаясь со старшими девочками, которые курили, которые пили, которые курили марихуану. Я быстро нашла с ними контакт и, в общем, сказала, что я, ну, тоже по-свойски хотела бы тоже бы это, ну, в общем, делать. Вот. И я воровала деньги у бабушки для того, чтобы купить, покурить махорку и чтобы вот с ними дружить. Вот, то есть, ну, вот такое вот у меня, как-то влиться в эту компанию. Так я влилась в эту компанию. И вот с одной девушкой, мне уже тогда было 15 лет, мы решили попробовать героин. Но моя мысль была такая, что зачем я буду это делать? Я докажу всем, отцу, всем друзьям, которые тоже там употребляют наркотики, что они просто слабые. А я сильная, я покажу, что я попробую, но я брошу. И это была уловка, это была ловушка в моей жизни, которая просто захватила меня на 8 лет. И, конечно, в течение этого времени было разрушено, ну, многое. Я не получила образования, хотя училась в 3 учебных заведениях. Ни одно не закончила, потому что, когда дело касалось госэкзаменов, конечно, я болела, была ломка. И уже не было никакого желания ехать и что-то там сдавать. Здоровье постепенно, конечно же, разрушалось. И разрушались отношения с родственниками, с родными, с мамой. В общем...
1: 8 лет. А в каком возрасте ты начала?
0: Мне было 15 лет.
1: И сразу с тяжелых?
0: Ну, с героина, да.
1: Юля, вот ты сказала, я докажу. Я докажу. В принципе, вот это вот в основе лежало.
0: Ну, я думаю, что да.
1: Человеку отвергнутому, ну так или иначе, ты решила, что тебя предали родители, мать и отец. Абсолютно необходимо было доказать. Ну, наверное, в первую очередь себе самой что-то доказать.
0: Доказать самой себе, что я способна, я все-таки человек, которого можно любить и нужно любить. Доказать, что я, ну, вообще что-то могу, и что меня нельзя бросать, что меня нельзя предавать, доказать то, что меня нельзя отвергать, доказать то, что меня нужно любить.
1: Юля, а вот то, что ты говоришь, я начну, и я брошу. Ты кого обманывала, их или себя? Ведь ты видела на отце, что не так-то просто. Вот в тот момент вспомни хорошенько, кого ты обманывала.
0: Ну, это удивительно, потому что пример отца или ошибка, его беда, она меня вообще нисколько не научила. Вообще нисколько. И, конечно же, я обманывала саму себя.
1: Ты смогла это сделать? Себя обмануть?
0: Это просто себя обмануть, потому что... Я не знаю, мне кажется, проще простого себя обмануть. И если ты поверил в то, что в этот обман, ты будешь в этом обмане жить. И это будет продолжаться и продолжаться.
1: Ведь, Юль, ты не одна прошла по этому пути. Ты не одна, и не десяток, и не сотня. Сотни тысяч людей. Они начинают с чего-то. Они говорят себе, что я только покурю. Я сильный. Это они упали, я не упаду.
0: Как любая зависимость, это так и происходит. И эта зависимость, ну, убивает просто. Ты просыпаешься с мыслью, что это будет последний раз сегодня. Ты бегаешь за, ну, в поиске этих наркотиков, ложишься вечером и говоришь, все, с завтрашнего дня начинается новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь, новая жизнь. И это продолжается десятками лет. Это день сурка просто для наркомана.
1: Юля, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Юлия Ноткина. Юля, напомним, кто нас не слушал сначала. Ты стала употреблять наркотики 15 лет. Тебе было в это время. И ты решила, что ты сильнее тех других, которые это делали, и что ты бросишь. Когда понадобится, бросишь.
1: Да, когда понадобится. Но год за годом все глубже и глубже погружение в этот мир. И даже начались какие-то преступления, чтобы найти наркотики, да, нужны деньги, чтобы найти деньги, нужно найти людей, которых нужно обмануть и взять, в общем, деньги и использовать их по назначению. Вот так началось мошенничество в моей жизни и какой-то, я бы не сказала, конечно, что это криминальный там или какой-то воровской мир, но это были преступления, которые я совершала. И с людьми, и просто одна. Вот. Но однажды как-то начали приходить мысли, что неужели все так глупо в моей жизни закончится? Неужели мои родители родили меня, чтобы я умерла со шприцом в руке? Неужели я никогда не буду счастливой? Неужели я никогда не буду для кого-то женой, мамой. И эти мысли, они еще больше стали погружать меня просто в депрессию.
0: Юля, а когда вот эта идея твоя уже перестала существовать, что ты можешь бросить, когда захочешь?
1: Может быть, в течение 5 лет я еще боролась с этими мыслями, но после 5-летнего стажа употребления наркотиков, я поняла, что все, зависимость, я больной человек. Вот, и, наверное, понимание этого, да, вот стали культивировать в моей голове мысли, что все-таки, может быть, есть какой-то выход или смысл. Многие из моих друзей, таких же наркоманов, прошли реабилитацию, и, как-то мы просто переставали с ними общаться, потому что мне было неинтересно с ними. И им, тем более, не было интересно со мной. Но они ходили в церковь, в общем, что-то там делали как-то. Как-то жили, может быть, даже изменялись внешне, я это видела.
0: Ах, то есть это перед твоими глазами прошло?
1: Да, это было
0: перед моими. Ты видела людей, которые изменились?
1: Да.
0: Но тебя это пока не интересует.

0: Я была готова к тому, чтобы ухватиться за какую-то надежду в безнадежном состоянии. И один мой товарищ, прошедший реабилитацию, пришел ко мне в гости и постучался в дверь мою. Вот, и я открыла, и он, ну, спросил у меня: «Юль, ну ты дальше, ну, так и живешь, так продолжаешь жить и будешь продолжать?» Я ему сказала: «Я ничего не могу с собой сделать». Вот, но я видела в его глазах что-то. Ну, какой-то блеск, ну, я думаю, что, ну, под наркотиками, под какими-то новыми.
1: Это человек из бывших, да?
0: Да, да. Вот, я думаю, как-то говорит, как-то такой радостный. И меня это насторожило, конечно же. Вот, но когда он стал говорить мне о том, что я знаю, кто тебя спасет, есть спасение, Иисус может стать твоим спасителем, и только Бог тебя спасет. Я думаю, еще один, короче, пришел. Завербовали.
1: Странно, да, поначалу это все звучит?
0: Вот, очень
1: когда
0: странно.
1: Впервые слышишь, какой-то Бог, и почему он лично меня должен в этой убогой квартире, в этом углу таком, да?
0: Да-да-да.
1: Спасать.
0: Да, но с другой стороны, я понимала, что у меня были эти мысли, я задавала эти вопросы, в чем смысл, неужели это не изменится? И когда ты слышишь вот именно в таком состоянии, что есть кто-то, кто тебя любит, есть кто-то, кто тебя может спасти, есть кто-то, кому есть дело до тебя, ну, это как-то заставляет тебя просто протянуть руку, попробовать.
1: Юля, вот ты сама собираешься стать миссионером. Как достучаться такими, ну, неземными словами, ну, не ходовыми словами? Есть Бог, Он тебя любит. Как достучаться до людей такими словами? Они дико звучат.
0: Ну, во-первых, я думаю, что не надо проходить мимо таких людей, это во-первых. Во-вторых, просто стать другом для этого человека.
1: И, наверное, не ожидать быстрых результатов.
0: Не менять этого человека, не обвинять его, не отвергать его, не предавать его, а просто принять. Принять, как любого другого человека.
1: Вот это ценят, да, люди?
0: Очень,
1: наркоманы.
0: Это очень ценно. Потому что общество тебя отвергает. Родственники тебя отвергают. Ну, ты отвержен всем этим миром. И кто-то просто говорит о том, что, ну, ты
1: и важна. Вот эти слова, что кто-то тебя любит, кому-то ты нужен, если человек, произносящий эти слова, искренен, то можно как-то и соизмерить с Богом, да?
0: Да.
1: Тогда это можно соизмерить, что если Бог вот этого вот полюбил, да, может и меня полюбить.
0: Да, и я подумала, почему бы нет? Почему бы не поехать на реабилитацию? Потому что я не верила в больницы, не верила в медикаментозное лечение, потому что я понимала, что это просто трата денег, что это бесполезно, что, ну, нужно что-то другое.
1: Ну, здорово, ты несколько коридоров ненужных пропустила. Очень многие люди по 7-8 раз ложатся в больницу.
0: Ну, мне кажется, это очень страшно, потому что еще больше, мне кажется, себя убить. И я поехала на реабилитацию, но это был другой город. Это был Красноярский край, город Дивногорск. И там, сидя в церкви, я приехала с чемоданом в состоянии разбитости, в убитом состоянии. Я сидела и думала, зачем сюда приехала, кому я здесь нужна. Люди мимо меня ходят, ну, в церкви, не обращают на меня внимания. А мне сказали: в Новосибирске ты приедешь, тебя встретят, чай нальют. Думаю, что такое, никто не встречает, чай не наливает, и мимо ходят меня. Но как только я об этом подумала, и мне так стало себя жалко. Я думаю, что ты сидишь, собирай вещи, езжай обратно. Да никому ты не нужна, в что ты тут поверила? Именно в этот самый момент подошла ко мне девушка и сказала: «Как тебя зовут?» Я говорю: «Меня зовут Юля». «На, Юля, ты не представляешь, как тебя любит Бог! Как ты важна Ему! Как здорово, что ты приехала!» Я подумала, откуда она это знает? Откуда она это знает? Я это только про себя, ну, сказала, никто этого не слышал. И она, видя мои удивленные глаза, сказала: «Ну, Бог слышит тебя, и Бог тебя сюда привел». Это был ответ на те вопросы, которые я задавала. И это было необычным. Это, ну, влекло меня к вот этому чему-то необычному, что я еще не знаю. Это влекло меня.
1: Я прям завидую той девушке сейчас, что ее Бог так употребил.
0: Она, да.
1: Именно в критический, да, момент,
0: именно
1: когда впору было взять
0: собиралась.
1: Чемодан и уехать.
0: Да-да-да. И ее звали Надя, и зовут, но сейчас, ну,

0: до сих пор общаемся, это мой наставник, да, духовный. И она сказала мне, 4 года назад я приехала в таком же состоянии, может быть, хуже. Я думаю, да не может быть такого. Такая красивая, прекрасная девушка. Да, у нее такие глаза еще большие были. Она вот глазами своими хлопает. Думаю, да ну не может быть. Ну как такая красивая девушка могла быть, ну, наркоманкой или там с таким прошлым? Но она сказала, Юля, меня исцелил Бог. И тебя он тоже привел, потому что он тебя любит и хочет помочь тебе. Так начался вот этот путь. Я на реабилитации услышала еще раз о том, что Бог меня любит. И 3 ночи подряд я молилась, просто говорила с Богом, вот как будто он сидел рядом. Я говорила о том, как я жила, как мне плохо, о том, что нет силы меня, я болею еще, меня ну как бы ломает. Вот, и попросила на 3-ю ночь у Бога хотя бы чуть-чуть сна. Вот, и удивительно, что я заснула и проспала 8 часов. Проснулась с другим человеком, с другим каким-то вот с радостью. Я проснулась и сказала, о, я спала, да, Бог, спасибо тебе. Я начала молиться. У меня появился интерес читать Библию, вот эту вот, ну, синенькое Евангелие, Новый Завет. У меня было желание что-то делать. Давайте я буду мыть посуду, давайте я буду стирать, давайте я буду убираться. То есть только так жизнь забила ключом внутри меня. И вот эта вот радость. Но, к сожалению, я не прошла до конца реабилитацию. И, то есть 5 дней оставалось до конца реабилитации, и пришла телеграмма, что на меня завели уголовное дело, и мне нужно вернуться. Да, и я вернулась, началось уголовное дело, уголовный процесс, в общем, по статье «Мошенничество». Но у меня была такая, ну, надежда и вера, что я сейчас вот поговорю с родителями, я им объясню о Боге все, они помирятся, ну, станут вместе жить, и Бог вернет мне ту семью, которая у меня была до 5 лет. Будет опять любовь, и они уверуют, будут ходить в церковь. Но, к сожалению, этого не произошло, и через 2 недели мой отец умер. И я не плакала. Ну, вот, когда умер он, у меня не было слез, у меня было серьезное ожесточение, обида на Бога. Я говорила, Бог, ты злой, ты недобрый. Зачем ты это все со мной сделал и забрал у меня отца? Тогда я не понимала, что Бог мой отец, что Он хочет быть моим отцом. И, в общем, вот это ожесточение, озлобленность, и снова старая жизнь всплыла. И вот этот, обида – это была повод, чтобы опять начать употреблять наркотики.
1: Обида и сомнения. Юля, еще одна песня для всех нас, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор», я ведущая программы Наталья и наши гости Юлия Ноткина из Новосибирска. Такая какая-то ходка к Богу получилась, да, неудачная. Ты как бы открылась навстречу ему, ты поверила, и умирает отец. Но знаешь, Юль, мне кажется, так часто получается, когда мы свою программу Богу показываем, ну, то есть написанный план полностью, я хочу вот это, ну, вот как ты рассказала, да, папа, мама помирятся, мир, дружба, в общем, все хорошо закончится, но получилось не так.
1: Да, получилось не так, как я хотела, и вот это разочарование, и я обращала внимание на то, что вот именно в эти моменты появились деньги, много денег, появились наркотики, их было очень много. И 3 месяца просто разрушение опять. И, в общем, мне страшно до сих пор об этом вспоминать, потому что я сегодня понимаю, какой результат мог бы быть плачевный. Сидя дома вот с этой кучей наркотиков, я думала о том, что вот Бог не давал покоя. Это было признаком, ну, того, что Бог действительно меня не оставляет. Были мысли о том, что, ну, вот Иисус кровь свою пролил за меня, а у меня кровь течет от того, что я себя убиваю.
0: Вот ты говоришь, с кучей наркотиков сидишь. То есть дьявол тебе не отказывал в наркотиках?
1: Ни в наркотиках, ни в деньгах.
0: И ты не работала, и были деньги, были наркотики.
1: Да, то есть это...
0: Ну, это известный почерк дьявола.
1: Да, и... Я подумала о том, что у меня кровь течет то, что я себя убиваю. И когда я смотрела на свои руки, на которых там уже места не было, что-то внутри меня сказало, что ну надо молиться, в общем. И как-то вот в этом положении я просто начала с Богом говорить и сказала: «Иисус, и я понимаю, что я не могу уехать сейчас на реабилитацию, потому что у меня суд за судом. Я не хочу медикаментозно ложиться в больницу. Но ты видишь, что я погрязла полностью, и я не знаю, как вообще выбраться из этого. Но я вижу, что я умру скоро. Просто, если меня тюрьма спасет, пусть меня лучше посадят». Это была... Ну, это... Когда я сказала «Аминь», внутри меня бунт начался, что какая тюрьма? Ты зачем это вообще? Зачем ты сейчас это говоришь? Какая тюрьма? Чего ты там себе желаешь? Но через 2 недели меня посадили. Меня поймали на улице, и наручники застегнулись, и я сквозь слезы, все равно глядя на небо, сказала: «Слава Богу», потому что это был тоже ответ Бога.
0: Знаешь, как перст такой вижу, как палец, который указывал тебе уже, то есть уже он указывал в сторону Бога. Тяжело, когда ты не знаешь, что делать, где выход.
1: Да. Я, ну, действительно, когда вот говорю, рассказываю, ну, зависимым людям, ну, угу, свою историю, я понимаю, что, ну, Бог ведет людей, и Он желает вообще спасти всех.
0: Ну и уж тюрьма никак выходом не может быть, ну, так, на первый взгляд, да? Как в твоем случае это было?
1: Тюрьма, вообще, вот я думала, что попасть в тюрьму – это самое последнее вообще дело для девушки. Это самое низкое, что может быть. Еще если для, ну, для мужчины, там, может быть, это как-то козырно было, да, там, в каких-то кругах. Но для девушки, я думала, это все, это самое последнее. Там отбросы общества. Там самый низ вообще. Но когда я сама туда попала, я благодарю Бога, что меня там не оставлял. У меня были мысли, что: «Бог, а ты любишь вообще всех, и убийц, и наркоманов, и воров, и всяких-всяких-всяких людей, потому что каждый человек нуждается в тебе, ну, всякий человек, потому что грех, он одинаково разрушает и богатого, и бедного, и образованного, и не очень». Первое, что... Ну вот кормяк есть такой, это кормяк, в общем, это дверь, окошко в двери, угу, через, угу, через которое то есть передачи передают. И вот первое, что пришло мне вот через этот кормяк, это была Библия моя. Вот, и тогда я посвятила чтению Библии, я стала читать, читала около 7-8 месяцев, и в камере тоже были хорошие такие изменения. Ну, все знали, что вот Юля, вот она, ну, с Библией, в общем, дружит.
0: И ничего никого-то не смущало, да?
1: Нет,
0: никто не мешал.
1: Наоборот, это было интересно, ну, задавали вопросы какие-то, вот. И мудрость, которая написана в Библии, она все-таки людей это притягивает.
0: Юля, ну ты же себя как-то не противоставляла им, что вот ты такая святая, вот такая правильная?
1: Нет, нет, я...
0: Ты занималась своим делом.
1: Более того, у меня было чувство вины, что я, ну, зная Бога, так вот себя повела, ну, пошла против него там и обиделась, и обзывала его злым, и, в общем, и когда вот уже я была в тюрьме, там... Я начала вот с этим чувством вины как-то бороться. И стала разбираться с этим внутри себя. И тогда я поняла, что, Бог, ну ты-то добро мне желал. Ты-то отцом моим хочешь быть. И ты не виноват, что мой отец умер. Вообще, ну, не виноват. И особенно, когда начинаешь читать Слово Бога, когда Бог тебе говорит, я... твой отец, и я, и путь, и истина, и жизнь, тогда, ну, как-то пришло понимание, что Бог злого никогда тебе не сделает. Сколько злого было в моей жизни, Бог хранил меня, я не умерла ни разу. Ну да, сейчас тюрьма, и это может стать благословением для меня. Когда я подумала, ну, как это может быть для меня добром? И пришел ответ на этот вопрос опять как? От Бога. Некоторые братья с города Москвы, с церкви на Лосинке.
0: Да.
1: Именно в это время
0: церковь,
1: поехали...
0: в которой, наверное, 50% людей, которые были наркоманами, алкоголиками, сидели в тюрьмах, называется церковь на Лосинке.
1: Да.
0: А может, даже не 50, больше.
1: И в 2008 году они поехали рейдом по городам России, тюремное служение. А я вот уже была этапирована в колонию, и, значит, в колонии, сидя в клубе, я там работала. То есть через 2 недели меня уже отправили на работу в клуб. Ну, потому что я как бы активная такая, ну, творческая была, и как-то это я так думала про себя. Но потом я поняла, что это Бог сделал. Почему? Потому что очень сложно туда попасть, на это место, ну, работать в клубе. И вот, в общем... Сижу я в клубе, там перебираю костюмы, диски там перебираю, думаю, Бог, зачем я здесь нахожусь, в этой грязи? Зачем мне это вообще все надо? И вот это такое негодование, такое недовольство, и шум такой, Юля, Юля, там твои баптисты приехали. Ну, какие баптисты? Чё они там, с ума сошли, что ли? Иди там, звони в дежурную, пусть отряды вызывают, что случилось? Смотрю, точно заходят какие-то мужчины с гитарой один, Коля цыган. Заходят, значит, их человек 7, наверное, было, вот служение. Много народу, много женщин пришло, и я в первых рядах там, в общем, сижу. Изревелась вся. Почему? Меня перевернуло вообще полностью. Я думаю, Бог, как это? Это вообще непостижимо. Я сижу здесь в тюрьме, в Сибири, и приехали какие-то братья. С Москвы, ты открыл эти железные двери для того, чтобы мне услышать сегодняшнее слово от Бога.
0: Юля, ну шок, наверное, был еще в том, что ты все-таки сидела тихо со своей синенькой, как ты сказала, книжечкой, и ты была одна на свете такая, и тут ты увидела себе подобных.
1: Ну, да, ну была еще одна женщина, с которой мы дружили, но она была, конечно, в другом отряде. Угу. Она уверовала там, в колонии, тоже приходили... верующие, и однажды вот был такой, ну, евангелизационный концерт со скрипками, там, с музыкой, и был призыв к покаянию, она вышла, покаялась, и были видны изменения.
0: То есть... И что эти братья с Лосинки пели, проповедовали?
1: Да, они пели, проповедовали, и в конце служения Молотьков Сергей Николаевич, да, если я не ошибаюсь, Сергей Николаевич, значит, со сцены идет прямо в направление ко мне. Я сижу урёванная вся, в слезах. Он идет по направлению ко мне и говорит, ну что, дорогая сестра, как ты докатилась до такой жизни? Я, ну вот, вот так вот.
0: Катилась.
1: Я рассказала ему о том, что я была в Дивногорске. В общем, он тоже, ну там чудо такое было. Он мне подарил фотографию моего служителя. Он сейчас здесь, в Москве, Максим Брудник.
0: В общем, очень узкий мир. Очень. Кажется, что он очень широкий и большой. Он
1: очень,
0: узкий.
1: Очень узкий. Вот, и дал мне коробку дисков, Сергей, и сказал... Чё ты сидишь на месте ровно, ничего не делаешь? Я говорю, ничего не делаю. Он говорит, вот, короче, тебе диски, коробка Евангелия, давай, иди проповедуй, чтобы группа здесь была.
0: Ну вот в этом чудо. Ты сидела, именно честно себя оплакивала, себя и свои грехи. И жаловалась Богу, да?
1: Да.
0: Ну даже уже ты его и прославляла, как ты говоришь, уже благодарила, но ты оплакивала. Пришли братья, дали тебе коробку с дисками, с Евангелием, и сказали, иди трудись.
1: Угу.
0: И что, перевернулась жизнь?
1: Перевернулась жизнь, и я пошла трудиться для Бога. Пошла трудиться, пошла в администрацию, дали место, где можно было проводить служение.
0: Ты не робкая, ты пошла в администрацию?
1: Да, я пошла, я вспомнила же, что в детстве я... могла там лидером быть. Вот как-то... Ну, здесь я понимала, что я делаю это для Бога. У меня было это понимание, что я делаю это для Бога. И Бог награждал за это. И сначала у нас было 7 человек, потом 15. Потом мы провели огромное служение по всей колонии. Иисус против наркотиков, были живые свидетельства, были призывы к покаянию. И...
0: Кто вел все это? Вы женщины?
1: Женщины.
0: О!
1: Женщины для женщин, да, это было. И вот когда пришло, зал вмещает 250 человек, пришло 350. Это было удивительно, как будто он резиновый растянулся, и женщины приходили со своими вот стульчиками с отрядными. И да, и...
0: Это пробуждение.
1: Это
0: я могу смело сказать.
1: Да, это было пробуждение.
0: В тюрьмах, ну да, точечно, церкви, ну 5 человек, 7 человек. И, в общем-то, не всегда охотно слушают.
1: Это было пробуждение, была тишина. И когда... То есть мы молились о мудрости, да, чтобы сделать это действительно во славу Бога. И Бог наградил нас и мудростью, и просто Он был там с нами. Это было... Без него бы ничего не получилось.
0: Ну, чисто инструментально. Кто-то мог петь из вас, кто-то мог слово говорить.
1: И слово говорили, молились, показывали свидетельства, кстати, показывали свидетельства разных людей, которые отсидели в тюрьмах. То есть, потому что, ну, братья нам уже... Мы уже имели контакт с разными миссиями, с разными конфессиями, с разными деноминациями, и нам привозили материалы, привозили все, что необходимо. И вот, в общем...
0: Не, ну, ты все, что сейчас ты рассказываешь, это больше похоже на библейский колледж. В общем, годы проскочили в тюрьме. Быстро тебя досрочно отпустили?
1: Да, меня освободили условно досрочно, и уже когда...
0: Через сколько? Сколько ты отсидела?
1: Мне дали 4 года и 1 месяц, отсидела я 2,5 года. Вот.
0: Поддерживаешь контакт с кем-нибудь из тех женщин?
1: Поддерживаем, мы дружим. Многие из них в церквях сейчас. Многие из них приняли, ну, воцерквились, то есть они в церкви. Они служители, а некоторые из них тюремные служители.
0: Ты вышла замуж, я вижу кольцо.
1: Да, я вышла замуж.
0: Сколько лет назад?
1: Нет, это совсем недавно произошло, да.
0: Юля, и время нашей программы подходит к концу, и поэтому мы сейчас замкнем круг. Мы начали с тобой со слова «миссионер». Юлия Ноткина, наш гость на радио, миссионер, которая приехала, как ты подкорректировала, не учить пока, а учиться.
1: Да, заверши. Учиться на душепопечение, но я миссионер. Миссионер так. Миссии ОМ «Россия». И в Новосибирске так. Этот центр находится, и... Я тоже учу студентов, как быть миссионерами.
0: Так, в Москву приехала? Зачем?
1: В Москву я приехала учиться на душепопечение, потому что так. Не хватает опыта, знания.
0: Так, вот. Психологии, подхода индивидуального к людям.
1: Ну, больше не психологии, наверное.
0: Евангельского подхода?
1: Евангельского. Да, как говорит Библия, как говорит так. Бог всё-таки. И это получается. Потому что я знаю, для чего меня Бог сейчас, ну, вообще родил, создал, для того, чтобы стать рукой помощи для кого-то.
0: То есть самое ценное, что ты извлекла на сегодняшний день, что ты не случайная в этом мире.
1: Нет, нет.
0: Юля, большое спасибо. Я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор», провела программу Наталья Чернякова и наша гостья Юлия Ноткина из Новосибирска. Юля, спасибо.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Все, кто слушал нас, запишите наш адрес. Индекс 125-047. Москва, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас послушать программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Вечная истина», затем получасовая программа «Хлеб жизни». В конце часа слушайте краткие передачи, увлекательные истории и сложные вопросы.
2: Возлюбленные дети Божьи, вы на программе «Вечная истина», а значит, настало время изучать Библию. В студии пастор Геннадий Строков.
3: Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы изучаем 8 главу книги «Послание апостола Павла к римлянам». В прошлый раз мы остановились на стихе 28. Он звучит так. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». В этой главе Павел говорит о людях, которых он называет «призванными». Это прекрасное описание избранных людей, избранных по Его изволению. Мы знаем об этом, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Раньше я уже говорил, что сам я познакомился с этим учением, когда только стал верующим, и это рассердило меня, я совсем запутался. Поэтому я всегда беспокоюсь, что данная концепция может кого-то огорчить. Итак, Господь является тем, кто избирает. Господь избрал тех, кто придет к вере. Другими словами, Господь избрал, что эти люди уверуют в Него. В жизни этих людей наступает момент, когда они должны прийти к вере, и Господь призывает их. Спасение часто упоминается как призвание. Эти люди просто призываются к совершенно иному образу жизни. Многие могут сказать: «Я верю, что могу сам принимать выбор, и Священное Писание много говорит об этом». И когда я буду видеть стихи, которые говорят, что на все воля Божья, я буду их просто игнорировать. Есть другой вариант. Вы можете сказать: «Я не все понимаю в этом». Но Священное Писание, по-моему, говорит, что два варианта правильны. Неоднократно описываются моменты, когда Господь говорит, что не люди выбрали Его, а Он избрал их. Иисус удивил апостолов во время Тайной Вечери, сказав им, что это не они Его избрали, а Он их. Апостолы, конечно, считали, что они избрали Иисуса. Но Господь сказал им: «Вы думаете, вы Меня выбрали? Нет, это Я каждого из вас избрал». Это то, о чем говорит нам Священное Писание. Как мы уже отмечали, когда данная симфония, заключенная в 8 главе послания к римлянам, подходит к завершению, мы должны обратить внимание на вопросы, звучащие в конце. Апостол Павел поднимает 5 вопросов. Они звучат так. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует о нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Итак, апостол Павел поднимает 5 вопросов. И вот один из них. Что же сказать нам на это? Некоторые считают, что здесь апостол Павел возвращается к 1 главе 16 стиху, где он впервые упоминал о Евангелии. Возможно, под словом «это» апостол Павел имел в виду все то, о чем он говорил в книге «Послание к римлянам». Далее Павел поднимает следующий вопрос. «Если Бог за нас, кто против нас?» Видите, каким ободряющим может являться учение, говорящее, что на все воля Божья. Если на все воля Божья и Бог за нас, то кто может быть против нас? Ответ – никто и ничто. Далее следующий вопрос. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Какой важный вопрос, подумайте над ним. Господь, чья воля на все возлагается, не пощадил Сына Своего ради нас. Разве мы можем не доверять такому Господу в том, что Он и нам дарует все? Это великий вопрос. Следующий вопрос звучит так. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Здесь Павел говорит о суде. Кто может обвинить нас, если Господь нас избрал и оправдал? Вот что означает слово «оправдывать». Далее Павел спрашивает, кто осуждает? Ответом является только Иисус Христос. Весь суд отдан Иисусу Христу. В 22 стихе 5 главы Евангелия Иоанна говорится, что весь суд был отдан Сыну. Бог Отец не будет судить никого. Всех и вся будет судить Господь Иисус. И Павел говорит, что Иисус Христос будет судить нас. Но мы знаем, что Христос умер за нас и воскрес за нас. Христос молится за нас, и Он наш ходатай. Поэтому, конечно же, Он не желает осуждать нас. И далее звучит пятый вопрос. Кто отлучит нас от любви Божьей? И Павел перечисляет разные понятия. Скорбь? Нет, скорбь не отделит нас от Господа. А что насчет тесноты, гонения, голода, наготы или опасности, или меча? Далее Павел цитирует строки из 43-го псалма. «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». И далее следуют великие слова. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Павел посылает нам величайшие строки Библии относительно нашей уверенности. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». Я считаю, что эти слова являются одними из величайших слов, которые когда-либо были написаны. Для меня было большим благословением запомнить эти слова, раздумывать над ними и позволить этим словам руководить моим служением. Я рекомендую вам то же самое. Я призываю вас выучить данный отрывок на память. Если вам сложно сделать это, то заучите хотя бы последнюю часть 8 главы, в которой заключаются слова, дающие уверенность, надежду и оптимизм. Сейчас перейдем к 9 главе. Мы уже говорили, что Библия учит нас свободному выбору. И я считаю, что это интересный факт. Иудеи являются прекрасной иллюстрацией свободного выбора. Они сделали выбор не быть избранными. Они сказали Господу, что не хотят быть избранными людьми Бога. Читая 9 главу послания, многие люди считают, что здесь также ярко звучит тема предопределения. Павел снова говорит об избрании и о том, что на все воля Господня. Как мы уже видели, Павел, обращаясь к людям, всегда предусматривает вопросы, которые возникают у них. Мы могли убедиться в этом, читая 6 и 7 главы книги, а также в других писаниях апостола Павла. Итак, здесь Павел предвидит вопрос. Если цель Господня всегда достигается в отношении призванных, и они прославляются, что тогда будет с иудеями? Господь призвал иудеев, но они не исполнили волю Господа. Что с ними будет? Видите, Павел предвидит данный вопрос. Вот почему после этого великого отрывка в конце 8 главы Павел начинает говорить об иудеях. 9 глава является самой тяжелой главой всего Священного Писания на тему предопределения. Но прежде чем переходить к 9 главе, я хотел бы заглянуть вперед и рассмотреть отрывок в конце 11 главы, которым Павел завершает весь данный раздел послания. Я не знаю почему, но я всегда, читая книгу или даже журнал, люблю смотреть, чем повествование закончится, а затем возвращаться к началу. Данный принцип полезен в 9, 10 и 11 главах послания к римлянам. Данные три главы являются очень сложными для понимания, но они не будут столь сложными, если мы посмотрим в концовку, о чем там говорится. Я хотел бы прочесть вам данный отрывок. Итак, Павел пишет. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божье! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Так заканчивается 11 глава книги «Послания к римлянам». 12 же глава начинается словами, которые являются применением ко всему сказанному в послании до данного момента. Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». В данном отрывке Павел говорит, что знания Божьи безграничны. Как много знает Господь? Вы думали об этом? Как много Он знает? Божьи знания бесконечны, их невозможно измерить. А что насчет мудрости Божьей? Знает ли он, что делать? Вы думали об этом? Павел говорит, что мудрость Божья непостижима. Что же делает Господь? Дела Господа основаны на его знаниях. И поскольку Господь все знает, его действия являются совершенными. И об этом нам говорит не только Павел. Помните, пророк Исаия упоминал эту истину. Через Исаию Бог сказал нам, что его мысли – это не наши мысли, и наши мысли – это не его мысли. И между тем, что делает и о чем мыслит Господь, и что мыслим и делаем мы, существует такая разница, как между землей и небом. Через пророка Исаию Господь говорил, что его пути не наши пути, и что Господь не делает то, что делаем мы. И если вы понимаете эти слова из 55 главы книги пророка Исаии, тогда вы должны принять тот факт, что мы не можем понимать всего, что нам говорится о Господе. Павел подчеркивает это. Пути Господни непостижимы. И по всем этим причинам разум Господень для нас непредсказуем. Далее Павел, по моему мнению, использует даже сатиру, говоря, что Господь не нуждается в информации от нас, в совете, объяснении или инструкции, ни о чем и ни от кого. Вы когда-нибудь думали об этом? Когда вы молитесь, считаете ли вы, что Господь нуждается в какой-то информации? Считаете ли вы, что должны рассказать Господу о тех вещах, о которых Он не знает? Разве в этом заключается цель молитвы? В информации? Нет, Господь не нуждается в информации. Может быть, вы думаете, что Господь нуждается в каких-то инструкциях или совете? Конечно же, здесь Павел говорит с юмором. На самом деле он учит тому, что на все воля Господня, и что Господь управляет всем. Он говорит, что Господь ни в чем и ни от кого не нуждается, и Господь ничего никому не должен. Самое основное непонимание людей относительно избрания заключается в следующем. Люди спрашивают, а почему Господь не выбрал всех людей для спасения? А почему вы считаете, что должно происходить именно так? Разве Господь кому-то чем-то обязан или кому-то что-то должен сделать? Некоторые люди молятся так, как будто бы требуют что-то от Господа. Но разве Господь что-то вам должен? Где вы вообще взяли такое понятие, что Господь обязан что-то для вас делать? С чего вы решили, что Господь обязан помогать вам или даже спасать? Истина заключается в следующем. Господь не обязан никого спасать. И когда Господь спасает нас, то это благодаря Его благодати и милости. Благодать Божия заключается в том, что Господь дает нам то, чего мы не заслужили. Милость же Божия заключается в том, что Господь уберегает нас от того, что мы в свою очередь заслужили. Обратите внимание на данный факт, что о милости Божьей в Священном Писании говорится 366 раз. Один раз на каждый день в году, потому что мы нуждаемся в Божьей милости каждый день нашей жизни. Милость, милость Божья. Господь посылает нам милость. Об этом говорится по всему Священному Писанию. В конце 11 главы Павел как бы говорит нам, что Господь был, есть и всегда будет источником всего, что Он планирует и что делает. И в этом заключается большой смысл. И это означает, что слава Божья всегда была, всегда есть и всегда будет целью каждого Божьего плана и всего того, что Господь совершает в этом мире и в нашей жизни. И если мы понимаем это, тогда мы можем совершенно по-иному смотреть на вопрос избрания и предопределения. Если вы задумались, о чем говорится в конце 11 главы послания к римлянам, тогда вы должны сделать для себя некоторые выводы относительно своей собственной молитвы. Мы должны для себя решить подчиниться планам Господа и не ставить Ему никаких условий. Тогда Господь откроет нам свои планы и свои задачи. Мы должны приносить себя в жертву для выполнения Божьих планов и Божьих задач. Мы должны посвящать себя выполнению задач и планов Господних. Мы должны служить Богу, исполняя Его волю. Истина в том, что Божьи мысли не являются нашими мыслями. Мы должны просить Господа трансформировать наш разум, так называемое обновление разума, для того, чтобы мы могли узнать о задачах и планах Господа в нашем мире и в наших жизнях.
2: Вы слушали программу «Вечная истина». Крепко держитесь мудрости Божьей. До новых встреч!

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Сейчас вы услышите передачи «Хлеб жизни», «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. Пастор Минской Церкви Нового Завета Сергей Лукьянов. Тема нашей встречи – «Великая молитва». Разговор пойдет об известной молитве «Отче наш». Ее знают взрослые дети. Она стала предметом исследований богословов, а также нашла свое место и в творчестве классиков. Я вспомнил стихотворение «Отче наш», которое принадлежит перу Александра Сергеевича Пушкина. Послушайте, пожалуйста, прежде, чем прозвучит песня, и мы дадим слово нашему гостю. «Я слышал, в келье простой старик молитвою чудесной молился тихо предо мной, Отец людей, Отец небесный. Да имя вечное Твое святится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле. Насущный хлеб нам не спошли своей щедрой рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей. Не вергни нас во искушение и от лукавого прельщения избави нас». Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал в потьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.

предела милости твоей. Но почему так часто равнодушны к тебе, Господь, сердца твоих детей?

0: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
1: В продолжении нашей темы о молитве поговорим о великой молитве. Критикуя духовные практики книжников и фарисеев, которые во всем восхищались самими собой и стяжали этого восхищения от окружающих людей, Иисус открывает дверь в свою молитвенную жизнь для своих учеников, тем самым подав им пример стабильной молитвенной жизни. И вот как звучит эта молитва. Евангелие от Матфея, 6 глава, 9 стих и дальше. «А вы молитесь так: Отец наш на небесах, да будет свято имя Твое, да придет Царствие Твое, да исполнится и на земле воля Твоя, как на небе. Дай нам сегодня насущный наш хлеб, и прости нам наши долги, как и мы прощаем тем, кто нам должен. Не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея, потому что Твое навеки царство и сила и слава. Аминь». Во-первых, первая просьба – в молитве об имени Божьем, затем о Царстве Божьем и затем о воле Божьей. Другими словами, в центре этой молитвы находится сам Бог, Его Царство и Его суверенная воля. Это очень важно для молитвенной практики. Бог – это Царь, у Него есть закон, которому все обязаны повиноваться, такова духовная реальность. Цель служения Иисуса – призвать людей к покорности Божьему правлению. Именно с этого призвания о близости Божьего Царства Иисус начинает свое проповедническое служение. Покаяние и принятие власти Бога преображает жизнь верующих людей. Вот что по этому поводу пишет Крейг Эванс в своей книге «Иисус и его мир». В основе молитвы Иисуса лежит древняя арамейская молитва, называемая «Каддиш», по первому слову означающему «да светиться». Эта молитва гласит: «Да славится великое имя Его, да светится оно в мире, сотворенное им по воле Его, да утвердится Царство Его во все дни жизни Твоей». Дальше продолжает Крейг Эванс: «Хотя 2000 лет назад форма Кадиша, возможно, была короче и проще, чем дошедшая до нас, два его основных прошения – об освящении имени Божьего и о скором установлении Его Царства». Так вот, это все представляет очевидную параллель с первыми двумя прошениями молитвы Иисуса Христа. Это означает, что Иисус учил своих учеников молитве, очень похожей на ту, которой молились все набожные иудеи. Нововведение Иисуса состояло в том, что Он связывал с этими двумя прошениями поведение своих последователей. Теперь мы молимся не только о том, чтобы Бог освятил имя Свое и утвердил Царствие Свое, но и о том, чтобы нам жить благочестиво и праведно в свете этой молитвенной надежды. Верующие в Иисуса Христа – это люди Божьего Царства. И вообще, это тема всего Евангелия. Но если коротко, то мы часто здесь совершаем ошибку, когда уделяем массу внимания своим нуждам и совсем немного Божьему делу и Божьей воле. Опять же таки, здесь мы наблюдаем дисбаланс великих заповедей. Таким образом, мои дорогие друзья, молитесь чаще о том, чтобы имя Божие становилось известным. Молитесь чаще, чтобы пределы Божьего Царства расширялись там, где вы живете и где находится ваша церковь. Молитесь чаще о том, чтобы вершилась именно Его воля. И это значительно обогатит нашу молитвенную жизнь. Каждый раз, молясь об этом, мы создаем внутреннее настроение строить Божье Царство, а не свое собственное. Та же гравировка просматривается в молитвах апостола Павла. Обратите внимание на то, как он молился о новообразованных церквях во всех своих посланиях. Вот, пожалуйста, один пример. Это послание Ефесянам, 1 глава, 15 стих и дальше. Он пишет: «Вот почему и я, узнав о вашей вере в Господа Иисуса и о любви ко всему святому народу Божьему, не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая вас в своих молитвах. Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец в сиянии славы, дарует вам дух мудрости и откровения, чтобы вы могли познать Его. Пусть просветит Он очи вашего сердца, чтобы вы увидели, какова та надежда, к которой Он вас призвал, каково богатство, великолепие, наследие, которое вы разделите с Его народом, и сколь неизмеримо велика Его сила, что действует в нас, верующих в Него». Во-вторых, в этой молитве Бог назван Отцом. Бог – это Царь, но Он же и наш Отец. Бог – это Отец не только Сына, но и искупленного народа. Потому Иисус и учит нас молиться «Отче наш». Отцовство Бога – это истина, которая вдохновит нас молиться.

молиться Богу. Идея отцовства была не в новинку ученикам Иисуса Христа. Они знали, что Бог – отец своего народа, который он родил, который он сотворил для своей славы. Но с приходом Иисуса Христа идея отцовства претерпела трансформацию или свое развитие. Теперь всякий, кто уповает на Божьего Сына, становится также и Божьим Сыном. Иисус не стыдится называть, в свою очередь, нас, верующих в Него, своими братьями. Послание евреям, 2 глава, 11 стих. «Ведь и тот, кто освящает, и те, кого освящает, все они от одного Отца». Вот причина, по которой Иисус не стыдится называть их своими братьями. А в другом послании мы читаем, послание римлянам, 8 глава, 15 стих. Павел пишет: «Дух, который вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили Духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас звать Авва Отец. Он Сам вместе с нашим Духом свидетельствует о том, что мы – дети Бога. А если дети, то наследники, наследники Бога, сонаследники Христу, потому что если мы разделили Его страдания, то разделим и Его славу». В-третьих, это короткая молитва. Как мы знаем, Иисус мог провести всю ночь в молитве, но Своим ученикам Он дает пример лаконичной, краткой, содержательной молитвы, которую можно произнести не дольше, чем за минуту. Вывод один. Если я провожу молитвенное время с Богом один, в уединенном месте, это может продолжаться хоть все 40 дней и все 40 ночей. Но если я молюсь сообща с кем-то, то впору взять пример длительность молитвы «Отче наш». Иисус подает пример общественной молитвы. В-четвертых, особое место занимает прощение. Как уже было сказано выше, молитва «Кадиш», то есть традиционная еврейская молитва, похожая на «Отче наш», претерпела серьезные отношения, потому что Иисус связал поведение своих последователей со святостью Бога. Вот почему Иисус развивает тему прощения дальше, в 14 стихе 6 главы Матфея. «Если будете прощать людям их проступки, тогда и вам простит ваш Отец Небесный. А если не будете прощать людям, и Отец ваш не простит вам ваши проступки». Уверен, что многим эти слова становились поперек горла. Ну где же та благодать, о которой так много говорит Павел? Где же та свобода, о которой мы привыкли говорить? Неужели Павел противоречит Иисусу? Или, быть может, Иисус противоречит Павлу? Но не первое и не второе. Павел и Иисус неразрывны. Ведь Иисус — это Господь, за которым следовал сам Павел. В 14 стихе действительно стоит серьезное условие, поскольку без взаимного прощения единство внутри Божьего народа и, соответственно, Божье царство не устоит. Вот слова Иисуса в этой же Нагорной проповеди, 5 глава, 23 стих. «Если ты несешь Богу свой дар, и у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида, оставь свой дар у жертвенника и ступай, примирись с братом своим сначала, и лишь потом вернись и принеси свой дар». Так вот, Павел говорил абсолютно то же самое, но только в другом ключе. Послание Ефесянам, 4 глава, 32 стих. «Будьте друг к другу добры, сострадательны, и теперь внимание – прощайте друг друга, как простил вас Бог через Христа». Другими словами, говоря о прощении, мы подтверждаем с вами истину, что от рабства греха мы предали себя в рабство праведности. Павел пишет 6 глава Римлянам, 15 стих и дальше. Так что же, будем грешить, раз над нами теперь не закон, а Божья благодать? Ни в коем случае. Разве вы не знаете, что если вы отдали себя кому-то в рабство, то вы действительно стали рабами того, кому повинуетесь. Вы или рабы греха, что ведет к смерти, или рабы того повиновения, что ведет к примирению с Богом. Некогда вы были рабами у греха, но благодарение Богу всем сердцем стали повиноваться тому учению, которое было вам передано. Приобретение безусловной благодати обязательно, как ни странно, следует условия. Вот, например, Бог выводит свой народ из египетского рабства. Как выводит? По благодати. И призвал он их соблюдать заповеди после того, как вывел из Египта, тоже по благодати. То же самое и во Христе. Бог во Христе обрел для нас прощение, безусловно, но призывает нас соблюдать Его заповеди. Но с той разницей, что теперь в нас живет Святой Дух, который действует в нас таким образом, чтобы прощать, чтобы расти в Боге, чтобы утверждать Его Царство. В-пятых, верующий в Христа желает избавиться от тирании греха.
Это желание мы находим в просьбе «Не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея». Грешник, который пережил когда-либо падение, не хочет оставаться рабом своих пороков. Испытания хороши, если они посланы Богом для формирования нашего характера, но если эти испытания исходят от дьявола, то Бог обещает сохранить нас и сохранить от разрушительных последствий искушений сатаны. В этой просьбе содержится надежда слабого грешника перед лицом сильного дьявола, но и он подвластен Богу. Достаточно вспомнить испытания, которые выпали на долю учеников Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Дьявол принялся их, что называется, просеивать, но Иисус сказал Петру, что он будет молиться за него, чтобы вера его не разрушилась, но он был способен утвердить братьев. В-шестых, молитва не оторвана от земной жизни. Вот как это выражено в молитве Иисуса Христа. «Дай нам сегодня насущный наш хлеб». Ложная духовность часто показывает свои рога в полном отрицании, казалось бы, обычных вещей – одежда, пища, крыша над головой. Иисус неоднозначно дал понять, что Бог обязательно заботится о своем народе и в этом плане. Евангелие от Матфея, 6 глава, 31 стих. «Итак, не твердите озабоченно, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Это главная забота язычников. А ваш Небесный Отец знает, что вам все это нужно». «Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит, а все остальное Он даст вам в придачу». То есть проблема в акцентах. Не надо игнорировать материальные аспекты своей жизни. Достаточно поставить все на свое место. Многие ученые, наблюдая за поведением человека, отметили, что существует два способа взаимодействия между людьми. Это информация и отношения. Ну, предположим, возвращается муж с работы, а жена говорит ему: «Давай пообщаемся». Муж недоумён отвечает: «Конечно, давай, но о чем?» Жена ему в ответ: «О чем хочешь, милый?» Видите ли, это типичный пример того, как мы по-разному понимаем взаимодействие в браке. Ну и не только. В данном случае жена хочет простого общения. Она хочет отношений и эмоций, в то время как муж, как и множество других мужчин, привык разговаривать на уровне передачи данных или информации. Как мы общаемся с Богом? На уровне информации или отношений? Несомненно, Библия повсюду призывает нас развивать наши отношения с Богом и возрастать в познании Его. И это больше, чем информация. Теперь немножко о роли Святого Духа в этой молитве. Нельзя умолчать о Его роли, ведь в Библии Дух Святой представлен как Личность. Он говорит, учит, свидетельствует, пребывает, ходатайствует, вдохновляет, обличает и исследует. У Духа есть воля, знание, язык. Ему врали, на Него ругались и Ему противились. То есть Святой Дух обладает всеми теми же качествами, что и Бог Отец. Всезнание, вездесущность, вечность и святость. Солгать Духу Святому – то же самое, что солгать Богу. Его ассоциируют как с Отцом, так и Сыном. Во имя всех трех крестят тех, кто уверовал в Иисуса Христа. Новинкой Нового Завета является беспрецедентная работа Святого Духа в верующих людях, и Дух Святой обещан верующим Богом через пророков как гарантия их спасения. Потому Павел и говорит: «А у кого нет Духа Христа, тот и не его». Послание Римлянам 8:9. Кроме всего прочего, можно сказать о Святом Духе, о чем не умалчивает Павел, что Он помогает нам молиться. Послание Римлянам 8 глава 26 стих. Дух тоже приходит к нам на помощь, ведь мы слабы и не знаем, о чем нам нужно молиться. Но сам Дух просит за нас воздыханиями, которые нельзя выразить словами. И тот, кому известно даже самые сокровенные наши помыслы, знает, чего хочет Дух, потому что Дух просит за святой народ Божий, так, как этого хочет сам Бог. Дорогие мои друзья, великая заповедь и великая молитва, они неразрывны друг от друга. Я призываю вас, чтобы вы связывали себя тесными отношениями с Богом, чтобы вы связывали себя божественными нитями со своими ближними. Молитесь о Божьей славе, молитесь о Его воле, молитесь о Его Царстве и молитесь друг за друга. Пусть ваша молитва будет короткой, но пусть она будет осмысленной, глубокой, понимающей. И, конечно же, прощайте, прощайте всех своих обидчиков во имя Божьей славы и развития Его Царства.

Иисус учил, что должно всегда молиться и не унывать. Он был примером молитвенной жизни, потому что время наедине с Богом особенное. Мы приходим в присутствие Господа, но с какими словами? Молитва «Отче наш» не призвана заменить наши личные молитвы. Она служит образцом, примером. Эту молитву предложил своим последователям сам Христос, а значит, пройти мимо слов и смысла мы не можем. Что следует помнить? Молитва «Отче наш» — общественная молитва. Она короткая, в ней суть веры, глубина слов. Она является проповедью о Боге, Отце, знакомит нас с качествами Бога и учит нас подражать Ему. Итак, когда мы произносим молитву «Отче наш», что мы понимаем? Бог в центре. Его имя, Его царство, Его воля. Бог – заботливый Отец. Отношения с Ним строятся на любви, а не страхе. Бог прощает. Наша ответственность – подражать Ему. Пусть же этот пример молитвы обогатит и нашу с вами молитвенную жизнь.

Наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Сергей Лукьянов. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю. Наш следующий гость – Жан Федоренко из Минской церкви Воскресения. Тема его проповеди – «Огонь Христова Евангелия». Божьих вам благословений!

0: На волне «Радио на пути» звучат две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории». Мы отправляемся в сафари. Ребята, вы с нами?
2: Мы будем путешествовать по Библии в поиске животных.
3: Некоторые из них просто восхитительны.
1: Вы, несомненно, знаете некоторых из них. Если желаете, можете написать мне, какие это животные. В первую очередь мы отправляемся в Египет. Здесь жара, в небе светит солнце. Израильтяне 400 лет были рабами в этой стране. Они молили Бога о спасении. Бог услышал их молитвы, но фараон не хотел их отпускать. В наказание Бог навел на Египет животных. Их было так много, что они покрыли всю землю. Они лезли в дома египтян и в их постели. Что это за животные? Посланник Божий Илия прошел много километров и вышел к реке. Там он долго сидел. Птицы приносили ему еду на завтрак и ужин. Какие птицы посылали ему хлеб и мясо авиапочтой? Я только что вспомнила о Валааме. Он был далек от Бога. Однажды, когда он ехал верхом на своем животном и стал его бить, животное заговорило с ним человеческим голосом. Что это было за животное? Вы, ребята, конечно же, знаете о горе Арарат. На этой горе остановился Ноев ковчег после Великого потопа. Какая птица принесла Ною в клюве зеленую веточку, возвещая, что уровень воды на земле значительно понизился? Мы продолжаем наше сафари. Следующее место – Вавилон, где жил во время пленения пророк Даниил.
3: Он – пример для меня. Он молился 3 раза в день.
1: И за это его бросили на съедение голодным животным. Но Бог заградил ему ста, так что они не смогли съесть Даниила. Какие это были животные? А знаете, какое животное в Библии названо самым хитрым? Змея. С ее помощью дьявол искушал первых людей и ввел их в непослушание.
2: Если бы этого не случилось, все бы счастливо жили с Богом.
1: Но, увы, это случилось. И каждый из нас по своей природе далек от Бога. Поэтому Иисус сравнивает нас с животными, которые легко сбиваются с пути. Что это за животные? Иисус – добрый пастырь. Он зовет людей по имени, потому что любит их. Ребята, вы смогли бы назвать хотя бы 4 из этих животных? Я буду рада, если вы напишете мне и пришлете ваши ответы. До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес hw-radio@gmx.net.

что любви Христа на всех хватает. Не дай забыть звезды рождественской лучи. Давай

Каждый из нас проходит сложные жизненные этапы. Это касается абсолютно всех сфер – работа, учеба, бизнес, семья. И эти особенные моменты я называю «состояние между». Между нашими целями и суровой реальностью. Между видением и моментами разочарования. Между стартом и финишем, решениями и достижениями. Такие моменты нас вводят в тупик. Мы не знаем, что делать, какое решение верно. Мы часто задаемся вопросом, зачем я делаю то, что я делаю? Может быть, просто все бросить и забыть? И в этом периоде очень важно понять самое главное. Вопрос не в том, как не сломаться, а в том, с кем ты проходишь эти трудные этапы своей жизни. Кто с тобой в эти моменты твоего состояния между? Есть ли тот, кто поддержит твои опустившиеся руки, утрет слезы, заслонит собой от бури недоумения? В Библии написано, «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Другими словами, не сломаюсь, потому что ты со мной. Здесь говорится о Боге, который помогает нам пройти любые сложные обстоятельства и делает нас сильнее. Иисус Христос – именно тот, кто не даст нам застрять в этом положении. Он укрепляет нас, Он видит начало и конец, Он видит наши поражения и победы, Он ведет нас и делает нас сильнее. И если ты попросишь Его, Он даст тебе сил справиться с любой трудностью и поможет тебе пройти эти сложные обстоятельства.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите ответы на вопросы радиослушателей, подготовленные Николаем Водневским, затем страничка Русского христианского радио, после этого ежедневная страница «Истина сегодня», и в конце часа на вопросы слушателей отвечает пастор Василий Филат.
2: Читал вашу книжку «Сколько вам лет?» Содержание хорошее, а название не тактичное. Вообще, считается неприличным спрашивать у кого бы то ни было, сколько вам лет. Этот вопрос оскорбляет человека.
3: Я предложил этот вопрос читателю, не ожидая от него ответа. Ответ мне не нужен. И я не могу понять, что есть оскорбительного в этом вопросе. Сколько вам лет? Ведь годы в карман не спрячешь. Вот и я, уже дедушка. И не один раз. Время летит очень быстро. И когда называют меня дедушка, я радуюсь. Может быть, этот вопрос неприятен для тех, кто боится смерти. А что такое смерть? Правильный ответ. Смерть – это перемена адреса, отделение души от тела. Приготовиться к переселению вовремя – это хорошее дело. И по-разному люди принимают эту тайну. Одни спокойно, уверенно, с благой надеждой на встречу со Спасителем души, а другие нервничают, страшатся, цепляются за все, что угодно, чтобы удержаться. Почему так бывает? А вот почему. Одни доверились Богу, положились целиком на Него, на Его Слово, а другие, может быть, даже религиозные люди, но не доверяли Евангелию, полагались на веру отцов, на себя, на страховку или на свои сбережения. Я, помнится, где-то читал, как в деревне заболела верующая женщина. К случаю там был доктор. Он осмотрел больную. Доктор осмотрел больную и сказал ей: «У вас, дорогая, туберкулез, и вы долго не протянете». Женщина поблагодарила доктора и пошла домой. Но после, вернувшись, спросила: «А как вы думаете, доктор, недельки три я протяну? Мне ведь семью обшить надо, приготовиться. Может, я в 2 недели не успею?» Вот это и есть правильная живая вера. С такой верой не страшно отправиться в далекое путешествие, в неземную страну, где солнце не зайдет, как поется в евангельской песне. Для тех, кто имеет такую веру, вопрос «Сколько вам лет?» не оскорбителен.

0: Церковь – это коллективный голос детей Божьих. Она носительница премудрости и ведения Божия. О церкви сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Сколько раз приходилось слышать такое возражение, что, мол, столько разных вероисповеданий, столько церквей, и все они настаивают на то, что у них правильное учение. Кто же прав? Где найти истинную церковь? И чтобы найти правильный и достоверный ответ на этот вопрос, нам необходимо обратиться к Евангелию. Пусть тот, который создал церковь, основал ее, сам Господь Иисус Христос, нам скажет. Слово «церковь» впервые мы слышим из уст Спасителя. Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Из этих слов мы должны сделать вывод, что есть только одна церковь. Церковь – это Христова. Он – ее основатель и ее создатель. А члены ее – те, которые верою вошли в нее рождением свыше. Дальше в Священном Писании церковь называется телом Христовым, а он является ее главой. Поэтому есть только одна церковь. Она невидима в том смысле, что один Христос ее знает и кто является ее членами. Поэтому не церковь спасает, а Христос, и в его церковь входят только искупленные, спасенные им души. И теперь следует важнейший вопрос. Как может человек определить, является ли он истинным членом Христовой Церкви? Есть ли достоверные доказательства, что человек действительно христианин? В одном из своих посланий апостол Павел уподобляет церковь большому дому, и дом этот построен на твердом основании, имеющем особую печать. А это печать с двумя надписями. И вот с этой печатью нам нужно познакомиться. На одной стороне этой печати сказано: «Познал Господь своих», а на другой стороне: «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». По этой печати мы можем проверить себя, являемся ли мы членами Христовой Церкви или нет. Библия – единственное верное мерило, а оно говорит, что Христос является краеугольным камнем церкви, ибо другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, никто не может положить. Теперь возникает такой вопрос. Достаточно ли человеку, считающим себя верующим, исповедовать Иисуса Христа, Сыном Божьим и своим Спасителем? Слово Божие ведь говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Но чтобы проверить подлинность нашего исповедания, нам дана эта печать, о которой мы упомянули: «Познал Господь своих» и «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Соответствует ли наше устное исповедание этому, что написано на этой печати? Если ты дитя Божие, то у тебя должна быть эта печать. Дух Святой ставит ее на всех принадлежащих Иисусу Христу. Мой друг, носишь ли ты эту печать? Если надпись на той, которую ты носишь, «Познал Господь своих», а на другой стороне ничего не сказано, то уверяю тебя, что печать, которую ты носишь, не является подлинной. Любой человек может сказать, что он христианин, что он Божий. Но если это все, то оно ничего не доказывает. Допустим, что я хочу купить машину, скажем, японскую. Я нашел ее на автобазаре, по виду красивая, чистая, как новенькая, и на ней надпись «Nissan». Хочу, конечно, ее испытать перед тем, как купить ее. Сажусь за руль, а машина не заводится. Открываю капот, и вот причина. Нет двигателя. Скажите, какая польза от такой машины? Это как Писание говорит о некоторых, называющих себя христианами. Они имеют вид благочестия, а силы же его отрекшиеся. Как узнать, действительно ли он или она настоящий христианин? Для этого нужно открыть капот, то есть проверить другую сторону печати, где сказано: «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Эти две надписи неразделимы, и одна другую не заменяет. Бог их соединил, а что Бог соединил, то человек да не разлучает. Заметьте, что в первую очередь эта печать говорит о принадлежности человека Богу. Те, которые познали Бога и стали Его детьми, верой в Сына Его Иисуса Христа, им Слово Божие говорит, что вы запечатлены Святым Духом Божьим, и с того момента вы стали собственностью Божьей. Бог вас ценою жертвенной крови Иисуса Христа купил от рабства греха. Это первая сторона печати. Познал Господь своих. Но, как уже сказано, первое без второй недействительно. Если первое актуально, что ты действительно принадлежишь Богу, что ты искуплен кровью Иисуса Христа, то у тебя будет отвращение ко греху и желание жить для Бога и прославить Его. Прославить Бога значит избегать греха. Библия говорит, что тот, кто носит название христианин, бежит от всякого рода зла. Как, например, сказано: «Убегай от блуда, не прикасайся ни к чему нечистому, не общайся с миром сим, юношеских похотей убегай». Это верный признак, что тебя познал Бог, и ты Его. Придет день, когда Господь покажет, кто Его. Людей можно обмануть, а Бога нет. Как ужасно, что некоторым, которые исповедовали Его здесь на земле, Он должен будет сказать: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Да, это он скажет тем, которые имели вид благочестия, а своими делами отрицали свое ложное свидетельство. У них не было надписи на второй стороне печати. Она была пуста. А это значит, что и первая сторона не была действительной. Печать их была фальшивой. «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа», — говорит Слово Божье. Мой уважаемый радиослушатель, имеешь ли ты эту печать? Христос пришел, чтобы искупить, спасти нас от всякого рода зла, от всякого греха. Библия говорит, что рожденный от Бога не продолжает грешить. Если же ты не покаялся, не оставил свой грех, то ты обманываешь себя. Ты не являешься Детем Божьим. Мой друг, если ты не имеешь этой печати, то еще дана тебе возможность. Призови имя Господне, и спасен будешь. Смирись перед Ним, покайся и веруй в Иисуса Христа, и ты будешь запечатлен Духом Святым, как чадо Божье.
0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Звучит ежедневная передача «Истина сегодня». После нее слушайте программу «Ответы на вопросы». Подготовил ее Василий Филат.

продолжаем наш цикл бесед под общей темой «Спасение через Христа». Сегодня мы будем размышлять над стихом из послания к римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Как замечательно применять на практике то, что увещевает нас делать Павел в этом стихе. Перемена в людях, преобразовавших свою жизнь, очевидна для всех, кто их знает. Но учитывая, что мы так долго неправильно мыслили и неправильно поступали, нам очень трудно применить на практике увещевания, приведенные в этом стихе. Более того, без посторонней помощи мы это сделать просто не в состоянии. Чтобы произвести необходимое преобразование в нашей жизни, нам нужна милость и благодать нашего любящего Отца на небесах. Бог дал нам все необходимое, чтобы совершить эту перемену в нашей жизни. Он послал Своего Единородного Сына заплатить за наше искупление. Он полностью открыл нам Свою волю, чтобы мы познали то, что нам нужно и что Бог сделал в исполнении этой нужды. Послушавшимся Евангелия благодати и вошедшим в союз со Спасителем дано всякое духовное благословение. Это и услышанная молитва, и духовная сила, необходимая для того, чтобы преобразовать жизнь каждого грешника в жизнь святого. Бог определил, что каждый из нас верой и послушанием должен принять то, что Он сделал для нас через Иисуса Христа. Позволив Богу направлять себя посредством Его Слова, мы можем сделать исправление, необходимое для нашего преобразования из грешников святого. Благодаря нашему союзу со Христом, возникающему, когда наша вера приводит нас к покаянию и к решению следовать за Христом, и благодаря к пребывающему в нас Святому Духу, который ведет нас через Его откровение, в нас появляется сила произвести эту перемену. Во втором послании к Коринфянам 5:17 мы читаем: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». В первом послании Петра, в первой главе, стихи 22 и 23 мы читаем: «Послушанием истине, через Духа, очистивши души наши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». В послании к Галатам, в 5 главе, стихи 16 и 24 записано: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». В Римлянам 12:2 содержится двойное увещание с отрицанием и с утверждением. Давайте рассмотрим первую часть, содержащую в себе отрицание: «И не сообразуйтесь с веком сим». В современном переводе говорится: «И пусть законы мира этого более не руководят вами». Слово «сообразуйтесь» имеет в себе идею, которую можно выразить идиомами типа «сшить по чужой мерке» или «стачать по чужой колодке». Оно употребляет

собирает со мною, тот расточает». Евангелие от Матфея 12:30. Павел имел в виду то же самое, когда обращался к коринфянам: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 17 и 18 стихи. Тем, кто послушался Евангелия и искренне старается жить, как Иисус, отвратительно видеть, как люди бьют поклоны и раболепствуют перед идолами этого мира. Сюда входят такие сатанинские штучки, как пьянство, азартные игры, сквернословие, половая невоздержанность и все виды бесчестия. Поразительно то, что большинство людей, поклоняющихся таким идолам, похоже, не понимают, насколько они смешны. Иаков писал: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Иакова 4:4. Опасность прелюбодеяния к миру подчеркивается Павлом в письме церкви в Колоссах. В 3 главе этого письма мы читаем с 5 стиха: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Вторая часть этого стиха, мы возвращаемся к посланию к римлянам, 12:2, вторая часть его звучит так: «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Слово «преобразуйтесь» есть перевод древнегреческого слова, означающего «изменить форму». Оно употреблено в Евангелии от Матфея в 17 главе во 2 стихе, где говорится о преображении Иисуса: «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег». Однажды, когда я был ребенком и ходил в школу, учительница принесла в класс кокон и объяснила, что внутри шелкового домика находится уродливый червяк, который сам себе этот домик соткал. Она положила кокон на видное место на классной доске и сказала, что через несколько дней безобразный червяк внутри кокона превратится в бабочку, прогрызет отверстие в коконе и выйдет наружу. Мы позабыли об этом, пока однажды утром наше внимание не привлекло мелькание на краю классной доски. Уродливый червяк, личинка мотылька, преобразовался в красавицу-бабочку. С Божьей помощью наша жизнь может быть преобразована из чего-то безобразного в нечто прекрасное. Преобразование жизни начинается, когда человек обращается ко Христу. Обращение — это перемена мыслей, отношений и убеждений, что приводит к смене поведения. Павел описывает то, что происходит в послании к римлянам с 3 по 6 стих, а также в 11 стихе 6 главы. «Неужели не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, вы погреблись с Ним в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Павел в этом отрывке делает упор на обновленной жизни, которая происходит от соединения со Христом. Обратиться значит повернуть в противоположном направлении. Тот, кто движется в сторону ада, ведя жизнь, полную греха и непокорности, услышав Евангелие и уверовав, послушанием истине меняет направление своего движения на противоположное. Он обращается от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, как сказано в Деяниях 26:18. Павел писал фессалоникийцам: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего вас от грядущего гнева». Первое послание фессалоникийцам, 1 глава, 9 и 10 стихи.
Преобразование жизни не происходит неожиданно, таинственно и по наитию,

которым не расскажешь словами, оно не наступает вследствие неотразимого прямого воздействия Святого Духа на сердце человека. Не происходит этого и в результате следования человеческим философиям, хоть древним, хоть современным. Материалистическая философия, например, ставит во главу угла хорошую жизнь, что выражается в издании книг типа «Как стать миллионером», «Вы тоже можете стать богатым», «Вы можете стать популярны» и так далее. Павел говорил, что преобразование нашей жизни происходит обновлением ума. Признаем ли мы это или нет, но мы таковы, каковы наши мысли. Соломон говорит: «Каковы мысли его, таков и он» в книге Притчей 23:7. В послании к Ефесянам в 4 главе стихи с 22 по 24 Павел написал: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Еще один прекрасный отрывок, в котором описывается преобразование, мы находим во втором послании к Коринфянам 3:18. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Мы преобразуемся в подобие Иисуса, когда устремляем свои мысли к Нему, как Он изображен в Новом Завете, особенно в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Когда мы читаем и перечитываем жизнеописание Иисуса, размышляем над Его учениями, задумываемся над тем, что Он считает самым важным, видим Его цель в мире, поражаемся Его безгрешной жизни и безупречному характеру, нам хочется стать такими, как Он. Мы хотим преобразоваться в Его подобие. Читать об Иисусе – это все равно, что как в зеркало взирать. Многие из нас смотрелись в зеркало сегодня утром и ясно видели свое отражение. Вполне вероятно, что нам не понравилось то, что мы увидели, и мы попытались изменить свою внешность, увиденную в зеркале. Если вы мужчина, то, возможно, вы побрились, причесались и поправили галстук. Если вы женщина, то вы, вероятно, подкрасились и подправили прическу. Мы редко забываем свой образ, увиденный в зеркале. Видя Иисуса, каким Он отображен в Евангелиях, мы имеем возможность узнать о том, каким Он был, и вдохновиться на преобразование своей жизни в Его подобие от славы в славу обновлением ума. Обратите внимание на Писания, в которых говорится об обновлении ума. «Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу», читаем мы во втором послании к Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стихи. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте», читаем мы в послании Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его», читаем мы в послании к Колоссянам, 3 глава, 9 и 10 стихи. Хороший пример христиан, обновивших свой ум и преобразовавших свою жизнь – непередаваемо воодушевляет нас. Ранние христиане, подобные коринфянам и римлянам, жившим такой греховной жизнью и все же изменившимся с Божьей помощью, когда они услышали Евангелие и покорились Ему, служат источником вдохновения нас в нашем старании жить обновленной жизнью. Когда Павел благовествовал коринфянам и обратил их ко Христу, им потребовалось некоторое время, чтобы произвести в себе необходимое изменение. Потребовались особое наставление, порицание и увещевание со стороны Павла, чтобы помочь им перейти от греха к праведности. Наверняка нашлись такие нехристиане в Коринфе, из наблюдавших за общением Павла со святыми, которые осуждали апостола, говоря: «Павел, разве ты не знаешь, с какими людьми ты связался? Разве тебе неизвестно, что перед тобой блудники, идолослужители, прелюбодеи, содомиты, мужеложники, воры, лихаимцы, пьяницы, скандалисты и вымогатели?» И все же этим утром один из них повел общину в молитве, а другой прислуживал во время Господней вечери, а еще один вел пение, и что вообще ни в какие ворота не лезет пьяница, выступил с речью. Как ты можешь говорить, что следуешь за безгрешным Иисусом и общаешься с такими людьми?
Но на это Павел мог бы ответить: «Мой друг, разве ты не заметил, какая перемена произошла в жизни этих людей с тех пор, как они стали христианами? Эти люди, которые, как ты говоришь, были такими жуткими грешниками, изменили свою жизнь. Они преобразовались, они омылись, они освятились, они оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам 6 глава, стихи с 9 по 11. Святые во всемирно известном Риме являются добрым примером людей, чья жизнь преобразовалась от плохого к хорошему. Павел писал в послании к римлянам в 6 главе, в 17 и 18 стихах: «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». То, что произошло с римлянами, описывается тремя фразами: «бывшие прежде», «стали послушны» и «вы стали». Результат великого преобразования, произошедшего в их жизни, выражен Павлом в стихах 21 и 22. «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная». В действительности вся церковь состоит из грешников, спасенных милостью и благодатью Божьей. Это люди, которые раньше служили греху и сатане, но чьи жизни были преобразованы обновлением их ума. Они служат доказательством того, что есть благая, приятная и совершенная воля Божья.

0: Вы слушаете радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать ответы на вопросы радиослушателей и зрителей YouTube-канала, ведущим которого является баптистский пастор из Молдовы Василий Филат.
1: Приветствую вас, друзья дорогие. Меня зовут Василий Филат. Я служу пастором в Молдавии в церкви Благовестия в Кишиневе. И проповедую на румынском языке и в церкви, и в интернете. Но по просьбам многих моих друзей и учеников, потому что одновременно являюсь и директором миссии Precept Ministries по Евразии. И в этой миссии мы изучаем Писание индуктивным методом, имеем более 100 институтов по всей Евразии, и в этих институтах часто приходится преподавать и на русском языке. И вот мои друзья и ученики, которые говорят на русском языке, они попросили меня, чтобы я сделал эти видео и на русском языке. И по их просьбе делаю раз в неделю, каждую среду, отвечаю на один вопрос из Библии и публикую его на этом канале, который специально для этого и создал. Значит, вопрос, на который хочу ответить сегодня, таков. Как будет Бог судить тех, которые никогда не слышали Евангелие? Есть такие люди, о которых мы думаем, что они никогда не слышали Евангелие. Есть такие люди, к которым никогда не приходил никакой миссионер, ничего не достиг еще этих людей, и вот они не слышали Евангелие. Как Бог будет судить их? В послании к римлянам во второй главе. И послание к римлянам – это такой глубокий трактат, в котором объясняется Евангелие. Апостол Павел систематически объясняет Евангелие здесь. И вот в этом послании к римлянам во второй главе он говорит так, начиная с 9 стиха. «Скорбь и теснота всякой душе, делающие злое. Во-первых, иудея, у них был закон Божий, потом и эллина, у эллинов не было закона Божия. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога». И вот здесь будьте внимательны. «Те, которые, не имея закона», в смысле, что не имели Слова Божье. Вот предо мной Библия, Ветхий и Новый Завет. Это есть Откровение Божье. И через это Откровение Божье я познал Иисуса Христа, я уверовал в Иисуса Христа, хотя ранее я был атеистом, я был секретарем комсомольской организации, но я узнал это Евангелие, я уверовал в Иисуса Христа, и я следую за Иисусом Христом. Но есть люди, которые не услышали это. Так вот, здесь про них и говорится. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили», есть люди, которые имели Писание, есть люди, которые выросли в христианских семьях, они ходили в церковь всю жизнь, но они выбрали другой путь, они выбрали путь греха. Они не хотят жить по этому закону, по Слову Божьему. Так вот, говорит, те, которые под законом согрешили, под закону осудятся. «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо, когда язычники, не имеющие закона», значит, говорит про народы, которые не слышали Евангелие, они не имеют откровения Божие, они имеют какие-то другие религии. Ну, представьте себе пигмея в Латинской Америке или в Африке, или представьте кого-то, бушмена, не знаю, кого-то, который не слышал ничего. Говорит, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают. То есть по природе они делают, что написано здесь. Здесь написано «не прелюбодействуй». И вот у них, наверное, вы смотрели этот фильм «На острие меча», кажется. Нет, «На острие копья». Про тех миссионеров из Америки, которые были в Латинской Америке, и которых люди из племени Аука убили, этих миссионеров. Есть фильм про них «На острие меча», так и называется. К сожалению, этот фильм сделали его так, как и непонятно, что это миссионеры. Не слышно слово «Иисус» там, хотя эти люди проповедовали Иисуса Христа. Но вы увидите в этом фильме, там есть кадр, умер, когда они убили одного из них, потому что тот прельстил сестру другого, и она совершила блудодеяние с ним. Значит, это у них, у этих пигмеев там, у этих дикарей там, у них это наказывается строго, прелюбодеяние. Откуда они это взяли? Потому что Бог вложил в наш разум, Он вложил закон в наши умы. И говорит, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, для них тоже кража – это грех, предательство – это грех и так далее. Они не признают, все это плохое. То этот закон, это есть доказательство того, что закон Божий есть в нас. Это есть совесть. Совесть, которую Бог нам дал, это тоже есть закон Божий, который Бог вложил в нас. Значит, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. И они показывают, что дело закона у них написано в сердцах или в умах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему будет Бог судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Значит, как Бог будет судить людей, которые никогда не слышали Евангелие? По совести их. Потому что совесть есть тот закон Божий, который поставлен в людях, в умы людей, в сердца людей. Бог поставил этот закон, и если они слушаются совести, они поступают по совести. Если они не слушаются совести, они поступают против совести или против закона Божия, который Бог вложил в их совесть. Но, дорогие, знайте, что вот это правило, оно действует только до того момента, когда человек услышал благую весть о Иисусе Христе. Все. С момента, когда человек услышал благую весть о Иисусе Христе, это уже не действует. Вы знаете, вы слышали все этот знаменитый стих из Библии, золотой стих Библии, Иоанна 3:16. Так вот, в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе написано так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Него не судится». Внимательно. «А неверующий уже осужден». Почему? «Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Видите, с того момента, когда человек услышал Евангелие Иисуса Христа, этот суд по совести, уже все, он не действует. Человек будет осужден, и если он не принял Евангелие Иисуса Христа, он будет осужден, потому что Бог отдал Сына Своего Единородного, и спасение было преподнесено ему спасение, а он отказался от этого спасения, не хотел, выбросил это спасение. И поэтому говорит, а неверующий уже осужден. Почему? Или по какой статье? Потому что не уверовал в Единородного Сына Божия. Поэтому, друзья дорогие, если вы еще не уверовали в Иисуса Христа, тогда торопитесь узнать, найдите Библию, начните изучать Библию, читайте Библию, познавайте Его Писание, познавайте Его учение, принимайте Иисуса Христа в сердце и становитесь Его учениками, чтобы вы получили прощение грехов, чтобы вы получили дар вечной жизни и чтобы вы смогли войти в Царство Небесное. Нет, есть только Царство Небесное и есть преисподняя, куда души людей уходят после смерти, куда там будут находиться эти души людей, да, того великого судного дня. В этот судный день они будут осуждены по делам их, и потом будут их души будут брошены в озеро Огненное, где они будут мучиться день и ночь во веки веков. Поэтому, дорогие, цените вашу душу, уверуйте в Иисуса Христа. И знаете, что это является самое важное? Что польза, говорит Иисус Христос в другом месте, что польза человеку приобрести весь мир и погубить душу свою? Поэтому, если для вас сейчас приоритетнее, вы говорите, нету времени для Слова Божия, потому что я женат, у меня дети, я учусь в университете, я делаю докторскую, я строю дом, я накапливаю деньги на машину, я больной, мне нужно исцелиться и так далее. Да, все это важно, что вы говорите, но важнее всего это ваша душа, потому что если вы не уверуете в Иисуса Христа, вы в момент вашей смерти, вы уйдете в... преисподнюю, где будете мучиться в огне, и потом после суда в озеро огненное. Зачем вам это? Уверуйте в Иисуса Христа, чтобы вы смогли обрести дар жизни вечной, чтобы вы смогли прожить счастливую жизнь здесь, на этой земле, и жить тем счастьем, которое не зависит от внешних обстоятельств. Какие бы ни были обстоятельства, это счастье, этот мир Божий, они остаются в сердце. И чтобы вы потом смогли войти в Царство Божие, в вечное блаженство вместе со всеми святыми и с Господом нашим Иисусом Христом. Да благословит вас Господь. Прошу вас поделиться этим видео. Прошу вас поставить лайк и таким образом повысить видимость этого видео в YouTube. А потом также прошу вас поделиться этим видео, чтобы узнали и ваши друзья. Подпишитесь на этот канал и возвращайтесь в следующую среду в 6 часов, чтобы посмотреть ответ на следующий вопрос. И если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать ваш вопрос. Благословений вам от Бога!

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Говорит радио «На пути». В течение этого часа вы услышите две получасовые радиопередачи «Новые нивы» и «Гимны хвалы».

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте».

0: Эту весточку мы получили из Белоруссии, Минской области, от сестры Строк Валентины. Она пишет:
1: «Мир Божий вам, дорогие наши родные во Христе, сотрудники радиопередачи! Пишет вам ваша постоянная слушательница Валентина. Пусть ваши голоса всегда звучат в эфире. Я постоянно жду вашей передачи. Очень тяжело в наше время духовно выживать. Будем молиться, чтобы всем нам и потомкам нашим дойти до цели. Пусть Бог поможет оставаться всем нам верными Ему. Осмелюсь спросить вас, есть ли возможно услышать гимны «Тоска моя по родине» и «Из мясского колодца»? Да благословит вас любящий Господь! С любовью, семья Строк! Валентина, Антон и дети».
0: Дорогая сестра Валентина, спасибо вам за ваше письмо. Мы рады, что вы ждете наши передачи и что они дороги вам. Мы благодарны Господу, что Он имеет такое долготерпение и милосердие к нам. И сегодня еще звучит Его призыв. Иисус Христос нежно стучит в каждое сердце. И дай Бог, чтобы грешник ответил на этот призыв.
1: Дорогая сестра Валентина, мы с удовольствием выполняем вашу просьбу. Для вас и вашей семьи прозвучат эти гимны.

0: вели Господь в любви и милости своей к нам. Только в Господе мы можем находить такое утешение и ободрение, ибо Он сказал:
1: «Я сам утешитель ваш».
2: Имеем ли мы представление, насколько близки мы к Богу? Одно из самых больших препятствий для нас на пути к Нему – это чувство, что наша плоть из-за совершенных нами грехов становится враждебной Ему.
0: Если мы согрешили, то мы тяжело ранили сердце Бога, но и тогда мы остаемся центром Его любви, зеницей Его ока. Он повсюду следует за нами с прощающим сердцем.
2: Мы часто говорим: «Я нашел» или «Я нашла Бога», а на самом деле это Он, Бог, нашел нас. Наш Господь Бог – это хлопотливый и любящий Отец. Ведь Господь в восторге от любого нашего успеха, ведь Он слышал, как мы произнесли первое наше слово –

0: книге пророка Исаии, в 46 главе, в 4 стихе, есть такие слова.
1: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас».
0: В этом слове мы имеем обетование и для наших поседевших друзей, родных и близких, а также для всех, которым подкрался уже возраст. И тогда, когда мы состаримся, наш Бог постоянно и неизменно будет все тот же сущий. Седые волосы напоминают нам о том, что наши силы убывают. Лишь Божья сила никогда не убывает. Поэтому, когда мы уже не сможем носить тяжестей и бремен, когда мы едва сможем носить самих себя, Господь будет носить нас. Подобно тому, как в юности Он носил нас на своих руках, так Он поступит с нами и тогда, когда мы окажемся полностью немощными. Он даровал нам жизнь, Он и позаботится о нас.
2: Был я молод.

0: Люблю тебя, как розы расцветанье, как цвет пахучих ярких лепестков. И сознаю, что я твое создание, и чувствую твою ко мне любовь.
1: Люблю тебя всем сердцем, всей душою, не в сладкозвучной песне на словах. Живешь ты в сердце трепетном со мною и вдохновляешь к подвигу.

люблю тебя, ловлю твое дыхание, хочу во всем тебе я подражать. К тебе мое стремление и желание, чтоб свет твой в этом мире отражать.

люблю тебя и знаю, я любима. Моя душа искуплена тобой, ведь я тобой везде всегда хранила, и ты ведешь меня своей рукой.

0: душа вкушает райские мотивы, тебя всем сердцем славит в тишине и думает, как люди те счастливы, что говорят с тобой наедине.
1: С тобою смерть — мое приобретение, и с радостью в могилу я сойду. Одну любовь, как жертву воскуренья, сложу к твоим ногам и припаду.
0: У трона твоего в час благодатный, и там со всеми вторить буду свят. Мои уста в тот день весьма прекрасный, тебя, Творца миров, благословят.

польется песнь рекою, хороводом, чтоб величать тебя, царя царей. И я сольюсь с твоим святым народом, чтоб прославлять тебя еще сильней.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы слушаете очередной выпуск программы «Радиоцерковь Христиан». Сегодня наша беседа о Боге, христианстве и Его учении. Бог, кто Он? Можно ли Его познать? Что значит верить в Бога? Эти и другие вопросы освещает в своей беседе Руди Винс. Мы, сотрудники Дальневосточного радиовещания, надеемся, что эта передача подкрепит вашу веру в Бога, поможет на пути познания Божьих истин.

счастье! Какой глубокий смысл! Каждый понимает счастье по-своему. Но истинное счастье жизни – это не временное наслаждение. А все-таки, что это? Это тема нашей сегодняшней передачи –

счастье найденной жизни. Сегодня мы поговорим о том, как мы можем найти потерянное. «Кто ищет, находит», читаем мы в Библии. Конечно, нельзя применять это высказывание во всех случаях жизни. Иисус Христос так говорит в основном о духовных исканиях человека. Он утверждает в Евангелии от Матфея, 7 главе, «Просите и получите, ищите и найдете, стучите и вам откроют». В нашей беседе я хочу поговорить только об одной утерянной ценности, которая может принадлежать каждому человеку. И что интересно, каждый человек в какой-то мере занят поисками этой ценности. Каждый здравый человек хочет жить и быть счастливым, то есть он ищет счастливую жизнь. К сожалению, многие люди обманывают самих себя, думая, что они познали истинное счастье жизни, наслаждаясь проходящим добром. Истинное счастье жизни — это не временное наслаждение. Жизнь — это нечто обратное смерти. Жизнь, которая рано или поздно окажется побежденной смертью, не является счастьем. При этом возникает вопрос, так где же тогда счастье, ведь смерть каждого из нас является сущей реальностью? Вот поэтому-то я и не хочу умолчать, друзья, о той жизни, над которой смерть не имеет власти. Сам Бог говорит нам, что человек может через веру в Иисуса Христа обрести вечную жизнь. Чтобы нам легче понять, как можно найти вечную жизнь, я хочу прочитать несколько стихов из Евангелия от Иоанна. Иоанн был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Он также был и одним из 4 его последователей, которые под вдохновением Духа Божьего описали жизнь Иисуса Христа на земле. Из этих так называемых Евангелий мы можем извлечь очень много полезного для нашей повседневной жизни. Читая Евангелие, мы во многом познаем мысли Бога. Обратим теперь внимание на Андрея, который также стал одним из самых близких последователей Иисуса Христа. Иоанн пишет о нем в первой главе своего Евангелия. Прочитаем несколько стихов, начиная с 35-го. Читаю из свободного перевода так называемой «Живой Библии». Между прочим, Иоанн Креститель, о котором идет речь в нашем тексте, был пророком. Библия говорит, что он был даже больше, чем просто пророк. Он был послан Богом приготовить путь Иисусу Христу. Итак, наш текст вот из первой главы Евангелия от Иоанна, начиная с 35 стиха. «На следующий день Иоанн, креститель, опять был там с двумя своими учениками. Увидев идущего Иисуса, он сказал: „Вот Агнец Божий“. Двое из учеников Иоанна слышали эти слова и последовали за Иисусом. Иисус обернулся и увидел, что они идут за Ним. „Что вы хотите?“ — спросил Он. „Учитель, скажи, где ты живешь?“ — спросили они. „Идите за Мной, и вы сами увидите“, — сказал Иисус. Они пошли и пробыли у Него до позднего вечера. Одним из двух, слышавших слова Иоанна об Иисусе, был брат Симона Петра, Андрей. Он разыскал своего брата Симона и сказал ему: „Мы нашли Мессию“, и привел его к Иисусу. Вот этот Андрей, друзья, был ищущим человеком. Да, Андрей искал истину. Он искал жизнь, так же, как и многие люди нашего времени. Что человеку вообще присуще искать? В основном ищут то, что потеряли, не так ли? Я лично не стал бы переворачивать квартиру в поисках того, чего там не терял. Человек как-то инстинктивно уже ищет счастье и смысл жизни. Где-то в глубине души каждый знает, что он создан для жизни, а не для того, чтобы умереть. Библия раскрывает нам эту тайну. Бог действительно создал человека для счастливой жизни, а не для того, чтобы он испытывал болезни, горе и, в конце концов, умер бы. Счастливая жизнь была возможной в совершенном общении человека с Богом. Это в раю. Точно так же, как
наше тело не может продолжать свое существование без воздуха, так и наш духовный человек не может жить без Бога. Библия говорит нам о том, как первый человек, Адам, через грех, непослушание Богу, приостановил это дыхание жизни, то есть общение с Богом. Первый человек подвергнул себя духовному и физическому тлению. Смерть вошла в жизнь человечества. Грех, можно сказать, задушил истинное счастье жизни человека. Человек остался без Бога. Грех разлучил их. Вот с тех пор каждый из нас жаждет этой жизни. Мы ищем жизнь, которую через грех потеряли. Я уверен, что каждый человек жаждет познания этой совершенной жизни сознательно или же подсознательно. Как видим из прочитанного текста, Андрей был одним из тех, кто сознательно искал потерянное счастье жизни. Чтобы найти эту жизнь, нужно освободиться от того, что разделяет нас с источником жизни. А это грех. Но как освободиться, когда все уже осуждены на смерть? «Жало смерти — грех», — так утверждает Библия. Вот если можно было бы воскреснуть к новой жизни, мечтаем мы. Человеку это невозможно. Но, друзья, Богу все возможно. Он имеет план примирения грешного человека с собою через Иисуса Христа, своего Сына. В Его смерти на кресте мы имеем прощение наших грехов, а в Его воскресении мы можем воскреснуть к той новой жизни с Богом, над которой смерть не имеет власти. К этой новой жизни Бог призывает нас уже сегодня. Уже сегодня в Иисусе Христе мы можем иметь счастье возвращенной жизни, надежду на то, что и тела наши однажды в день воскресения из мертвых преобразятся к вечной жизни с Богом. Согласно Библии, это будет в день, когда Господь Иисус Христос снова придет на эту землю. Тогда Он возьмет к себе всех верующих в Него. Другие же будут осуждены на вечную погибель. Вечная жизнь с Богом, разумеется, никому не навязывается. Бог дает ее только желающим. Андрей искал истину. Он был человеком с искренней жаждой познания счастья потерянной жизни. Итак, Андрей искал истину, и он находит истинную жизнь. Да, Андрей находит истинную жизнь во Христе. Как Андрей находит Христа? Об этом мы читаем в нашем тексте. Иоанн Креститель указал на Христа со словами «Вот Агнец Божий». Ищущий Андрей, конечно, не пропустил эти слова мимо ушей, а, немного подумав, решил с этим Агнцем Божьим поближе познакомиться. «Может, в нем и кроется то, чего я ищу», — думал, наверное, Андрей. Вот так Андрей и пошел вслед за Иисусом. Я не знаю, но, может быть, Андрей был таким робким и несмелым человеком, что не решился догнать Иисуса и с ним обо всем откровенно поговорить. Как видно, Андрей просто шел за Иисусом, имея это желание при возможности поговорить. Очень интересно заметить в характере Иисуса Христа, что Он отзывчив даже на наши желания, которые мы еще не высказали. Он выходит навстречу нашей несмелости. Так Он обратился и к Андрею, и к его другу. Иисус задает им простой вопрос: «Что вы хотите?» Конечно, Христос знал, что искал Андрей, но Он хотел, чтобы он сам высказал свое желание на словах. Ученики же Иоанна Крестителя ответили Иисусу вопросом на вопрос. «Учитель, скажи, где ты живешь?» Интересовало их, разумеется, гораздо больше, чем только место жительства Иисуса. Я уверен, что Иисус об этом прекрасно знал, но Он кратко ответил на поставленный вопрос. «Идите за Мной, и вы сами увидите». Они пошли и увидели. Что же они увидели? Какой-либо богатый замок, шикарную виллу, удобную благоустроенную квартиру или еще что-то большее? Библия не говорит об этом. Мы только читаем, что Андрей со своим другом пробыли у Иисуса до позднего вечера. О чем же они там говорили? Что же Иисус им рассказывал?
мы точно не знаем. Одно нам из последующих стихов известно. Они нашли то, что искали. Или, вернее, того, которого искали. Они нашли Мессию, своего Спасителя, в котором источник совершенной жизни. Андрей искал жизнь, счастье жизни. И он нашел истинное счастье жизни со Христом. На этом Андрей все же не остановился. Он сразу же начинает говорить о своей находке другим. Андрей рассказывает о жизни во Христе другим. Мы читаем 41 стиха этой первой главы Евангелия от Иоанна. Он, то есть Андрей, разыскал своего брата Симона и сказал ему: «Мы нашли Мессию», и привел его к Иисусу.

дорогой друг. Радость спасения просто не позволит тебе оставить такую находку только для себя. Ведь все ищут счастье, жизнь. Да, Христос за всех умер и воскрес из мертвых. Он всем предлагает спасение от рабства греха и вечную жизнь в общении с Ним. Я, конечно, не знаю, насколько лично вы, друг, ищете счастье, потерянное человеком жизни. Может, вы сегодня и довольны этой временной жизнью, которая в сравнении с жизнью других людей кажется более удачной и наполнена всякими, хотя и проходящими, наслаждениями. Да, вы, может быть, молоды, красивы, талантливы, успешны в своих делах и так далее. Но вечно ли это? Не временно, не приходяще ли все вышеупомянутое? Многие говорят, что от жизни нужно взять как можно больше. Но не дешево ли это? Так мало желать. Если Бог в Иисусе Христе предлагает все, совершенство, а не только как можно больше. Дорогой друг, не успокаивайтесь на временном. Ищите вечное. Бог сам предлагает нам вечную жизнь, и это даром. Христос за все грехи заплатил Своей жизнью. Он умер за наши грехи, чтобы освободить нас от смертного наказания. Он также воскрес из мертвых, чтобы мы могли жить с Ним вечно. Ищите Христа, и Он откроется вам. Примите Его в своей жизни как личного Спасителя и Господа. Вы можете это сделать в простой молитве к Богу. Если желаете, то с искренней верой в душе повторите за мной следующую молитву. Господи, я грешный человек. По причине греха всего человечества, а также по причине моих личных согрешений, я стал далеким от Тебя. Но Ты, Господи, знаешь, что душа моя жаждет спасения, спасения от этого рабства греха и зла. Я узнал, что Ты умер из-за мои грехи, чтобы спасти меня. Боже, прости меня, очисти своей пречистой кровью. Прими меня в число своих спасенных детей. Будь моим спасителем, а также моим Господом. Аминь. Иисус сказал, что приходящих к Нему Он принимает. Если вы искренне пришли к Нему с подобной молитвой, то знайте, с Ним вы имеете вечную жизнь, которую эта земная смерть не прерывает.

Вы прослушали наш очередной выпуск передачи «Радиоцерковь Христиан». Верю, что и эта передача помогла вам ближе познакомиться с сущностью Бога, с Его учением. Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу услышанного, напишите нам. Мы всегда рады вашим отзывам и замечаниям. Беседу вел Руди Винс. Музыкальное оформление Сергея Мараро. Звукооператор Валентин Бурлако. Всего вам доброго, друзья! До новых встреч! И да благословит вас Господь!

Ваши заказы на кассеты и книги направляйте по адресу Хабаровск, индекс 680 020, абонентный ящик 2128 ДВА христианского вещания.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Из-за плохого поведения я часто попадала в неприятные ситуации. Но даже когда меня наказывали несправедливо, другие девочки мне не сочувствовали. Я сделала много плохого и заслужила это. Однажды утром, когда мы построились на линейку, одна из девочек показала язык мисс Габриэль. Ангел импульсивно махнула рукой в сторону девочки. Та наклонилась, а я стояла прямо за ней. Удар пришелся мне по лицу. «Но мисс Габриэль, это не я!» Захныкала я громче, чем было необходимо. «Я знаю, но ты заслужишь это на будущей неделе», заверила меня мисс Габриэль. Она не извинилась. В тот вечер мисс Габриэль нашла меня перед сном плачущей. «Опять ты за свое, Дорис!» проворчала она и тут же задала мне порку. Я научилась плакать тихо, спрятав голову под одеяло. Нам запрещалось смотреть, как тренируются спортсмены из Оклендской высшей технической школы, расположенной неподалеку. Если мы попадались на этом, ангел жестоко била нас. Почему это было запрещено, так и осталось нераскрытой тайной. Когда я стала постарше, то свою обиду на мисс Габриэль выплескивала в прачечной. Я должна была разбирать и развешивать выстиранные платья. Они были сильно накрахмалены, выжаты и так спрессованы, что мне приходилось просовывать между слоями линейку, чтобы отделить одного от другого. Когда мисс Габриэль отсутствовала, я разговаривала с вещами так, как она говорила с нами. «Молли, еще одно слово, и я выгоню тебя из столовой», говорила я, подражая интонациям ангела. «Или, Джинни, ешь кашу, а не то я затолкаю ее тебе в горло». Еще одной моей обязанностью в 10 лет было помогать одеваться маленьким девочкам. Одна пятилетняя девочка все время писала в постель. Она нарочно садилась на кровать и писала. Мне приходилось, преодолевая отвращение, менять ей простыни. Однажды утром, когда мисс Габриэль не было, я схватила эту девочку и ткнула носом в мокрую постель. «Дори!» – ахнули другие дети. Но она никогда больше не мочила кровать. Хотя я считалась грубой и сильной, мне иногда хотелось поиграть с другими детьми. Сначала я садилась неподалеку и смотрела. «Мы не хотим с тобой играть», — говорили дети. Я должна была научиться быть дружелюбной. «Пожалуйста, возьмите меня», — просила я. «Я не буду вас бить». По мере того, как я училась быть миролюбивой, они стали принимать меня в свои игры. В школе детдомовцев было легко узнать по нашей поношенной одежде и одинаковой стрижке. В определенный день на маленький столик ставили стул, по очереди мы забирались на стол и усаживались на стул. Мисс Габриэль надевала нам на голову горшок. Он был такой большой, что напоминал мне зонтик, под которым можно прятаться от солнца. С помощью этого горшка она и стригла нам волосы. Когда мы шли в школу, то все выглядели одинаково. Проезжавшие машины притормаживали. Родители указывали на нас своим детям. «Мы все никому не нужные дети. Я уродина», — думала я. Мне кажется, что мою психику спасли два увлечения. Первое — это любовь к книгам, и второе — умение рисовать. Даже ангел Гавриил не могла отбить у меня охоту читать. Я пробиралась в кабинет и внимательно изучала длинные ряды книг, выстроившиеся на полках. Там я нашла Гекльберри Финна, Тома Сойера, «Черного красавчика» и урывками читала их. Углубившись в чтение, я уносилась в мир приятных ощущений. Я буквально проглотила серии книг Хейди и Поллиана. Но моими любимыми были книги из серии «Матушка Западный ветер». Читая о маленьких животных, свободно бегающих по лесу, я представляла себя симпатичной и милой белочкой или опоссумом. Иногда ангел ловила меня за чтением в неурочное время. И все-таки порки не могли оторвать меня от книг, единственных друзей, на которых я могла рассчитывать. Они спасали меня от монотонной и гнетущей атмосферы детского дома. Еще я любила рисовать. Я смотрела на картинку и срисовывала ее левой рукой. Однако в школе было правило – все должны писать правой рукой. Для меня оно было практически невыполнимо. Писала я плохо, да еще стала заикаться. Как я ни старалась, слова вылетали из моих уст по частям. Однажды, когда учительница не смотрела, я нарисовала детей, запускающих воздушного змея. «Дорис, это нарисовала не ты», — бросила учительница, проходя мимо моей парты.
2: «Нет, это я».
1: «Нет, не ты».
2: «Нет, я».
1: Она взяла линейку и ударила меня по пальцам. После этого она взглянула на девочку, сидевшую за соседней партой.
3: «Это нарисовала Дорис?» — спросила она.
2: «Да»,
1: — тихо ответила та.
3: «Как ты это сделала, Дорис?»
1: — уже мягче спросила она.
2: «Я сделала это не этой рукой, а другой»,
1: — заикаясь, проговорила я, указывая на левую руку. Она взяла рисунок и пошла к директору. Чуть позже, в этот же день, учительница сообщила мне хорошую новость. Директор разрешила мне пользоваться левой рукой. Вскоре после этого я полюбила школу и даже избавилась от своих речевых недостатков. И в конце концов меня стали оценивать за поступки, а не за внешность. По мере того, как мы взрослели, администрация детского дома стала отпускать нас на длительные прогулки. Каждую субботу я шла в аптеку на углу улицы, чтобы посмотреть журнал, на обложке которого обычно были рисунки Нормана Роквелла. Я рассматривала, изучала их и завидовала. У меня появилась тайная мечта. «Когда-нибудь здесь будут и мои рисунки», — думала я. Обычно я отправлялась на прогулку в сумерки, чтобы как можно ближе подходить к домам. Я видела детей, играющих на полу, или семью за ужином. Я видела матерей, готовящих обед. Эта жизнь представлялась мне сказочной. Когда я возвращалась в детский дом, то мечтала о жизни на воле, где никто не будет меня ругать, а есть я стану то, что захочу. Я смогу разговаривать, сколько пожелаю, и никто не прикажет мне замолчать. Каждую ночь я буду спать на чистых простынях, и если не надоест, буду переодеваться 2 раза в день. Иногда, когда воспитательница спала, я выскальзывала из постели и на цыпочках пробиралась к большому зеркалу в гардеробной. Я брала железную расческу, смачивала ее водой из крана и меняла себе прическу. Сначала я укладывала волосы налево, затем направо, а потом делала пробор посередине. Наконец я зачесывала их назад. Но мои курчавые волосы были очень непослушными. Упрямые кудряшки плотно прилегали к голове. Я завидовала другим девочкам, которые могли изменить прическу. Я же так и оставалась копной пушистых черных волос. Поскольку такие изменения не могли улучшить мою внешность, я стала работать над мимикой. Заставляя себя улыбнуться, я внимательно следила за лицом. Губы сжаты, губы приоткрыты, зубы видны, зубы не видны. После того, как я проверяла все комбинации, которые только могла придумать, я забиралась в постель и вновь уговаривала себя заснуть. В поисках любви. Мама обещала, что навестит нас в детском доме, и она сделала это 2 раза за 7 лет. Во время первого посещения я инстинктивно бросилась к ней. «Мама! Мама!» — кричала я, забыв, что она велела называть ее Лаурой. Она оттолкнула меня, открыла сумку и протянула Марии подарок. Ничего не изменилось. Слово «папа» значило для меня очень мало. Воспоминания об отце были очень далекими и путанными. Когда другие дети говорили об отцах, я лишь пожимала плечами. Но я никак не могла избавиться от своих чувств к Лауре. Я все еще надеялась, что когда-нибудь она полюбит меня. В рождественские праздники я особенно ждала, что мама обрадует нас своим визитом. Рождество в детском доме может показаться скучным постороннему человеку, но для меня это был особый праздник. Каждый год мы получали одинаковые подарки – темно-коричневые чулки с подвязками, апельсин или яблоко и конфеты. Большую елку устанавливали в гостиной и украшали ее лампочками и шарами. Мы пели гимны, а затем было рождественское представление. Инсценировка была так же предсказуема, как и подарки. Девочка из бедной семьи неизменно получала от Санта-Клауса в подарок именно то, что она хотела. Нас всегда интересовало, почему он не поступал с нами таким же образом. Мы и понятия не имели об истинном значении Рождества. Санта-Клаус, елка с дешевыми украшениями, постановка – вот с чем у нас ассоциировался этот праздник. Бог был для нас всего-навсего словом. Словом, которое произносили взрослые, когда сердились. На праздник приглашали родителей. Некоторые приходили и даже забирали детей домой на Рождество. Но моя мама никогда не появлялась. Ни открытки, ни подарка, ни посещения. Ничего. Одна девочка, к которой приходили родители, дразнила нас. «Мои родители любят меня, а ваши нет». Я отворачивалась, слезы душили меня. «Кто-нибудь, пожалуйста, полюбите меня». После переезда в детский дом с нетерпением я ждала лишь одного события. Дети говорили о нем с незатихающей надеждой. Раз в месяц в детский дом приходили взрослые, чтобы посмотреть на детей. Вдруг они найдут такого, какого хотят. По мере приближения этого дня страсти накалялись. Каково жить в доме опекунов? Будут ли у нас отдельная комната, новая одежда и модная прическа? Мы пытались представить, что такое свобода. Возможно, мы станем такими же, как другие дети в школе. И, может быть, нас даже удочерят. И у нас будет постоянная семья. У нас разыгрывалось воображение, а глаза блестели от возбуждения. В определенный день мы все входили в большую комнату. Наши туфли были начищены до блеска. Лица умыты, а волосы тщательно причесаны. Мы выстраивались в линейку и отчаянно стремились выглядеть как можно лучше. «Кто-то должен сегодня меня полюбить!» Приходили взрослые. Они были хорошо одеты, с красивым маникюром. Мы слышали их шепот. «Она хорошенькая, не так ли?» Или «Об этой стоит поговорить». Мое сердце учащенно билось. «Обратите внимание на меня!» Внутренне взывала я, надеясь, что кто-нибудь заметит меня и захочет взять к себе. Но мой день так и не настал. Выбрали Джун, потом Бетти, Лили и Джоан, но не меня. Вирджиния была очень возбуждена, когда собирала вещи, чтобы переехать в новый дом. Как же я ей завидовала! Если бы только кто-нибудь взял меня! Иногда, видя красивую женщину, я фантазировала, что она выбрала меня и сделала красивой. «Вот же я! Заметьте меня! Я буду хорошей дочерью!» Но вскоре я поняла, выбирали только красивых детей. Я стала задумываться над тем, что должна быть какая-то причина того, что меня все отвергали. Должно быть, я самый безобразный ребенок из всех ходивших по земле. Я отвратительно выгляжу. Я анализировала свои черты. Может быть, во всем виноваты мои курчавые волосы или нос? У всех носы были как пуговки, мой же сильно выступал вперед. Может быть, дело было в цвете кожи?
2: Я была смуглее других, и у меня были пухлые щеки толстухи. Мария была такой, какой я мечтала быть. Как и у меня, у нее были карие глаза, но я считала, что ее красивее. И у нее были темные волосы, но они ложились как надо. А кожа была светлее моей. Она была стройнее, и лицо у нее было овальное, как у мамы, а не круглое, как у меня. Иногда я так пристально рассматривала ее, что она не выдерживала. «Прекрати на меня так смотреть!» Я стремилась выглядеть, как она, но это было недостижимо. Страх перед этими особенными днями рос месяц от месяца. Без сомнения, годами испытываемое чувство отверженности накапливалось во мне. Я дулась, сутулилась в строю. Я не могла смотреть с приветливой улыбкой, как делали это красивые дети. Я терпеть не могла, когда меня рассматривали люди, которые не собирались удочерять меня, поэтому я стала прятаться. Мисс Габриэль отправляла кого-нибудь на поиски, и меня втаскивали в комнату с грязным заплаканным лицом. И, конечно, никто не хотел брать девочку, которая кажется непослушной. Как раз перед моим 13-летием в детский дом пришла группа студентов из Калифорнийского университета. Они пригласили нас послушать библейские истории. В нас проснулось любопытство. Я тихонько уселась в последнем ряду, не зная, чего ожидать. Студенты научили нас петь несколько коротких песен и рассказали библейскую историю. «Иисус Христос умер на кресте за нас, и Бог любит вас», — говорила нам одна девушка. «Это ложь, она не права, никто не любит меня». Мне хотелось закричать. Может быть, Бог и любит кого-то, и где-то, но уж точно Он не заботится обо мне. В завершении студентка сказала: «Если кто-то хочет принять Божью любовь, пожалуйста, выходите вперед и поговорите с нами». Никто не пошевелился. Комната была заполнена сидящими детьми. В какой-то момент мне показалось, что я должна встать и пробраться вперед. Но я так и не решилась. Некоторые из детей, которых я обижала, сидели прямо передо мной. Если бы я пошла вперед, они наверняка постарались бы остановить меня. Студенты собрали свои вещи, собираясь уходить. Когда они подошли к двери, одна из них обернулась и медленно сказала: «Дети, даже если вы забудете все, что мы вам рассказали, помните, Бог любит вас». Она говорила так искренне, что я была ошеломлена. Я была очарована этой мыслью. В сердце я верила, что это правда. Я не могла этого объяснить, но знала, что Он любит меня. Дети стали расходиться, но я продолжала сидеть и даже рискнула поговорить с Богом. «Они сказали, что ты любишь меня. Никто другой не любит меня. Если ты хочешь, то можешь забрать меня». Внезапно я почувствовала, что Бог рядом со мной, фактически внутри меня. Удивительный мир снизошел на меня. Должно быть, это Бог. В ту ночь я плакала от радости. Я нашла того, кто любит меня. «Дорис, почему ты опять плачешь?» — с раздражением спросила ангел Гавриил. Разве она могла понять? Впервые в жизни я почувствовала чью-то заботу. В тот вечер меня выпороли за слезы, но теперь это не причинило такой боли, как прежде. Я нашла друга. Через несколько недель в детском доме начала работать приветливая воспитательница Ирма Фрем. «Дори, хочешь пойти со мной в церковь?» — спросила она в воскресенье утром. «Пойти в церковь? Я бы с удовольствием!» Администрация детского дома разрешила мне пойти с ней в евангелическую церковь Окленда. Мисс Фрем укрепила меня в решении принять Божью любовь. Именно там я впервые познакомилась с другими христианами. Из того, что происходило на службах, я понимала очень мало. Песни были какие-то странные, а проповеди вообще выше моего понимания. Но постепенно я начала понимать, о чем тогда говорила студентка. «Бог принимает меня из-за того, что Христос умер за меня на кресте. Кто-то так меня любит, что даже умер за меня. Бог любит меня такой, какая я есть, несмотря на то, как я выгляжу». Однажды мисс Фрэм сказала: «Дори, у меня есть для тебя подарок». В руке она держала небольшой сверток. Я осторожно развернула его. От возбуждения я не могла говорить. Это была маленькая черная книжка, а на обложке написано «Новый Завет». Это была Библия. Книга, которая, как мне говорили, может помочь мне разобраться во взаимоотношениях с Богом. Слезы затуманили мои глаза. Это был первый полученный мною подарок. Вскоре после моего 13-летия мы с Марией должны были покинуть детский дом. Он был устроен для детей до 12 лет. После этого они отправлялись в специальные воспитательные дома. Моя сестра некоторое время жила там, но затем снова переехала в детский дом. Я обрадовалась ее возвращению. Я все еще чувствовала себя ответственной за нее, и теперь мы покинем детский дом вместе. Но меня беспокоило, как мы можем выжить. Люди на воле работали, чтобы заработать деньги. А кто меня научит работать? В детском доме одежду нам всегда выбирала мисс Габриэль. Хотя у меня было всего 3 платья, я никогда не решала сама, что мне надеть. А научусь ли я выбирать? Буду ли я выглядеть как надо? Мария не хотела уезжать, но следующий этап нашей жизни был уже спланирован. С недобрым предчувствием мы прощались с нашими друзьями. Нам предстояло начать жизнь в незнакомом мире. Вскоре мы поймем, что время, проведенное в детском доме, было даже счастливым, особенно по сравнению с тем кошмаром, который начался очень скоро. Мы не знали, будет ли у нас еда и одежда. Детский дом, несмотря на неприязнь мисс Габриэль, давал нам чувство защищенности. Теперь же мы были предоставлены сами себе.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите получасовую программу «Вопросы и ответы». После нее слушайте передачи «Момент творения» и ежедневную страничку «События через призму Писания». Ее ведет Александр Осадчий. В конце часа выйдет в эфир программа «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. В этот солнечный, морозный денек мы приглашаем вас на 25-й выпуск проекта «5 вопросов». Мы продолжаем собирать популярные вопросы, которые задают христианам люди неверующие, отвечать на них, ну, в меру своих сил, способностей, разумения. И затем мы записи свои выкладываем на официальном сайте проекта 5vo.ru. Все записи можно прокомментировать, можно поставить им лайк или дизлайк, и можно задать нам свой вопрос, который мы обязательно рассмотрим и, возможно, сделаем темой одного из следующих выпусков. Мы — это Дмитрий Гусаров, Игорь Егерев, за камерой Сергей Федосеев, служители Центра христианских ресурсов.
1: Я также приветствую вас всех. И, насколько я знаю, у нас сегодня особенный день. У нас, наконец-таки, появился один дизлайк.
0: Да, это на самом деле радостное событие, потому
1: Спасибо
0: что
1: большое.
0: Мы теперь видим, что действительно наши аргументы, наши слова, наши доводы вызывают разную реакцию.
1: Не только положительную.
0: Не только положительную.
1: Лайков больше, на самом деле.
0: Да, и это хорошо. Так мы видим вашу реакцию на то, что мы делаем. Мы, конечно, хотим продолжать, тем более, что еще у нас много вопросов, которые мы не рассмотрели, хотя их количество стремительно уменьшается, тем не менее...
1: Я думаю, что мы будем делать, когда мы вообще на все вопросы ответим?
0: Мы будем делать прямые эфиры. Скажу по секрету, таков, по крайней мере, мой план. Мы будем выходить в прямой эфир и собирать вопросы у зрителей в чате.
1: А если вопросов вообще не останется, если мы вообще на все вопросы ответим?
0: Ну, тогда можем поставить точку в проекте 5 вопросов.
1: Да, мы, в общем, к этому идем. Это наша цель.
0: Ну что, перейдем к вопросу. Он звучит следующим образом. Зачем выставлять свою веру на показ? Почему нельзя просто верить и никому об этом не говорить? Ну, вот такой вопрос. Не знаю, с чего начать. Наверное, вот я не могу не начать с комментариев к слову «на показ». Угу. Какое-то оно, мне кажется, не совсем корректное. Такой немножко у него отрицательная такая вот у него отрицательный
1: негативная
0: смысл.
1: Коннотация.
0: Да, негативная коннотация. Как-то сразу кажется, что у человека на самом деле веры-то никакой и нет, и он просто хочет сделать видимость того, что она у него есть, и вот выставляет, собственно, вот эту видимость на показ.
1: Ну, впрочем, наверное, такие случаи бывают на самом деле, когда люди действительно выставляют на показ веру, вот, а иногда и веры нет, но тоже что-то выставляют на показ. Может быть, поэтому человек задает так вопрос. Наверное, у него опыт такой.
0: Но в этом плане нам проще отвечать, потому что христиан на свете очень много, и, конечно, у них у всех очень разная и вера, и убеждение, и мотивация, поэтому всегда можно отвечать, что люди бывают разными, и, конечно,
1: мы-то
0: что-то...
1: мы не такие, конечно, это не про нас.
0: Да, ну что ж, люди выставляют свою веру на показ, такое случается, наверное, может быть, чуть более правильно будет сказать, почему христиане открыто заявляют о своей вере. Вот, наверное, вот на такой вопрос было бы проще ответить, потому что он не подразумевает, что вот эти христиане, они делают что-то, вот как бы сознательно пускаются на какую-то сознательную ложь, пытаются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле.
1: И мне кажется, такая формулировка лучше соответствует второй части вопроса. Этого же.
0: Да, да, да.
1: Почему нельзя верить, как там написано, про себя?
0: Про себя, ну, просто никому не говорить об этом.
1: Никому не говорить об этом.
0: Угу. Ну вот, наверное, вот на такой вопрос мы сегодня попытаемся ответить. Давай, наверное, начнем с того, что подумаем, как вообще люди выставляют свою веру на показ. Ну, вот я теперь к этому слову привязался, буду его повторять. Угу. Почему люди заявляют о своей вере вообще? Почему действительно им не верить где-то глубоко про себя и никому об этом не говорить? Какие вот есть примеры? Как они могут это делать? Наверное, могут просто публично говорить в каких-то интервью, если, допустим, они известные личности. Или совершать какие-то публичные поступки. Человек может пойти в храм. Или осенять себя крестным знамением, вот так, перед камерами.
1: Например, по телевидению могут кого-то показывать осеняющим себя.
0: Да, да, да.
1: Крестным,
0: да, да,
1: знамением или зажигающим свечку.
0: Да. Но есть еще религиозная атрибутика, которую тоже часто люди делают видимой, допустим, нательные крестики.
1: Которые, кстати, должны быть невидимыми на самом деле. Они,
0: да?
1: Потому и нательные, да, потому что они прикрываются.
0: А, ну, зачастую, да, мы сегодня видим,
1: они
0: что
1: они не должны
0: не
1: использоваться как украшение.
0: Да, наверное, сегодня часто они используются как украшение.
1: Ну, к сожалению.
0: Ну, как некая демонстрация веры, вот, как раз о чем мы сегодня говорим. Ну, еще есть татуировки, тоже достаточно популярны сегодня, какие-то религиозные тематики. Да. Татуировки часто делают люди публичные. Ну, или футболки с надписями какими-то. Я вот вспоминаю как в одной из предыдущих передач, я вспоминал этот эпизод, уже не помню, на какую тему мы говорили, но, о том, что о футболистах, которые в сборной Бразилии после победы на чемпионате мира, вот они как раз очень, ну, по-моему, это получилось у них достаточно искренне. Они опускались на колени, молились, многие демонстрировали вот нательные футболки с надписями «Я люблю Иисуса» или «Я следую за Иисусом». И как бы вот это, наверное, пример того, как люди могут выставлять свою веру на показ. Ну вот насколько это все приемлемо, зачем это нужно? Наверное, если говорить о мотивах вот, человека, который это делает, тут, конечно, сложно сказать. Ну, с одной стороны, сложно, с другой стороны, легко, потому что понятно, что мотивы у всех разные. Кто-то, очевидно, делает это из неправильных побуждений, просто ради того, чтобы где-то покрасоваться, где-то немножко поднять свою репутацию. Ну, даже, причем, неважно, в какую сторону, либо поднять, либо, может быть, наоборот, немножко опустить, просто ради того, чтобы как-то отрекламировать себя лишний раз.
1: Привлечь внимание.
0: Да, может быть, кто-то ради денег, какой-то, может быть, это финансовый доход это за собой влечет. Наверное, самые разные могут быть мотивы, именно плохие, но могут быть и хорошие. То есть действительно показать, что вот, да, я там чего-то добился, в том числе благодаря своей вере. Или да, вот я, допустим, ученый, или там да, я спортсмен, да, я, не знаю, политик или бизнесмен, и я верю в Бога, я не стесняюсь этого. Такие мотивы тоже могут быть вполне.
1: Могут быть, да. Но вот я все-таки думаю, если взять наш культурный контекст, вот как ты думаешь, у нас в стране считается ли чем-то таким особенным, если ты христианин и ты носишь какую-то атрибутику, которая демонстрирует твою веру, повысит ли тебе это рейтинг в глазах людей окружающих? Или нет? То есть, может, я о чем хочу спросить, могут ли быть какие-то неверные мотивы выставления своей веры на показ? Ну, может быть, где-нибудь в западных странах, во всяком случае, может быть, лет 10 или 20 тому назад, тот факт, что ты христианин, действительно придавало тебе значимости, респектабельности. Как бы тебе заранее было более лояльное отношение. Сейчас ситуация, мне кажется, меняется. И тот факт, что ты христианин, и ты активно об этом заявляешь, ну, как мне кажется, вряд ли повысит твой авторитет в глазах окружающих. Как ты думаешь?
0: Я думаю, что очень сложно сказать. Наверное, в зависимости от самого человека, о том, каким образом он выставляет, ну, вот говорит о своей вере открыто или выставляет ее на показ. Кто конкретно этот человек, какую репутацию он уже имеет в обществе, какие цели он преследует при этом. Я думаю, что очень все индивидуально. Ну, в принципе, логика понятна. Я думаю, что есть и плохие мотивы, есть и хорошие. Наверное, люди из разных соображений вот, говорят о своей вере, не стесняются говорить. Собственно, и мы вот этим нашим проектом «Пять вопросов» тоже ведь можно сказать, что мы выставляем свою веру на показ. Да. Мы могли бы заниматься своими делами, и не, то есть публично не записывать, вот, не выставлять эти свои видеоролики или распространять их только среди своих. Но мы вот тоже считаем, что где-то нам есть чем поделиться, есть что рассказать. И мы делаем вот открыто эти записи, приглашаем на них своих зрителей. Тоже можно сказать, что делаем что-то на показ, какие у нас мотивы. Ну вот, а почему вообще является проблемой вот это вот выставление веры на показ для человека, задающего вопрос? Наверное, потому что он мог сам сталкиваться, либо быть свидетелем тому, что христиане делают это неумело порой. Наверное, мы часто встречаем такое отношение, когда такие примеры, когда христиане слишком давлеют над своими оппонентами, когда пытаются выставить их в таком неудачном свете, где-то, может быть, использовать не совсем корректные примеры в своей аргументации, возможно, где-то опускается до оскорблений или принижения умственных или каких-то других способностей человека, гневаются, когда с ними не соглашаются. Ну, такие случаи ведь тоже бывают. Я думаю, что именно вот это побуждает человека спросить, почему же вы не можете молчать о своей вере? Почему вам нужно обязательно о ней говорить?
1: Я думаю, все, что ты перечислил, это скорее относится не к выставлению своей веры на показ, а просто к плохой воспитанности человека. Мне кажется, все-таки выставление своей веры на показ – это немножко другой вариант. Это когда человек говорит о своей вере, к месту это или не к месту. И при этом действительно иногда может использовать какие-то методы совершенно неприемлемые в обществе. Не знаю, стоять где-то на углу улиц и вот как по примеру пророков Ветхого Завета, значит, всех призывать к покаянию, призывать к покаянию людей, которые, в общем-то, даже не знают, что это такое. Вот, может быть, это имеется в виду. Или когда люди устраивают какие-то демонстрации, особенно, я знаю, что в 90-х было популярно какие-то такие крестные ходы устраивать. Вот люди посторонние смотрят и не совсем понимают, зачем это.
0: Может быть, еще добрые дела люди совершают на показ тоже именно ради того, чтобы вот здесь, обратить на себя внимание.
1: Действительно, добрые дела, делающиеся на показ. Кстати, о чем Христос и говорит. Да? В Нагорной проповеди указывает на то, что это можно делать на показ, то есть по каким-то ложным причинам, мотивам. Не для того, чтобы сотворить добро, а для того, чтобы показать себя, показать свою праведность. Вот это действительно показуха самая mm-hmm. натуральная. И такое может быть, кстати. И сегодня, да, люди могут творить добро, благотворить не ради того, чтобы помочь кому-то, а ради того, чтобы показаться таким вот благодетелем.
0: Ну и, наверное, есть категория людей очень ранимых в этом смысле, и любые подобные проявления вот веры какого-то чужого человека они воспринимают как некий вызов самому себе, и это немножко может вызывать раздражение какое-то. Угу. Наверное, вот именно этим вызван вопрос, почему же вы не можете держать свою веру при себе? А, наверное, в такой формулировке на него ответить гораздо проще. Почему мы не можем держать веру в себе? Да потому что, ну вот если так условно разделить на две части, вот все мотивы, ну, хорошие мотивы, мы плохих угу. уже пытались поговорить, понятно, что их они разнообразны могут быть. А из хороших мотивов я вот так выделил для себя это... ну, как некая потребность просто, естественная потребность человека, угу. и желание, понимание необходимости этого. Именно мне кажется, что по этим причинам люди делятся своей верой. Фактически все христианство построено на том, что оно передается из уст в уста, один человек передает веру, убеждение другому. Собственно, я 25 лет назад стал христианином именно потому, что кто-то рядом со мной, человек, ну, в каком-то смысле выставил свою веру на показ, поделился со мной этой своей верой. И если бы он держал ее в себе, ничего не говорил, то я бы вряд ли бы уверовал, потому что я сам не искал Христа.
1: Я думаю, что нам не нужно делать каких-то особых усилий. Вот, может быть, в этом ответ. Когда мы делаем какие-то особенные усилия, чтобы люди увидели в нас верующих, может быть, это вот и есть выставлять веру на показ. А когда мы просто живем жизнью верующих людей, наши поступки являются естественным следствием того, кем мы стали в Боге, то это уже не будет показухой, но это все равно будет очень заметно. И люди будут видеть разницу. Даже если, допустим, они знали нас когда-то, какими мы были, и теперь они видят какие-то перемены в нашей жизни, какими мы стали. Это само по себе очень, очень показательно, но это естественно. Это не выглядит как какой-то вызов, но это вызывает вопрос у человека. А почему, собственно говоря, что привело к подобным переменам в твоей жизни?
0: Ну вот изменение жизни человека – это всегда самое лучшее свидетельство. Угу. Но, наверное, справедливости ради можно отметить, что не всегда вот такое вот доброе поведение, какие-то добрые дела являются свидетельством веры. Всегда, как бы ты понимаешь, что что-то хочется добавить еще вот словами, на что-то обратить да. внимание слушающих или видящих тебя людей.
1: Мы не ограничиваемся только добрыми делами или проповедью Бога, делами своими. Хотя это очень важный аспект проповеди. Это дела наши.
0: Да, наверное, мы склонны забывать или одно, или другое. Да. Я думаю, обе крайности, они не
1: помнишь,
0: совсем...
1: Помнишь, в Нагорной проповеди Иисус говорит в 5 главе: «Вы свет миру, не может укрыться город, стоящий на вершине горы, и зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но ставят ее повыше в доме, чтобы она светила всем». И дальше он говорит: «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. То есть они видят наши добрые дела, но мы совершаем эти дела так, чтобы слава доставалась не нам, а передавалась Богу.
0: Ну, собственно, да, в этом суть христианства. Мы передаем свои убеждения от одного другого, и так было с самого начала церкви.
1: И я думаю, что здесь для того, чтобы эта слава попала по адресату, то есть не досталась нам, здесь как раз-таки нужны слова. Потому что если люди просто видят, что мы делаем добрые дела, они невольно будут славить нас за это, говорить, какие они молодцы. А вот здесь все-таки нужны какие-то слова, чтобы людям рассказать о Боге и сказать, что Он источник всего, и даже того, что делаем мы, может быть, то маленькое, что мы делаем, является не нашим, не нашей лично какой-то продукцией, так скажем, извините, не совсем удачное слово, но является как бы следствием того, что мы с Богом, мы пришли к Богу.
0: Да, согласен.
1: Я бы вот хотел еще отметить такой аспект. Очень часто, знакомясь с кем-то, я стараюсь как можно раньше заявить о себе как о христианине этим людям. Мне тогда проще.
0: Ты делаешь это на показ?
1: Я это делаю не то чтобы, ну как на показ, знаешь, ну не на показ я это делаю, но я просто рассказываю людям о своей вере во Христа. Ну, конечно, это, возможно, даст повод поговорить с людьми о Боге. Но даже если это и не так, я знаю, что это является очень правильным моментом при выстраивании отношений с человеком. Ты носишь обручальное кольцо?
0: Нет.
1: Ну, я ношу. Собственно говоря, вот я ношу обручальное кольцо. Мне кажется, это примерно то же самое. Оно выполняет определенную функцию. Оно как бы говорит о том, что я женатый человек. И я не выставляю его на показ, я не хожу с ним там, смотрите, я женатый человек. Оно у меня просто на руке, и оно выстраивает определенные правильные взаимоотношения между мною и окружающими людьми. Поэтому я считаю, что в этом мире мы и должны говорить о себе как о христианах.
0: Многие считают, что iPhone выполняет уже функцию. Как бы просто показать, что на самом деле я состоялся в жизни, у меня все хорошо. Ну, я не буду делать это на показ, но просто знайте, что я пользуюсь iPhone.
1: Ну, наверное, iPhone уже не является таким показателем. Может быть, не знаю, лет сколько, лет 5 назад или 10 лет назад.
0: Я думаю, что для многих людей сегодня тоже это показатель статусности.
1: Да?
0: До сих пор.
1: Ну, может быть.
0: Ну, я, да, вот тоже начал говорить, я немножко, может быть, в сторону увел твою мысль, хочу к ней вернуться. Для нас вера – это не просто какое-то интеллектуальное допущение или просто какое-то увлечение, которое у нас есть. То есть, допустим, я вот увлекаюсь шахматами. Ну, наверное, об этом не все знают, ну, многие не знают. Потому что я, ну, действительно не считаю важным при каждом разговоре там, или с новым человеком упоминать обязательно о том, что я вот люблю шахматы. Ну, как бы это просто, это для меня вполне естественно как-то держать при себе. Но вера, христианская вера, религиозная вера, ну, обычно, это совершенно не то же самое. Это то, что пронизывает все наше естество. Это то, что составляет суть нашей жизни, нашего мировоззрения. Это, оно влияет на наш характер, наши привычки, на то, кто мы есть. И поэтому, если мы не делимся своей верой, но не говорим о ней, то именно для этого нужно какое-то усилие прилагать, чтобы скрывать это в себе. Я думаю, это тоже вот такой определенный момент, почему так много христиан делится своей верой. Потому что для них это вполне естественно, это невозможно удержать в себе. Ну, не говоря уже о том, что все-таки христианская вера заявляет о том, что она является спасительной. То есть, опять же, мы не просто пытаемся сделать мир лучше, ну, хотя это тоже так. Но мы говорим о том, что может повлиять на судьбу человека в вечности. И, соответственно, если мы знаем, ну, или мы там верим, что мы знаем, да, можно так сказать, предполагаем, что непринятие Христа, отсутствие веры в каком-то человеке, оно, в конце концов, погубит его, то вполне естественно поделиться тем, что ты знаешь, поделиться своими знаниями, своим опытом веры, с тем, чтобы человек он мог обрести шанс на спасение.
1: То есть, если ты являешься верующим человеком, верующим христианином, то нужно быть очень плохим человеком, чтобы не делиться благой вестью.
0: Да, да.
1: Потому что, если ты ей не делишься, то ты знаешь, что ты сознательно обрекаешь кого-то на гибель, или, во всяком случае, не даешь этому человеку никакого шанса.
0: То есть, чтобы делиться своей верой, не нужна какая-то причина. А вот чтобы не делиться, вот так, для этого нужна какая-то причина.
1: Да. Я, знаешь, еще вот о чем думаю. Мы, как христиане, верим, что Христос пришел в этот мир, прожил безгрешную жизнь, единственную из всех людей,

0: Они в это уверили и спаслись, но они решили никому об этом не рассказывать. Это означало бы, что все, что сделал Христос, принесло бы плод только в этом небольшом количестве людей, и сегодня уже как бы, результаты его служения сошли бы на нет.
1: В соседнем городе даже уже не знали
0: бы. Уже не знали бы, да, то есть его
1: даже в то же
0: сегодня
1: поколение.
0: Верующие люди, благодаря тому, что они делятся Евангелием, они буквально продолжают то, что сделал Христос. Это буквально продолжение его миссии, потому что мало было ему сделать то, что он сделал, необходимо еще весть об этом сделать известной людям, по крайней мере, дать им шанс либо принять его, либо отвергнуть. Вот, у человека есть свобода, но для того, чтобы эта свобода была, человеку нужно знать. И поэтому люди, когда делятся своей верой, христиане, они в буквальном смысле продолжают дело Иисуса Христа. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе пишет о том, что вера от слышания и слышание Слова Божия. И вера, опять-таки, как он в этой же главе пишет, вера – это то, что человека приводит к Богу и дает ему спасение.
1: Ну, вот мы постоянно возвращаемся к этой мысли, что христианство является миссионерской религией. И да, если бы люди держали ее при себе, держали свою веру при себе, то оно бы не стало тем, чем оно является сейчас. И для нашего поколения не было бы никакого шанса узнать о том, что сделал Христос 2000 лет назад. Но у нас есть этот шанс, просто потому, что люди активно делились своей верой, даже несмотря на гонения, даже несмотря на призывы замолчать, угу, даже под угрозой смерти. Сейчас мы имеем возможность знать о том, что было тогда и что влияет на нашу жизнь сегодня. Я вот по ходу нашего обсуждения еще вспомнил об одном мотиве, который для меня очень актуален. Это такое развенчивание заблуждений. Я вот часто общаюсь на различного рода форумах, не обязательно религиозных, и встречаю там отношение к верующим, ну, такое весьма своеобразное. То есть я вижу, что люди находятся в плену каких-то стереотипов о том, кто такие верующие. И вот это очень сильно побуждает меня к тому, чтобы что-то написать, чем-то поделиться, привести какой-то пример, какую-то иллюстрацию. Потому что я вижу, что люди неверующие, ну, такие обычные хорошие неверующие, о которых мы тоже в одном из выпусков нашего проекта говорили, они относятся к верующим так, что ну, это либо люди очень такие далекие от реальности, такие архаичные немножко, противящиеся всему новому, конечно, противящиеся науке, не приспособленные к жизни, такие все немножко странные, забитые, с которыми не о чем совершенно поговорить, несовременные. Либо это люди такие совершенно экзальтированные, как другая крайность, которые, опять же, с которыми не о чем, наверное, говорить, просто потому что они даже не способны здраво как-то рассказать о своих убеждениях. Они все на эмоциях, их, ну, как мы говорим, дух побуждает, да, какие-то такие примерно термины используем. Да, то есть как бы вот такие две категории людей они называют верующими. Поэтому, когда я встречаю такое отношение, я понимаю, что мне нужно поделиться. И это вот мой мотив, почему я вот не держу свою веру в себе, почему я выставляю, ну, в каком-то смысле, где-то вот на форумах, в интернете свою веру на показ. Ну, я думаю, что это тоже один из мотивов,
0: очень достойный мотив,
1: который вот многими, наверное, движет. Просто развенчивание заблуждений.
0: А иногда нас самих люди спрашивают, правда же? Иногда бросают вызов какой-то своими вопросами, иногда просто чисто из любопытства, из интереса. И как тот же самый апостол Петр в первом послании, в 3 главе, пишет, чтобы мы были готовы любому требующему у нас отчет дать ответ с кротостью и благоговением. Вот, и мы это делаем.
1: Я вижу, ты подготовился, у тебя Писание на столе.
0: Я эти стихи знаю наизусть, Дима. Но Писание у меня на столе, да.
1: Ну что ж, мы готовы к тому, чтобы подытожить. Давай вернемся к нашей формулировке. Зачем выставлять свою веру на показ? Почему нельзя просто верить и никому об этом не говорить?
0: Ответ. Можно.
1: Да, наверное, можно, но мы пытались объяснить, почему люди это делают. Мы согласились с тем, что порой христиане делают это неумело, где-то не понимая, что они говорят и зачем, и с какими мотивами на самом деле, что ими движет. Мы согласны с тем, что наверное, такие случаи, они как-то больше всего бросаются в глаза и вызывают такое неприятие, резкое неприятие со стороны людей неверующих. Угу. То есть добрые дела на показ, какая-то вот такая атрибутика вот явно на показ, когда видно, что ничего за ней не стоит. Это,

0: конечно, все очень некрасиво. Ну или когда люди просто считают себя, что они поставлены учителями над всеми, выступают такой с позиции вот именно такого учителя,
1: Да.
0: поучают, а если с ними не соглашаются, то они гневаются, раздражаются. Конечно, это все очень нехорошо. Мы не согласны с тем, что это часть христианства. Это просто, как ты сказал, элемент невоспитанности человека, да, наверное. Не имеет никакого отношения к христианской вере. Но мотивы могут быть и хорошими. Мотив, ну, я буквально только что говорил, да, мотив развенчивания заблуждений. Также есть мотив, ну, просто это некая естественная потребность человека. Мы не можем держать в себе. Это не то, что мы как-то искусственно пытаемся как-то вот в каждом разговоре вернуть вот это вот свою веру, как вот утверждение о своей вере. Это то, что получается совершенно естественно, просто потому что вера пронизывает всю нашу жизнь, составляет все наше естество, и то, какие мы, это именно благодаря нашей вере. Поэтому мы говорим это с легкостью. Если мы это не делаем, тогда вот именно для этого нужно какое-то усилие прилагать. То есть мотивы вполне могут быть очень хорошими. И, собственно, само христианство построено именно на том, что люди не держат свою веру при себе, но говорят о ней. Вот еще есть пример с пожарным, кажется, такой известный христианский пример, что представьте, что вы пожарный, ваша работа состоит в том, что вы выхватываете людей из огня. Представьте, что вы будете просто таким теоретиком, просто будете как бы считать себя пожарным, но при этом не заниматься вот, собственно, своими прямыми обязанностями. Можно ли вас назвать пожарным? Ну,
1: Да.
0: наверное, нет.
1: Да. И знаешь, я еще вспомнил слова Иисуса, может быть, тоже где-то в заключении уместно вспомнить, когда он въезжал в Иерусалим, люди кричали «Осанна, Сыну Божьему!» Вот. А там, священники, фарисеи были недовольны этим, и они говорили ему: «Прикажи им, чтобы они замолчали». А он им ответил: «Если они замолчат, то камни возобьют». Так что скажите спасибо, что христиане проповедуют Иисуса Христа, а то сейчас бы камни бы
0: Да, это
1: проповедовали.
0: может стать хорошей новостью. Да, слава Богу, что христиане продолжают говорить, что христианство распространяется по миру. В противном случае мы не знаем, что было бы.
1: Да.
0: Но вряд ли это было бы что-то очень хорошее. Спасибо за ваше внимание, дорогие друзья. Мы говорили сегодня о том, почему христиане выставляют свою веру на показ. Надеюсь, что наши ответы, наши попытки ответить, наши размышления где-то помогли вам узнать что-то новое. В любом случае, если вы согласны с нами или не согласны, готовы что-то добавить или где-то нас поправить, пожалуйста, прокомментируйте это видео, оставьте отклик. Мы будем очень-очень вам за это благодарны.
1: Да, мы знаем, что наши ответы наверняка были неполными. И, может быть, и христиане, которые смотрят сейчас это видео, могли бы еще что-то добавить. Вы тоже можете делиться вашими мыслями в
0: Да.
1: чате.
0: На самом деле мы даже пытаемся делать их все более и более неполными, потому что сокращаем, пытаемся сократить количество времени, которое тратим на каждый выпуск, его длительность. Не всегда это получается.
1: Ну, спасибо вам большое за ваше терпение, за ваше внимание.
0: Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Эволюция не властна над кораллом. Согласно воззрениям эволюционистов, кораллы – одни из древнейших живых существ. Если эволюционная теория верна, то кораллы должны быть устроены очень примитивно. Кроме того, можно предположить, что за полмиллиарда лет существования их неминуемо затронул эволюционный прогресс. Однако кораллы вовсе не примитивны. Жалящий механизм, с помощью которого кораллы обездвиживают свою добычу, имеет сложнейшее устройство. Эта изящная система заключена всего лишь в одной клетке. На одном конце капсулы находится гарпунчик, соединенный с чувствительными волосками и прикрытый крышечкой. На другом – тонкая полая витая трубка, напоминающая нить. Сама же капсула наполнена сильным ядом. Когда жертва задевает чувствительный волосок, в мгновение ока происходит цепная реакция. Крышечка открывается, гарпунчик вонзается в тело жертвы и тянет за собой стрекательную нить, через которую затем впрыскивается яд. И все это занимает не более 1/5000 секунды. Коралл слишком сложен для существа, которое должно прозябать на нижних ступенях эволюционной лестницы. К тому же, найденные в летописи окаменелости древнейшие кораллы возрастом якобы 500 миллионов лет выглядят в точности как современные. Мы снова видим, что научные свидетельства полностью согласуются с библейской летописью истории Земли.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В ходе своего часового интервью, которое давал Дональд Трамп еще до выборов президента, который он выиграл, зашел вопрос о смерти и о роли религии в принятии этого вопроса, а также о возможной загробной жизни. Ведущий спросил, как часто вы думаете о своей смерти, боитесь ли вы ее? Трамп ответил, я думаю об этом каждую минуту каждого дня. Далее он отметил роль религии в обретении мира с неизбежностью смерти и выразил желание, чтобы Америка стала более религиозной, как когда-то. Трамп сказал, если вы религиозны, я думаю, у вас более определенное чувство по этому поводу. В идеале вы должны попасть в рай, а не в ад. Но вы должны попасть в рай, если вы хороший. В письме Евреям 9:27 сказано, что человеку положено умереть, а потом суд. Если все знают, что так будет, за некоторым исключением, которое описано 1 Коринфянам 15 глава, 51 по 52 стих, где написано, «Говорю вам тайно, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному этому надлежит облечься нетленное, и смертному этому облечься бессмертие». То есть мы видим из Библии, за редким исключением, исключение составляют эти люди, которые изменятся еще при жизни. Мы не знаем, будем ли это мы или кто-то другой. Мы имеем такую надежду, но мы не знаем до конца. А вот Евреям 9:27, человеку положено умереть. Вот это относится к большинству, подавляющему большинству людей. Так если человек знает об этом, почему столько людей вокруг нас так легкомысленно относятся к своей судьбе? Человек, любой, он не знает, что произойдет в следующую минуту его жизни. И он думает, что вопрос спасения – самый главный вопрос в жизни любого человека. А что может быть еще важнее? Спасение. Покупка чего-то. Какая-то работа. Что может быть важнее вопроса спасения? И люди думают, что его может отложить. Понимаете, вот люди не хотят откладывать покупки. Они хотят откладывать, они должны ходить на работу. А спасение вопрос можно отложить в дальний ящик. А некоторые вообще считают, что Бога нет. Такие мысли ведут в погибель. Нам Бог дал новую, вечную жизнь через Господа Иисуса Христа. Она находится во Христе и больше нигде. Религиозность внешняя не поможет. Нужна вера. Ведь без веры угодить Богу невозможно. Надо бы, чтобы все приходящие к Нему веровали, что Он есть и ищущим Его Он воздает. Римлянам 6:23, Евреям 11:6. Теперь вопрос к нам. Вот Трамп думает, да, об этой теме, а мы думаем, мы в вере, а наши друзья верили? Саудовская Аравия. В этой стране живут одни из самых богатых людей в мире. Один магазин объявил большие скидки, после чего толпа народа пришла к открытию. Люди за скидками готовы были по головам друг у друга пробираться. Это Саудовская Аравия, таких примеров много. Во всех других странах тоже. Если скидки, люди готовы на многое. Все это подтверждается в Библии. Ведь там сказано, что в мире это желание плоти, желание глаз и житейская гордость. 1 Иоанна 2:16. Какими бы состоятельными люди не были, природа Адамова такова, и она одна у всех. Поэтому, когда какие-то скидки, люди способны на очень многое и идут у друг друга на головах. Это объединяет все, без исключения, людей. Известный футболист Антуан Гризман обратился с особой просьбой к школьникам. Он призвал их бороться против школьной травли. Цитата. «Особая просьба к вам, молодым людям, в школе.
Если вы видите кого-то, кто испытывает трудности с общением, или подвергается издевательствам из-за того, что у него или у нее мало друзей, или потому что он или она застенчивый, некрасивый или не одетый в модную одежду, пожалуйста, примите меры. Поздоровайтесь или хотя бы улыбнитесь этому человеку, когда проходите мимо него. Мы не знаем, что испытывает он вне школы. Ваша доброта может иметь большое значение в чьей-то жизни. Как красиво, да, вот сказал Антуан Гризман. Доброта, друзья, доброта. Это то, что не хватает нашей современности. Время тяжкое наступило, доброты все меньше. Ведь люди более стали самолюбивы, нежели любят Бога. 2 Тимофею, 3 глава, 1 по 2 стих. Что это требует от нас? От нас, от христиан, это требует проявлять доброту к людям, которые наиболее уязвимы в силу разных причин, и являть им в этом свет Господа нашего Иисуса Христа. Над Филиппинами было замечено столкновение астероида с Землей. Правда, не суши, а с атмосферой Земли. Массовое падение небесных тел будет в конце гнева Божьего на человечество. Марка, 13 глава, 24 по 26 стих. Некоторые сомневаются в таком развитии событий. Но что говорить? Если даже без записанного в Библии вот эти последние самые дни, и без этого нет-нет, да где-нибудь заснимут, что какой-то астероид устремляется к Земле. О чем это говорит? Говорит, это очень ясно и определенно для нас. Это говорит то, что Слово Божье не ошибается никогда. И то, что там написано, обязательно сбудется. Верьте этому. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Надежда мира, любящий Спаситель, в сердцах унылых радость утверди. Храни народы от кровопролитий, спаси от зла, приблизь к твоей груди». Так сказано в одном из христианских гимнов. И сегодня с помощью Божьей и для Его славы в этой серии радиопередач, заглавленной «Познавайте, что есть воля Божья», обратим наше внимание на один из принципов христианской жизни, то есть на надежду, суть ее, разновидности надежды в этом мире, источники человеческой надежды, устроение надежды и результаты ее. Надежда. Что это такое? Существует таковое определение надежды, как ожидание, уверенность в осуществлении чего-то радостного и благоприятного. Так, по крайней мере, сказано о надежде в словаре русского языка Ожегова. К таковому ожиданию направлены взоры всех жителей земли. И не только они стараются жить какой-то надеждой, но в книге Иова прообразным языком сказано даже о деревьях так: «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут». Иова, 14 глава, 7 стих. Интересно, что о всей твари, живущей надеждою на лучшее, так написано апостолом Павлом под воздействием Святого Духа в послании к римлянам, 8 главе, с 19 по 21 стих. Читаем. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Апостол здесь видит природу в ожидании грядущей славы Божьей. Вокруг себя он видит умирающий мир, красоту того, что было так прекрасно создано Богом. Если тысячелетия тому назад апостол видел, как природа разрушается злыми руками человеческими, то что мы можем сказать сегодня, глядя на окружающую нас природу, ее красоту? Но мир ждет своего освобождения от этой ужасной участи, и сама природа свободы славы Божьей. Кажется, все ясно. Надежда — это ожидание осуществления чего-то радостного. Но вот почему-то английский художник Уоттс изобразил надежду в виде изможденной и сгорбленной фигуры, и на ее лире осталась лишь одна струна. Почему же надежда не изображена миловидной девушкой, а дряхло изможденной старухой? Хотели ли бы вы, чтобы ваша надежда была в образе дряхлой старухи? А ведь так очень часто бывает в жизни людей, и они этого не замечают. Не говорит ли нам история о том, что очень часто правители мира сего влагают надежду в сердца своих подданных, и в конце концов выясняется, что эта надежда была не более и не менее, чем дряхлой сгорбленной старухи? Есть также очень много таковых думающих, что они родились 1 апреля, и к ним должны приплывать корабли счастья, и они сидят долго с открытым ртом в надежде этого. Заметьте, что молодые, женясь или выходя замуж, тоже живут блаженной надеждой на будущее. Но всегда ли они достигают ее? Например, в книге Спержена «Беседы Ивана Пахаря» говорится так, цитирую: «Кто женится на кокетливой, нарядной, как кукла, девушке и ожидает, что она станет хорошей хозяйкой, тот с таким же успехом может купить гуся и ждать его превращения в молочную корову. Почему же тогда надежды многих нереальны, неосновательны, бесплодны, подобнее той старухе, о которой говорилось раньше? В этой же книге Спержен далее дает такой ответ, цитирую: «Надежда дает человеку якорь, но якорь должен иметь за что держаться и что удерживать. Беспочвенная надежда — это бездонная бочка, лошадь без головы, гусь без мяса, сапог без подметки, нож без лезвия». Конец цитаты. Как видите, надежда должна иметь почву. Основание надежды. Если мы имеем надежду на светлое будущее, то следует поставить такой вопрос: имеет ли наша надежда почву или фундамент? Или наша надежда всего лишь плод человеческого воображения или хотения? В ответе своим друзьям Иов сказал: «Полагал ли я в золоте опору мою? И говорил ли сокровищу: ты надежда моя?» Иова 31 глава 24 стих. И когда мы посмотрим в этот мир, то заметим очень часто то, что для многих основанием надежды является земное. Но всякое земное, приходящее и уходящее, а поэтому надежда с таковым основанием неустойчивая. В конечном итоге таковой надежды надеющийся приближается к тому, о чем сказано в книге притчей 11.7: «Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибнет». Таковые, по сути дела, не имеют надежду, ибо то, что они называют надеждою, беспочвенно. Но как мы должны быть благодарны Господу за то, что Он дает нам надежду, и, как Слово Божье говорит нам, Бог является источником живой надежды, устрояемой на твердом основании. Псалмопевец Давид заявляет: «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя». Псалом 61:6. В послании апостола Павла к римлянам, 15 главе, 13 стихе, говорится не только о источнике вечной надежды или живой надежды, то есть о Боге, но и о способствующем факторе, посредством которого происходит не только надежда, но и обогащение надеждою. Прочитаем этот стих. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Многие стихи Священного Писания удостоверяют нас в том, что живая надежда, как Божий дар каждому приходящему к Нему, устрояем на твердом фундаменте. А без этого фундамента надежда не надежда, а только иллюзия. Вот пример. В Псалме 145, читаем 5 и 6 стих, следующее здесь замечаем: «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность». Какова была бы почва у нашей надежды, если бы Бог, подобно человекам, не хранил бы вечно верности тому, что сказал, или тому, чего Он пообещал? Но в Священном Писании мы читаем многократные напоминания Божие. Вот одно из них: «Я, Господь, сказал и сделаю». Иезекииля, пророка, 22 глава, 14 стих. Испытав в своей личной жизни верность Слова Божия, которым устрояется эта живая надежда, псалмопевец Давид призывает: «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его». Псалом 61, с 9 стиха по 13 стих. А какой надеждой вы живете? Христианская надежда, который призывает нас Слово Божье, не плод незрелого ума. Это вера, не вера в человеческий дух, в его добродетель или его свершение. Это вера в могущество Всевышнего Бога.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать передачи «В гостях у дедушки». Свою книгу для детей читает Галина Гура. Затем программы «Христианское хоровое пение» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Глава 123. Преображение. «Дедушка, можно я вам расскажу о своей поездке?» — спросил Юра на обратном пути.
2: «Если хочешь, я с удовольствием послушаю».
1: Юра вздохнул и начал с самого начала, как он искал своих родителей, как нашел мать в тюрьме, рассказал о своей переписке, как решил на каникулах съездить к маме, а потом описывал свое пребывание в доме. «Я хочу узнать, как можно, может ли Бог спасти ее?» Дедушка вздохнул, а потом сказал:
2: «Знаешь, Юра, пока есть жизнь, есть надежда. Иисус Христос пришел на землю, чтобы спасти грешников. И мы с вами читали, что Он не хочет смерти грешника, но хочет, чтобы все пришли к покаянию и имели жизнь вечную. Он заботится о том, чтобы каждый грешник услышал о возможности спасения. Еще Бог дал нам чудесное право молиться друг за друга».
1: Они подошли к дому, и разговор прекратился.
2: «Давайте мы с вами откроем Евангелие от Марка, 9 главу, и прочтем 2 и 3 стихи.
1: 6 дней спустя Иисус взял Петра, Иакова, Иоанна и повел их одних на высокую гору, и преобразился он перед ними. Его одеяние стало ослепительно белым, как никакая прачка на земле не могла бы выбелить».
2: Иисус, как и мы, обладал обычным человеческим телом. Он действительно был человеком, но он также был и истинным Богом. Когда люди смотрели на него, они не видели ничего, чем бы он отличался от остальных. Но то, что он говорил и делал, отличало его от других людей. Это было однажды, когда в человеческом теле Иисуса проявилась его божественная сущность во время его земной жизни. Человеческое тело Иисуса обычно скрывало его божественную сущность. Поэтому, когда люди смотрели на него, они видели перед собой обычного человека. Вы помните, как Бог велел Моисею и израильтянам построить для себя скинию, когда они были на горе Синай в пустыне? Снаружи это сооружение было покрыто кожами животных. Когда люди смотрели на скинию, они видели лишь старые, выцветшие кожи. Но внутри, под кожами, все было залито ярким светом, что свидетельствовало о том, что там находится Бог. Так было и с Иисусом. Его тело было как у обычного человека, но внутри он был великим, всемогущим и всезнающим Богом, сотворившим небо и землю. Матфей, который был одним из учеников Иисуса, говорит, что там, на горе, лицо его засияло, подобно солнцу. Юра, читай 4 стих.
1: «И явились тогда двое. Это были Илия и Моисей, и стали беседовать с Иисусом».
2: Илия был иудейским пророком, но в отличие от людей, не умер. Его взял Бог на небо за 850 лет до пришествия Иисуса на землю. В Библии, во Второзаконии, говорится, что Моисей умер и был погребен. Моисей умер приблизительно за 1400 лет до пришествия Иисуса на землю. Бог не взял Моисея на небеса, как Илию. Он умер, и тело его было погребено. Илия и Моисей были с Богом в течение столетий. Когда они жили на земле, верили Слову Божьему и уповали на Бога, в грядущего Избавителя. Поэтому, когда они покинули этот мир, не были отлучены от Бога и не пошли в ад. Бог принял их вместе с Авелем, Енохом, Авраамом, Сарой, Иосифом и всеми теми, хто признав себе перед Богом безсильним грешником і уповав на то, що Бог прийшло Спасителя. Бог позволив Ілії і Мойсею вернутися на землю і поговорити з Ісусом. Небеса дійсно существують, но не в этом мире. Небеса – это обитель Божья. Те, кто согласен с Богом и уповает на Спасителя, посланного Богом, после смерти пойдут на небеса, где они будут жить вместе с Богом. Когда Моисей и Илия, Божьи пророки, жили на земле, они знали, что обещанный Спаситель должен родиться и умереть. Лука, написавший в земной жизни Иисуса, сказал, что там, на горе, Моисей и Илия говорили с Иисусом о его смерти, которая наступит в Иерусалиме. Открой Сашок Евангелия от Луки, 9 главу, и прочти 30 и 31 стихи.
1: «И появились двое, и стали говорить с ним. Это были Моисей и Илия. Вокруг них тоже было яркое сияние, и говорили они о грядущей смерти Иисуса в Иерусалиме, через которую он должен будет пройти».
2: Хотя эти люди и покинули мир за много веков до рождения Иисуса, они знали, что Божье обещание послать Спасителя обязательно исполнится. Бог никогда не забывает своих обещаний, даже если пройдут тысячелетия до их исполнения. Открой Юра Евангелие от Марка, 9 главу, и прочти с 5 по 8 стихи.
1: Петр заговорил, обращаясь к Иисусу: «Учитель, хорошо, что мы здесь. Давай построим три шатра. Один для тебя, один для Моисея и один для Ильи». Петр сказал это, потому что не знал, что делать, так как ученики были в сильном страхе. Тогда явилось облако и накрыло их своей тенью, а из облака раздался голос: «Это сын мой возлюбленный, слушайте его». И тут же, посмотрев вокруг, они больше никого рядом с собой не увидели, кроме Иисуса.
2: Вот что сказал Бог Отец. Так как Иисус был Сыном Божьим, Бог велел ученикам слушать Иисуса и во всем Ему повиноваться. Еще никогда не было и никогда не будет никого подобного Иисусу, Сыну Божьему. Сейчас Бог не обращает к нам свой глаз с небес, потому что все, что Он хочет нам сказать, написано в Библии. Все высказывания Иисуса, которые мы должны знать и следовать им, написаны в Библии, и Бог ждет, что мы будем верить им. Спустя годы после преображения Иисуса Петр написал в своем втором послании, в первой главе, в стихах с 16 по 21, такие слова.
1: «Ибо мы не хитроумным рассказом полагались, когда поведали вам о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Сами мы были свидетелями величия Его, ибо Он обрел честь и славу от Бога Отца, когда дошел до Него этот голос, голос славы высшей. Вот Сын мой возлюбленный, к Нему благоволю я. Мы слышали этот голос, раздавшийся с небес, когда были с Ним на Святой Горе, и это делает еще более достоверным для нас послание пророков. Вы правильно придаете им значение, ибо они подобны свету, сияющему во тьме, перед тем, как настанет день, и утренняя звезда воссияет в сердцах ваших. Прежде всего, вы должны понять, ни одно пророчество в Писании не исходит из измышлений пророков, ибо пророчество никогда не рождалось от того, что хотел человек сказать, а люди высказывали послания Божьи, движимые Духом Святым».
2: Библия – истинная книга Божья. Божьи пророки излагали Божьи истины. Иисус говорил истину. Его слова должны вести нас к Богу и вечной жизни.
1: «Хорошо было ученикам, – сказал Юра. Они могли обо всем попросить Иисуса. Он был рядом с ними, и они никогда ни в чем не сомневались».
2: А это мы еще посмотрим. Не все так. Были сомнения и учеников. Им предстояло еще очень трудное испытание.
1: Вечером В игровой комнате собралось всего несколько человек. Среди них была и Лариса. Аню забрали на каникулы, а девочки почувствовали, как сильно им ее не хватает. Тихо, незаметно, эта девочка вносила мир и порядок. Часто она рассказывала им какие-нибудь интересные истории, которые прочла или услышала, когда была у дяди Вани. Валентина Николаевна внимательно слушала мальчиков, не перебивая. Заметно было, что она переживала. Ей временами хотелось что-то спросить, но она не решалась. Возможно, ее смущало, что это всего-навсего дети, и они не будут знать ответа. Валентина Николаевна внимательно следила за ответами ребят.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. Через 15 минут выйдет в эфир получасовая проповедь брата Романа Рейнхарта.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Время засухи». Сегодня вторая часть. О начале деятельности Иеремии мы находим в книге Иеремии немного подробностей, потому что об этом времени Святой Дух сообщает нам в Библии мало дат. Во второй половине книги Иеремии мы находим много глав, где сказано, что происходило в том и другом году. А о царе Иосии мы имеем всего лишь одно сообщение в главе 3. Но мы знаем одно. В первые годы своей деятельности Иеремия имел Иосию на своей стороне, который, вероятно, был с ним одного возраста. Иеремия проповедовал народу: «Обратитесь от ваших мертвых идолов, которые вам ничего не могут дать. Обратитесь к живому Богу, потому что только

У него вы можете найти жизнь. Лишь он имеет все то, в чем вы нуждаетесь». Иосия преследовал ту же цель, что и Иеремия, и использовал свою царскую власть и возможность, чтобы практически очистить страну от идолопоклонства. В 18 году царствования Иосии, что соответствует 5 году деятельности Иеремии, очередь с целью очистки от идолов впервые дошла до храма. И тут у меня возник вопрос, почему Иосия так поздно взялся за это дело? Вполне возможно, что лишь к этому времени он получил необходимый свет, получил познание, что нужно делать что-то для очищения храма. Но также вполне вероятно, и это я считаю основной причиной, что царь Иосия не являлся в стране всемогущим. Один из последователей Иосии, Сидекия, сказал однажды князьям, и сказал царь Сидекия: «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам». Иеремия, глава 38, стих 5. Также и царь Иосия не был единственным в стране, кто имел власть. Князья в стране также имели власть, поэтому возможно, что лишь тогда, когда широкие массы народа восприняли мышление Бога, Иосия решился на этот шаг – взяться за чистку храма. Только теперь храм был очищен от статуи, Астарты и прочего оборудования идолослужения. Около 70 лет храм Господень был полон всем тем, что в глазах Бога является мерзостью. При очистке храма нашли также книгу закона, о которой писец Шафан донес царю Иосии и прочитал ему. Четвертая книга царств, глава 22, стихи с 8 по 20. Это была книга закона, из которой цари Израиля должны были делать себе выписки и в соответствии с ними жить и действовать. Уже до входа в обетованную землю Ханаана Господь повелевает своему народу, как они должны избирать царя и как этот царь должен жить. Об этом читаем во Второзаконии, в главе 17, стихи с 14 по 20. Но я приведу лишь стихи с 18 по 20, в которых читаем о том, что сказано в отношении книги закона. Читаю этот текст. «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов, и пусть он будет у него». И пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем». Он и сыновья его посреди Израиля. Но цари израильские не только не составляли себе список с книги закона, но в определенное время даже спрятали книгу закона в сокровищнице храма, так что последующие цари даже не знали о ее существовании. Для Иосии это была неожиданная и великая находка, когда ему доложили, что при очищении храма нашли эту книгу закона. В четвертой книге царств, в главе 22, стихи с 8 по 11, читаем. «И сказал Хилкия, первосвященник Шафану, писцу, книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хилкия книгу Шафану, и он читал ее». И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме».
и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. И донес Шафан писец царю, говоря: «Книгу дал мне Хилкия священник», и читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. Наверняка и пророк Иеремия с великой радостью встретил известие о находке книги закона. Тогда Иосия повелел народу совершить Пасху, как читаем в 4 книге царств, в главе 23, стихи с 21 по 23. «И повелел царь всему народу, сказав: совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в всей книге Завета, потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Иосии была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме». На основании этих сообщений мы можем заключить, что Иеремия мог видеть определенный плод своей деятельности. Однако он также видел, что у многих израильтян эти перемены были лишь поверхностными. Среди них были и такие, ниже мы это еще увидим, которые всем сердцем одобряли реформы царя Иосии. Те израильтяне, которые не всем сердцем были на стороне Иосии, думали: «Ну хорошо, теперь мы имеем снова храм, царь тоже поддерживает это дело, так что и мы по случаю снова пойдем в храм, и если удастся, при нужде мы можем также скрыто принять участие в празднике Ваала, потому что эти праздники еще всегда были прекрасными, а кроме того, масло масляное всегда лучше». И Иеремия и дальше должен был проповедовать народу покаяние и возвращение к живому Богу Израилеву. Во время первых порядка 18 лет своего служения Иеремия имел мощного союзника в лице Иосии, самого царя Иудеи. Возможно, что даже уже в это время он встречал в народе сопротивление, но, насколько нам известно, никто не отваживался каким-нибудь образом открыто тронуть Иеремию. После 18 лет служения Иеремии в 609 году царь Иосия погиб в бою против фараона Нехао. Нехао выступил против Ассирии и двигался со своим войском через Палестину. И кто бы из верующих мог подумать, что после всех богоугодных дел, которые совершил Иосия, он проявит такое неблагоразумие и выступит против фараона? Фараон еще предупредил Иосию, что он идет не против него, но Иосия не отошел и погиб, как читаем в 4 книге царств, в главе 23, стих 29. В дни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. Причину того, что Иосия в конце своего царствования так глупо погиб, вы найдете в проповеди «Пасха Езекии и Иосии». И воцарил фараон Нехао Элиакима, сына Иосиина, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима. 4 книга царств, глава 23, стих 34. О царствовании Иоакима мы имеем в Библии сообщения о некоторых событиях и их времени прохождения. К примеру, в главе 26. Это событие мы рассмотрим немного подробнее. Совершенно точно мы сейчас не можем сказать, но дело было в 609 или 608 году. И Иеремия получает от Бога очень трудное задание. Он должен был войти во двор храма
и должен там сказать народу: «Если вы не обернетесь от идолов к живому Богу, то я разрушу этот храм, как я поступил с Силомом». Об этом читаем в главе 26, стихи с 1 по 6 книги пророка Иеремии. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя иудейского, было такое слово от Господа. «Так говорит Господь: стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им. Не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего. И тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. И скажи им: так говорит Господь: если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем городам земли». Теперь представьте себе, что этот храм совсем недавно снова нормально функционировал. Всего лишь 13 лет он был снова исправным и нормально функционировал. В течение 13 лет в нем снова совершали богослужения. И все эти тысячи или сотни тысяч израильтян, которые приходили в храм, в течение этих прошедших дней и недель уже предостаточно согрешили. И они также тайно принимали участие в праздниках идолослужения. Но сейчас они имели свой набожный день. В этот момент, когда выступал Иеремия, они находились в храме и твердо были убеждены, что Бог находится на их стороне. Сегодня они принесли свои жертвы. Теперь они были убеждены, как священники в песнопении прославляли Бога, что Бог находится на их стороне. В главе 7 мы, вероятнее всего, имеем точный текст проповеди Иеремии, которую он там говорил. И там мы читаем, как все слушатели говорили: «Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Стих 4. Они гордились этим, что имели храм, но не замечали, что в их сердцах все выглядело совершенно иначе. Этим людям Иеремия должен был теперь сказать: «Этот храм вам ничего не поможет, если вы и дальше будете так поступать, ибо тогда Бог полностью разрушит этот храм, как Он поступил тогда с Домом Божьим в Силоме. То с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем городам земли». Народ неистовствует, и большое возбуждение охватывает его. Такова была реакция всего народа, как мы читаем в главе 26, стих 11. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами». Теперь мы обращаемся к Иеремии и спрашиваем его: «Ну что, Иеремия, как выглядит теперь обстановка? Теперь ты имеешь засуху и жару, народ неистовствует, а такая бушующая народная масса на все способна. Ее невозможно усмирить. Неужели ты все еще не озабочен? Ты и до сих пор не боишься? Видишь ли ты теперь в твоей жизни это обетование, что тот, который доверяет живому Богу, похож на дерево, посаженное у потока?» Прочтем для этого еще стихи с 12 по 15.
И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, вот я в ваших руках, делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его. Ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». На основании ответа Иеремии мы видим, что в этой ситуации он действительно мог оставаться неозабоченным. Он не отступает назад. Он не говорит: «Я это не так имел в виду». Из этого текста мы можем также понять, что он не имел страха. Он знал, что может поплатиться жизнью. Вполне возможно, что этот народ меня здесь побьет камнями. Но так как его корни находятся у потока воды, то он может быть непоколебимым. И я должен вам сказать, дорогие братья и сестры, что эта ситуация, как Иеремия действительно показал себя в этой чрезмерной жаре, оказала на меня большое впечатление. Но затем Бог вмешивается в эту ситуацию и делает что-то такое, чего вообще невозможно было ожидать. Народ неожиданно слушает то, что говорит Иеремия. Неожиданно некоторые из народа опомнились и говорят: «Ну да, это действительно так. Когда-то был уже такой пророк, который сказал подобное. Все верно». И его тогда люди не убили, но совершали покаяние. Поэтому мы не станем его убивать. Особенно один из князей по имени Ахикам, о котором читаем в стихе 24, полностью стал на сторону Иеремии и заботился сейчас и в будущем о том, чтобы с ним ничего не случилось. Читаю эти слова. «Но рука Ахикама, сына Сафатова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение». Это значит, что в центре величайшего хаоса, а большего хаоса, чем бушующая толпа народа, я едва могу себе представить, Бог полностью держал Иеремию в своей руке, и с ним ничего не случилось, что не соответствовало бы Божьей воле. Должно быть, и для Иеремии это было чудовищным ободряющим испытанием, которое он в этой ситуации пережил. В стихе 20 этой главы читаем сообщение о другом пророке по имени Урия, о котором мы подробно ничего не знаем. В подобной ситуации этот пророк вел себя совершенно иначе. И он был послан от Бога. Во всяком случае, Писание говорит о нем, как о пророке, и мы ничего не читаем о том, что он был ложным пророком. Читаю в Иеремии 26, стих 20. «Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шемаии, из Кирьят-Иарима, и пророчествовал против города сего и против земли сей точно такими же словами, как Иеремия». Все предельно ясно. Он проповедовал так же, как и Иеремия. Ему также угрожают, но он убегает в Египет, потому что он думает: «Там они мне ничего не могут сделать. В Египте господствует фараон, там они не могут угрожать моей жизни». Но он ошибся, и Иеремия оказался в Иерусалиме безопасней, чем Урия в Египте. Царь Иудеи послал в Египет своих людей, которые его там поймали, привезли домой и там его убили.
Иеремии же довелось остаться в живых, потому что он целиком и полностью надеялся на Бога, который держал над ним свою руку в центре величайших проблем, в центре ужаснейшего преследования. А теперь рассмотрим с вами второе событие, время происхождения которого не точно отмечено в Писании. Предположительно, это событие происходило при том же царе, только несколько лет позже. В главе 19 и 20 мы снова читаем о таком трудном задании Иеремии. Бог дал ему точные указания. На этот раз Бог сказал ему: «Купи себе кувшин у горшечника, затем ты пойдешь к священникам и старейшинам. Возьми некоторых из них и пойди с ними в долину сыновей Эннумовых, которая находится на юге Иерусалима». Эта долина была однажды местом свалки мусора, который там сжигали, поэтому там поддерживался постоянный огонь. Там же находились и жертвенники для идолослужения, на которых народ приносил своих детей идолам в жертву. Священники и старейшины участвовали в этих преступлениях и знали, что Иеремия является пророком от Бога. Они пошли вместе с Иеремией в эту долину сыновей Эннумовых. Там Иеремия разбивает перед глазами этих людей кувшин с такой силой, что от него ничего больше не осталось, хотя бы как маленькие черепки, что ни один из них нельзя было больше использовать в домашнем хозяйстве, как черепок. Иеремия так раздробил этот горшок, что из него невозможно было еще что-то использовать. Затем Иеремия сказал этим старейшинам и священникам. При этом наверняка присутствовало много зевак, которые знали и говорили: «Ага, осторожно, теперь произойдет что-то интересное». Здесь, перед всей этой толпой, Иеремия говорит: «Точно так сделает Бог этому народу и этому городу. Все будет так разрушено, так, что оно перестанет быть пригодным». Как только Иеремия закончил здесь говорить, он зашел во двор храма и проповедовал присутствующим там людям то же самое. Что дальше произошло, мы читаем в главе 20 стихи с 1 по 4. «Когда Пасхор, сын Эморов, священник, он же и надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес слова сии, то ударил Пасхор Иеремию, пророка, и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: «Не Пасхор нарек Господь имя тебе, но Магор Миссавив, ибо так говорит Господь: вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это, и всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом». Заметим себе, имя Пасхор означает благополучие вокруг, а имя Магор Миссавив означает ужас вокруг. Колода, в которую этот священник и надзиратель храма заключил Иеремию, это такое устройство, в которое зажимают руки и ноги заключенных. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в программе этого часа выйдет в эфир передача «Примиритель». В ней прозвучит проповедь Игоря Циба.

0: Слава Господу!
1: Слава Богу нашему!
0: Вот я смотрю на все, что происходит, и думаю, столько молодых людей и старшего возраста вечером, перед рабочей неделей, здесь. Почему? Никто не заставлял, никто не брал за руку, никто не угрожал, не пугал. Но мы пришли сюда. По какой причине? Потому что Дух Святой привел. Как бы мы ни думали, но привел нас сюда Дух Божий, слава Ему. Почему Он привел нас сюда? Потому что этот день сотворил Господь. Это значит, что в каждом дне есть что-то особенное для нас, для нашей души, для того, чтобы в нашей жизни произошел какой-то особенный для, от Господа положенный момент. У Него есть времена и сроки на всякое дело и на всякое изменение в нашей душе. Это очень важно. Услышим ли мы этот зов? Поможет нам Господь. Вы знаете, я совсем недавно был в одной из церквей. Вообще всякие служения в церкви, знаете, разные церкви, как разные дома. Встречаешься с людьми и похожими, и непохожими. Встречаешься с порядками, и известными, и не очень. Совсем недавно я получил приглашение в одну общину. Для меня это была честь действительно попасть в эту церковь. Действительно приятно, потому что они пригласили меня, чтобы я приехал проповедовать и привез диски с проповедями, с радиопрограммами, всевозможную информацию, которая у меня есть. Я благодарил Бога за то, что Он расположил их сердца и настроился на служение с особым таким тщанием и чувством. Церковь не очень мне знакомая, и по слухам огромная, большая церковь, очень большая церковь. И действительно, когда я вошел, иногда вот такое количество людей, здесь много людей, там еще больше людей, оно действует как-то так особо мобилизующе, а иногда подавляюще. И вот я дождался своего времени, когда мне было дано слово, я готов, в общем-то, ко всяким неожиданностям. Как я уже сказал, устройства разные в церквах, а там было так. Поскольку очень большой зал, то когда поет хор, освещается сцена. Вот вы представляете, да, то есть все прожекторы направлены на хор. Ну, очень красиво, благолепие, чинно, прекрасно, духовно поют люди. Когда выходит проповедник, освещается кафедра. Тоже замечательно, стоишь во свете, в самом прямом смысле. Ну, и вот я выхожу к этой кафедре, и тут весь свет направляется на меня, и от неожиданности я даже растерялся, потому что такое было впечатление, что там где-то вдалеке, и понимаю, что очень далеко, полутемный зал, и совсем не видно глаз людей. Я ослеп как будто бы буквально, но собрался из всех своих сил и начал проповедовать. Так как-то, ну, в общем-то, так не просто туговато пошло, знаете. Ну, наверное, из-за моих немощных человеческих чувств. Может быть, церковь незнакомая, люди незнакомые. И вдруг, вы представляете, вот прям вот как вот брат стоит с камерой. Так вот точно так же там стоял брат с камерой. И вдруг он взял вместе с камерой и упал. Для проповедника вообще шок, вы понимаете, ну, естественно. Но я, конечно, понимаю, что это не что-то сверхъестественное. Брат просто трудолюбивый, старался быть на всех собраниях. Ну, видимо, не кушал давно или много, кто знает. И, в общем, что-то закружилось у него, он с камерой лег на пол. Ну, конечно, я человек приличный, прервал свою проповедь, всю свою беседу, нужно же дождаться, понятно, но невозможно же игнорировать, когда брат лежит, правда? Его подняли, увели, все хорошо, все замечательно, ну, а для меня опять момент такой, мне же опять нужно собраться. А вы понимаете, мне не так-то просто собраться, бывают, есть люди, которым легко проповедовать, а мне нужно много молиться, чтобы было легко, казалось бы, проповедовать. Это не просто для меня, признаюсь честно. Я вообще, ну, в своей жизни, до того, как стал пастырем, служителем, я практически не разговаривал с людьми, вы представляете? Я по профессии врач, причем не простой врач, а золотой, стоматолог, или как у вас называют, дантист, да? И все, что я говорил человеку, вот все мое общение, это было сплюньте. Больше ничего, вы понимаете? И когда мне Бог дал возможность проповедовать, Я понимаю, что это не от меня. Не было у меня ни природных данных, ни способностей, ни тренировки, ничего. Поэтому я чувствую, что завишу от него. Но иногда во мне начинает какая-то буря чувств играть, и я понимаю, что могу сорваться как-то, забыть какую-то фразу, мысль. Ну, а тут вот брат упал. Ну, конечно же, попробуй соберись. Ну, Бог верен, и я стараюсь быть верным, собрался, продолжил свою речь и чувствую благословение приходит, помазание Духа Святого, Дух Божий наполняет. И вдруг, вы даже не поверите, что произошло, вдруг там в темноте я вижу, что вся церковь встает прямо во время проповеди. Не поверите, огромное количество мыслей в голове мне проскочило. Ну, первая мысль гордая обычно приходит, знаете, такая, может, что-то великое сказал. Вторая мысль уже более смиренная, может быть, что-то такое сказал, но я понимаю, что это еще и баптисты, я слышал, что есть такой момент, что если они с чем-то не согласны, встанут и петь будут. Но понимаю, что не поют, но встали. И все это происходит мгновение ока, буквально, ну, несколько секунд в моем разуме, в моем сознании, несколько секунд буквально, и количество мыслей разное, то я от горячего в холодное, знаете, вот так вот, ах! И тут меня трогает сзади пастор и говорит: брат Игорь, вы не волнуйтесь, это душа на покаяние вышла. Что? Смотрю точно, человек преклонился, плачет девушка, плачет искренне совершенно. Я думаю, как так? И все остановилось, и правда остановилась. А потом я увидел, как начали другие души выходить к покаянию. И вдруг я понял, что не моя проповедь нужна была так сильно. И не так важно все, как мы устраиваем, и не программа наша нужна, а Господь нужен. И свобода нужна вот такая. Это необычно было для меня. Мы привыкли, что есть, ну, как помните, фарисеи сказали, в субботу надо исцеляться, помните? То есть каяться нужно в строго положенное время. Вот закончил проповедь, сказал аминь, сказал кайся и кайся. А тут получилось совсем по-другому. И вот люди шли. Можно было продолжать, и опять шли. Шли и падали на колени, и плакали перед Богом. И слава Господу, что были подготовленные служители, которые могли подойти к ним, обнять кого-то, выслушать исповедь, помолиться, потом отвезти в другую комнату, где продолжали молиться за этих людей, передавая им Божью любовь. И я увидел, насколько это важно преодолеть что-то внутри себя, чтобы не опоздать. Когда стучится Бог, не опоздать. Мы с вами читали, точнее, слышали сегодня, брат очень хорошую мысль высказал. Как читаешь? Когда я читаю Библию, у меня также возникают разные чувства. Когда я читаю Ветхий Завет, иногда я ужасаюсь. Но не потому, что войны, поверьте. Я имею достаточно опыта, чтобы объяснить, почему были убийства, войны и тому подобные ситуации. Но вот это чувство у меня приходит от сравнения с теми людьми, которые описаны там. Вдруг я понимаю, что встречаюсь с какими-то необыкновенными людьми. Они, как Моисей, могли поститься по 40 дней. Более того, подниматься и спускаться с горы. А потом, видя растление в народе, снова предать себе на смерть, казалось бы, на смерть плоти, действительно, и вновь подняться на гору и снова поститься. Они могли, как и Иеремия, плакать день и ночь о грехах народа. И еще просить, кто бы дал мне слезы. Это такое переполнение чувств. Откуда эти чувства? Почему моя душа такая черствая? Почему нужны какие-то особые орудия, которые бы могли пробить мой панцирь, как у черепахи? Не знаю. Эти люди могли заграждать уста львов. Эти люди могли многое в жизни переносить. Они могли переносить страдания, как Иов. Страдания, которыми никто из нас не наделен. Слава Богу, мы можем сказать. Но при этом они не похулили Бога. И не просто не похулили, но воздали Ему славу в своей жизни. Те, кто совершали подвиги. Что меня пугает? Что меня пугает? Сравнение. Что у них было такое, что у нас нет? Ведь сказано, что это пример нам. Почему мы какие-то другие? Хотя время, в которое мы живем, самое страшное время на планете. Сегодня, казалось бы, грехов... Действительно, вглядитесь, читайте Библию и посмотрите вокруг. Греха, зла, ненависти больше, чем во все века вместе взятые. Растление больше, чем в Содоме и Гоморре, в которую пришел суд Божий. Идолопоклонство больше, чем в тех народах, которые окружали Израиль. Это значит, что мы с вами нуждаемся в большей силе, в большей мудрости для каждого дня жизни. Я спрашиваю часто себя, где эти люди, почему Бог помогал им? Почему Бог был с ними? Почему Божья рука была возложена на них? Я помню об одном таком человеке, это есть в книге Ездры написано. Удивительное слово с простым ответом для нас. 7 глава книги Ездры, 6 стиха. «Сей Ездра вышел из Вавилона». Послушайте внимательно. «Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его». Почему? «Так как рука Бога его была над ним». И в 10 стихе, сказано, почему рука Божья была над ним. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Вот она какая картина. Вы знаете, что книжниками люди становились практически с детства. Иными словами, Израиль был не просто страной, не просто нацией, но в хорошем и в правильном понимании общиной, церковью ветхозаветной того времени. И точно так же в Израиле рождались дети у верующих родителей, потому что неверующих по номиналу не было, все были верующие. И уже с детства человек был предопределен к какому-то делу. Кто-то должен был стать книжником. И с малых лет, с самого детства его учили слову Господню. С самого детства этого мальчишку сажали, и многих других рядом с ним, их сажали и давали им Талмуд. Они читали вот эти законные заповеди и запоминали их. Это потрясающе, насколько люди внимательно относились к слову Господню. Они действительно настолько много времени посвящали, что запоминали огромные тексты с цифрами, с буквами, причем не такие, как у нас. У Израиля, мы знаем, нет гласных букв. Это не просто было. Сегодня мы действительно редко, даже если псалом помним, какой наизусть в точности. Мы мало уделяем этому времени. Но тогда люди уделяли, и они учились. Но у меня тогда возникает вопрос – если они все этому учились, почему же Бог однажды коснулся именно Ездры? Почему Бог однажды использовал и поднял среди множества людей, среди множества его одноклассников, можно сказать, одноцерковных своих товарищей из одной общины, одного возраста? Почему именно его? Потому что здесь есть ответ в этом слове. Был день, когда Ездра расположил свое сердце. Послушай, брат, это не было просто традиция, как для всех. Он и раньше читал, и изучал, и готовился учить. Это было с самого его рождения. Как только он смог что-то понимать, ему уже давали закон, и он изучал его. И многие рядом с ним изучали закон. День ото дня они учили и учили. Для них это было какой-то определенной частью жизни. Вот он был закон, а вот я. Но однажды в этом человеке произошло нечто отличное. Не просто разум расположил, не из уважения к своей религии, к традиции отцов, не просто лишь из-за того, что так принято, но однажды он расположил сердце свое. Что-то открылось в нем. Есть такая легенда об Ездре. Я не знаю, правда это или нет. Это старая иудейская легенда, но прямо там и описывалось, как этот молодой человек однажды возревновал о законе Божьем. Возревновал, что многие читают его, но не живут им. И в этой легенде говорилось, что сердце как будто бы открылось цветком у него и явилось благоухание. Вот такая легенда. Но это правда, наверняка есть что-то похожее, что произошло с ним. Послушай внимательно. Все было точно так же, как вчера и третьего дня. Точно так же они собирались на свои библейские занятия. Точно так же они изучали. Точно так же они молились. Но однажды был день, когда вдруг что-то изменилось. Не просто разум, подчеркиваю. Не традиция, а душа. Душа, которая возжаждала Господа. Душа, которая обратилась к Его лицу. Были многие вокруг, которые знали закон и знали для того, чтобы искать Божьей руки. Но Ездра пожелал другого – лица Божьего. Он пожелал искать лица Божьего, и Бог возложил на него руку свою. Вообще, это удивительный образ, когда два человека стоят рядом, и кто-то возлагает на другого руку. Обычно это не со спины происходит, правда? Вы же понимаете, не сзади подходит человек, тайно и неожиданно. Когда брат подходит к брату или старший подходит к младшему, для того, чтобы одобрить его жизнь, он кладет руку ему на плечо, глядя прямо в глаза. Это особая близость с Богом, это видеть Его взор. Это уже перестать думать, как думает этот мир. Не свои мысли, но Божьи мысли. Сказано, мы имеем ум Христов. Но это не приходит автоматически в нашу жизнь. Это приходит тогда, когда наш разум начинает мыслить по-другому, Божьими заповедями, другими категориями. Мы видим Его глаза. Это значит взгляд на этот мир, на эту жизнь. Только видя Его глаза, мы можем увидеть самих себя. Мы можем увидеть свое нутро и свое дно. Это близость, это ощущать Его присутствие. На Его лице есть Его уста. Только Его уста скажут нам правду. Они могут говорить нам о любви. Мы хотим, чтобы они говорили нам о любви. Мы хотим слышать «Дитя мое, сын мой». Да, но бывают такие моменты, когда эти уста могут быть строгими, не надменными, но строгими. И это тоже дороже золота. Потому что это все равно уста любви. Если рука на тебе, вся жизнь меняется. Я думаю, что для кого-то сегодня время вот этого изменения. Душа может открыться, как цветок. Сердце может расположиться. Если действительно в твоем сердце есть понимание, вот она моя жизнь. Я уже не дитё, но я еще и не совсем человек опытный, только лишь на распутье. Как она сложится? Я уже понимаю в этой жизни, что невозможно жить просто лишь от приятного к приятному, лишь эмоциями, какими-то кратковременными человеческими переживаниями, которые проходят. А что остается дальше? Сегодня время решения. Это приходит от твердого, разумного решения. Если человек скажет себе: «Господи, я знаю, что у Тебя есть больше для меня, и я не совсем удовлетворен собой, я не хочу жить просто вот этим измерением земли, я знаю, что Ты можешь прикоснуться к моей жизни, слава Богу». Ездра сделал это однажды, Иисус Навин так поступил. Даниил так сделал, Давид, царь, так поступил. Было сказано: ищите лица моего. Он сам пишет в псалмах, что голос твой говорит во мне: ищите лица моего. Ты слышишь его. Я знаю, что ты давно его слышишь. Не пренебрегай этим голосом. Запомни, что случайностей не будет. Не будет так, что ты проснешься однажды и изменишься. Не думай так, что ты очнешься после сна или после однодневной молитвы, и все уйдет в твоей жизни, что мешало тебе. Нет, так не бывает. Но однажды, когда принимается решение, Бог возлагает свою руку, и в жизнь человека приходит настоящая Божья победа. Эти люди, все эти люди были из верующих. Они были многому научены. Бог их уже использовал неоднократно. Но был день в их жизни, когда не только разум, не только традиция, не только обязанность, но сердце свое расположили. И я сказал в своем сердце однажды Богу: я нуждаюсь в Его руке благодеющей. Слава Господу! Я верю, что Господь сегодня осматривает нас. Ибо сказано, что Бог обозревает землю ища тех, кто преданы Ему. Все придет в твою жизнь от этого расположения сердца. Смиритесь, сказано, под крепкую руку Божию. Если Бог увидит в человеке вот это состояние, приходит все. Что все? Судьба человека от Господа. Люди ищут благосклонного лица правителя. Люди ищут того, что управляет их жизнью, деньгами, властью, знакомствами, какими-то, ну, особыми встречами и моментами. Но судьба от Господа. И когда от Господа, это лучшая судьба. Перед вами, молодые люди, впереди целая жизнь. Нужна семья, нужна надежда, нужна работа. Нужно не просто иметь деньги, нужно не просто быть человеком, хорошо стоящим на ногах земных, но нужно быть человеком, который не состарится в душе. Это приходит от богоискания. Слава Богу! Он дает мир, Он дает безопасность, Он дает защиту. И самое главное – ты познаешь Бога своего. Аллилуйя.
1: Аллилуйя!
0: Но все это красиво сказано, конечно. У многих может не получиться. Есть одна проблема, с которой, к сожалению, все это не проходит. Нужна смелость. Вот и все. Многие люди пожелают и не возмогут, сказано, потому что им будет страшно. Нужна смелость. Иову нужна была смелость заглянуть правде в лицо. О своем состоянии. Смелость нужна была Ездре, чтобы, доверяя Богу, идти по пустыне, где много разбойников, злых животных, и вести за собой целый народ. Иисусу Навину нужна была смелость, чтобы идти напролом в землю, в которой огромные укрепления, страшные города и сильнейшие воины. Давиду нужна была смелость перед Голиафом. Даниилу нужна была смелость в львином рву. Израильским юношам нужна была смелость, когда они стояли перед огненной печью. Если не будет смелости и твердости, если это просто закончится на уровне эмоций, ничего не произойдет. Только для мужественных Бог открывает небо. Потому что, чтобы жить по вере, нужна смелость. Я много путешествую и вижу людей разных в церквах. Иногда меня удивляют некоторые люди, которые, особенно среди молодых, которые, ну, всегда игнорируют то, что происходит демонстративно. Кажется, ну, зачем ты

пробиваясь сквозь, может быть, человеческое отрицание, были среди них те, чьи сердца находились уже в напряжении, те, кто понимали, что невозможно жить так. И я помню, как среди этих компаний вдруг Дух Божий стал касаться некоторых, завладевать их вниманием. Я помню, как они двинулись со своего места и пошли к покаянию. Они больше не переговаривались и не болтались. Они решили начать новую жизнь, потому что впервые расположили свое сердце, впервые избавились от страха. Самая большая беда среди молодежи – это страх. Многим страшно жить без греха. Страшно показаться перед окружающими неполноценным человеком. Страх перед мнением людей, страх перед болью. А вдруг ты останешься один? Но всегда находились те, кто оставляли этот страх. И всегда были люди, которые вставали и шли. Я рассказывал, как в этой баптистской церкви, какую смелость нужно иметь было, чтобы во время богослужения, проповеди идти к алтарю и преклонять колено свои в тот момент, когда звал Господь. Ни мнения людей, ничего. Господи, Иисус Христос, помилуй меня. Слава Господу. Аллилуйя. Так вот, нужна смелость, чтобы заглянуть в свою собственную душу, ты слышишь? Мы часто готовы смотреть по сторонам, но в свою душу мы не хотим вглядываться, потому что мы боимся признаться порой себе: я не такой, как должен быть. Позолоченный я или золотой? Я знаю, что это огромная беда сегодняшнего общества. Люди с двумя лицами. Почему с двумя лицами? Потому что страшно. В церкви одно лицо, но там, за порогом, в другом обществе, с друзьями, совсем другое. Потому что с тем церковным лицом не выжить, засмеют, не поймут. Хочется подстроиться под все и всех. Ходить в истине. Готов ли ты? Страшно. Нет, проповедовать легко, поверьте. Петь об истине легко. Провозглашать истину тоже легко. А вот ходить в ней, когда никто не видит и не знает, когда ты остаешься один на один с Богом, как трудно принять это решение, как непросто ходить в истине. Я думаю, что грядут очень тяжелые времена. Сегодня для нас время благодати. И мы так привыкли к такой легкой благодати. Мы привыкли, нам кажется, что будет так всегда. Но поверьте, оглянитесь на историю церкви назад, да хотя бы на 50 лет, на 100. Периоды легкой такой вот благодатной жизни не очень длинные. Периоды гонений и испытаний на протяжении 2000 лет действительно серьезные. Готова ли твоя душа? Готова ли твоя душа действительно встретиться, встать перед фактом жизни? Мы говорим: я готов отдать себя за Христа. Кто-то так говорит, а кто-то честно. Честно глядя в свою душу, однажды заглянув в свою душу, понимаешь, что нет, не только умереть не готов, жить даже не готов. Я вспоминаю одну семью в нашей церкви. Они очень интересные люди, необычные люди. Она армянка, женщина, а он человек мусульманской национальности. Это время было как раз чеченской войны, когда вот эти отношения Россия и Чечня, терроризм, были на самом пике, на самой высокой, скажем, точке кипения. И религиозная ненависть настолько была велика, особенно среди крайне исламских течений, ваххабитских. Вы знаете, был такой обычай, наверное, он и сейчас есть в некоторых семьях, я имею в виду семьях, исповедующих ислам, крайние экстремистские течения, есть такой обычай. Если вдруг их сын каким-то образом отошел от веры, но не имеется в виду, что он как-то стал жить неправильно, по нашим понятиям грех, а отошел в том плане, что он приблизился к христианству как-то, взял женщину-христианку, то практически в их глазах он совершил страшное преступление. Родители делали так и делают так порой. Они собирают все его вещи, все, что есть в доме, все детские фотографии от самого рождения, все, что хранила мама, все, что осталось от него на этот час и на этот день. Они собирают все вместе, сворачивают в один...

кулек и сжигают. И потом уничтожают этот пепел и громко заявляют: «У меня больше нет сына. Мой сын умер для меня. И если ты встретишь его, пусть он будет как неверный, как собака. Не жалейте его никто». Люди способны отрекаться. И вот такая семья, она армянка из традиционной христианской семьи, общины. В Армении есть православная церковь. Но стала евангельской христианкой. И она столкнулась с тем фактом жизни, что вот ее муж из такой семьи. Но муж любил ее очень сильно, по-настоящему. Я помню, как интересно выглядела эта семья. Очень оба красивые, статные, такие впечатляющие люди. И мальчик, мальчик Артур, их сын, первенец. Ему было всего лишь 4 года на тот момент. Это такое удивительное создание. Ребенок смуглый, очень красивые, большие черные глаза, кудрявые черные волосы. Знаете, таких детей хочется брать на руки. Хочется их целовать, обнимать. Понимаете, потому что они как куклы, они замечательные, они удивительные, олицетворение Божьей любви, слава Богу. Я помню, когда этот человек принимал крещение, он очень отличался от всех тех братьев и сестер наших, которые тоже вступали в завет с Господом. Для наших это было такое эйфорическое чувство. Они обнимались, целовались, радовались, шутили, веселились после крещения, конечно. Он серьезно вошел в воду крещения. Не было ни улыбки, ничего не изменилось на его лице. Он совершил это действие и также серьезно вышел из воды. И было видно, что у него глубокая внутренняя напряженная жизнь. Что-то происходит там, в его сердце. Мы искушались даже и думали, а может, мы невозрожденного человека привели. Может быть, он не такой, как мы. Он не проявляет столько эмоций. Он как-то все воспринимает слишком всерьез. Послушайте, какая странная фраза, правда? Но иногда мы удивляемся, когда кто-то среди нас, иногда молодежь удивляется от тех, кто слишком всерьез воспринимает христианскую жизнь. И вот он выглядел именно так. Настал определенный день, и Жанна пришла ко мне со своим маленьким Артурчиком. Она пришла ко мне в офис, она пришла, и такая необычная просьба прозвучала из ее уст. Надо добавить, что она очень зрелая христианка. В тот момент пример многим сестрам в церкви по рассудительности, по образу поведения, по всем канонам, которые мы можем только видеть и предъявить перед человеком, по всем стандартам святости. И вот она приходит со своим мальчиком и просит меня. Она говорит: «Брат Игорь, помолитесь со мною и за меня». Я говорю: «О чем, Жанна?» «Чтобы мне не отречься от Господа». Я немножко удивился, потому что странная мысль такая. Как это не отречься, Жанна? Но что ты имеешь в виду? Я так думаю про себя. Может, у тебя с мужем не лады какие-то. Может быть, он пересмотрел свои позиции, знаете, как бывает, а теперь давит на тебя. Или, может быть, искушения какие-то мучают тебя. Я в тот момент не посмел задать вопрос. Я понимал, что она что-то чувствует в своей душе и просит вновь: «Помогите мне, помолитесь за меня, чтобы не отречься». Мы преклонили колено тогда, я помню хорошо этот час. Дух Божий сошел. Это было некое особое чувство умиления. Это не была та молитва, которую мы громко что-то провозглашаем. Она была простая, тихая, но помазана и благословенна каким-то небесным переживанием, каким-то прикосновением открытого неба. Мы помолились с ней. Артурчик молчал. Смотрел своими большими черными глазами. Я поцеловал этого мальчика, попрощался с Жанной, и она ушла. Через день к нам пришла милиция. И они сказали, что их всех троих зверски убили. Всех троих. Послушайте, молитесь за меня, чтобы мне не отречься от Господа. В моем разуме все стало вставать на свои места.
Он из исламской семьи, сын одного из лидеров. Она христианка, он принявший крещение. Мы до конца не понимали и не осознавали. Мы жили как будто бы в другом измерении, в другой жизни. Их проблемы, они не выносились перед нами. Мы даже не могли представить, что сегодня в цивилизованной стране посреди города Санкт-Петербурга в квартиру ворвутся люди. Точнее, эти люди позвонили и вошли, потому что они хорошо знали друг друга. Они убили его первым, этого мужа, главу семейства, убили зверски. А потом они страшно пытали это маленькое тело 4-летнего мальчика на глазах у матери, чтобы она отреклась от Христа. Они били его металлическими предметами, гантелями, но она молчала, и становится понятно слово: «Брат Игорь, помолитесь за меня, чтобы мне не отречься от Господа». Можешь ли ты быть верным? Ведь она же такая же точно, как мы. Ей всего лишь было тогда 23 с половиной года. Всего лишь. Истукан. Царь однажды поставил истукан и сказал: все должны поклониться ему. Это происходило в Вавилоне. Вокруг были разные люди. И многие были из израильского народа там в плену. И написано, когда раздался звук цитр, свирели, все пали ниц. Все те, кто умничали в собраниях, все те, кто в синагогах насмешничали, все те, кто просто лишь умом воспринимали священное писание, когда пришло испытание жизни, они упали. Но четыре юноши, они стояли и не сгибались. Я верю, что сегодня это наша участь. Среди этого развращенного мира мы будем стоять. Слышишь, брат? Слышишь, сестра? Мы можем стоять и не сгибаться. Тебе не нужно ползать перед этой жизнью. Тебе не нужно ползать перед мнением людей. Тебе не нужно ползать в грязи, потому что, ползая, ты всегда будешь питаться отходами земли, ты понимаешь? Мы будем стоять, слава Богу. Тогда подошли к ним и сказали: почему вы не поклоняетесь истукану? Сегодня люди скажут то же самое. Америка, Россия, вы не знаете, какая у нас жизнь. Все меняется, нравы меняются. Я вижу, насколько меняются нравы. Я понимаю, что все рождается внутри. Эти юноши потому смогли стоять, что они не осквернялись до этого идоложертвенным, слышишь? Если оскверняешься сегодня, придет время испытаний, слышишь? Оно придет, судьба от Господа. Бог допустит человеку то, что он допустил в Вавилоне. Те, кто не защищали свою душу, не очищали ее, они упали перед истуканом. Но эти люди стояли и снова разожгли печь. И снова пришло испытание в их жизнь. Я хочу сказать, мы все будем испытаны. Тот, кто захочет сегодня последовать за Господом, я предупреждаю тебя, ты будешь испытан. Слышишь? Это не игра больше. Все всерьез, это все по-настоящему. Богу невозможно служить шутя. Мы можем радоваться, мы можем иметь улыбки на лицах, но внутри должна быть полная сосредоточенность и серьезность души. Мы перед вечностью. Слышишь? У нас нет выбора, или червь, ползающий по земле, или стоящий перед лицом Господним, слава Ему. Аллилуйя. Тогда пришли к ним сатрапы, пришли к ним воины: поклонитесь истукану. Что они ответили? Царь, перед твоим истуканом не поклонимся, слышишь, царь, и богам твоим служить не будем. Бог поможет нам, ты силен убить нас, но Бог поможет нам, но если Бог нам и не поможет, как Жанне в тот момент, то все равно перед твоими богами поклоняться и служить не будем. Потому что нет лучше смерти для христианина, чем смерть за Христа. Мы не только в этой жизни на Него надеемся, мы пред лицом вечности, слышишь? Огонь стал больше. И когда ты примешь решение, огонь больше. Такая раскаленная печь. Когда их связывали, тысячи мыслей роились вокруг них. Некоторые наверняка касались их души. А что будет дальше? Так не хочется терять свою жизнь. Веревки давят очень сильно.
больно, было больно, и, я думаю, было страшно. Они не знали то, что произойдет, слышишь? Они не знали. Они были влекомы к этой печи, и люди стали рядом падать, потому что таков жар, и их впихнули в эту печь, и мы будем в печи. Но там их нашел Иисус, слава Господу! Я сегодня делаю вызов. Это простое слово и простая мысль. Можешь ли ты вырваться из этого состояния, открыть свое сердце, усмирить свою гордыню и попросить Господа, Боже, Твоя рука, благодеющая на всех прибегающих к Тебе, будь смелым и мужественным. Ты нуждаешься в обновлении от Святого Духа. Если кто хочет этого переживания, если кто готов отдать свое сердце, слава Тебе, Христос, Боже милосердный.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Драгоценная жемчужина. Эта тема взята из радостной вести от Матфея, 13 глава, 45 по 46 стих, и мы прочитаем сейчас это место. «Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Такая небольшая притча по жемчужине. Этот образ не просто так использовал Иисус. Это образ очень наглядный, понятный, ясный. Почему? Потому что здесь одно главное действующее лицо. Кто? Купец. Что делал купец? Он искал хороших жемчужин. Какие бывают жемчужины? Они бывают самого разного качества. А как их добывают? Об этом мы скажем чуть позже. Итак, купец искал хороших жемчужин. И в итоге среди всех нашел одну драгоценную. Искал, нашел.
1: Говорит радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее за 15 минут до окончания часа слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, словами Господа нашего Иисуса Христа, который сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною».

В эфире христианская литературно-музыкальная программа «Куда идешь?». Куда идешь ты, дорогой друг, который слушает сейчас эту передачу? Каковы твои пути? Каковы твои цели в жизни? Подумай, на правильном ли ты пути.

Боже, о Боже, храни ты меня, храни каждого, кто верит в Тебя, Господи, прибудь с каждым в отдельности, ведь Ты, Господь мой, Ты, пастырь мой. Помните слова: Господь, пастырь мой. Этими словами начинается 22-й псалом. В этом псалме Давид описывает свое отношение к Господу. Давид чувствует зависимость от Бога, к овца, от пастыря. Давид сознает, что рука Господня над ним, что Господь ведет его изо дня в день, и в этом сознании вся сила и радость псалмопевца. Он не выбирает сам свою пищу. Он все принимает от руки дающего. Он не уклоняется от пути, а идет туда, куда ведет его пастырь. И так каждый день он идет дальше и дальше, стремясь к лучшему. Изо дня в день он идет к жилищу самого пастыря. И во время этого пути благодать изливается на него обильно, и он счастлив. Дорогой друг, насколько ты идешь и не уклоняешься от пути, указанного небесным пастырем? Не утомляет ли тебя дорога, и не жаждешь ли ты? Но если ты жаждешь и питаешься от греховного источника, то знай, ты погибнешь, и твоя душа очутится и окажется в безводной пустыне. Берегись того, чтобы тебе не погибнуть от жажды, чтобы не погибнуть, приди к Господу, и Он укажет путь тебе, который приведет тебя к спасению. Господь ведь пастырь твой. Знай, что только Господь может помочь тебе, и Он укажет тебе те воды тихие, от которых твоя душа, и ты утолишь свою жажду.

Вы слушаете христианскую музыкальную программу «Куда идешь?». И следующее, что я хотел прочитать для вас, это стих Ивана Никитина, и называется он «Новый Завет». На этот стих даже есть, я знаю, песня. «Измученный жизнью суровой, не раз я себя находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви. Из сердца тревожного звуки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым. И мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. И сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Какие прекрасные, чистые строчки. Действительно, как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши. Бог наш во всем всегда с нами. Мы чувствуем Его всегда рядом с собою. Мы чувствуем Его везде, в том, что окружает нас.

Наша жизнь, наши дела, все это когда-то прекратится. И многие мы знаем, что ничего нет вечного в этом мире. И в то же время многие люди заблуждаются и живут этой жизнью, и живут, находясь в грехе. И мы знаем многих людей, которые известны в мире, известны своими произведениями, своими стихами. Люди, которые когда-то были грешниками и когда-то в один прекрасный день пришли к Господу. В последнее время многие люди, ученые, направили свои глаза и уши к тому, что происходит в этом мире. Многие подняли свои глаза к небу. И многие отвернулись. Сбывается пророчество апостола Павла, написанное по вдохновению Духа Святого во 2 Тимофею, 4 главе. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Что происходит в последние годы с нашей землей? Во многих уголках земли, все мы знаем, сейчас идут войны. Что это? Наказание Божье? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление, не хотят обратиться. Обратиться к Богу, а не к традициям и религиозным обрядам. И не решать вопросы войною и разрушением, но решать их любовью и с Господом. Многие воскликнут и скажут, почему так происходит, почему Бог допускает это? Где же Бог? Если люди 20 века не хотят принимать в сердце неповрежденного Слова Божия, Евангелия, а полагают надежду на религию или на войны, они никогда не придут к единогласию, они никогда не обретут того, что они хотят. Спасает только Христос. И только Он один может разрешить все вопросы. Если бы люди все планировали,

пришли к Господу и покаялись. Бог и непорочен путь Его, написано в Псалме 17. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. И так как надо прощаться с вами, я хотел бы, чтобы многие сейчас из вас, кто слушает эту радиопередачу, встали в молитве, преклонили свои колена и обратились к Господу и воздали хвалу и славу за все, что Он нам дарует, за то, что Он даровал нам этот день, за то, что Он дарует нам все необходимое в нашей жизни. Я с вами прощаюсь, желаю вам обильных Божьих благословений и, конечно же, всегда оставаться с Господом.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Учимся у стрекозы. Эволюционный натурализм изображает жизнь как серию случайных событий, в результате которых одни живые существа вымирают, а другие выживают. Эта фантастическая картина призвана лишить нас ощущения чуда при виде сложнейших природных механизмов, свидетельствующих о разумном замысле. Рассмотрим, к примеру, тайну полета. Одни эволюционисты полагают, что птицы произошли от ящериц, которые слишком часто падали с деревьев. Другие считают, что предками птиц были ящерицы, у которых выросли крылья, но не для полета, а для того, чтобы было удобнее настигать и хватать насекомых. Но ни те, ни другие не говорят о том, что без птиц люди вовсе не узнали бы тайны полета. Но как полет мог случайно возникнуть в ходе эволюции, так много раз у огромного количества разных существ? Эволюционисты не в состоянии дать ответа на этот вопрос. Ученые, изучавшие стрекоз, узнают о полете все больше и больше. Даже лучшие из наших самолетов с трудом отрываются от земли. Стрекоза же с легкостью поднимает в воздух груз, в 15 раз превышающий ее собственный вес. Как выяснилось, это происходит потому, что крылья стрекозы устроены особым образом. Они создают над своей верхней плоскостью небольшие завихрения. В них-то и кроется секрет невероятной подъемной силы стрекоз. Люди до сих пор не придумали способа применить этот секрет в самолетостроении. Блестящая инженерная мысль, которую мы наблюдаем в природе и у которой столько мы учимся даже сейчас, во времена космических исследований, свидетельствует не о бессмысленном эволюционном процессе, но о мудром замысле заботливого создателя.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному изучению книг Священного Писания. С Божьей помощью мы продолжим изучение послания апостола Павла к Ефесянам. Прочтем послание Ефесянам из 3 главы. Стихи 4, 5 и 6. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом и пророком Духом Святым, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». Дорогие друзья, здесь мы должны подчеркнуть, что Ветхий Завет давал проблески этого знания и откровения, что израильский народ был избран Богом для богооткровения, что период Израиля придет к концу, и те, которые не знали живого Бога, придут и поклонятся Богу. Псалмопевец Давид в Псалме 17, стих 50, пишет: «Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему». Бог давал свое откровение другим народам не только через пророчество или не только через свидетельство евреев. Чудеса мира, окружающего нас, всегда говорили, всегда говорят и будут говорить нам о Творце. Апостол Павел, послание Римлянам, 1 главе, стих 20, написал так: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Тайна Богооткровения, о которой пишет апостол в послании, в тексте, который мы прочитали, тайна Богооткровения со времени пришествия Христа стала открытой. Она возвещена апостолу. Он проповедовал об этом смело и ожидал, чтобы и другие поверили его проповеди. В этом мы видим метод Бога. Когда истина была открыта апостолу Павлу и другим апостолам и пророкам, надо было только принять верой благовествование. Нам, верующим Нового Завета, надо, читая евангельскую истину, верою принять ее. Апостол Павел в нашем тексте пишет: «Вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, а уразумев, принять ее в сердце». Уразумев, принять ее в сердце как? Только верою. Ветхий Завет являлся с постановлениями, а Новый Завет – с убеждением. Закон гласил: «Ты должен». Человек не был активен. В Новом Завете слово стало плотью, стало на один уровень с человеком в лице Иисуса Христа. Человек стал активным. Бог теперь обращается к человеку как к свободному существу, в смысле его воли, к существу, которое само думает, чувствует и желает. Апостол Павел, наследник ветхозаветных традиций, отверг метод закона. Почему? Потому что Христос дал ему откровение тайны. Апостол Павел становится благовестником Нового Завета и делится своим опытом. Он говорит: «Все испытывайте». То есть он оставляет место для обсуждений, для дискуссий. Метод диктата отжил свое время. Открывается метод Духа Святого, метод любви. Бог создал человека мыслящим существом, со свободной волей. И Дух Святой влечет человека узами любви. Если брату открыто что-то Духом Святым, то это не его заслуга, это работа Духа Святого.
повелевать и приказывать – это не метод Нового Завета. Где нет любви, там приказ не поможет. Тайна апостола о домостроительстве Бога с язычниками была тайной в былое время. Но когда апостол Павел писал эти строки, она уже не была тайной. Христос дал понять ее своим ученикам уже тогда, когда сказал им такие слова: «Послушайте, идите, научите все народы». Матфея, глава 28, стих 19. Апостолу Петру эта тайна открылась, когда он должен был пойти к Корнилию. А в Антиохии она была уже открыта в более широком масштабе. Вся история Израиля, конечно, это своего рода тайна, но она легко раскрывается через Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, стих 4, читаем такие слова: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Ветхий Завет полон пророчества о Христе. Ветхий Завет можно уподобить отдельным частям большого рисунка, изображающего личность и характер Христа. Верующий Нового Завета – это плод жертвы Христа. Он избран во Христе прежде создания мира, как читали мы в первой главе послания Ефесянам, стих 4. Он усыновлен, верующий Нового Завета, усыновлен во Христе, как читали мы тоже в первой главе Ефесянам, 5 стихе. Христос для верующего Нового Завета – это альфа и омега, начало и конец. Из 6 стиха мы видим, что уверовавшие язычники стали сонаследниками Христа на равных правах с иудеями, что они – тело Христово. Друг, радиослушатель, верите ли вы, что Иисус Христос умер в свое время и за вас, за ваши грехи, чтобы соделать вас Его сонаследниками, чтобы дать вам жизнь вечную? Да поможет Господь вам уразуметь эту истину и принять ее верою. Аминь. Вы слушали радиобеседу «Капли росы». Слушайте нас в следующей радиопередаче на этой же волне в это же самое время. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.

0: В Сиэтле 2:00 утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам проповедь из церкви «Дом Евангелия» из Санкт-Петербурга. –

Я сегодня хотел бы несколько поразмыслить вместе с вами об очень, я бы сказал, важном моменте. Дело в том, что, по всей видимости, настает такое время, когда в жизни христианина вот от общего он переходит к конкретному, от множества к небольшому количеству, от такого, я бы сказал, рассеянного более к сфокусированному. Я думаю, что мы должны потихонечку научиться разговаривать с Богом конкретно. Мы очень часто с Богом разговариваем обо всем, а в результате ни о чем. И многие словеса, они, в общем-то, друг друга сами себя нейтрализуют. Мы просим, или говорим, потом употребляем какое-то слово, которое все до этого сказанного перечеркивает, нейтрализует, и получается, что мы говорим-то много, а в результате не говорим ничего. Это, кстати говоря, есть такой предмет в МГИМО, называется мастерство дипломатии. Это когда мастерство переговоров, когда много-много говорят и ни о чем не договариваются, но коммюнике выпускают. Был разговор, было обсуждение. Вот. Дипломатия – это особая наука. Должен вам сказать, что многие из вас постигли эту науку очень хорошо. Вот. Но это не та наука, которую используют в отношениях с Богом. Я хотел бы прочитать вам место Священного Писания, которое мы там немножко читали в лагере, а я, в общем-то, готовил его к сегодняшнему дню. «Приходит в Иерихон». 10 глава Евангелия от Марка. «Приходит в Иерихон, и когда выходил он за Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что Иисус на заре идет, он начал кричать и говорить: „Иисус, сын Давидов, помилуй меня“. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: „Сын Давидов, помилуй меня“. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят: „Не бойся, вставай, зовет тебя“. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Несколько моментов мне хотелось бы вот извлечь из прочитанного до того, как мы подойдем к главному. Христос выходил из города, посетив этот большой город Иерихон, сделав там свои дела. И вот, выходя из города, он встречается с этим удивительным человеком. И вся неповторимость этого человека заключалась в том, что, в общем-то, он был физически здоровый, он был, с точки зрения, он не расслабленный, не прокаженный. Он сидел, просил милостыню, потому что не мог работать. Не мог работать вследствие своей некой инвалидности. Он был слепой от рождения, от утробы матери. И в иудейской культуре вообще это не считалось таким порочным явлением.
это находило очень глубокую симпатию в сердцах людей. Вот у человека такое несчастье. И, как говорит нам история, в общем-то, эти люди, хотя, так сказать, книжники, фарисеи, служители храма могли как-то это с духовной точки зрения объяснить, но у людей к этим людям было очень хорошее отношение. Они были накормлены, напоены, одеты, обуты. И, в общем-то, у каждого из них было место, где они, ну, имели право сидеть и, в общем-то, искать благоволение, снисхождение от людей. Этот Вартимей сидел у дороги и просил милостыню. Люди, проходящие, конечно, не клали в его руку камень, они подавали ему то, что считали необходимым, на что было расположено их сердце. Но вот так проходили его будни. Но однажды он услышал, что мимо проходит кто-то. Кто-то совершенно другой, чем за всю его жизнь. Иисус из Назарея, из Назарета. Молва о Христе была широкая. Люди знали, кто это такой. Люди помнили, как он насыщал тысячи людей, как он изгонял нечистых духов, как он исцелял, как он многое-многое делал. И, безусловно, для Вартимея это был его день. Библия не говорит нам, я уверен, что по этой Иерихонской дороге сидели и других десятки. Вот. Но, по всей видимости, такой острой нужды не имели. Вартимей начал кричать голосом: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Люди не потому, что плохо к нему относились, пытались закрыть его уста, ну а просто церемония идет, и когда кто-то ее нарушает, чин церемонии, в общем-то, это доставляет некоторые неудобства. А он еще больше кричал. Он еще больше кричал. Потому что он понимал, что второго шанса не будет. Я хочу задать сегодня вопрос себе и каждому находящемуся здесь. Когда мы знаем, что Христос где-то близко, мы кричим, мы взываем, мы не упускаем свой шанс, или мы надеемся, что оказия может повториться. Этот человек, я думаю, до конца не имел той веры, о которой мы говорим с вами. Потому что в словах, которые переданы в Священном Писании, там о вере ничего не написано. Там написано только о том, что он кричал. Но он кричал так, чтобы его услышали. Причем услышали не люди, а услышал сын Давидов. Потому что люди, они слышали его много раз и историю его жизни знали на память. Ему нужно было, чтобы его услышал Иисус. И вот тут удивительное дело. Когда, казалось бы, все понимали, что для него это шанс, и должны были сказать ему: кричи громче, и вместе с ним начать кричать, они стали закрывать ему уста: не кричи, молчи и так далее. Друзья мои, это очень удивительно. Это очень удивительно. Вещи нелепые случаются.
Мы говорим о том, чтобы спасены были наши близкие и родные. И вдруг Бог начинает действовать. Я вам скажу, кто первый противник божественных действий. Те, которые молятся о том, чтобы родственники и близкие были спасены. Почему? Потому что Бог действует нестандартно. Понимаете? Бог действует так, как ему угодно. Бог действует нелогично. Бог действует по-божье. А у нас есть программа в голове, по которой Бог должен делать. И если это не соответствие, значит, что-то тут не так. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Каждый, кто проходил мимо Вартимея, давал ему какое-то подаяние, внутри себя, я уверен, читал эту же самую молитву.

Помните, отец Вениамин, помните? Он говорил: не мешайте Богу спасать души. Потому что Бог это делает не по нашему сценарию. Бог делает это по своему усмотрению. То, что кажется для нас безумием, оказывается величайшей мудростью Божией. То, что кажется порой для нас совершенно неприемлемым, для Бога является единственно правильным делом. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Не беспокой учителя, замолчи. А он еще более кричал, совершилось чудо. Иисус остановился. Ему было чем заняться. У него были дела. Если вы читаете дальше, его ждали большие события. Он отправлялся в Иерусалим. Он отправлялся в Иерусалим, чтобы там совершить великое дело, ради чего он пришел. И я думаю, что он был абсолютно сосредоточен на том, что он делал. Но когда он услышал этого человека, он остановился. Какая великая надежда для каждого из нас. Как бы Христос не был, и чем бы он не был занят, он обязательно найдет время для нас. Мы сегодня слышали, нам кажется порой, что Богу нет до нас дела. Богу есть для нас дело. Богу есть не только до нас дело, Богу есть дело до мелочей в нашей жизни. Он останавливается. Безусловно, для людей это был шок. Как это? Для чего? Зачем? Чтобы малых нищих. Христос сам сказал: нищих иметь будете всегда, больных всегда. Во имя чего? Он останавливается и говорит: приведите его ко мне. Позовите его ко мне. Он не только останавливается, он готов начать беседу. Я не знаю, с чем вы сегодня пришли. Я вот пришел с разбитым сердцем. Но Господь начал разговор. И мне очень приятно, что он остановился здесь ради меня. И начал свой разговор. Сегодня он готов и хочет поговорить с каждым. Только он не хочет говорить обо всем одновременно, как в школе дипломатии. Понимаете? Он хочет поговорить о чем-то конкретном. Позовите его ко мне. Ему приходят и говорят: иди, он зовет тебя. Он сбросил с себя всю одежду и побежал к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил. Христос, его приход к себе, очень интересное слово. Вартимей пришел к Иисусу, а Христос, отвечая ему на это. Вы слышите? Диалог тоже начался. Диалог начался. Вартимей еще не сказал ни одного слова. Он, Христос его позвал, и диалог начался. И отвечая ему, Христос задает удивительный,
до предела простой.

Но ясный вопрос. Чего ты хочешь от меня? Мы говорили с вами, либо мы тащим за собой в будущее воз прошлого, либо мы начинаем жить по-новому. Аминь. В этом возе, груженном из прошлого, и масса неразрешенных вопросов связана именно с тем, что мы столько наговорили, чего мы хотим, что даже не знаем, чего мы хотим уже. Понимаете? А? Ну, я понимаю, я не знаю, вы это все знаете. Не обманывайте себя, не лукавьте. Мы столько наговорили того, что надо и не надо, что мы заблудились в этом и не знаем, чего нам на самом деле нужно. Христос говорит Вартимею: чего ты хочешь от меня? Это был момент принятия решений. Это было сегодня. Это еще не было завтра. Это было сегодня. Завтра он будет другим человеком. Завтра у него начнется другая жизнь. Завтра он начнет новое утро освобожденным человеком. Он забудет и никогда не вспомнит о том, что было вчера. Потому что ему абсолютно все равно. Вчера его достало. Чего ты хочешь? Я устал сидеть около дороги пыльной. Я устал, что мне часто дают несвежий хлеб. Я устал от этого, я устал от этого. Видать, Вартимей достаточно долго сидел у дороги, чтобы понять, что ему надо. Знаете, что я говорю? По всей видимости, Вартимей достаточно долго сидел у дороги, чтобы понять, что ему действительно надо. У бегающего, летающего, порхающего и так далее время нет понять, что ему надо. Ему все надо. Все от небесного до земного. Все. А когда человек останавливается, умолкает, анализирует, тогда он начинает понимать, а вот это ему вовсе не надо. И вот это ему не надо. И вот это ему давно не надо. И вот это ему всегда не надо. И это у него уже есть. Поэтому второй экземпляр ему не нужен. Куртка замшевая, 3 штуки. Понимаете? Но когда порхает человек, ему все надо. Надо, надо, надо, надо, надо. Один дом, нам нужно 2. Одна машина, нужно 3. Один шифонер, надо 5. Одна шуба, надо 10. Все, надо, надо, надо, надо, надо, надо. Вот когда у человека один костюм, ему ничего не надо. Шкафчики висит, чистенький, аккуратненький. Вартимей достаточно насиделся у дороги, чтобы ясно понять, чего ему по-настоящему надо. Чего ты хочешь от меня? Вот ты кричишь, помилуй меня. Вот я пред тобой, в моей власти. Сделать
все, что ты хочешь. Проси. Вартимей говорит ему: учитель, чтобы мне прозреть. Больше ничего не надо. Больше чего? Ну, может, тебе дом построить, может, тебе сад разбить, может, тебе бизнес подарить, может, еще... Я хочу прозреть. Все остальное сделают мои руки. Я бизнес сделаю, и сад разобью, и дом себе построю. Я хочу видеть. Чего ты хочешь от Господа? Я думаю, что очень часто мы впрок набираем, как в магазине. Понимаете? На что-нибудь да сгодится. Но мы забываем, что каждая вещь под солнцем, она занимает место. Не только место в холодильнике, не только место на полке, не только место в доме, не только место в жизни, в голове. Пум, памяти осталось мало. Телефон. Памяти осталось мало. Я хочу еще одну самую главную фотографию сделать. Самую главную. Я встретил, наконец. Я встретила. Пум. Памяти мало. Освободите память. Ну, одну фотографию. А там столько ненужных фотографий. А там столько ненужного. Чего ты хочешь от меня? Чего каждый из нас хочет от Господа? В ту ночь в лагере я был в шоке от молитв этих ребят, которые вступили в завет с Господом. Они знали, чего они хотят. Один молился о том, что я устал бегать от тебя, Господи. Я больше не хочу. Другая молилась, что я хочу служить тебе. И каждый называл ту нужду, для чего им нужен был Иисус. Господь каждого из них одарил. Я сегодня обращаюсь к этой уважаемой аудитории с вопросом: чего ты хочешь от Иисуса? Что? Без чего ты не можешь войти в завтрашний день? Что тебе надо? Конкретный вопрос предполагает конкретный ответ. Я понимаю, что мы еще все в считалочке детские. Черно с белым не берите. Красно с белым не берите, да и нет, не говорите. По балкону ходят. Нет, на балкон ходят. Я думаю, что Господь ждет этой конкретики. Если мы говорим: Господи, избавь меня от греха, Господи, избавь меня вот от этого греха. Не вообще, а вот от этого. И ты знаешь, от какого?
Если от вредной привычки, вот от этой вредной привычки. Но у меня их много. Начни с главной. Главную уберешь, может, и другие рассыпятся.

говорит, удивительное дело. Он говорит, учитель, чтобы мне прозреть. Иисус не сказал ему, прозри. Не сделал, как в другом месте, какое-то помазание. Он сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. А как идти слепому? Иди, вера твоя спасла тебя. Это, я это называю последний рубеж, понимаете? Он еще слепой. Я хочу прозреть. Я знаю, в чем моя нужда. Иди, вера твоя спасла тебя. Нет, ты не понял. Мне веры не надо. Мне видеть надо. Иди, Вартимей, иди. Иди с миром. Я думаю, что это был, наверное, самый глубокий кризис этого разговора. Потому что, во-первых, куда идти, ничего не видно. Зачем я сюда приходил, если никакой помощи не оказано? Моей верой и так восхищались все вокруг. Говорили, какой человек хороший. Слепой, а какой хороший. Замечательно. Вот. В церковь не ходит, но такой хороший человек. Замечательно. По естеству своему очень хороший человек. Лучше, чем христианин. Лучше, чем христианка. Самый плохой христианин, слушайте внимательно, самый поганый христианин лучше самого лучшего нехристианина. Положите себе на сердце, запишите. Почему? Потому что он вечером может встать на колени и сказать, прости меня, Господь. И кровь Иисуса Христа очистит любой его грех. А тот никогда не встанет. Та никогда не встанет. Я не быстро говорю, нет? Успеваете? Иди, иди. Вера твоя спасла тебя. Я представляю, разговор окончен, он по-прежнему слепой, сказаны последние слова, и деваться некуда. Со вздохом или затаив дыхание, Вартимей поднимается и делает шаг. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом. Можно многое просить у Бога. Можно понять, в чем главная нужда. Но без этого шага веры ничего само по себе не придет. Я Господа попросил, мне нужно вот это. Теперь я встаю и делаю шаг, чтобы это обрести, или это сделать, или это найти, или в этом направлении постараться. А? Иди, вера твоя спасла тебя. Иди. И когда мы делаем первый шаг веры, тогда происходит чудо. Вартимей бы до сих пор бы сидел на дороге у Иерихона и просил бы милостыню, если бы не был готов и не сделал
этот шаг. А теперь перенесемся в наши дни. Сколько раз Бог тебе говорил, чтобы ты сделал шаг веры? Сколько раз Бог тебе давал возможности? Сколько раз Бог говорил, иди? Сколько раз Бог говорил, действуй? А ты по-прежнему сидишь там, где ты сидишь. И я тебя хочу утешить, что ты будешь сидеть долго-долго там, где ты сидишь, если ты сегодня не встанешь и не сделаешь шаг веры. «Чего ты хочешь от меня?» говорит Христос. «Прекрати говорить ребусами и кроссвордами. Прекрати за Христом говорить языком дипломатии. Господи, я хочу раз, два, три, четыре. Я хочу раз. Господи, я хочу два. Я хочу конкретно вот это. Иди. Будет тебе. Нет, я бы хотел вначале получить, а потом пойти. А у нас на небе, Господь говорит, в такие игры не играют. Здесь музыку мы заказываем на небе. Ты сказал? И я тебе сказал. А теперь иди. Помните, и когда они пошли, очистились по дороге. Как Нееман не хотел входить в воды Иордана. Боже мой, как ему противна была эта речка. Грязная. Говорит, у нас дома такие речки хорошие. Неужели? Ну, его друг был хороший. Говорит, не все ли равно, во что окунаться, чудак-человек? Потом душек примел, все в порядке. Окунулся, и проказа сошла с него. А? А сегодня хочу, чтобы каждый из нас ответил на вопрос. Чего ты хочешь от Господа? Мы сегодня не говорим. Вчера я за столом там сидел в лагере. Мне говорит, сестра говорит, загадывайте желание, вы между двух Маш. Вот. А она не знала, что я уже 20 желаний заказал. Вот. Но не в этом дело. Понимаете? Это не игры. Это серьезные вещи. Чего ты хочешь от Иисуса? Потому что от того, что ты сегодня скажешь, от того, что исповедует твой язык, может измениться вся твоя будущая жизнь. Вся. Повернитесь друг к другу, скажите «вся». Вся твоя будущая жизнь. Чтобы мне прозреть. Иди, вера твоя спасла тебя. И он встал. Еще, может быть, только собирался делать этот шаг, как прозрел, как пелена упала с его глаз. Это касается духовного, это касается физического, это касается душевного, это касается тебя, это касается твоих детей, это касается твоего мужа, это касается твоей жены, это касается твоих близких, дальних и всех, кого не призовет Господь. Чего ты хочешь от меня?

это путь в завтра. Сегодня принятие решений, а завтра новая жизнь с первыми лучами солнца. Или опять очередной ворох желаемого, в котором ты не знаешь, чего же тебе все-таки надо. Сегодня Господь здесь. Сегодня Христос обещал благословить. Сегодня мы пели, Он здесь, чтобы встретиться с тобой и чтобы дать душе покой. Ты неспокойна не потому, что у тебя чего-то нет. Ты неспокойна, потому что ты не знаешь, что ты хочешь. И ты неспокоен не потому, что у тебя чего-то нет, а потому что ты сам не знаешь, для чего ты пашешь с утра до вечера, как папа Карло. И кроме буратин ничего не получается. Сегодня твой день. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Чего ты хочешь от меня? Чего ты хочешь от меня? Все глаза закрыты, головы склоненные. Музыка играет, у кого есть желание, можете пройти сюда. Да благословит вас Господь. Все глаза закрыты, головы склоненные. Каждый беседует с Богом. И каждый слышит от Бога то, что Бог ему говорит.

народа твоего. Ты слышал молитвы тех, которые вышли вперед. Ты слышал, Господи, их просьбы к тебе. Ты слышал тех, которые оставались на местах и там молились тебе. Господи, ты сказал, что не пройдешь мимо, что не положишь вместо камня, вместо хлеба камень и вместо рыбы змею. Благослови, Господи, благослови. Пошли все потребное. Даруй по желанию сердца. Даруй, Господи, для славы Твоей, для славы Твоей, для славы Твоей. Утверди сердца, утверди, Господи, души, утверди нас в уповании. Ты добрый Бог, мы к Тебе идем и просим Тебя. Благослови, благослови. И если мы еще до конца не понимаем, мы просим Тебя, Дух Святой, открой каждому из нас, в чем наша нужда. В чем наша нужда? Что нам нужно от Тебя? И даруй, Господи, чтобы к Тебе припали мы с надеждой. Дай, чтобы к Тебе протянули руки свои. К Тебе, Богу любви, Богу милосердия. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Благослови, Господи, благослови. Тебе хвалу и славу высылаем, потому что Ты великий Бог. Мы благословляем имя Твое. Бог наш победитель, Бог

Бог наш, посылающий все потребное для жизни благочестия. Мы благословляем Твое имя. Мы благословляем Твое имя. Мы славим Тебя. Мы любим Тебя. Ты наш Христос. Ты наш Господь. Ты наш Царь. Мы Твои дети. Прими благословение. Прими благодарность из наших немощных уст. Обо всем мы просим во имя Иисуса Христа. Славе Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу! Слава Господу! Благодарим Господа!

0: Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Давида Вилкерсона, затем две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».
2: Дэвид Вилкерсон – основатель реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков, автор книг «Крест и нож», «Видение», «Приложи трубу к устам твоим», а также пастор церкви в городе Нью-Йорке. Итак, предлагаем вашему вниманию послушать проповеди этого замечательного проповедника. Знакомит вас с ними Игорь Карпенков. Итак, продолжение 27-й темы «Искушение праведных».
3: Временами кажется, что Бог молчит. Мы можем обнаружить, что ведем борьбу, которую не понимаем. Подобно Давиду, мы взываем: «Доколе, Господи, когда Ты явишь мне свидетельство, что Ты со мной, пожалуйста, дай мне знак, какое-нибудь знамение того, что Ты благоволишь ко мне». В такие минуты вы можете недоумевать, что плохого в том, чтобы полагаться на Божьи обетования. Библия говорит, что все Божьи обетования – да и аминь для всех верующих. 2 Коринфянам 1:20. Действительно, мы все спасены благодаря верным обетованиям нашего Господа. Но существует серьезная опасность для тех, кто отделяет один стих от остальных писаний и строит на нем всю свою веру. Позвольте мне привести пример. Я знаю одну женщину, которая находилась в плачевном финансовом положении. Она нуждалась в целом ряде чудес только для того, чтобы выжить. Она решила опереться всей своей верою на одно библейское обетование: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в моем доме была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка». Малахия 3:10. Эта женщина начала прилежно жертвовать десятину, думая, что взамен она получит финансовое благословение. Но это не срабатывало. Скоро она начала сердиться на Бога, заявляя: «Я делала то, что говорит Божье Слово. Я доверилась Божьему обетованию, верно внося свои десятины. Но моя нужда только усугубилась. Бог закрыл для меня небесные окна». Эта женщина выбросилась из храма и обнаружила, что там не было никакой предохранительной сетки, которая подхватила бы ее. Дьявол успешно разбил ее веру. Как? Он убедил ее проигнорировать полный совет Писания. Да, Бог обещает открыть небеса даятелям, но Он также требует определенного состояния сердца того, кто дает десятину. Заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили перед тобою. 2 Паралипоменон 6:26. Эта женщина никогда не интересовалась другими местами Писания, где говорилось о необходимости прощать. В ее сердце скрывались зависть и подозрительность. Большинство ложных учений, заблуждений и религиозных культов возникают из таких ошибочных подходов. Когда люди пытаются изолировать одно обетование от Писания, они хотят заставить Бога проявить свою верность в отношении одного этого обетования. Однако они игнорируют остальные требования Писания в отношении условий решения данного вопроса. Основанием для ответа Иисуса сатане в предыдущем искушении были слова: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» от Матфея 4:4. Теперь на крыле храма я нахожу весьма важным то, что Бог позволил своему сыну быть подведенным к столь опасной точке принятия решения. Поскольку же Иисус был полностью человеком, равно как и Богом, у него должны были возникать вопросы. Не помышлял ли он: «Отче, я знаю, что ты призвал меня, чтобы я положил жизнь свою. И я охотно принял это. Но где ты сейчас? Зачем ты позволил мне подвергнуться такому испытанию?» Как же ответил Иисус? Он заявил: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего» от Матфея 4:7. Что имел в виду Иисус, говоря об искушении Бога? Одним из примеров этого является древний Израиль. 10 раз Господь свидетельствовал Израилю о своей верности Ему в их испытаниях. И во всех 10 случаях народ Божий получал видимое подтверждение того, что их Господь был с ними. Но всякий раз эти люди задавали один и тот же вопрос: «Есть ли среди вас Бог или нет?» Бог называет это «искушать Его». Если бы Бог позволил, их домоганием свидетельства не было бы до конца. Теперь это же выражение «искушать Бога» использует в своем ответе сатане Иисус. О чем это говорит нам? Это показывает, насколько серьезным грехом является сомнение в близости к нам Бога во время наших испытаний. Не имеет значения, насколько отверженными мы можем стать, или как мало свидетельств Божьего присутствия мы можем видеть. Мы не должны подвергать сомнению факт Его пребывания с нами. Слишком часто христиане искушают Бога в своих переживаниях пустыни. Они говорят: «Господи, я не могу идти дальше. Если ты не явишь мне свидетельство, что ты со мною, сатана обвиняет меня, и я не могу ощущать, что он превозмогает. Ты со мною или нет? Если ты вскоре не избавишь меня, или не дашь хоть какой-то знак твоего благословения, я прекращу битву». Однако, как и в случае с Израилем, Бог уже дал нам полное свидетельство. Во-первых, в Его Слове мы имеем множество обетований Его близости к нам. Во-вторых, мы имеем свою собственную личную историю, историю наших отношений с Богом, свидетельство Его многих избавлений в нашей прошедшей жизни. В-третьих, мы имеем в Библии множество свидетельств Божьего присутствия в прошлые столетия испытаний и трудностей. Без сомнения, наш Господь снова и снова свидетельствует нам о себе, но мы все еще требуем физического подтверждения или чего-то еще. Библия ясно говорит: мы должны ходить с Богом верою, а не видением. В противном случае нас ожидает участь неверного Израиля. Иисус был возведен на высокую гору, где ему были показаны все царства мира. На горе сатана искушал Иисуса следующим предложением: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне» от Матфея 4:9. Это звучит так странно, так смехотворно. Как это когда-нибудь могло рассматриваться как искушение? Неужели сатана в самом деле верил, что Иисуса можно было искусить подобным образом? Хотите – верьте, хотите – нет. Но это было сильное, соблазнительное предложение. Сатана бросал вызов Иисусу, говоря: «Бог призвал тебя, чтобы ты положил жизнь свою за погибающий мир, и ты пришел теперь, чтобы освободить узников из моих рук. Иисус, я говорю тебе, ты можешь сделать это прямо сейчас, в одно мгновение». я обещаю, что если ты только склонишься у моих ног, в единичном акте поклонения я прекращу эту битву. Я уберу всю свою власть из этих сфер. Не буду никого больше порабощать или кем-нибудь обладать. Никакого больше демонического порабощения. Никакого беспокойства со стороны моих начальств и властей. Я знаю, что ты до того любишь человечество, что готов быть отвержен Богом ради них. Итак, что же ты ждешь? Ты можешь пожертвовать собой прямо сейчас, и с этого момента ты освободишь мир». Это действительно перекликается со словами апостола Павла. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». К Римлянам 9:3. Сатана играл здесь на человеческом сострадании Христа. Он искушал Иисуса видением мира, где дьявол отказался от своего господства над нечестивым народом. И все это в обмен на один единственный поступок. Зачем было дьяволу отказываться ради этого от всей своей власти? Снова же он пытался спасти свою собственную шкуру. Сатана знал, что на Голгофе будет решена его вечная участь. Поэтому, если бы он смог просто удержать Иисуса от того, чтобы пойти на крест, то он мог бы избежать этой участи. Если бы он убедил Христа положить свою жизнь сейчас, крест бы мог так и не наступить. По существу дьявол говорил: «Возьми на себя проклятие, Иисус, чтобы спасти мир сейчас». Вы можете недоумевать, как бы это могло относиться каким-либо образом ко мне. Сатана все еще искушает праведных подобным предложением. Позвольте мне пояснить. Во-первых, Сатана знает, что преданные верующие никогда не преклонятся перед ним в каком-либо акте поклонения. Поэтому он подходит к нам с угрозами и обвинениями. Он говорит нам: «Вам не нужно поклоняться мне. Я уже имею доступ к вашей плоти. Я знаю все ваши слабости и греховные наклонности. Я подпитывал их, когда вы были еще детьми, и могу поражать вас ими, как хочу. В кресте нет для вас никакой победы. Все эти обетования завета – ложь. Я имею полный контроль над вашей адамовской природой, живущим в вас грехом, и много раз доказал вам это. Вы знаете, что я могу одолеть вас в любое время, когда только захочу, когда вы меньше всего будете этого ожидать. Ну что ж, идите и свидетельствуйте о своей свободе во Христе. В тот момент, когда ваша хвала достигнет высшей точки, я подавлю ваш разум греховными мыслями. Я так могущественно обрушу на вас ваш грех, что вы потеряете всякую надежду освободиться от него. Вы бессильны. Даже сейчас вы поддаетесь моему слабейшему искушению. Я знаю служителей, которые в течение десятков лет были свободны от греховной связанности. Но затем в их жизни наступал момент, когда они испытывали особое помазание и благословение. И тут являлось их старая похоть. Враг атаковал их ею, пытаясь напугать и навести мысли осуждения. Такое случалось за время моего служения со мной. Враг преследовал меня греховными мыслями и говорил, что завет — это ложь, что я бессилен против господства греха, и мой грех всегда будет воскресать во мне. Как мы отвечаем на обвинения сатаны? «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас» — Иакова 4:7. Не имеет значения, как много искушений бросает на вас сатана. Вы не должны бояться никакого греха из вашего прошлого. Если вас покрыла кровь Иисуса Христа, дьявол ничего не может сделать, чтобы отделить вас от Отца. Конечно, вы всегда имеете пребывающую в вас греховную природу, и вас всегда будут предостерегать неожиданные сюрпризы с ее стороны. Но Дух Святой верен, чтобы умерщвлять все эти старые похоти, когда мы призываем Его сделать это. Он не позволит им погубить нас. Божьи обетования завета сделали нас свободными от всякого господства греха. дьявол оставил Иисуса, и ангелы служили ему. Представьте, что вы встретились с Иисусом на 41-й день, сразу же после его искушения в пустыне. Лицо его сияет, потому что ангелы ободрили его дух. Он радуется, прославляя Отца, потому что одержал великую победу. Он преодолел искушение врага. Вы видите, как Иисус буквально излучает из себя жизнь и уверенность. Теперь он готов встретиться с силами ада. Итак, он смело проходит лежащие во тьме великие города, проповедуя Евангелие, уверенный в Божьем Слове, и исцеляет больных, зная, что с ним его Отец. Когда же вы исследуете свою собственную жизнь, вы видите как раз противоположное. Вы все еще идете по своей иссохшей пустыне, вы подвергаетесь свирепым атакам сатаны, и ваша душа повержена в уныние. Вы не можете избавиться от мысли. Иисус никогда не подвергался такому испытанию. Он был выше всего этого. С этими мыслями вы идете в церковь, искушаемые, испытываемые и отчаявшиеся, и предстаете перед своим пастором, человеком, который кажется таким сильным в вере. Он так убежденно говорит о Божьем присутствии, как будто его только что посетили служебные ангелы. Вы думаете, у него никогда не было проблем, подобных моей? Если бы вы только знали, вы не были там, когда Бог призвал этого человека проповедовать. Дух Святой дал ему славное призвание и тут же повел его в пустыню, чтобы он был подвергнут там мучительному искушению. Вы ничего не знаете о днях, неделях и месяцах, когда его терзал сильный голод по Богу, который не находил удовлетворения. Вы никогда не переживали атак лжи, которую сатана обрушивал на его голову, греховных мыслей, которые мучили его по временам. Вы не были там, когда он был унижен до праха, повергнут в отчаяние, и вы не осознаете, как часто его лучшие проповеди были результатом испытаний в его личной жизни. Павел предостерегает нас, чтобы мы не измеряли свою праведность, сравнивая ее с праведностью, которую, как мы думаем, обладают другие. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самим собою и сравнивают себя с собою неразумно. 2 Коринфянам 10:12. Мы не можем читать то, что находится в сердце другого человека. Кто бы подумал на 41-й день, что Иисус только что вышел из длительного, ужасного искушения? Кто бы мог знать, что слава, которую они видели в нем, явилась из борьбы, какой они никогда в своей жизни не переживали? Мы должны взирать только на Иисуса и полагаться только на Его праведность и святость. Он дал нам всем одинаковый доступ к ней. Бог любит нас, и во времена наших испытаний сам Его Дух повел вас в пустыню. Но там уже побывал Его собственный Сын, и Он в точности знает, через что вы сейчас проходите. Позвольте Ему совершить свою работу, чтобы вы имели полное доверие к Нему и зависели только от Него. Вы выйдете с верою, святым состраданием и силою, чтобы помогать другим. Аллилуйя!

Это была проповедь Дэвида Уилкерсона на тему «Искушение праведных». Текст читал Игорь Крапенков, редактор программы Татьяна Крапенкова. Пусть Бог вас благословит и сохранит. До новой встречи!

Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».

0: Здравствуйте! Продолжаем цикл бесед Малого библейского колледжа. Сегодня предметом нашего разговора будет практическое проявление любви по отношению к оступившимся, к тем, кто нуждается в нашей поддержке.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем изучение системы ценностей Иисуса Христа. В наших беседах мы исследуем евангельские повествования и следим за тем, как исповедовал Иисус Христос те или иные ценности, какой смысл Он вкладывал в них. При этом нам следует понимать, что слово «исповедовать» имеет двоякий смысл. Первое – это говорить, а второе – быть таким же. Мы только тогда будем исповедовать Иисуса Христа нашим Господом, когда мы будем исповедовать то, чему учил Он. Рассматривая жизнь Иисуса Христа на основании четырех Евангелий, нельзя не заметить присутствие особой силы, которая обитала в Нем, которая присутствовала в Его взаимоотношениях с людьми, которая сопровождала Его всегда. Этой силой была Христова любовь. Мы говорили о ней, вспоминая Марию, Марфу и их брата Лазаря. Она была особенно видна в отношении к апостолу Иоанну. Апостолы, бывшие в горнице во время Тайной вечери, тоже не сомневались во всепроникающей любви Христа, побуждающей к любви взаимной. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы рассказать о том, как эта истина подтвердилась в отношении Иисуса к Петру. Когда Иисус встретил его, у Петра было другое имя – Симон. И характерной чертой этого человека была нестабильность. Более подробно об этой встрече вы можете прочитать в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 40-42. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На мой взгляд, любовь здесь показана по меньшей мере с двух сторон. Первое, что стоит заметить, так это то, как Иисус посмотрел на Петра. Возможно, что также пристально он смотрел на богатого юношу, любя его и говоря, что первое место в своей жизни следует отдавать Богу. Как вы думаете, что творилось в душе у рыбака, когда Иисус пристально смотрел на него? Не кажется ли вам, что в глазах Иисуса, в выражении его лица, в каждом ее жесте Петр угадывал одно – любовь? Вторым способом, которым Иисус показал свою любовь к Петру, было то, что Он назвал камнем, скалой этого человека. А ведь характерной чертой, жизненным принципом, если хотите, итогом всей жизни Петра была нестабильность. Но сразу ли стал Петр стабильным, когда узнал, что он скала? Конечно, нет. Иисус не говорил, каким был Петр. Он дал ему понять, каким тот должен быть. Сейчас он таков, но должен стать другим. Должен стать Петром, скалой. Попытайтесь использовать подобный подход к вашим детям, жене или мужу, к вашим сослуживцам. Опробуйте этот подход, давая им понять, что вы верите в их потенциальную возможность, верите в то, что они могут быть такими, какими хочет их видеть Бог. Такая положительная поддержка, безусловно, есть проявление любви. Когда Павел

Именно так. И я скажу вам, что такая любовь не может оставить равнодушным. Я верю, что слова Иисуса, сказанные Петру, и были выражением той неотразимой любви. Затем в 16 главе Евангелия от Матфея мы видим другой пример взаимоотношений Иисуса Христа и Петра. Когда Господь спросил учеников: «Вы за кого почитаете Меня?» Ответ Петра был верен. А теперь вспомните реакцию Иисуса. «Не плоть и не кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Однако из посланий, написанных Петром, мы никак не можем заключить, что он был тем основанием, на котором была построена церковь. Его основанием, согласно посланиям Петра, был сам Иисус Христос. Но Господь дал понять Петру и всем нам. Он построит свою церковь на том основании, на котором человек, подобный Петру, может сказать то же, что сказал Петр, потому что это открыл ему Отец Небесный. Церковь Христова основана на том, что Бог может делать необычайное через обычных людей, послушных Ему. А теперь давайте откроем 22 главу Евангелия от Луки, где описывается подходящее к концу земное служение Христа и страх Петра перед приближающейся смертью. Иисус знал, что все апостолы собираются оставить Его и бежать под покровом ночи, и что Петру остается лишь шаг до отречения от своего Господа. Потому-то мы и слышим такие прекрасные слова нашего Спасителя. Я уверен, что когда Христос произносил их, Петр читал в глазах Иисуса несказанную любовь. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Петр же говорит Господу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». И Господь, я уверен, с любовью во взоре говорит Петру: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня». Позже, находясь во дворе первосвященника и услыхав крик петуха, Петр понял, что предсказание Господа исполнилось. После такого сурового для Петра урока в последней главе Евангелия от Иоанна мы опять видим пример всепрощающей любви Иисуса. Он был распят, и, казалось бы, у Петра были все основания возвращаться к прежнему ремеслу – к рыбной ловле. Вы только представьте себе весь ужас разочарования апостолов и трагизм, пережитого Петром в результате своего отречения. Но Иисус является тем людям, в присутствии которых Петр некогда хвалился, что не отречется от Христа, и задает Петру непростой вопрос: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Ответ Петра можно перевести из греческого так: «Да, Господи, Ты знаешь, что я Твой друг». Интересно, что в своем вопросе Иисус использовал греческое слово «агапе», что означает «божественную любовь». Но Петр, отвечая, использует другое слово «филио», что означает не любовь от Бога, а лишь дружескую привязанность. Петр не претендует на высшую любовь. Теперь у него нет дерзновения хвалиться, как раньше. И он со смиренным духом отвечает: «Господи, Ты знаешь, что моя любовь к Тебе далека от совершенства. Я лишь только Твой друг». Ответ Иисуса восхищает Своим снисхождением: «Паси овец Моих». Затем Иисус вновь повторяет вопрос: «Любишь ли Ты Меня?», но на этот раз не добавляет «больше, нежели они». И снова ответ Петра означает: «Да, Господи, я Твой друг».
И апостол слышит в ответ:

«Паси овец моих». И только в последний раз вопрос Иисуса имеет несколько иной смысл. «Петр, действительно ли ты мой друг?» Петр, огорченный такой постановкой вопроса, отвечает: «Господи, ты ведь знаешь мое сердце, ты знаешь, что я твой друг». Не знаю, как вы, но я восхищен тем, как Иисус подбадривает и поддерживает оступившегося Петра. Господь поддерживает того, кто прежде пал, кто предал его, кто прочувствовал весь ужас отречения и горечь покаянных слез. Но Господу и нужны такие люди, которые познали горечь поражения и которые потому надеются не на себя, но на Бога. Только такие люди смогут заботиться о Господней пастве. Христос не ищет суперпастырей, требующих от овец невозможного. Нет, ему нужны пастыри, знающие паству.

Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Были ли падения у вас? Чувствовали ли вы чью-то руку в тот горестный момент? На примере Петра мы знаем, что поддержка в момент падения есть благороднейшее проявление любви. Так Иисус не раз давал понять Петру: «Я верю в тебя, Петр, я верю в твои лучшие возможности». Верите ли вы в то, что Иисус любит вас, даже если вы оступились? Исповедуете ли вы ту же любовь, какую исповедовал Он по отношению к падшим, к тем, кто доставлял немало хлопот и беспокойства? Дорогие друзья, в следующий раз мы опять коснемся темы любви, и предметом беседы будет любовь Иисуса к грешникам. На этом мы прощаемся с вами. Запишите наш адрес: 194-214, город Санкт-Петербург, Абонентский ящик.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать духовную беседу.
1: «Пошли меня». Книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. И повелительно и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. На призыв Господа, кого мне послать, откликнулись в свое время братья Джон и Чарльз Весли. Они родились и выросли в Шотландии в начале XVIII века в семье Самуила и Сюзанны Весли. Огонь духовного пробуждения разгорелся в Англии в XVIII веке. Пробуждение охватило Британские острова и перекинулось в Северную Америку. Сотни тысяч людей каялись и приходили к Богу. А началось все с небольшой студенческой молитвенной группы в университетском городе Оксфорде. Несколько студентов решили регулярно собираться для изучения Библии и совместной молитвы. Среди них были братья Джон и Чарльз Весли. После окончания университета Джон и Чарльз покинули родную страну и отправились в Америку на миссионерский труд среди индейцев. Их мать, Сюзанна Весли, благословила сыновей на дорогу такими словами. «Если бы у меня было даже 20 сыновей, я не знала бы больше радости, чем всех их посвятить на служение Господу». Их миссионерская работа в Америке длилась недолго и окончилась полным разочарованием. Братья Весли вынуждены были возвратиться в Англию. В этот момент они еще не знали, что в планах Божьих для них было приготовлено многолетнее и благословенное служение в их родной стране. Вернувшись в Англию, Джон и Чарльз ясно увидели, что их родной народ погибает, не зная Евангелия и не имея познания о Боге. Господь призывал братьев Весли отказаться от уюта размеренной жизни и идти с проповедью о Христе в деревни, в шахтерские поселки, в большие города, в тюрьмы. И они откликнулись на Божий призыв, стали ездить по всей стране с единственной целью – проповедовать Евангелие незнающим Господа. С тех пор они на протяжении десятков лет свидетельствовали о Божьей любви. В некоторых местах, в церквах, но чаще всего прямо под открытым небом, на площадях, на полянах, на ярмарках. Джон Весли останавливал свою лошадь на базарной площади и начинал петь гимны. Собиралась толпа, и он проповедовал Евангелие. Тысячи людей пришли ко Христу в результате многолетнего жертвенного труда братьев Весли. Служение старшего из братьев, Джона Весли, продолжалось на протяжении 52 лет, до самой его смерти, наступившей в возрасте 88 лет. Он много ездил и проповедовал почти каждый день, и ритм его служения не изменился даже в старости, на склоне жизни. Например, в 85 лет Джон Весли мог проехать на лошади расстояние в 50 километров, чтобы попасть на назначенное заранее вечернее богослужение. Еще в молодые годы, в начале своих многочисленных поездок, Джон Весли приспособился читать верхом на лошади. В течение последующих 50 лет, путешествуя почти каждый день, он много часов проводил на лошади, изучая Библию и подготавливая свои проповеди и статьи. А младший из братьев, Чарльз Весли, с момента своего обращения к Богу стал писать христианские гимны. За всю жизнь он написал их более 6000 и издал 64 сборника гимнов. Полувековое служение братьев Весли в Англии встречало сильное противодействие, как со стороны представителей официальной церкви, так же и со стороны светской власти. Английский епископ Батлер из Бристоля пытался запретить Джону Весли проповедовать шахтерам. Весли ответил: «Тем, что я проповедую Евангелие, я не нарушаю законов страны. Но если бы даже мне сумели доказать, что я нарушаю законы, я задал бы тогда только один вопрос – должен ли я подчиняться Богу или людям?» Самыми трудными были первые 30 лет после начала духовного пробуждения. Часто собрания, проводимые братьями Весли и их друзьями, разгонялись разъяренными ватагами, вооруженными палками, хлыстами и камнями. А иногда нарушители просто подходили вплотную к слушателям и пытались заглушить голос проповедника оглушительными свистками или грохотом жестянок. Когда богослужения разгонялись, проповедников нередко избивали, часто покушаясь на их жизнь. Так что братьям Весли не раз приходилось скрываться от разъяренной толпы в чьем-то огороде или амбаре. В домах новообращенных их же односельчане выбивали окна, рубили на куски мебель, разрезали перины и подушки, усыпав весь пол перьями. Однажды Джон Весли был приглашен в дом пожилой вдовы и ее дочери. Не успели они еще сесть за стол, как дом был окружен возбужденной толпой, яростно ломившейся в дверь и требовавшей расправы над проповедником. Испуганная вдова с дочерью не знали, куда спрятать гостя, но он отказался прятаться и встал у закрытой двери, готовый в любую минуту встретить толпу. Через мгновение дверь была сломана, и Весли шагнул вперед, открыто смотря в глаза людей и обращаясь к тем, кто стоял поблизости. «Вы ищете меня? Вот я. Кто из вас хотел говорить со мной? Ты хотел или ты, а может ты?» Продвигаясь таким образом в гущу толпы и задавая эти вопросы, Весли прямо смотрел в глаза толпившихся вокруг него людей. А потом очень громко, стараясь перекричать шум, он спросил: «Хотите слышать мои объяснения?» Люди закричали: «Говори, хотим слушать!» И он стал говорить о Христе, о Божьей любви и о прощении грехов. Настроение толпы переменилось, шум постепенно стих, все внимательно слушали. Несмотря на гонения и трудности, служение Весли продолжало успешно совершаться. Росло число новообращенных, увеличивалось количество проповедников и евангелистов, зажженных, как и Весли, стремлением трудиться для спасения душ. Так из скромного начала, с небольшой студенческой молитвенной группы, Господь начал движение за духовное пробуждение, охватившее Британские острова, всю Северную Америку и распространившееся на многие другие страны. Друзья, как бесконечны просторы нашей земной Родины! И как много еще в Советском Союзе деревень, поселков и даже городов, где люди никогда не слышали вести о Христе, где нет ни одного верующего! Кто из нас согласится сегодня, как в свое время сделали Джон и Чарльз Весли, расстаться с привычным, размеренным течением жизни, с удобствами больших городов и поселиться там, где нет еще ни одного верующего? В Библии сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Послание к Римлянам, 10 глава. «И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Привыкнув жить в тепле, в покое, себя не ставя под удар, и время смутное такое, ты отказался от труда. Но беспристрастно взвесь теперь перед лицом великим Божьим, приобретений или потерь, чего же в твоей жизни больше? Ты отказался от разлук, от будней в вечном напряжении и от поддержки Божьих рук в усталости, в изнеможении. Духовно вроде не ослаб и в церкви местной не помеха, но нет во всех твоих делах ни вдохновения, ни успеха. В собрании ходишь ты, поешь, благословений ловишь капли, а был готов пролиться дождь. Но отказался ты, не так ли?» В книге пророка Иеремии в первой главе описано призвание Иеремии на служение, в начале его жизненного пути. Но Иеремия пытался переубедить Бога: «Да разве я смогу? Я еще так молод, да и вообще, кто я такой, чтобы исполнить поручение Бога Небесного?» В ответ на все его возражения Господь сказал Иеремии: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». И здесь же Господь предупреждает молодого пророка о трудностях и препятствиях на пути служения Богу: «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Цена посвящения. Годы скитания по тюрьмам не вычеркнуть. Планы уюта пусть были расколоты, знает плавильщик, в горниле мучительном лучшее золото. Труд изнурительный, тропы опасные, тело бессильно справиться с холодом, чье-то ворчание, а не напрасно ли, в пламени золота. Скудная пища, нормы завышены. Кажется, ропот сблизится с голодом. Тело, смирись, по воле Всевышнего плавится золото. Фраза из сумрака. Стенами толстыми ты окружен, а годы немолоды. И вспоминается слово апостола. Будьте как золото. В зеркало смотрят глаза усталые, рано покрылись инеем волосы. Сын не поймет преждевременной старости. Это же золото. В небе оно Иисусом воспримется и засияет, подобно пламени, ведь очищалось от разных примесей в огненных камерах.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в программе этого часа вы услышите на нашем радио следующие передачи: краткие проповеди Чарльза Сперджена, детская история, ежедневная программа «Читаем христианскую литературу» и передачу «Наука и религия».
2: Молитесь во всякое время. Послание к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. Какое множество молитв вознесли мы к небу с того момента, как впервые научились молиться. Нашей первой молитвой была молитва о нас самих. Мы просили о том, чтобы Бог помиловал нас и изгладил грехи наши. Он услышал нас. Но когда Он изгладил грехи наши, как туман, у нас появилось еще больше молитв о себе. Мы стали молиться об освящающей благодати, о благодати, сдерживающей и ограждающей. Мы стали жаждать нового утверждения в вере, утешительного применения к нашей жизни обетования, сохранения в час искушения, помощи в труде и поддержки в день испытания. Мы вынуждены прибегать к Богу ради душ наших, как вечные нищие, прося обо всем. Засвидетельствуйте, дети Божии, ни в каком другом месте не смогли вы получить хоть что-нибудь для вашей души. Весь хлеб, который ела душа ваша, снизошел с небес, и вся вода, которую она пила, проистекла из живой скалы Господа Христа Иисуса. Ваша душа никогда не обогащала сама себя. Она всегда была на иждивении ежедневных подаяний щедрости Божией, и поэтому молитвы ваши возносились к небу ради сонма духовных милостей, которым нет предела. Вашим нуждам не было числа, и потому бесконечно велики были возможности их удовлетворения. А молитвы ваши также многообразны, как неисчислимы милости. А посему разве нет у вас оснований сказать: «Люблю Господа, ибо Он услышал голос молений моих». Ибо как многочисленны были молитвы ваши, так же многочисленны были Божии ответы на них. Он услышал вас в день скорби, укрепил вас и помог даже тогда, когда вы бесчестили Его опасениями и сомнениями, стоя у очистилища. Помните об этом, и пусть это наполнит ваше сердце благодарностью к Богу, который с такой милостью принимал ваши бедные слабые молитвы. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его.

Доброе утро, детки! Вы такие сегодня нарядные, красивые. Слава Богу! Бог вас сделал такими красивыми. Сегодня хотите слушать историю? Сегодня у нас будет очень интересная история об одном мальчике, которого звали Карл. Как его звали? Карл. Карл. Да, Карл. Такое интересное имя. Наверное, немецкое. Карл читал Библию, и он прочитал, что однажды мальчик Самуил слышал голос Божий. Представляете? Вы слышали эту историю? Читали в Библии? Да? Как Самуил услышал, как Бог его зовет. И Карл пришел к маме и говорит: «Мама, мама, я хочу тоже, чтобы Бог мне сказал, чтобы Он позвал меня». Мама говорит: «Хорошо, я скажу тебе, когда Бог тебя будет звать. Когда тебе будет хотеться сделать что-то плохое, когда тебе будет сильно хотеться не послушать маму или папу, тогда Бог тебя позовет. Только ты внимательно слушай». Карл говорит: «Хорошо». У вас такое бывало, детки, что не хочется маму или папу слушать? Такое было у вас или нет в жизни? Не было такого? Молодцы вы какие! Ну, Карл начал ждать. Вот однажды мамы не было дома, он был с бабушкой. Вам нравится с бабушкой быть? Да, всем нравится с бабушкой быть. И вот Карл был с бабушкой. И он попросил у бабушки яблоко съесть. Бабушка говорит: «Хорошо, яблоко можно съесть, только больше ничего не ешь до обеда. Хорошо? Пойди туда, в кладовку». Это такой специальный, как шкаф, похожий на шкаф. Там яблоки были. «И возьми там себе яблоко. Только больше ничего там не трогай. Хорошо?» Карл говорит: «Хорошо». И он пришел, открыл двери кладовки, увидел яблоки лежат там. Он взял себе хорошее такое яблоко, красивое. И он хотел уже уходить. И вдруг он заметил там пирог. Вы любите пироги? Любите пироги? А с чем вы любите пироги? С яблоками, да? А еще с чем? Кто любит с чем пироги? С вишнями, да? А кто еще какие любит? Пироги. Знаете, что такое пироги? Да? А с чем вы любите пироги? С чем? С яблоками тоже, да? Вот, все любят с яблоками. И вот там был очень вкусный пирог с яблоками. И Карлу захотелось взять этот пирог. А бабушка что ему сказала? «Больше ничего не бери». Так? И у него рука уже так потянулась к этому пирогу. И тот вдруг он услышал: «Карл, Карл!» Он быстро закрыл двери, так и не взял пирог, и побежал вниз, на улицу, с яблоком. И он такой радый был. «Я услышал, как Бог меня зовет. Карл, Карл!» Когда ему хотелось не послушать маму и бабушку, он услышал голос Божий. Голос, который говорил ему на ушко: «Карл, Карл, не трогай». Он, с одной стороны, ему так неудобно было, что он хотел не послушать бабушку, а с другой стороны, он так радовался, что он услышал голос Божий.
И в тот вечер, когда мама пришла с работы, и он уже ложился спать, и мама пришла к нему, чтобы поцеловать его на ночь, помолиться с ним, она говорит: «Мама, знаешь, что сегодня было?» Говорит: «Что?» «Я услышал голос Божий». И он рассказал маме эту историю, как ему хотелось очень сильно взять пирог, но он не взял. Вы знаете, Карл с этих пор всегда прислушивался к голосу Божьему, особенно когда ему хотелось не послушаться или когда ему хотелось сделать что-то такое, что нельзя делать. И вы знаете, Карл вырос, он уже сегодня не маленький мальчик, он уже сегодня взрослый. Вы знаете, что вы тоже будете взрослые? Знаете? Когда-то вы будете такие большие, такие умные, красивые. Но самое главное – это слышать голос Божий. Карл уже сегодня большой, но он научился слушать голос Божий. И сегодня все люди любят его и уважают его, потому что он очень хороший человек. Он слушает голос Божий. А вы хотите слышать голос Божий? Да? Тогда я вам подскажу, что делать нужно. Когда вам захочется сделать что-то плохое, или когда вам захочется не послушать папу или маму, прислушайтесь внимательно в этот момент. Бог будет говорить к вам, а вы слушайте его голос. Хорошо? Ну, молодцы.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем передачи и предлагаем вам ежедневную страничку «Читаем христианскую литературу». По ее окончании через полчаса слушайте передачу «Наука и религия».
1: «Мама, где ты?» Я помню ее глубокие морщины, серые глаза, короткие волосы и вечно хмурое лицо. Она была высокая, примерно 65 лет. Мы звали ее бабушка. Нас с Марией отвезли к ней, чтобы мы привыкли к жизни вне детского дома. Мы приехали в дом бабушки осенью, поэтому я пошла в среднюю школу Вудро Вилсон в Окленде. Мария пошла в начальную школу, расположенную неподалеку. Нам не сказали, почему бабушка получила официальное опекунство, но со временем стало ясно, что эта женщина знает нашу мать. Через день после переезда мы были ознакомлены с правилами. «Если вы ослушаетесь меня, то получите вот это», предупредила она, дав нам по пощечине. Было очень больно, но мы с Марией старались не плакать. Нам не позволяли есть за столом. Мы должны были питаться объедками. Но мы были так напуганы, что не пытались протестовать, а старались приспособиться к этой жизни.
2: «Вам повезло, что вы здесь. Если бы не мы, вы сейчас были бы на улице», — кричала она, сдабривая свою речь бранью.
1: Ее тихий муж не замечал нас и терпеливо сносил выходки своей грозной супруги. Когда она посылала нас в магазин, то не разрешала составлять список.
2: «Молоко, хлеб, кочан салата, банка горошка».
1: Она продолжала перечислять, пока не набиралось достаточно продуктов, чтобы наполнить две сумки. Если мы что-то забывали, она била нас по ногам палкой от половой щетки. Я все еще исполняла наказ матери заботиться о Марии. Однажды, когда бабушка хотела побить ее, я встала между ними.
3: «Пожалуйста, лучше побейте меня!» — попросила я.
1: Бабушка не возражала. Как я благодарила Бога за ежедневную пятимильную прогулку до школы. У меня не было близких друзей, я боялась разговаривать с другими детьми, ведь они могли спросить меня о родителях или о семье, где я жила. Но, находясь на свежем воздухе, я громко разговаривала с Богом.
3: «Ты должен мне помочь! Всем остальным все равно! Пожалуйста, Господи, пожалуйста!»
1: Однажды бабушка дала мне такое задание.
2: «Иди разыщи твою мать и скажи, чтобы она дала мне денег. Если не даст, я выкину вас с сестрой».
3: «Но я не знаю, где она», — возразила я.
2: «Иди и найди. Найди и принеси денег. И можешь не возвращаться, пока не сделаешь то, что я сказала».
3: «Но как же нам ее найти?» — захныкала я.
2: «Меня это не волнует. Это твоя проблема».
1: С этими словами бабушка повернулась и ушла. Мы стали бродить по деловому району Окленда, продвигаясь от ресторана к ресторану. Мария стояла в дверях, а я пробиралась внутрь, чтобы посмотреть на официанток. Час за часом мы искали. Нам становилось страшно. Меню, вывешенное в витрине, запах вкусных блюд разжигали наш аппетит. Если бы мы только могли сесть и поесть. На нас не было ни пальто, ни свитеров. Когда солнце село, мы начали дрожать. Мария плакала. Мы знали, что не можем вернуться с пустыми руками.
3: «Господи, помоги нам найти ее!» — молилась я, стараясь не плакать.
1: Следующий ресторан был грязный, темный, внутри и обшарпанный снаружи. И вновь Мария осталась в дверях, а я, стараясь пройти незамеченной, обходила посетителей, шедших к выходу. И тут я наткнулась на человека в белом колпаке, повара, наблюдавшего за мной.
3: «Я ищу мою маму, сэр. Она официантка».
2: «У нас нет служащих с детьми», — последовал краткий ответ.
1: Но в другом конце зала, принимая заказ, стояла мама. Не сводя с нее глаз, я позвала:
3: «Мама!»
1: «Я не твоя мать!» — буркнула она. А потом, отойдя от столиков, чтобы ее не слышали, прошептала. «Я скажу менеджеру, что ты моя сестра. И все-таки, что тебе надо?»
3: «Мне нужны деньги».
1: «У меня их нет».
3: «Но бабушка сказала, что прогонит нас, если...»
1: «Просто скажи ей, что денег нет», — перебила она и повернулась, чтобы уйти. Все еще не веря в то, что произошло, мы с Марией вышли из ресторана. Когда мы шли по темной улице, я уже не могла сдержать слез.
3: «Господи, почему ты обманул мои надежды? Ты привел нас в нужный ресторан. С твоей помощью мы нашли маму. А что произошло потом? Мама публично отказалась от нас. Мы дрожа стояли перед ней, но она не пожалела нас. Мы возвращаемся к бабушке с пустыми руками».
1: Бабушка уже поджидала нас с палкой в руках. Она сильно била меня, проклиная за то, что мы не принесли денег. Потом она стала трясти меня и схватила за горло, стараясь задушить. Пытаясь вдохнуть, я умоляла ее остановиться. У Марии началась истерика.
3: «Дорис умрет! Она умрет! Отпустите ее!»
4: «Убирайся из комнаты!» — закричала на нее бабушка.
1: Она еще сильнее схватила меня.
4: «Я задушу тебя! Это обрадует твою мать! А нам не придется беспокоиться о деньгах!»
1: — вопила она, тряся и душа меня. Потом она засунула меня в шкаф и заперла дверцу.
4: «Посиди там и подумай, что произошло. Когда в следующий раз я велю что-то сделать, не возвращайся домой, пока все не выполнишь».
1: Через несколько часов мне позволили лечь спать. Тогда впервые я подумала о побеге. «Куда мне идти, Господи?» Я умоляла ответить мне. Марии было 12 лет, мне 13, и мы находились под официальной опекой этой женщины. Но нам некуда было идти, поэтому пришлось остаться. Я очень мало знала о Боге, к вере в которого пришла лишь несколько месяцев назад. Но я знала, что Он заботится о нас. Когда жизнь становилась невыносимой, а такое случалось часто, Он всегда давал какое-то облегчение. Я была уверена, что как-то, чем-то, но Он поможет нам. Каждый день я читала Новый Завет, который подарила мне Ирма Фрем. Многое было непонятно, но я заучивала наизусть выделенные стихи. «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Меньше чем через неделю после безрезультатной встречи с мамой, вернувшись из школы, мы увидели дома незнакомую женщину. Она сказала, что наши вещи уже в машине и что она отвезет нас в другое место. Бабушка сдержала слово. Мы не принесли денег и поэтому должны уехать. Нам нечего было терять. Так и не придя в себя от неожиданности, мы попрощались с бабушкой. Поездка была короткой, около 3 миль. Мы остановились возле большого оштукатуренного дома с ухоженной лужайкой и площадкой для игр. В то время, когда мы вынимали из машины коробку с одеждой, по дорожке мимо нас прошли девочки. Позже мы узнали, что это дом для девочек, находящихся под опекой суда. В основном они были старше нас, но все же я надеялась, что тут нам будет лучше. Именно здесь впервые я поделилась тем, что знала о Христе. Я объясняла другим девочкам, что Он может простить наши грехи и привести нас к Богу. Некоторые были заинтересованы и задавали вопросы, на которые мне было трудно ответить. Одна озлобленная девочка, почувствовав мое относительно спокойное состояние, набросилась на меня.
3: «Неужели ты не понимаешь, что никому не нужна?»
1: «Понимаю, но Христос заботится обо мне».
3: «Ну и что? Ведь Он не помогает тебе?»
1: Ее голос еще долго звучал в коридорах, но я была убеждена, что моя вера в Бога принесет много добра. Я знала, что тоже была бы очень несчастна, если бы не была уверена, что Бог любит меня. Еда в этом доме была вкусной.

0: семью. Господи, это слишком больно. В доме раздался звонок. Я прошла через холл, распахнула огромную дверь и остолбенела. На пороге стояла бабушка, такая же сердитая, как и раньше. «Неужели мы возвращаемся в ее дом?» Я содрогнулась. С ней была незнакомая женщина. «Мы приехали, чтобы отвезти вас в семью, живущую в Сан-Франциско». Я вздохнула с облегчением. «Расскажите нам о них, кто они?»
1: «Их фамилия Макин. Они знают вашу мать».
0: Это уже была нерадостная весть. Мы сели в машину и поехали к парому, чтобы пересечь залив. Паром причалил, и через несколько минут машина остановилась перед темным обшарпанным домом. Мистер и миссис Макин встретили нас на пороге. Невысокий коренастый человек с темными волосами и широкой грудью, он напомнил мне гориллу. У миссис Макин кожа была желтоватого оттенка, а седые волосы разбросаны на прямой пробор. У них был 15-летний сын и дочь Сьюзан, 12 лет, как и Мария. Они были рады, что мы будем жить у них и выполнять всю домашнюю работу. С того времени, как мы с Марией покинули детский дом, прошло меньше 8 месяцев. Мы прожили 4 месяца у бабушки и еще около 4 в приюте для девочек. Мое 14-летие было уже не за горами. В связи с переездом в Сан-Франциско нам пришлось ходить в среднюю школу Джона Свита. В день приезда к Макинам мне сообщили, что есть за одним столом со всеми я не буду. Более того, я могла есть только если что-то оставалось. Если же остатков не было, я ходила голодная. Марии позволили есть с ними. Их любимым блюдом была рыба. Когда семья заканчивала обед, мне, как и было обещано, доставались остатки. Миссис Макин брала голову и хвост. Иногда мне везло, это было 2 головы и 2 хвоста. Бросала их в кастрюлю с кипящим порошковым молоком. Это и была моя еда. Как я ненавидела эти рыбьи глаза-бусинки, смотрящие на меня. Они напоминали мне глаза миссис Габриэль, ее маленькие глазки, которые пронзали нас насквозь. Эти рыбьи глаза воскрешали воспоминания, которые я старалась похоронить. До сих пор, хотя я и ем рыбу, я не выношу вида рыбы, приготовленной энтото. Мария почти все время играла с Сьюзан. Я же вытирала пыль, стирала, колола дрова, мыла полы. Но хуже рыбьих голов и тяжелой работы были незаслуженные побои, которые я получала регулярно. Макины ругались, осыпая друг друга проклятиями, а потом вымещали всю злость на мне. Они никогда не били Марию и своих детей, но меня они избивали немилосердно. Я часто пряталась в стенном шкафу Макинов и плакала. Иногда я спрашивала Марию, «Почему они так обращаются со мной?» «Я не знаю», — отвечала она. «Волновала ли ее моя жизнь? Сомневаюсь». Но даже если волновала, она не решалась проявить свои чувства ко мне, чтобы с ней не стали обращаться так же, как со мной. Мы с Марией никогда не обсуждали жестокость, окружающую нас, и не анализировали, почему же нас отвергают. Наша жизнь всегда была такой, иной мы не знали. Я отчаянно хотела быть любимой, может быть, даже чересчур. Когда я заканчивала стирать или мыть посуду, то мечтала, что кто-нибудь скажет: «Дори, ты отлично потрудилась». Что я должна еще сделать, чтобы люди сказали мне спасибо? Я всячески старалась угождать, но это не помогало. Денег за работу я не получала. Когда я подрабатывала нянею соседей, Макины отбирали у меня деньги. «Они идут на твое содержание», — говорили они. Мы с Марией стояли в очередях, чтобы получить одежду от проекта рабочей администрации, программы, организованной президентом Рузвельтом во время депрессии. Мы возвращались домой с ценным грузом, с мешковатыми брюками, разрозненным бельем и слишком большими ботинками. Моя раскладушка стояла в коридоре, ведущей из столовой в спальню Макинов. Мария спала с Сьюзан. часто мимо

моей кровати, шаркая ногами, шли в спальню хозяйки какие-то странные люди. Однажды мужчина остановился и, чтобы смутить меня, сдернул с меня одеяло. Я стала брыкаться и визжать. Он ушел. Хотя никто мне ничего не рассказывал о сексуальной невинности, я интуитивно чувствовала, что секс вне брака – грех. Господи, сохрани меня в чистоте! Оглядываясь назад, я думаю, что на самом деле Макины надеялись, что я уступлю кому-нибудь из этих порочных людей. Их ненависть ко мне и расположение к Марии привели меня к выводу о том, что они искали любую возможность избавиться от меня. Мама дважды навещала нас у Макинов. Несмотря на глубокие эмоциональные раны прошлого, я была рада видеть ее. «Мама!» – закричала я. «Не называй меня мамой, зови меня Лаурой. Я не к тебе приехала. Где Мария? У меня для нее подарок». Острая боль пронзила меня. Я отвернулась, обиженная и озлобленная. В тот день я начала понимать, что она никогда не полюбит меня. Но теперь я была достаточно взрослой, чтобы догадаться, почему она так упорно отвергает меня. Сравнив мой и ее возраст, я вычислила, что она родила меня в 15 лет. И хотя она никогда не говорила об этом, я подозревала, что беременность принудила ее к раннему замужеству. Но понимание этого не уменьшало мою обиду и жажду любви. Я знала, что нельзя отступать, поэтому вновь и вновь обращалась к Богу. Каждое утро, перед тем, как отправиться в школу, я шла в ванную, запирала дверь и опускалась на колени рядом с белой ванной. Я доставала Новый Завет, который прятала в сумке, и читала его. Я должна была прятаться, иначе они отняли бы его у меня. Моя Библия была как книга любовных писем, наш с Богом секрет. Никто не учил меня заучивать стихи, но раз они что-то мне говорили, я хотела запомнить слова. Я помечала отдельные, рядом с некоторыми ставила даты. Потом я просила Бога помочь мне в этот день в школе. Я не могла представить себе день, начинающийся без молитвы в ванной. Несмотря на всю жестокость, окружающую меня, у меня был один друг — Господь. Часто, возвращаясь из школы, я боялась входить в дом, зная, что, скорее всего, меня будут бить. Поэтому я бродила по темным аллеям и спала на холодном асфальте. Но это было лучше побоев, которые я получала у Макинов. Иногда Бог говорил со мной почти вслух. Я ходила по улицам Сан-Франциско и видела в витринах красиво одетые манекены. «О, если бы у меня было хоть одно новое платье!» И я слышала, как Господь отвечал мне: «Дори, ты прекрасно одета, не в одежды, которые может увидеть человеческий глаз, а в праведность Христа». Иногда мне очень хотелось вкусно поесть. Когда я проходила мимо ресторанов и кондитерских, живот нестерпимо сводило от голода. Иногда мне даже хотелось украсть. Но Господь напоминал мне: «Не хлебом единым жив человек». В магазинах я видела, как жены идут под руку с мужьями, а некоторые из них обнимали своих детей. «Господи, если бы только у меня был кто-нибудь, кто бы мог взять меня за руку!» Господь отвечал: «Дори, я буду твоим отцом и матерью, братом и сестрой. Я буду с тобой. Я пребуду в тебе». Слава Богу, Он не оставил меня. Депрессия у меня продолжалась иногда по нескольку дней. Время от времени я задумывалась, смогу ли когда-нибудь освободиться от той боли и ощущения эмоциональной травмы, которые постоянно преследовали меня. У Макинов было немного дорогостоящих вещей. Среди них большой радиоприемник, стоявший около окна, которым пользовались в особых случаях. Мне было запрещено подходить к нему. Но однажды в воскресенье, когда все ушли, я включила его и случайно нашла программу Чарльза Фуллера «Час старомодного возрождения».
Моя изголодавшаяся душа просто впитывала духовную музыку и проповедь. Каждое воскресенье я молилась, чтобы все ушли, а я бы могла послушать радио. Однажды в воскресенье я потихоньку ушла из дома и стала бродить по улицам, разыскивая церковь, где бы можно было больше узнать о Боге и встретить того, кто позаботится обо мне. Я наугад выбрала большую церковь на углу, зашла туда и села в последнем ряду. В то утро проповедник читал, не отрываясь от книги. «По-моему, тут что-то не так», — сказала я себе по пути домой. В следующее воскресенье я нашла другую церковь, где проповедник говорил то же, что я слышала в Окленде. Интуитивно я понимала, что этот человек знает то же, что и я. Бог реален, и мы можем положиться на Его любовь. После службы я представилась пастору, доктору Льюису Джулианеллу. Я узнала, что попала в Первую Баптистскую Церковь Сан-Франциско. Через несколько недель я стала делиться эпизодами своей жизни, боясь рассказать все, чтобы об этом не узнали Макины. Доктор Джулианелл терпеливо выслушивал и, чтобы поддержать меня, позволил читать Писание в церкви. Другие прихожане пригласили меня на собрание на Union Square. Я становилась более уверенной, делясь Евангелием. Именно в Первой Баптистской церкви я была признана верующей, я была крещена.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Наука и религия».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский, почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

сегодня мы имеем беседу, коротенькую, несколько слов о науке, о философии и сердце человека. Наука, друзья мои, не выдумана человеком. Не человек творец науки. Она берет начало в реальной природе, в ее неизменных законах, обладающих абсолютной точностью, разумностью, целесообразностью. Во всех явлениях природы человек нашел закономерность, которой подчинены материя во Вселенной, сам человек и развитие общества. Но не желающие признавать Бога назвали эти законы объективными. Конечно, без закономерности, без разумности, без постоянства в законах реального мира, без строгой закономерности в явлениях природы, во всем творении, разум человека не мог бы развиваться. Беспорядок, хаос никогда не служит стимулом и основанием для развития ума и способностей человека. Без единого, непоколебимого, безвечного разума и великой премудрости Творца и Вседержителя Вселенной не было бы единства, не было бы красоты, целесообразности, которые пытливый человеческий ум находит во всем, что, как ему кажется, иногда произошло само собой. Вот что говорит Библия, друзья мои. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Нет языка и нет наречия, где бы не слышался голос их по всей земле и до пределов вселенной слова их». Человек, верующий в Бога и действительно признававший и признающий Христа не только своим спасителем, но и начальником жизни, причиной всего творения, видимого, невидимого, такой человек не может отвергать великое благотворное влияние науки на жизнь человека, уже в силу того, что все мы, живя на земле, не можем не пользоваться ее достижениями, удобствами, благами, помощью, пользой для себя и для других. Единообразие законов природы и материи, несмотря на разнообразие, всегда приводило и будет приводить к одному и тому же результату, к одним и тем же открытиям и изобретениям, хотя они будут открываться или делаться, как хотите, скажите, в разных странах, в разное время, как это было, допустим, с открытием порох, компас, радио, атомная энергия. Когда природе правильно задан вопрос, ответ всегда получится однозначным, независимо от того, кто его задавал, русский или американец. Кто так сказал? Так сказал профессор Аргонской лаборатории Хилбери, принимая гостей из Советского Союза, специалистов по атомной энергии. Благодаря изобретению электронного микроскопа, увеличивающего предметы в 200 тысяч раз, удалось рассмотреть микрокосмос, внутреннюю структуру атома. А благодаря изобретению радиотелескопа, сокращающего самые отдаленные, непостижимые для человеческого воображения расстояния, которые исчисляются световыми годами, удалось приблизить к нашему узору самую отдаленную звезду. Эти опытные данные свидетельствуют о единстве строения малого атома и Вселенной, Великой Вселенной. В микрокосмосе атома действует закон сцепления, а в макрокосмосе Вселенной закон тяготения. Знаменитый математик Исаак Ньютон так засвидетельствовал о незыблемых законах небесной механики. Математический порядок астрономической организации небесных тел обязан своим происхождением высшему разуму. Не разуму астроному, а высшему разуму. Не математические способности человека установили математический порядок в строении атома, по сути дела, бездушной материи, а также в строении миров необъятной Вселенной. Но математическое строение этих миров обогатило разум человека, и строгие законы движения небесных тел убедили его в наличии математической точности их. Несомненно, в этой точности происхождения этих законов виновен не человек. Но своим
существованием они обязаны высшему разуму Творца. Как поразительно прав был поэт, воспевший это божественное единство словами: «Велик ты в небесах на троне, в былинках на земле велик». Научные знания действительно облагораживают, обогащают, внешне обогащают человека и все человечество в целом. Но они, научные знания, совершенно не в силах изменить сердце человека и освободить его от жадности, зависти, гордости, от зла и ненависти и тому подобное. Все эти губительные язвы гнездятся где-то глубоко внутри человека и руководят его стремлениями, поведением, поступками. Образование только смягчает внешние формы зла, но он не уничтожает зло, потому что оно живет в сердце человека. Так сказал Христос. Вот его слова, записанные евангелистом Матфеем в 7 главе. «Ибо из сердца человека исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, богохульство, безумство. Все это изнутри исходит и оскверняет человека». В этом внутреннем мире души человека наука бессильна. Ни нож хирурга, ни препараты химика не могут удалить, не могут искоренить эти горькие корни из сердца человека. Эту операцию может произвести только сам Бог, только Творец человека. Но только при непременном условии, что сам человек пожелает избавиться от этих недобрых качеств, от этой греховной жизни. Так Писание говорит пророк Иезекииль в 36 главе. «Возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное». Он проводит слова Божии, пророк. Спасти человека от самого себя может только Христос. Вот что говорит он учителю Израиля Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». 3 глава Иоанна, Евангелиста. Если наука не может освободить человека от греха и ответить ему на вопрос, кто он, куда он идет и кто там вверху над звездами живет, то что может дать ему философия? Философия является предшественницей науки. Для древних народов она была путеводной звездой жизни, помогая своими изысканиями и собираниями полезного. Кстати, обратим внимание на философию Ницше, которая есть нечто вроде завершения теории Дарвина о естественном отборе. Целью его философской и литературной деятельности было уничтожение христианства. Вот его цель. Он доказывал, что основным источником зла в мире является христианское учение о любви, о милосердии, о кротости, о смирении. Он говорил: «Освободите человечество от этих пустых призраков совести, чести, стыда, и вы поразитесь результатом человеческих способностей. В этой свободной борьбе природных сил человека погибнут тысячи людей, но победителем будет сверхчеловек». Какой абсурд! И этот абсурд потом взял в основание своего, можно сказать, идиотского учения Адольф Гитлер. Но Библия говорит о философии так: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустыми обольщениями по преданиям человеческим, а не по Христу». Послание Колоссянам, 2 глава. «При всем моем ничтожестве, невежестве, бессилии не хочу умирать несчастным человеком. Хочу сегодня достигнуть и постигнуть счастье и блаженство в Боге, в Отце, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Так читаем Евангелие Иоанна, 3 глава, стих 16. Но верно ли это? Да, это истинная правда. Она засвидетельствована смертью Иисуса Христа на Голгофском кресте. «Едва ли кто умрет за праведника», пишет апостол Павел в послании Римлянам. «Едва ли кто умрет за благодетеля, быть может, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками». А для чего потребовалась смерть Сына Божия Иисуса Христа? Писание отвечает так: «Как дети причастны плоти и крови,
так и Он, Христос, воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Друзья мои, сердце невозрожденного чада гнева никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях жизни не может быть счастливым. Желающим быть счастливыми нужно достигнуть той свободы, о которой говорил Христос уверовавшим в Него иудеям. «Если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Евангелист Иоанн, 8 глава. Друзья, да благословит Господь ваши сердца, да поможет Он тем, которые не утвердились в живой, спасающей вере в Иисуса Христа, утвердиться в ней сегодня. Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, дорогие друзья, до новой встречи в эфире.

0: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам вначале проповедь Сергея Санникова, затем в конце часа христианское хоровое пение и передачу «Дело всей жизни».
2: Будем читать Священное Писание, книга Откровения, 3 глава, 7-8 стихи. Откровение, 3 глава, 7-8 стихи. Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святый истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Ты немного имеешь силы, сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Так пишет святой истинный, великий Бог, восседающий над кругом земли, через Иисуса Христа, обращаясь к одной из церквей Малой Азии. Ангелу Филадельфийской церкви напиши. Это слово было передано через Иоанна как послание церкви. И вот это послание среди всех других посланий, которые также получил Иоанн для того, чтобы передать церквям Малой Азии, это послание отличается несколькими вещами, и в первую очередь, наверное, бросается в глаза, когда читаешь все послания семи церквам, в первую очередь бросается в глаза то, что в этом послании нет упреков. Практически во всех посланиях есть некоторый упрек. Ну вот в Смирнской церкви, может быть, очень такой легкий упрек, а в общем-то другим церквям достаточно весомые упреки, говорит тот, который является хозяином этих церквей, тот, кто является главой церкви. А вот в Филадельфийской церкви практически никаких упреков нет. И еще очень интересно то, что эта церковь отличается тем, что немного имеет силы. Вот другие церкви имели больше силы. Они большие дела творили. Но, делая эти большие дела, они часто допускали ошибки, серьезные ошибки. А вот эта церковь не делала больших дел, но она сохранила Слово Божье, сохранила Слово самого Христа, он говорит. «Ты не отрекся имени моего, сохранил Слово мое». Я думаю, что это один из тех секретов, который позволил этой церкви выделиться среди всех других церквей и находиться на таком высоком положении в глазах Божьих. Эта церковь отличается не тем, что она много евангелизации сделала, распространила много вести благое, а отличается тем, что она верная была Богу. Верность, хранение слова. Вот это, наверное, очень важная вещь. Хранить Слово Божье, хранить Слово Христа. Это выражение очень часто встречается в Священном Писании. Я не уверен, что мы, привыкая к этому выражению, часто входим вглубь его и пытаемся понять, а что это значит – хранить Слово самого Иисуса Христа. Как это реально на практике хранить Слово? И вообще, а что это за Слово? Слово Христа. Ну, прежде всего я хочу подчеркнуть, что вот это выражение указывает, что Бог наш есть Бог говорящий. Он не молчаливый Бог. Знаете, людям, конечно, хотелось бы, чтобы Бог молчал. С одной стороны, это проще в том смысле, что можно обвинять Бога во всем, и Бог молчит. То есть, вот почему у меня то или другое случается, люди обвиняют Бога, им кажется, что Бог молчит. А с другой стороны, молчащий Бог – это очень удобный Бог. То есть, если Бог молчит и просто выполняет все мои пожелания, то это как раз то, чего, собственно, люди и хотели бы от Бога. Ну вот, захотел, чтобы машина была, вот Бог дал машину. Захотел хорошую работу, вот работа хорошая. Захотела, чтобы муж был такой послушный, красивый, богатый, сильный. Ну вот, я, правда, такого не встречал, ну вот, вот тебе такой муж. Ну вот такой Бог подходит людям, который просто молчаливо выполняет все пожелания. Бог, описанный в Библии, не такой. Это совсем другой Бог. Это Бог, который говорит. Это Бог, который что-то скажет человеку и часто скажет такое, что человеку, может быть, и не понравится. Он рассказывает о том, как произошел человек, как произошла Вселенная. Бог рассказывает, как надо жить. Бог говорит, как не надо поступать. Бог учит, наставляет, Бог обличает. То есть Бог есть Бог говорящий. И хотим мы того или нет, но это Слово Божье, оно звучит постоянно, оно звучит в разной форме. Разная форма, в которой Бог говорит. Бог говорит очень часто и через природу. И псалмопевец очень интересно подчеркивает, что небеса проповедуют славу Божью. Небеса, оказывается, говорят. О делах рук его вещает твердь. То есть весь окружающий мир говорит о Боге. Это Слово Божье. Просто это Слово звучит не в виде колебаний воздуха, а оно звучит совершенно иначе, в виде всего того творения, которое Бог создал. Бог говорит и через сердце человека, через дух человеческий. Бог лично обращается и дает откровения. Бог говорит и дает откровения пророкам для того, чтобы они возвещали для других людей. И вот эти возвещения, которые Бог говорил, обращаясь к большим группам людей, Он захотел, чтобы они остались и на все поколения людей, чтобы все люди могли услышать это слово. И поэтому самый надежный источник божественного голоса, самый лучший и четкий разговор Бога запечатлен именно в тексте, в книге. Библейский текст и представляет собой Слово Божье. И почему я утверждаю, что это самый надежный источник по сравнению с личным откровением, по сравнению с откровением естественным в природе? Да очень просто, потому что письменный документ, письменная фиксация всегда надежнее, чем устный разговор. Мы можем о чем-то договариваться, очень часто люди как-то объясняются, решают как-то свои вопросы, составляют договоры. Но если этот договор не записан на бумаге, то очень часто возникает неразбериха, потому что каждая сторона по-своему понимает, что было сказано, как они договорились, и потом возникают недоразумения, возникают какие-то проблемы. Тогда, когда записано на бумаге, когда четко все изложено на бумаге, то это означает, что можно передать по времени и следующему поколению людей. Это слово может быть более правильно понятым, хотя и Библию все понимают по-разному, и даже фиксированный письменный текст Слова Божьего, и то люди умудряются не понимать. И, собственно, это очень часто зависит от людей, как мы действительно воспринимаем и понимаем это слово. Но Библия, как Слово Божье, является в этом смысле самой надежной из всех остальных источников разговора Божьего, источников богопознания, источников богооткровения. Поэтому Слово Божие звучит. Оно сегодня звучит в виде этого текста, не только в виде проповеди, оно, собственно, сохраняется, и каждый может непосредственно получить это слово, может обратиться к этому слову. И Слово Божье отличается от всех других слов, которые звучат в этом мире, а сегодня мир перенасыщен словами. Но Слово Божье отличается от всех других слов как раз тем, на что сегодня уже обращали внимание, в нем есть сила. В этом слове содержится власть и сила. Это слово преображает, это слово изменяет мир. Это слово, которое является первоначалом всех других слов, потому что Слово Божье произвело, собственно, всю эту вселенную. Через Слово все начало быть. И это слово со властью звучит сегодня, поэтому обращение к этому слову всегда полезно. Обращение к этому слову – это обращение к первоисточнику всех остальных слов. И хорошо, когда люди действительно имеют это слово, когда люди хранят это слово. Только вот вопрос, как мы храним это слово? Можно, конечно, хранить Слово Божье по-разному. Ну, можно, например, просто запомнить это слово, заучить это слово. И это тоже полезно очень. Просто зазубрить это слово, на память его хорошо знать. Но будет ли это в полном смысле слова хранением? Я очень часто наблюдаю, как, собственно, люди хранят Слово Божье на полке. Вот очень красиво стоит Библия в хорошем переплете, но не всегда люди открывают и читают это слово. Оно хранится, но это не то хранение, которое ожидается самим Господом Иисусом Христом. Просто хранить, просто знать даже это слово, цитировать это слово, это еще не значит в полном смысле хранить это слово. Знаете, вот евреи имели повеление заучивать тексты Священного Писания. И они это делали. Они имели повеление навязывать тексты Священного Писания себе там на одежду навязывать или около двери вешать. И вот сегодня около каждой хорошей еврейской двери обязательно будет висеть коробочка такая, в которой будет текст Священного Писания, и еврей, выходя, обязательно прикоснется, поцелует эту коробочку, поцелует этот текст. Но когда я многих спрашивал, а что там у тебя написано, они с трудом мне могли сказать. Вот эти все прикосновения, поцелуи не означают, что они хранят это слово. Хотя формально они хранят. Вот если смотреть чисто внешне, все правильно, вот Слово Божье хранится, с большим уважением относятся к этому слову. Но хранить это что-то другое. Хранить это, во-первых, понимать, правильно понимать это слово, а не просто зазубрить и автоматически воспроизвести. Правильно понимать слово – это достаточно большое искусство. Вот когда мы читаем о жизни нашего Господа Иисуса Христа, когда Он ходил по земле, то Он хранил Слово Божье, конечно, самым идеальным образом. Лучше, чем Христос, никто не хранил это Слово. Но как Он хранил это Слово? Он не просто цитировал тексты Священного Писания, Он умел так процитировать текст и так привязать его к обстановке, в которой Он жил, чтобы этот текст начал давать указания к жизни, направлял, указывал, как надо поступать. Например, он цитирует, обращаясь к саддукеям, «Вам говорит Господь, я Бог Авраама, Исаака, Иакова». Хотя, если цитировать точно, то, собственно, это слово относилось к Моисею. Моисею Бог это говорил. А Христос перенаправляет это слово и говорит, что вам, вот окружающим меня, это слово сказано. То есть оно оказывается актуально сегодня, и надо уметь прочитать его так, чтобы оно звучало сегодня и актуально сегодня. Христос хранил Слово Божье не просто, как бы цитируя его, напоминая его, но Он хранил это слово, исполняя его в своей жизни. И в этом, наверное, одно из главных требований понятия хранения слова. Но исполнять тоже, оказывается, можно по-разному. Христос говорит о том, что Он исполняет это слово, но исполняет его так, что иногда людям кажется, что Он нарушает это слово. Он, например, не раз нарушал субботу. Слово Божье четко утверждает, закон говорит, что вот в субботу нельзя делать никаких дел, а Христос исцеляет субботу, разрешает ученикам рвать колосья и приготовлять себе пищу в субботу. И при этом еще оправдывает и учеников, и оправдывает свое поведение, когда говорит, что, оказывается, Слово Божье надо хранить не просто как само, как заповедь, как само слово, а надо его хранить, как хранят человека. Оно направлено должно быть на человека, на пользу человека, потому что фактически самая главная заповедь – это не просто выполнение каких-то всех предписаний и нормативов, а самая главная заповедь – любить Бога и ближнего. И с этой позиции надо смотреть на слово и на все то, что делает человек. Христос обличает, например, фарисеев и говорит им: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмины, и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Фарисеи были очень тщательны в исполнении закона. Уж кто хранил закон, так это фарисеи. Они все мелочи закона старались выполнить и разработать целую систему, которая позволяла бы очень точно в разных ситуациях исполнить Слово Божие. А между тем Христос их обличает и говорит, что вы исполняете мелочи, вы исполняете только внешние заповеди, а вот самое важное в законе, то, что внешне, может быть, и не видно, суд, милость, веру, вот это вы оставили. То есть, конечно, надо исполнять и внешние предписания, и Христос не отрицает их, но Он обращает внимание на ведущую роль, на самую главную роль внутренних заповедей, которые содержатся в Слове Божьем. И они, оказывается, должны быть впереди. Давид много раз говорит, вот мы сегодня слышали из псалмов, и в псалмах очень много раз говорится о том, что он хранит Слово Божье. Он в сердце хранит Слово Божье. В псалмах это, ну, я насчитал что-то 18 или 19 употреблений в псалмах вот этой фразы «хранить Слово Божье в сердце». Например, в 118-м псалме чуть ли не через каждых несколько стихов упоминается эта идея. Например, Давид пишет: «От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое». Или: «Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко». То есть Давид любит Слово Божье, он хранит, а между тем он нередко поступает так, что как будто бы нарушает Слово. Христос вспоминает этот пример, когда Давид вошел в скинию и там ел хлебы предложения, которых никто не должен есть, никто не должен даже прикасаться к ним, кроме священников. То есть хранить Слово Божие для Давида – это не значит скрупулезно исполнять заповеди, а это значит выполнить самое главное в законе. Выполнить как раз самую основную заповедь любви. И это оказывается гораздо труднее, чем соблюдать внешние установления и внешние предписания. В истории христианства тоже было очень много случаев, и, собственно, история христианства постоянно свидетельствует о том, что люди хранят Слово Божье, хранят Библию, но не всегда правильно ее хранят. Ну вот мы хорошо знаем, что примерно уже начиная с 4 века, когда христианство стало таким массовым явлением, когда практически вся Западная Европа стала христианским континентом, с этого времени Библию хранили очень тщательно, ей давали самое лучшее место, в алтаре она находилась, в прекрасных узорчатых оправах, и при этом не открывали эту Библию. Хранить Библию не значит так хранить, как хранили христиане Средневековья. Поэтому-то и возникла Реформация. Поэтому мы и празднуем, вспоминаем День Реформации, когда 31 октября Лютер объявил несогласие с той практикой средневековья, которая окружала его. И он начинает требовать реформ. И суть реформ как раз и заключалась в том, чтобы хранить Слово Божье не просто на почетном месте, а хранить Слово Божье как путеводитель в жизни. Правильно понимать его, уметь увидеть самое главное в нем и выполнить это слово в своей жизни. И это, оказывается, было очень непросто. И реформация прошла очень непростой путь, тогда, когда позволила всем людям читать Слово Божье, когда начали размножать Слово Божье, Библию массовыми тиражами, то, оказывается, столкнулись с тем, что люди стали читать, и каждый теперь понимает по-своему Библию, и потерялся контроль над людьми. Но именно этого, наверное, и хотел Господь, чтобы каждый действительно мог читать Слово Божье, и каждый мог увидеть непосредственное действие Духа Святого. Потому что хранить Слово Божье – это не просто даже читать и пытаться исполнить все то, что написано в Библии. Хранить Слово Божье по-настоящему может только тот, кому это Слово открыто Духом Святым. Вот здесь есть очень важный момент, когда мы можем подойти к этому Слову Божьему чисто формально, внешне, и пытаться выполнить как инструкцию, которую дает Бог. Такое выполнение ничего не дает в глазах Божьих. Настоящее хранение Слова Божьего возможно только тогда, когда Дух Святой действует и открывает это Слово. Это происходит именно тогда, когда человек обращается с верой к нашему Господу и Спасителю, когда Дух Святой поселяется в сердце человека, и тогда он открывает ему Слово Божие, и тогда он начинает правильно понимать это Слово. И вот все попытки магистерских таких классических реформаторов как-то построить общество, построить жизнь в соответствии со Словом Божьим, часто оканчивались неудачей, потому что люди не имели внутри, в сердце этого слова. Они могли иметь все предписания в соответствии со Словом Божьим. Законы государства могли быть построены в соответствии со Словом Божьим, но это не означало настоящего хранения Слова Божьего и заканчивалось всегда катастрофой. А вот тогда, когда Слово Божье поселяется в сердце каждого человека, вот тогда действительно человек меняется, тогда общество меняется, тогда все вокруг меняется. Поэтому ключевым пунктом как раз хранения Слова Божьего является принятие этого слова в сердце. И тогда, и только тогда человек может по-настоящему хранить Слово Божье. И тогда, когда человек принимает слово в свое сердце, когда он его не только один раз принимает, но и постоянно оберегает, то есть практикует те предписания, практикует использование направления этого слова в своей жизни, то тогда перед ним открыта дверь. Вот здесь тоже очень интересно, Христос говорит ангелу Филадельфийской церкви, что «я открыл перед тобой дверь, и никто не может затворить». Вот эта дверь открывается тогда, когда мы храним Слово Божье, и тогда Господь дает нам открытые двери, то есть приглашение к служению, приглашает к тому, чтобы мы и шли в этот мир, приглашает нас к тому, что мы выполняли это слово. То есть Он открывает нам все двери в жизни открываются тогда, когда Слово Божье поселяется в сердце. И не только двери открываются, тогда, когда мы читаем вот о положении этой Филадельфийской церкви, то здесь очень много интересного говорится. Говорится так, что «ты сохранил слово терпения моего, и я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную». То есть, если мы храним Слово, вот тогда только мы можем говорить, что Господь сохранит нас от годины искушения. Причем слово терпение как раз означает, что мы должны очень терпеливо, стойко, выносливо хранить это Слово. Это не просто одноразовое одноразовый какой-то акт, когда мы приняли это слово с радостью, когда мы начинаем его исполнять. Но жизнь ставит нас в разные условия, и нам приходится проявлять верность слову в очень различных ситуациях, когда Господь испытывает, действительно ли мы храним Его слово вот в той или иной ситуации. Если мы сохраняем с терпением это слово, то тогда, говорит Господь, «Я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Это высокое обетование. Это то, что хотелось бы иметь каждому из нас, но приходит оно не ко всем, а к тем, которые хранят это слово. Ну и многие другие благословения здесь описаны в отношении этой церкви. Даже недруги, как здесь описано, придут и поклонятся перед тобой, потому что ты хранил слово мое, потому что ты оказался верен. Вот это является, наверное, самым важным для нас тогда, когда мы говорим о Священном Писании. Для нас Священное Писание – это Слово Божие, которое мы должны научиться не просто читать, не просто понимать и истолковывать, а мы должны научиться хранить в сердце, то есть жить в соответствии с этим словом и жить в соответствии с самыми важными принципами, которые заложены в этом слове. И если мы научимся так жить, то тогда мы получим великие благословения от нашего Господа. Дал бы Иисус, чтобы мы действительно умели жить в соответствии со Словом Божьим так, чтобы все окружающие видели, как...

Продолжаем наши передачи, друзья. Приглашаем вас 15 минут послушать христианское хоровое пение. После этого выйдет в эфир передача «Дело всей жизни».

0: Духом.
1: Блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие, жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду.

0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Дело всей жизни».
1: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Этот человек является первым русским ученым мирового значения. Как ученый, он отличался необычайной широтой интересов. Своими открытиями он способствовал развитию физики, химии, астрономии, географии, техники, геологии, истории и филологии. Также его по праву можно считать отцом русской поэзии. Пушкин точно заметил о нем. Это был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом.
1: Дело всей жизни. Михаил Васильевич Ломоносов.
2: Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября 1711 года в деревне Мишанинской, которая была расположена в нескольких километрах от города Холмогоры. Сейчас несколько деревень того времени слились в село Ломоносово. Отец Ломоносова, Василий Дорофеевич, был черносошным крестьянином. Так назывались тогда лично свободные крестьяне, которые владели общинными землями и несли феодальные повинности. Мать Ломоносова, Елена Ивановна Сивкова, была дочерью диакона села Матигоры. Михаил был их единственным сыном. Жителям северных земель, чтобы прокормить себя, приходилось заниматься морским промыслом и охотой. С 10 лет в плаваниях стал участвовать и Михаил. Василий Дорофеевич позаботился об обучении сына грамоте. Мальчик очень полюбил читать. Вероятно, в это время у Ломоносова и возникло страстное желание учиться. И в конце 1730 года Ломоносов с рыбным обозом отправился в Москву. Там он поступил в Славяно-Греко-Латинскую академию. На тот момент Михаилу было уже 19 лет. Но он вынужден был сидеть за партой вместе с малыми ребятами. Стипендия была мизерной – 3 копейки в день, на которые надо было питаться, одеваться и приобретать бумагу и перья. Да и платили ее нерегулярно. Но стремление к знаниям помогло преодолеть все лишения. И за первый год Ломоносов сумел закончить 3 класса академии. Он быстро освоил латинский язык, на котором тогда издавалась вся серьезная литература. Также он перечитал все, что удалось достать в библиотеке академии и в расположенной неподалеку книжной лавке. После Московской академии Ломоносова вместе с другими лучшими учениками направили учиться дальше в Петербург, откуда в сентябре 1736 года он и еще 2 ученика едут в Германию, в университет города Марбурга. Там они изучают немецкий язык и одновременно занимаются арифметикой, геометрией и тригонометрией, а также освоили язык, слушают лекции по механике, теоретической и экспериментальной физике, философии, логике и химии. Наемные учителя учили их французскому языку, танцам, рисованию и фехтованию. Ко всему этому добавлялось самостоятельное чтение рекомендованной научной литературы. В этот же период, наряду с изучением естественных наук, Ломоносов занимался теорией русского стихосложения. После Марбургского университета Ломоносов продолжил обучение в Саксонии, где он изучал горное дело, металлургию и химию. В мае 1740 года Ломоносов женился на Елизавете Христине Цильх. Впоследствии у них родилось 3 детей. В живых осталась только 1 дочь Елена. После возвращения в Петербург в 1741 году Ломоносов служил в Петербургской академии наук. К 1745 году объем и уровень совершенной Ломоносовым работы позволяли ему претендовать на профессорское звание. указом от 25 июля императрица присвоила звание профессоров Ломоносову и Тредиаковскому на кафедре красноречия. Таким образом, в Петербургской академии наук появились, наконец, сразу два русских академика. После долгих хлопот Михаил Васильевич основал, построил и открыл в октябре 1748 года первую в России научную химическую лабораторию, где производил различные опыты и обучал немногочисленных студентов. Он стремился к глубоким обобщениям и вместе с тем к практической пользе. Он шел к химии от физики, чтобы на основании ее положений объяснить, что происходит в телах при химических операциях. «Моя химия физическая», – утверждал он, открывая новую страницу этой науки. Открытия Михаила Ломоносова обогатили многие отрасли знания. Ученый сформулировал принцип сохранения материи и движения. Также он исключил флогистон из числа химических агентов, заложил основы физической химии. Он исследовал атмосферное электричество и силу тяжести, выдвинул учение о цвете, создал ряд оптических приборов. Наблюдая в 1761 году за прохождением Венеры между Землей и Солнцем, Ломоносов сделал великое открытие, что на Венере есть атмосфера. Далеко опережая современную ему науку, Ломоносов первым из ученых разгадал, что поверхность Солнца представляет собой бушующий огненный океан, в котором даже камни, как вода, кипят. Загадкой во времена Михаила Ломоносова была и природа комет. Ломоносов высказал смелую мысль, что хвосты комет образуются под действием электрических сил, исходящих от Солнца. Позднее было выяснено, что в образовании хвостов комет действительно участвуют солнечные лучи. Кроме того, Михаил Васильевич Ломоносов описал строение Земли, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Также он опубликовал руководство по металлургии. Он подчеркивал важность исследования Северного морского пути и освоения Сибири. Ученый также является автором трудов по русской истории и риторике. Ломоносов – автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, фундаментальных филологических трудов и научной грамматики русского языка. Михаил Васильевич призывал развивать живой, понятный, образный язык, а для этого необходимо учиться у народной речи, беря из нее самое лучшее. Ломоносов также возродил искусство мозаики и производство смальты. Создал с учениками мозаичные картины. В 1754 году под его началом основан Московский университет. Пушкина поражал творческий размах, многосторонность и универсализм Ломоносова. Он писал:
3: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенную силою понятий, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник».
2: Свою деятельность Ломоносов характеризовал сам в 1753 году в письме к Шувалову.
3: «Ежели кто по своей профессии и должности читает лекции, делает опыты новые, говорит публичные речи и диссертации, и вне оной сочиняет разные стихи и проекты к торжественным изъявлениям радости, составляет правила к красноречию на своем языке и историю своего отечества, да должен еще и на срок поставить, оттого я ничего более требовать не имею и готов бы с охотой иметь терпение, когда бы что только путное родилось».
2: На протяжении всей жизни Михаил Васильевич Ломоносов сохранял веру в Творца и являлся искренним христианином. но он прекрасно понимал, что религия и наука – две различные сферы, путать которые нельзя. Вообще никакая научная теория не может сама по себе ни доказывать, ни опровергать божественные истины, потому что наука – совсем другая область познания, чем религия. Он писал:
3: «Правда и вера – суть две сестры родные, и никогда не могут прийти в расприю между собою. Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величество, а в другой – свою волю. Первая книга – видимый сей мир. В этой книге сложение видимого мира физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных в натуру влиянных действий – суть то же, что в книге Священного Писания пророки, апостолы и церковные учители. Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божественную волю вымерить циркулем. Также нездраво рассудителен и учитель богословия, если он думает, что по псалтыре можно научиться астрономии или химии».
2: В кратком руководстве красноречию Ломоносов пишет:
3: «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение в жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков крепость, утеха в несчастье, в счастье украшение, везде верный и безотлучный спутник».
2: Но человек является существом, которое живет и сердцем, и разумом. Если отбросить что-то одно, то образ человека будет искажен. Важно гармоническое сочетание воли, разума и чувства. Это идеал не только в повседневной жизни, но идеал в познании и в науке. В своих стихах Ломоносов часто обращался к религиозным темам. В новой русской литературе мыслитель стал одним из основоположников традиции поэтического переложения священных текстов. Предметом своего поэтического вдохновения он избрал некоторые псалмы.
3: «Одеян чудной красотой, зарей божественного света, ты звезды распростер без счета, шатру подобно под собой».
2: Лучшими поэтическими произведениями Ломоносова были духовные оды, вечерние размышления о Божьем величестве при случае великого сияния и утренние размышления о Божьем величестве, полные религиозного чувства и вместе с тем свидетельствующие о научных интересах автора. Ученый так размышлял:
3: «Вечернее размышление содержит мое давнейшее мнение, что северное сияние движением эфира произведено быть может».
2: А свое стихотворение «Вечернее размышление о Божьем величии» Ломоносов заканчивает следующим образом:
3: «Сомнений полон ваш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите ж, коль пространен свет, и что малейших дали звезд? Не сведом тварей вам конец. Скажите ж, коль велик Творец».
2: Но гораздо важнее его переложение отдельных мест из книги Иова. Сам выбор тех или иных мест для такого переложения всегда характеризует манеру мышления и даже мировоззрение поэта. Ломоносов выбрал то место из названной книги, где Бог отвечает на упреки и сетования человека.
3: «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек! Внимай, коль в ревности ужасно он к Иову из тучи рек. Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая и гласом громы прерывая, словами небо колебал и так его на распри звал. Собери свои все силы ныне, мужайся, стой и дай ответ. Где был ты, как я в стройном чине прекрасный сей устроил свет? Когда я твердь земли поставил и сон небесных сил прославил величество и власть мою. Яви премудрость ты свою.
2: Поэт представляет смирение человека перед властью и волей зиждителя как естественную добродетель человека, усматривая в этом истинную земную премудрость.
3: Сие, о смертный, рассуждая, представь зиждителеву власть. Святую волю почитая, имей свою в терпении часть. Он все на пользу нашу строит, казнит кого или покоит. В надежде тяготу сноси и без роптания проси.
1: Дело всей жизни. Михаил Васильевич Ломоносов.
2: Значение Ломоносова определяется в первую очередь тем, что он нашел свое место в культурно-историческом процессе и придал этому процессу ту или иную степень ускорения. Академик Лихачев писал:
3: «Исторические процессы без выдающихся исторических личностей не изменили бы своего направления, но были бы сильно замедлены. Замедлен был бы процесс перехода русской культуры от средневекового типа к типу культуры нового времени».
2: По мнению Лихачева, Петр I сумел сменить форму многих проявлений русской культуры. Представляется, что Ломоносов был в числе тех, кто наполнял эти формы культуры новым содержанием и, безусловно, был первым, кто проделал это в отечественной науке. В этом смысле дело его жизни было продолжением дела Петра. И, как нам кажется, сравнимо с ним по заслугам. Михаил Васильевич Ломоносов был Божьей милостью великим человеком, который отдал Божие Богу верою, кротостью, воздержанием, учением и трудолюбием.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа этого часа откроет передача «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте «Христианское чтение на каждый день», «Хлеб наш насущный», затем «Современность и Бог» и в конце часа «Увлекательная история для детей» и также передача «Сложные вопросы».
2: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания.
3: В прошлом году мы уже говорили о вооруженном конфликте на границе двух ядерных держав – Индии и Китая. Там, правда, столкновения случились без участия автоматического оружия, но важен сам факт произошедшего. Сегодня мы видим опять приграничный конфликт, на этот раз у Индии и Пакистана. Там уже столкновения происходили с использованием автоматического оружия. В одной из социальных сетей, а именно в Твиттере, людей спросили, как они видят конец этого мира. Большинство из них ответило о Третьей мировой войне. Люди, даже которые не знакомы с Библией, видят, к чему все идет. А мы знаем, что написано в Библии, Откровение 9 глава с 13 по 21 стих. Таким образом, библейские пророчества не только сбываются на наших глазах, но и стали заметны людям, большинство из которых не знакомы со словом истинного Бога. А вы, дорогие друзья, знакомы. Ведь через эту радиопередачу вы знаете не только, какой конец этого мира ожидает, о чем мы говорим, исходя из Писания, но и какое самое главное благословенное продолжение, когда Бог установит свое царство на этой земле. Один фермер спасал свой урожай от пожара. Что он сделал? Он быстро на своем тракторе спахал землю, чтобы пожар не перекинулся на другие участки поля. Если мы посмотрим на нашу жизнь, то пожар – это жизнь до Христа. Она сгорала, эта жизнь, где-то быстрее, где-то медленнее, но конец такой жизни – ад. Откровение 20 глава, 12 по 13 стих. Все изменилось только тогда, когда Бог призвал нас к себе, и мы искренне покаялись. С этой поры Бог провел черту до и после, до сгорания жизни и после, когда наша жизнь стала источником воды живой, текущей в жизнь вечную. Чтобы этот источник не забился, существующий нам свою защиту дал. У этой защиты для нашей сохранности есть много элементов, один из которых записан в письме к Колоссянам, 3 глава, 3 стих. «Потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Жизнь после покаяния становится сокрытой со Христом в Боге, а если в Боге, то недоступны ни для кого другого. Именно поэтому никто не может нас лишить вечной жизни с Богом, хотя дьявол так хотел бы это сделать. Но нет, Творец дал нам так много для нашей безопасности в нем, за что ему слава во веки веков. Папа Римский Франциск принял отставку польского епископа после обвинения в том, что находящийся под его руководством священник устроил в своей квартире гомосексуальную оргию, которая потребовала медицинской помощи из-за передозировки наркотиками. Епископ Грегош Кашак, 59 лет, возглавлявший Сосновецкую епархию на юго-западе Польши, ушел в отставку на фоне обвинений в том, что приходской священник Томаш Змажлый организовал в августе гей-вечеринку с участием мужчины легкого поведения в приходе церкви Пресвятой Девы Марии Ангелов в Домбровой Горниче, сообщает Associated Press. Марка, 7 глава, стих 16. по плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так говорит святое слово. Не смотрите на одежду, не верьте словам, посмотрите на дела. В данном случае первый и второй пункт были соблюдены в деле этого священника и других лиц. Но дела показали, кто есть кто. Гнусные личности, спрятавшись за имя Христа, творят такие мерзкие дела, чьи они слуги, слуги дьявола. Представьте, если мужчина легкого поведения, и ему не стало бы плохо, не приехали бы медики, об этой истории никто бы не узнал, но тут узнали. А сколько таких и подобных историй, о которых неизвестно широкой общественности? Множество. Не удивляйтесь, такового будет происходить все больше и больше. Об этом предупреждал Иисус Христос. Книга Бытие, 2 глава, стих 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И Творец сотворил помощницу Адаму, Еву. Помощница – это как правая рука. Никто же не надевает перчатку на одну руку или носки только на одну ногу. Нет. Никто не забывает, что у человека две руки, две ноги. Также Бог сделал из двух одну плоть. И для мужчины является правой рукой женщина, а для женщины является правой рукой мужчина. Рука для человека не вещь. Он не оставляет ее без внимания. В браке для мужа жена является его частью, как мы уже сказали. Это классический, здравый, библейский взгляд на отношения мужчины и женщины в браке. Другое дело, мы часто можем наблюдать в исламе. Попалась на глаза такая фотография. Морское побережье. Мужчина стоит в одних плавках, а женщина полностью закутана в одежде. Что это такое? Разве это одно целое? Нет, это две разные части. Где один является всем, быть почти голым, а другая является ничем, должна полностью себя закрывать. И эта тема относится не только к исламу, но также и в других религиях встречается и касается отношений между мужчиной и женщиной, об их статусе в семье, соответствует ли это библейскому взгляду на эти отношения. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Невообразимое. Псалом 22, 4 стих. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». В 2001 году Барт Миллард написал песню «Я могу лишь представить», ставшую мегахитом. В песне говорится, как удивительно будет оказаться в присутствии Христа. Стихи Милларда принесли утешение нашей семье год спустя, когда наша 17-летняя дочь Мелисса погибла в автомобильной катастрофе. Мы представляли, что она испытывает, находясь в Божьем присутствии. Но слово «представить» приобрело для меня и другой смысл в дни, последовавшие за смертью Мелиссы. Отцы ее подруг подходили ко мне с заботой и состраданием и говорили: «Я не могу представить, через что вы проходите». Их соболезнования помогали. Друзья сочувственно относились к нашей потере, считая ее невообразимой. Давид выразил боль тяжелой утраты, когда писал, что проходит долину смертной тени. Смерть дорогого человека определенно такова. Порой мы не имеем ни малейшего представления, как будем продвигаться в темноте. Мы не можем представить, что когда-нибудь выйдем на другую сторону. Но Бог обещал быть с нами в темных долинах прямо сейчас и также дает великую надежду на будущее, заверяя, что по ту сторону долины мы окажемся в Его присутствии. Для верующего выйти из тела означает навсегда водвориться у Господа. Представляя будущее воссоединение с Ним и нашими братьями и сестрами, мы сможем пройти через невообразимое. Что вы можете сказать друзьям, пережившим утрату любимого человека? Как вы можете подготовиться к таким ситуациям? Благодарим, Боже, что Ты с нами даже в самых темных долинах, и мы можем представлять себе славу небес. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современности Бог». По ее окончании слушайте две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: В эфире студия Ассоциации христианского радиовещания FEBC.

Мы начинаем программу «Современности Бог». В основном эта программа будет затрагивать насущные вопросы молодежи. Итак, в наших программах. В наших программах вы услышите обязательно современную музыку, песни в исполнении уже известных групп, а также и совсем новых. Само собой, разумеется, что музыка и песни христианские. А также в программах

Интервью молодых людей, вернувшихся к Богу из мира. Свидетельство людей, столкнувшихся лицом к лицу с дьяволом.

0: лекции, проповеди молодежных пасторов на различные темы и ответы на волнующие вас вопросы. Так что слушайте и, конечно, пишите.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Молодежный выпуск в эфире. В самом начале нашей передачи я хочу поблагодарить вас за письма. Писем много, с разных концов России, Казахстана, Белоруссии. Сейчас я прочитаю письмо нашего радиослушателя из Кыргызстана, из города Ош, от нехорошего Николая. Это письмо очень меня всколыхнуло. Вначале он пишет о слышимости передач, а потом уж о себе. Передачи назидательные и призывающие к покаянию бесценны, так как постоянный мир с Богом обеспечит вечное блаженство в небесах. Покаялся я в 91-м году. С тех пор Господь чудно вел меня и благословлял, и я Ему очень за это благодарен. Благодарен Ему и за то, что Он положил меня на одр болезни, в уединение, и поэтому ваши передачи для меня имеют особенное значение. Слава Господу, что Он меня и тут не оставляет. Я верю, что Он меня исцелит вполне. Хвала Ему за это. И хотя дьявол всячески хочет помучить и погубить меня, мой дивный Иисус всегда избавляет и помогает мне, чтобы я был жизнерадостным и веселым. Это ведь написано в книге книг Библии. Как чудно Иисус открывает ее непередаваемую красоту. Она поистине божественна. И этот дар Бог через века сохранил и для нас. Как же его после этого не благодарить? Аллилуйя ему!

Вот такое прекрасное письмо написал Николай. Человек благодарит за болезнь. Такое редко можно услышать. Поистине хочется хвалить и славить Господа за Его мудрость, за Его заботу о Своем творении. Я знаю, что ничего Господь не делает просто так, или случайно, или нечаянно. Если Он решил тебя, Николай, положить на одр болезни, за что ты сам благодаришь, то у Господа для тебя особенный план. Может, ты был недостаточно силен в Библии? Может, тебя увлекала современная жизнь? Она могла тебя полностью проглотить. И Господь выбрал для тебя этот путь. Потому что, пройдя этим путем, дни твоей жизни, ты научишься больше славить Его, больше благодарить за всякую малость. А это и есть то, для чего мы посланы на эту землю, чтобы воздать Ему славу, чтобы засвидетельствовать другим. И это прекрасно, что ты, Николай, это понял. Ты понял любовь Бога к тебе. Он тебя бережет от дьявола, и ты это сам видишь. Господь тебя хранит от более сильных страданий и дает только столько, сколько ты можешь вынести. Не так уж и важно узнать, почему и зачем случается что-то в нашей жизни. Может, нам не суждено об этом узнать, и только небо откроет нам наше «почему». Но мы должны верить Христу и доверить нашу жизнь Ему. Жизнь дана самим Богом, и все дни наши в Его руках. От всей души желаем тебе, Николай, больше веры. Укрепляйся в вере. Вручи Ему все, что у тебя есть, и здоровье, и разум, и талант, и Он использует так, как Ему угодно. И нет ничего прекрасней, как служить Господу. Для тебя сейчас звучит песня группы «Пилигрим». «Вера каждому нужна».

Вера. Такое простое слово. Вера. Но такое сильное. Я думаю, что каждый может вспомнить себя в детстве. Были такие моменты в жизни нашей, когда вера наша была сильнее всего. Или нам мама что-то пообещала, и мы верили, что это так и будет. Или мы видим, как наши дети верят нам. Если ребенок верит, он не может допустить себе даже мысли, что папа не исполнит. И вот такую веру, как у детей, Господь хочет видеть и у нас. А мы доверяем свою жизнь Христу? Может, у нас еще так много острых углов, и мы еще такие колючие, то есть своим словом так можем уколоть близкого или своей гордостью унизить знакомого, что потом и самих совесть мучает. Но Господь видит наше сердце и хочет сделать его мягким, нежным, любящим и посылает нам в жизни разные обстоятельства, где наше «я» шлифуется, углы сглаживаются, терпение крепнет и доверие Господу возрастает.

0: Сейчас мы предлагаем послушать тему «Бог Библии». У микрофона евангелист Петр Петреску.
1: Исход, 20 глава, с 25 стиха. Исход, 20 глава, 25 стих. Кто нашел, пожалуйста, помогите мне прочитать.
2: Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их.
1: Итак, не делай жертвенник из камней тесаных. Вопрос вообще-то звучал так. Как они эти камни обрабатывали? То есть технология обработки этих камней. Хотя тут написано, что жертвенник делался из камней нетесанных. Вот таких, как есть, натуральных. И богословы усматривают в этом параллель в том плане, что есть и сегодня люди, которые думают о себе так. Некоторые усматривают именно эту позицию, хотя она больше указывает на другое. Но я скажу, о чем в свое время я читал об этом. Что иногда люди бывают, говорят так: ну вот я исправлюсь, то есть я отшлифую сам себя, а потом я себя отдам к Богу. То есть вот я брошу курить, ну, например, обычно что больше всего бросают? Пить или дольше всего бросают, да? Сквернословить, ну, неудобно, правда, зайти в собрание и употреблять там скверные слова. Вот я себя...

Ну, скажем, вот брат говорил, что там в селе какие-то верующие с утра тянули что-то из колхоза, а вечером шли молиться. Ну, представляете себе, этот человек что-то тянет. И тут вдруг его встречает председатель колхоза, он говорит: «Тебе не помочь?» Он, наверное, так не скажет, правда? «Ну, ты христианин, тебе можно, тяни на здоровечко». Такого никогда не произойдет. Он скажет: «Послушай, если другие тянут, это понятно, но почему ты это делаешь?» Если кто хоть раз в жизни попадал в такие неприятности или подобного рода, тот знает, как это здорово обтесывает. У меня в армии был такой интересный случай. У нас на весь взвод была обычно катушка белых ниток. То есть кто-то покупал, и этими нитками пользовались все. Но были завистники, которые любили меня попрекнуть из-за того, что я старался жить, ну, как подобает христианину. Помню, подхожу я к чужой тумбочке, беру эту катушку ниток, а тот другой человек говорит... Они меня так называли, святой. Говорит: «Эй, святой, а тебе что, можно брать чужие нитки?» И говорю: «Так это не чужие, это общественные. По-моему, то, что лежит не в твоей тумбочке, тебе не принадлежит». Я говорю: «Ну, если ты соблазняешься, то, конечно, я этих ниток не возьму. Ну, сколько там надо подшить воротничок? Ну, пусть полметра нитки. Белой нитки». По тем временам это было где-то копеек 7 или 10, я не помню. Но тем не менее, с этого момента я никогда не шел к чужой тумбочке брать те нитки, которыми пользовались все. Брал я лично, и от них потом пользовался весь взвод. И мне было на душе хорошо, так что меня тесали и внешне. Вот. Но это все было под руководством замечательного строителя Господа. И он шлифовал меня. Я думаю, что и вас, да? Когда-то я вас попрошу, я поднесу к вам микрофон и попрошу вас рассказать о том, как вас шлифуют внешне. Это будет полезно для всех нас. А сегодня мы продолжим нашу тему. Итак, у нас тема «Бог Библии». Номер два, цифра. Бог является личностью. Мы об этом сегодня немножко поговорим с вами, потому что время нам уже не позволяет особенно распространяться. Тот факт, что Бог является Творцом, одновременно свидетельствует о том, что Он мыслит, обладает разумом и волей. Так вот, наш Господь обладает волей, разумом, способностью совершать выбор и анализировать то, что Он чувствует. Все эти свойства доказывают, что Бог является личностью. Ну, скажем так, вот истукан, тот же Будда, он отвечает вам? Ну, вы ему и не молились, так что он и не может вам ответить. Но, тем не менее, он и другим не отвечает. Понимаете? Бог является личностью и способен к коммуникации. Бог также обладает способностью вступать в отношения с людьми. Бог способен к коммуникации. И вы, и я – результат сегодня коммуникации Бога с нами. Ведь фактически вы читаете Библию или читали Библию и слушали проповедника. Но ни Библия, ни проповедник не является Богом. А почему вы пришли к Нему? Почему вы пошли к Нему? Почему вы молились Ему? Почему вы хотели, чтобы он снял ваши грехи? Разве он вам явился лично и сказал: там, Сережа, Павлик, Света, Таня, я хочу тебе простить грехи? Этого не происходило. Ну, за исключением, может быть, кому-то Господь являлся во сне и так далее. Но наяву вряд ли. И вы все-таки пришли к нему. Способность коммуникации Бога идет через духовную сферу, через ваш разум, через Духа Святого, который находится рядом с вами. И который, о котором Павел сказал, он недалеко от каждого из нас. И один проповедник сказал такую фразу: «Бог находится от вас на расстоянии одной молитвы». Вы уже знаете, замечательно. Одна молитва это расстояние сокращает, и он входит в ваше сердце. Но искренняя молитва, ту, которую ждет Господь. Наличие разума. 1 Иоанна 3:20. Может быть, это не самый удобный стих в этом плане, потому что там такие слова, что если сердце нас осуждает, то тем более Бог. То есть Он знает все. Там написаны такие слова: «Ибо Он больше сердца нашего и знает все. Он обладает разумом и способностью знать обо мне все». А как вы думаете о вас? Тоже. И как вы думаете, он видел вчерашний ваш день? Так. И слова, которые мы говорили? Слышал. И, наверное, знает, что вы делали и я год назад. Все у него пишется. И, может быть, по этой причине людям
которые еще не примирились с Богом, нужно попросить об этом, потому что книга судьбы вашей замарана грехами, а возмездие за грех

смерть. Только Он может изгладить ваши грехи. Поэтому наш Бог является личностью живой и действующей. Это не просто какая-то там бездушная материя, или как есть, ну, мы говорили с вами, люди, которые считают природу Богом, пантеисты так называемые, да? Вот, и мы тоже боги, они говорят о себе. Мы тоже часть этой природы. Друзья мои, не будем сейчас вдаваться в эти всякие философии, но я хочу только одно сказать. У нас замечательный Господь. И знаете почему? Сейчас вы мне процитируете, точнее, что написано в первом послании Иоанна, в 4 главе. Кем является Бог? Бог есть любовь. Вы заметили, как это звучит прекрасно. И слава Богу. Я хочу от всей души пожелать всем людям помнить, у нас замечательный любящий Господь. Когда-то у Иова прозвучала удивительная фраза: «В страданиях рожденная. Взывай, если есть отвечающий». И у нас есть отвечающий. И не только, у нас есть любящий.

Как прекрасно автор этой песни передал любовь Бога к человеку. Любовь Божью можно чувствовать, но только тогда мы можем ощутить ее на себе, когда мы признаем величество Бога. Он велик, свят и всемогущ, а кто мы перед Ним? Но Он любит каждого человека. Он великий и всемогущий, который управляет вселенной, неравнодушен и к твоей судьбе, дорогой друг. Он для тебя запланировал особенный путь, жизнь, наполненную Его любви, благословения, счастья и успехов. Но может ли человек увидеть этот путь, этот план Божий для себя, и не ошибиться, и жить такой жизнью? Другими словами, узнать, что Бог хочет от тебя и для тебя. Некоторым непонятно. Но чтобы понимать Бога, нужно Его слышать, нужно доверить Ему, согласиться с Его волей, не идти против того, что Он говорит. Если Бог говорит к нам через Библию, а мы не хотим узнать, что все-таки там написано, как же нам тогда видеть Божье присутствие в своей жизни? Как ощутить Его любовь к нам? От всей души мы желаем вам, дорогие друзья, ощутить тепло рук Божьих и в своей жизни. Приблизьтесь к Господу, и Он приблизится к вам.

Мы с вами прощаемся. Ждем вас в следующей нашей передаче. И, конечно, ждем письма. Наш адрес: 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия христианского радиовещания. Программа для молодежи «Современность и Бог». До свидания.

0: говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать две короткие программы «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории». То, что ребенок выжил, само по себе было Божьим чудом. Фараон приказал бросать всех израильских младенцев мужского пола в реку Нил. А этого ребенка нашла сама дочь фараона, принцесса. Она нашла его в корзинке на реке Нил и сжалилась над ним. Принцесса отдала его матери на несколько лет, поручив ей заботиться о нем.
2: «Мама, почему мне нельзя с тобой остаться? Ты не пойдешь со мной?»
3: «Мне нельзя, дорогой мой, но я всегда буду думать о тебе».
4: «Я хочу остаться с тобой».
1: Но им пришлось расстаться. Принцесса усыновила мальчика и назвала его Моисеем. Моисей ходил в самую лучшую школу и прилежно учился. Ему оказывали почести, он вырос и стал богатым человеком. Но он никогда не забывал о своем народе. Он в сердце знал, что он из Божьего народа, который уже 300 лет находится в египетском рабстве.
5: «Я сын царя. У меня есть все, что мне нужно. Я очень богат. Ну и что? Какой в этом смысл? Я чувствую сердцем, что должен помочь своему народу».
1: Моисей охотно отказался от всего ради Бога. Он готов был лучше терпеть насмешки и презрение, как раб, чем принимать почести, как принц. И он покинул царский дворец. Вскоре он увидел, как египтянин избивал израильтянина. Оглянувшись, Моисей убедился в том, что никто их не видит, и убил египтянина. Он торопливо закопал труп убитого в песке. Бог хотел, чтобы Моисей освободил свой народ от рабства, но не таким жестоким способом. Скоро о поступке Моисея узнали. Весть об этом дошла и до фараона, и он решил убить Моисея. Тогда Моисей сбежал в другую страну. Было ли на этом все кончено? И мог ли такой убийца, как Моисей, сделать что-то для Бога? Целых 40 лет Моисей работал пастухом у другого человека, пас его овец. У него было очень много времени для размышлений, когда он сидел с овцами на зеленых лугах. Моисей не забыл Бога, и Бог не забыл его. Однажды Моисей неожиданно увидел нечто потрясающее.
5: «Невероятно! До этого просто быть не может! Куст горит и не сгорает! Как удивительно! Все горит и горит, но не сгорает!»
1: О тайне горящего куста вы узнаете в следующей передаче. До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес: hw-radio@gmx.net.

Как пережить неудачу? Неудачи случаются. Не знаю, как у вас, у меня они случаются чаще, чем удачи. Что помогает мне пережить любую неудачу? Моя вера. Вера в то, что все будет хорошо, не потому, что я так захотел, а потому, что так должно произойти на основании обещания того, в кого я верю. А это Иисус Христос. Ну, например, что тому, кто верит, все содействует ко благу. Ну, или что верующему все возможно. Я не сомневаюсь в этом, потому что воспринимаю это не как просто информацию, а как абсолютную истину, и это всегда срабатывает. Но еще, конечно, моя вера помогает мне видеть, что моя неудача никак не определяет, кто я, не определяет мою радость или жизненную позицию. Вне своих подвигов или поражений я живу с неизменным пониманием смысла, любви и предназначения, которое открыл мне Творец. И эти вещи всегда в моей жизни постоянны, а неудачи всегда временны. Поэтому на самом деле не важно, победишь ты или проиграешь. Важно то, кто ты и во что ты веришь.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Предназначено для понимания. Послание к римлянам, 15 глава, 4 стих. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление». Я неравнодушен к искусству и люблю ходить в музеи, такие как Национальная галерея в Лондоне или Государственная Третьяковская галерея в Москве. От большинства размещенных там произведений искусства захватывает дух, но есть и такие, от которых я остаюсь в недоумении. Гляжу на беспорядочный набор мазков на холсте и ничего не понимаю. Порой подобные чувства могут возникать при чтении Библии. Глядя на текст, мы думаем, неужели это вообще можно понять? Здесь нам могут прийти на помощь слова Павла. «Все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Бог дал нам Писание для наставления и утешения. Кроме того, Он послал Своего Духа, чтобы помочь нам в истолковании Слова. Иисус сказал, что Святой Дух, когда придет, наставит нас на всякую истину. Павел подтверждает это, говоря, «Мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога». С помощью Святого Духа мы можем обращаться к Библии с уверенностью, зная, что на ее страницах Бог открывает себя и свою волю. Помолимся. Отче, благодарим за Твоего Сына, открывшего путь к Тебе. Благодарим за Писание, из которого мы познаем Тебя. И благодарим за Святого Духа, который помогает нам понять Тебя и Твою великую любовь. Аминь. Читайте Библию, чтобы узнать ее автора.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме.

0: В течение этого часа вы услышите программы «Путь веры», «Момент творения», «Утро с Библией» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы настроили свои приемники на нашу волну.
2: С нами неправильно поступили, нас оскорбили или недооценили. Что мы испытываем при этом и как бороться с этим чувством? Об этом сегодняшняя беседа Алексея Пирогова.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим о обиде. Точнее, о том, что бывает, если нас обидели. Как мы реагируем, когда кто-то переступил через наши интересы? Кто-то не заметил нас? Может быть, мы хотели сделать что-то, а нам сказали: «Не сегодня, в другой раз». Какое чувство было в нашем сердце? Какая реакция? Что мы подумали? Как ответили? Возьмем для примера такую ситуацию. Начальник вчера поручил вам ответственную работу. Вы очень обрадовались, немного заволновались. Вы так давно ждали этого предложения. Вам кажется, что в целом мире никто не сделает ее лучше вас. Вы убеждены, что выбор начальника абсолютно правилен. Затем вы морально настроились, приготовились и даже объявили знакомым, что именно вам доверили ответственную работу. И вот, полной радости, вы приходите на рабочее место и узнаете. В последний момент начальник опять все поменял. Работу сделает кто-то другой. Вы не попали в программу. Для вас сегодня нет ответственной работы. В другой раз. Выполняйте обычную, говорит начальник, даже не извиняясь. Я бывал в подобных ситуациях. Настроился на что-то, запланировал, знакомым сказал. И вдруг отказ. Какой удар по самолюбию, по нашему «я». Что в сердце? Как будто кто-то положил туда тяжелый камень. Мы ведь были достойны. Почему мне отказали? Мы наклоняемся к соседу и раздраженно шепчем. Вот самодур, опять все переменил по-своему. Это о начальнике. Или подбегаем к нему самому и резко высказываем свои претензии. Почему мне не дали работать? Почему меня не заметили? Мы даже не слушаем ответов. Нам это и не интересно. В нашем сердце давно уже есть свой ответ, продиктованный «я» и эгоизмом. С тех пор, словно черная кошка пробегает между нами и теми людьми, что перешли нам дорогу. Мы смотрим на них издалека, избегаем всякой встречи, возможно, и не здороваемся. Если мы что-то худое слышим про них, то сразу оживляемся и вспоминаем, как через нас перешагнули. А если кто-то другого мнения, то мы сразу думаем: «И этот заодно с ними!» Как это называется? Обида в сердце. Чаще всего люди считают, что обидчивость – черта характера, слабость натуры человеческой. Говорят, со старостью люди становятся более обидчивыми. Все это как бы оправдывает обидчивость. И вот мы уже примирились с этим чувством. Нас убедили, что это не опасное, безобидное явление и слабость характера. Давайте теперь посмотрим, что говорит об этом Библия. Обижались на Христа и апостола Павла. Христа обвиняли, что он обижает других. «Учитель, говоря это, ты нас обижаешь!» Так кричал ему книжник. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 11 глава, 45 стих. Христос говорил справедливые и мудрые слова, но фарисеи не хотели с этим смириться. Почему? Обидчивость жила в их сердце. Они были высокого мнения о своих духовных опытах, поведении и заслугах. Они считали, что жизнь их добродетельна и правильна. Но вот Христос произнес то, что им не понравилось. Произошла проверка их честолюбия, и оказалось, что все их добродетели только внешние. В сердце кроется обида. Там, где обида, всегда рядом зависть и злоба. Фарисеи не хотели принимать того, что говорил им Господь. Они предпочитали обижаться, а после они стали желать его смерти. Подобным образом обижались и на апостола Павла. Его преследовали за проповедь о Христе. На него даже подавались жалобы высшей инстанции римским властям. Правда, римские власти оказались мудрее и справедливее обиженных жалобщиков. Они не дали толпе растерзать апостола без суда. Павлу разрешили даже говорить свою защиту. Подытоживая суть дела, он произнес: «Иудеев я ничем не обидел» – Деяния апостолов, 25 глава. Но для обиженных иудеев этого было недостаточно. Им хотелось чужими руками расправиться с Павлом, они желали его смерти. Обидчивость можно сравнить с ослеплением. Слепой не видит, куда идет. Обиженный в порыве гнева может сделать то, о чем впоследствии будет сильно сожалеть. Очевидно, что обидчивость сопровождает гордых людей. Это свойство натуры человеческой, не желающей смириться пред Христом. Когда мы слишком высокого мнения о себе, своих талантах, заслугах, поведении, стаже христианской жизни, вдруг мы перестаем это замечать за собой. Тогда Господь из человеколюбия допускает нам проверку. Кто-то встает на пути внешнего успеха и обожествления нас. Мы обижаемся на него. А что потом? К чему приводит обидчивость? Вот что обидчивость производит внутри человека. Книга Иова, 9 глава, 27 стих. «Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь». Когда в сердце обида, появляется жалоба, теряется покой и радость, лицо принимает мрачное выражение. Колоссянам 3 глава 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Выше идет призыв о том, чтобы мы прощали друг другу. А если жалоба в сердце и обидчивость? Машешь рукой такому человеку, он отворачивает лицо от тебя. Приветливо киваешь, а он не замечает. Избегает общения. Недружелюбный. Обиженный. Даже вид лица его меняется, приобретая желто-землистый, желчный оттенок. Недаром говорят про обижающегося. Желчный. То есть таящий обиду, носящий камень в душе, затаивший жалобу. Обидчивый человек оставляет церковь. Он считает, что все кругом неправы. Но разве такое бывает? Если солдат марширует не в ногу, то это не от того, что все сбились с ноги, а он один шагает правильно. Причина в нем самом. Когда кто-то сильно обижен на другого и высказывает это, у меня сразу возникает вопрос: а в порядке ли сам обиженный? Только он один прав? Как это странно. Его не любят, его не замечают, его не почитают как должно. Как такое может быть? Проблема часто в нем самом. Вот что обидчивый производит вокруг себя. Сам того не замечая, обидчивый разрушает коллектив или церковь. Оставив общение, он сидит дома и все внимание привлекает к своей особе. Это напоминает забастовку или акцию протеста. Протестующие часто приковывают себя наручниками около правительственных зданий или посольств и шантажируют власть. Обидчивый поступает также и в церкви. Он перестает посещать ее. Он пристегивает себя наручником обидчивости к собственной гордыне. Он перестает петь в хоре или участвовать в служении. Он заставляет людей скакать вокруг него и уговаривать. Они не собираются этого делать. И болезнь длится годами. Все это происходит из-за неутешенного честолюбия и гордости. Когда-то я понял, что такое состояние очень хорошо уживается, соседствует с внешней религиозностью. Нет ничего страшнее подобного религиозного неверия. Внешнее очищение ничего не дает. Нечистота живет внутри. Внешне набожный Каин в обиде убил своего брата. Подобные фарисеи из зависти, будучи обиженными и злыми, замыслили убить и убили Иисуса. Смотрите, религиозность не удержала их от убийства брата иудея. Обиженные религиозные иудеи преследовали Павла, чтобы убить его. Внешняя религиозность и набожность не удержала их от желания мстить. От обидчивости до желания мстить и убивать всего один шаг. Не завязли ли мы в болоте обидчивости? Может быть, от того, что обидчивость живет в нашем сердце, мы не услышаны Богом? Дети и внуки вдали от церкви, а в жизни нет радости и благополучия. Кто-то сказал, что обидчивость – родная сестра гордости. Да нет же, к вам в гости пришла сама госпожа гордость. А для того, чтобы молитвы были услышаны, надо смириться пред Богом, то есть оставить всякую гордость. Не только перед людьми называть себя прах и пепел, червяк, наименьшая сестричка или самый меньший брат, но внутри победить гордость. Если мы ее не победили, то мы похожи на религиозных фарисеев, которые очистили внешность чаши, а внутренность ее осталась нечистой. Забыли о самом главном. Когда мы про другого человека говорим «это грешник», потому что он пьет и курит, не забываем ли мы при этом о себе? Если мы обидчивы, значит в нас сильная гордость. И кто дал нам право считать этот грех меньшим, чем грех пьянства и курения? Ему надо лечиться от своих грехов, а нам от своих. Обидчивость – тяжелый камень, который может и нас утопить в болоте греха. И еще мы будем виновны в гибели тех душ, кто соблазнится о нашем поведении. Какой совет обидчивым людям несет Библия? Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Евангелие от Луки, 6 глава, 27-28 стихи. Не сказано: носите обиду, шепчитесь о ней, не приветствуйтесь, сидите дома, ждите ходоков, которые будут уговаривать вас. Нет. Не требуя себе пристального внимания, не чуждаясь других, не держа камень обиды за пазухой до дня расплаты, великодушно любите, благотворите и молитесь. Когда мы молимся за человека, то мы начинаем его любить. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы Христос обижался? Чтобы апостол Павел находился в обиженном состоянии? А почему он не обижался? Потому что Бог есть любовь. Любовь не гордится и не ищет своего. И нам Христос говорит через Библию вырабатывать его характер – любовь. Если это смог апостол Павел, то значит и нам путь открыт. Человеку это возможно. Если мы любви не имеем, мы ничто. Мы можем быть религиозны, талантливы и опытны, но мы ничто. И если мы не имеем любви, то это проявляется в том, что мы больно переносим, когда не замечают нас, а замечают другого, отдают предпочтение другому, а не нам, соло поет другой, а не мы, стихи читает другой, а не мы, продвигают по службе другого, а не нас. Мы обижаемся и завидуем, когда что-то происходит не по нашим планам. Мы слабые без любви. А между тем, надо быть благодарными за эти уроки смирения. Если бы мы руководствовались любовью, то она только радовалась бы за другого. Любовь сорадуется истине. Только любовь гасит вспышки обиды и уходит от конфликта. Только любовь утрет слезы и скажет: «Вы ничем не обидели меня».

0: На этом, уважаемые друзья, сегодняшняя передача приходит к концу. Напомним вам, что мы в эфире еженедельно в это же время, по воскресеньям и по средам в 5 часов и в 5:45, но передачи по средам на волне 1539 кГц. Предлагаем вам послушать по телефону духовные импульсы. Они обновляются еженедельно, и номер, по которому звонить, 06441-957-555-03.
1: И вот еще наш адрес. Трансмировое радио, индекс 35573, город Ветцлар, Германия. Всего вам самого доброго. С Богом, дорогие друзья!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Действительно ли динозавры вымерли? Действительно ли динозавры вымерли? Попробуйте ответить на этот вопрос сами. В 1911 году голландские исследователи вернулись на Запад с рассказами об огромных, пожирающих людей драконах, которые обитают на острове Комодо, один из 13 тысяч островов, раскинувшихся от Азии до Новой Гвинеи. Ученые решили, что это невозможно, поскольку драконы – существа мифологические. Если же мы говорим о динозаврах, то они, как принято считать, вымерли еще много миллионов лет назад. В конце концов, науке пришлось признать реальность комодского дракона. Эти огромные рептилии достигают 3,5 метров в длину, а весят после хорошего обеда около 200 килограммов. На короткие расстояния они бегают достаточно быстро для того, чтобы поймать дикую лошадь или оленя. Они также отлично плавают. За последние годы комодские драконы убили и съели 7 человек. Известны случаи, когда они пробираются в деревни и утаскивают овец. Их зазубренные зубы покрыты бактериями, которые, попадая в кровь, вызывают заражение, в результате чего жертва погибает. По этой причине драконы рано или поздно настигают всякого, кого укусили. Если ископаемые динозавры были такими же, как драконы с острова Комодо, нам остается только порадоваться, что большинство из них вымерло. Так действительно ли вымерли динозавры? Все говорит о том, что представители как минимум одного из их видов, драконы с острова Комодо, до сих пор живы и здоровы. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Рад вас приветствовать, дорогие друзья. Продолжаем размышлять о нашем Господе, который давно уже первосвященник и посланник евреям. Мы читаем то, что он первосвященник непорочный. В нем много качеств. И вот 9 глава нам описывает с 11 стиха. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую, совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, чтобы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Друзья, много обрядов и много было полотен разноцветных, и приводил это в трепет и в понимание, насколько велик Бог и чуден. Много жертвоприношений, но, он говорит, пришел первосвященник, это жертва совершенная, это первосвященник совершенный, который превосходит, друзья, все жертвы, которые совершались до него. Их были миллионы, миллионами, друзья. И вот надо было повторять это изо дня в день, друзья, так как это не дало человекам совершенства. Но Иисус Христос – совершенный первосвященник. И написано, Его кровь делает нас, Его непорочность делает нас непорочными, Его святость делает нас святыми. Друзья, однажды, кровь тельцов очищает только тело, а кровь Христа очищает совесть и ведет нас к совершенству. Христос – первосвященник твоей.

долготерпение. Писание советует долго терпеть. Это слово вполне понятно. Но что и кого именно долго терпеть? Многие долго терпят, разгневавшись. Терпят день, другой, неделю, год. И носят в себе гнев, носят неприязнь, злобствуют. Терпят и носят в сердце зло. А Писание говорит так: отложите все, гнев, ярость, злоречие, злобу. Христианин не должен терпеть в себе брожение, не должен терпеть в себе разложение. Почему? Это обязательно приведет к духовной смерти. Написано: малая закваска заквашивает все тесто. Малая закваска испортит всю жизнь христианина, изуродует его, сделает духовным уродом. Долготерпению будем учиться у Господа.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Время засухи». Сегодня третья, заключительная часть. При этом крайне неприятном положении в колоде заключенные испытывают очень сильные боли. В этой колоде Иеремия находился всю ночь. Мы не знаем, что в это время произошло с Иеремией, но он пережил тот факт, что Бог допустил, чтобы к нему приложили силу. Он был во всем Богу послушным, но Бог допустил, что его положили в колоду. Это была очередная засуха, очередная жара в жизни пророка Иеремии. Когда Пасхор выпустил Иеремию из колоды, то первое, что Иеремия сделал, о чем мы выше в стихе 3 читали, он говорит: «Не Пасхор, не благополучие вокруг нарек Господь имя тебе, но Магор Месавив, ужас вокруг». Следует предполагать, что этот Пасхор имел власть здесь же снова посадить Иеремию в колоду. Но в стихах с 7 по 13 мы дальше видим, что происходило с Иеремией. Он говорит: «Ты влек меня, Господь.

Господи, я увлечен, ты сильнее меня и превозмог. Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат со мною. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно, посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев. В этом тексте мы имеем одну из молитв Иеремии, которые встречаются в книге пророка Иеремии. Эти молитвы, в которых пророк изливает свое сердце Богу, напоминают нам молитвы в псалмах. Интересно, как Иеремия выражает свое состояние в стихе 7. «Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною». Это доставляло ему, конечно, много горя и смирения. Среди этой массы людей находились, конечно, и такие, которые злорадствовали и насмехались над тем, что делали с Иеремией. После того, как Иеремия в молитве выложил Богу всю свою нужду, несмотря на всю нужду и враждебное отношение окружающих людей, он приходит к тому, что в стихе 11 говорит: «Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно». В центре этой нужды он приходит к тому, что снова полностью надеется и опирается на Бога. А в стихе 13 он приходит даже к тому, что призывает: «Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев». В этом мы видим тот факт, что свое освобождение из колоды он воспринял как спасение через Бога. И вдруг в стихе 14 мы читаем о чем-то интересном, но еще более потрясающем. Неожиданно мы наблюдаем у Иеремии перемену настроения. Только что он еще прославлял и хвалил Бога, а в стихе 14 он говорит: «Проклят день, в который я родился». И так это продолжается в том же духе еще 4 стиха дальше. Неожиданно Иеремия говорит: «Я больше не могу, я больше не хочу, и лучше всего было бы, чтобы я вообще не родился и не жил». Иеремия сломался и лежит на земле. Возможно, что многие из верующих подумают: «Странно». Но если мы сами себя немного знаем, то мы посчитаем это не таким уж и странным, ибо мы точно такие в нашей плоти. И если мы вспомним о пророке Илии и о некоторых других пророках, которых Бог особенно использовал,
У многих из них мы наблюдаем такое время, когда в духе они находились на земле, когда они жаловались Богу о своей резигнации, когда они теряли все свое доверие к Богу, когда они больше не хотели, можно сказать, оставаться дальше на служении. Такое состояние мы видим у пророка Илии. С ним этого могло не быть, но оно было так. И в нашей жизни может случиться так, что мы придем к такому пункту, где мы дальше не хотим трудиться, но мы думаем тогда, что мы не можем больше трудиться. Я не знаю, случилось ли то, о чем мы читаем в стихе 15, что в то же время случилось, как и в стихе 20. Но в отношении этого события мы не имеем указания на определенное время. Очень даже возможно, что речь здесь идет о совсем другом событии. Но у пророка Иеремии в главе 15 стих 10 мы имеем то же самое. Иеремия жалуется на то, что он вообще рожден. В своей жизни он дошел, так сказать, до ручки. Поэтому коротко посмотрим, как в этой ситуации обращается с Иеремией Бог. Мы с вами выше установили, что в своей жизни Иеремия испытал, когда он доверял и надеялся на Бога, он испытал, что при величайшей жаре он может оставаться непоколебимым, и что в какой-то момент Бог все же принимает меры. Но Иеремия также испытал, что это значит, если он перестает надеяться на Бога. Первое, что Бог ему говорит в стихе 11, гласит: «Господь сказал, если я не к доброму тебя укреплю, если я не сделаю, что во время бедствия и во время скорби враг с просьбой подступится к тебе». Это «если» или «если я не» является еврейской формой клятвы. И так Бог клянется Иеремии: «Я к доброму укреплю тебя, и я позабочусь о том, что во время твоей скорби твои противники к тебе придут». И так Бог встречает Иеремию, который открыто жалуется ему в отношении обетования. Хорошо не то, что Иеремия вообще жалуется и причитает, что он носит их в сердце, но что он эти жалобы сообщает также Богу. Это именно то, чему и я желаю научиться у молитвенников Ветхого Завета, чтобы то, о чем они действительно думали и чувствовали, рассказали и Богу в молитве. Все, исключительно все, чтобы они своими устами не совершали глупую болтовню, а в своих сердцах все же были ожесточены. Павшие духом, они больше ничего не хотели, независимо от того, что исходило из их уст. Нет, молитвенники Ветхого Завета совсем открыто и честно говорили, что с ними происходит. И часто это было уже первым шагом к тому, чтобы снова выйти из этой ситуации. В таких случаях Бог может снова начать действовать, поэтому Он дает Иеремии прежде всего обетование. Начиная от стиха 15, слово берет Иеремия. Но прежде всего он остается со своими преследователями при своих притеснениях. И только в стихе 16 он отвлекается от настоящего и вспоминает прежние времена. И для нас это очень хорошо, если имеем такое впечатление, что мы изнемождены, мы дошли до предела, что дальше дело больше не пойдет, то хорошо, чтобы мы вспомнили прошлые времена, которые мы переживали с Богом в начале нашей жизни веры.
Это не будет ошибкой в нашей жизни веры, если события хороших времен нашего общения с Богом мы запишем себе в дневник для памяти или еще куда-нибудь. Потому что возлюбленный трюк сатаны мы видим в том, что он постоянно стремится к тому, чтобы такие хорошие моменты жизни украсть из нашей памяти. Так что мы имеем иногда впечатление, что в 20-е годы мы вообще не получали от Бога ответ на наши молитвы. И Иеремия вспоминает о том, как читаем в стихе 16. «Твои слова были предо мной, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в наслаждение сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Иеремия вспоминает о том времени, когда его общение с Богом было чем-то удивительным, было совсем ясным. Тогда его слово было ему в радость, оно укрепило меня, оно было моему сердцу в наслаждение. Это хорошо, если и мы вспомним об этом. Но Иеремия снова, к сожалению, падает и возвращается к старым жалобам. А в стихе 18 он в заключение говорит: «За что так упорна боль моя, и мой удар смертелен? Он не желает меня исцелить. Действительно ли ты будешь для меня обманчивым источником, как вода, которая иссякает?» Ведь он говорит это Богу. «Действительно ли ты будешь для меня обманчивым источником, как вода, которая иссякает?» Очень даже возможно, что Иеремия имел в глазах эту картину с деревом, посаженным у потока воды. Другими словами, он говорит Богу: «Хотя я посажен у потока воды, но мне не полезен этот поток. Если он представляет собой всего лишь большую лужу или искусственный водоем, какие мы встречаем на Ближнем Востоке. В ней имеется вода, когда везде идет дождь. Желаешь ли ты мне действительно быть таким потоком?» И Иеремия ропщет на Бога и имеет впечатление, что обетование Бога вообще не исполнится. Поэтому Бог вынужден говорить с Иеремией более ясно. Теперь только одно может помочь, чтобы Иеремия обернулся. Поэтому на это так сказал Господь: «Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим». Стих 19. Теперь Иеремия призван к обращению. Теперь Бог не имеет больше слов утешения для Иеремии. Теперь все это больше не поможет. Теперь он должен обратиться. И в нашей жизни может так случиться, что мы когда-нибудь будем иметь единственную возможность, чтобы снова обернуться к Господу Иисусу, чтобы мы совершенно сознательно и радикально отбросили от нас все наши огорчения, нашу злобу, нашу подавленность, наши обвинения, наше своеволие. Кроме этого, нам больше ничего не поможет в том, чтобы мы повернулись снова к Богу. Но затем Бог говорит Иеремии: «Если ты это сделаешь, тогда ты будешь снова стоять передо мною». Затем мы приходим к стиху 20, в котором Бог дает Иеремии то же самое обетование: «И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною. Они будут сражаться против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь». При этом мы вспоминаем подобные слова Бога в главе 1. И Иеремия снова обернулся, в смысле возвратился к Богу, и он мог его снова использовать.
Как Иеремия в последующее время испытал Божье удостоверение и охрану, я лишь упоминаю. Многие из вас знают эти события в жизни Иеремии. К примеру, он был однажды призван для того, чтобы все слова Библии, которые он говорил от имени Бога, он записал в одну книгу, чтобы их прочитали в храме. Но князья, когда они услышали эти слова, то сказали: «О, это должен обязательно услышать царь!» И принесли этот свиток к царю. Но в противоположность князьям, царь не был того мнения, что он должен слышать эти слова. Поэтому, когда ему эти слова зачитывали, то он, как читаем в главе 36, стих 23, когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. После этого царь приказал найти Иеремию, и мы можем себе представить, если бы его нашли, то ему было бы очень плохо. Но Бог позаботился о том, что Иеремию не нашли. Бог спрятал его, и на этом царь успокоился. Еще об одном событии в жизни Иеремии при его служении мы читаем в книге пророка Иеремия, глава 28. Бог дает Иеремии задание сделать деревянное ярмо и носить его на шее. Символично это означало, что в лице этого ярма Бог посылает Навуходоносора в наказание иудеям. Народ должен ему подчиниться и ему служить. Но в то время был еще один пророк, но ложный, по имени Анания. Этот Анания говорит от имени Бога Израилева в стихе со 2 по 6. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон. И Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского. И сказал Иеремия, пророк, пророку Анании, пред глазами священников и пред глазами всего народа, стоявших в доме Господнем. И сказал Иеремия, пророк, да будет так, да сотворит сие Господь, да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место сие. Иеремия выступил против этого ложного показания Анании, после чего Анания взял у Иеремии это деревянное ярмо и сломал его, говоря в стихе 11. «И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова. Так говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его с выи всех народов, и пошел Иеремия своею дорогою». Но Бог принимает против этого ложного пророка Анании радикальные меры и дает Иеремии задание сделать железное ярмо и посылает его снова к Анании и всему народу иудеи. Читаю из книги Иеремии, глава 28, стихи с 13 по 17. «Иди и скажи Анании, так говорит Господь, ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, железное ярмо возложу на выю всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых я отдам ему».
и сказал пророк Иеремия пророку Анании: «Послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. Посему так говорит Господь: вот я сброшу тебя с лица земли, в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу». И умер пророк Анания в том же году, в 7-м месяце. В дальнейшем мы читаем о том, что Иеремия находился с остатком Иудеи в Иерусалиме в осаде. И в это время он испытывал искушение, но Бог постоянно охранял его. Иеремия был заключен во дворе стражи. Однажды царь Сидекия спрашивает Иеремию: «Неужели у тебя нет для меня хорошего слова? Скажи мне, ведь ты пророк». И Иеремия говорит ему, но глупым образом это снова было не то, что царь хотел слышать. Бог постоянно охраняет Иеремию. В конечном счете Иеремию бросили в тюрьму, но и здесь Бог хранит его. Его обеспечивают питанием и прочим. В конце концов, у князей лопается терпение. Они идут к царю и говорят: «Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова. Ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствия». Иеремия 38, стих 4. Они идут к Сидекии. И это является тем местом, о котором я выше уже говорил, когда Сидекия сказал: «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам». Стих 5. Затем с Иеремией сделали то, о чем дальше читаем в стихе 6. «Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь». Но и в этой ужасной ситуации Бог охраняет Иеремию и освобождает его из этой грязевой ямы. Бог возбудил сердце евнуха Авдамелеха эфиоплянина и послал его к царю с просьбой освободить Иеремию. Читаю стихи с 9 по 13. «И вышел Авдамелех из дома царского и сказал царю: „Государь мой царь, худо сделали эти люди, так поступив с Иеремиею, пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе“. Царь дал приказание Авдамелеху эфиоплянину, сказав: „Возьми с собою отсюда 30 человек и вытащи Иеремию, пророка, из ямы, доколе он не умер“. Авдамелех взял людей с собою и вошел в дом царский под кладовую и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев и опустили их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдамелех эфиоплянин Иеремии: „Подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки“. И сделал так Иеремия, и потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы, и остался Иеремия во дворе стражи. В противоположность многим другим иудеям осаду Иерусалима Иеремия пережил под охраной Бога. И в дальнейшие годы Бог охраняет Иеремию. О его кончине нам Библия ничего не сообщает. Но мы знаем, что группа иудеев уходит в Египет и забирает с собой Иеремию. Сначала эти люди спрашивают Иеремию: «Скажи, Иеремия, честно, что говорит Бог? Должны ли мы уходить в Египет? Что бы Бог ни сказал, но мы выполним его повеление». Иеремия отвечает:
вы не должны уходить в Египет. Тогда они отвечают: нет, это не Бог сказал, мы все же пойдем в Египет. Они уходят в Египет и забирают с собой Иеремию. Эту тему можно еще продолжить, но на этом мы закончим с вами рассмотрение этой темы. Аминь.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать программу «Христианка». Это страница для женщин. Дальше «Надежда сегодня» и в конце часа «Хвалите Господа».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам. И стих, положенный в основании этого отдела, взят из 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы начнем трогательную и интересную, и всеми верующими любимую историю Руфи и Наимини. У отлогого, поросшего камышами берега реки, отделявшей Моав от земли Израиля, стояли три женщины и плакали, поочередно обнимая друг друга. Две из них были моавитянки, а третья — еврейка. Молодые моавитянки недавно овдовели. Их мужья были братьями, единственными сыновьями третьей женщины-еврейки, Наимини. Дружба трех женщин тем более необычна, что между Моавом и Израилем были постоянные неурядицы и войны. Наимень была на пути в Иудею, где думала найти покой среди родственников, которых покинула вскоре после своего замужества и рождения двух мальчиков — Махлона и Хелиона. В Вифлееме, где родились дети, и где Наимень вышла замуж, наступил сильный голод, и семья решила временно переселиться в Моав. Наимень овдовела рано и сама вырастила своих сыновей. Возмужав, оба женились на местных девушках, Руфи и Орфи. Теперь, когда молодые жены овдовели, и сама Наимень больше никого не имела в этой местности, пришло время расстаться. Но прощание не было легким, потому что обе молодые женщины полюбили свою свекровь и неохотно отпускали ее домой в Иудею. «Нужно как-то жить дальше, Орфа. Ты должна смириться со своей судьбой и устроить свою жизнь по-новому. Иди обратно домой и успокойся», — говорила Наимень, склонясь над рыдающей Орфой. Руфь же, сильно любя Наимень и боясь расстраивать ее еще больше, молчала, хотя и жалела Орфу не меньше Наимени. «Идите обе домой. Забудьте свое прошлое. Пусть Господь будет таким добрым к вам, каким вы были ко мне», — говорила Наимень, но женщины не двигались с места. «Мы пойдем с тобой, Наимень, в твою страну, к твоему народу», — вместе сказали молодые женщины, но Наимень не могла принять такую жертву. «Я прошу вас возвратиться обратно ради вас же самих. Вы должны выйти замуж и иметь детей, а у меня нет больше сыновей и не будет, за которых бы вы могли выйти. А если бы даже сегодня я имела мужа и зачала, вы были бы слишком старыми для моих детей. Идите обратно, пожалейте самих себя, а я не пропаду». Орфа согласилась с такими доводами и повернула домой. А Руфь не отходила и ни за что не хотела оставлять свою свекровь. «Смотри, Орфа видит, что я права, а ты упрямствуешь напрасно. Последуй ее примеру и тоже возвратись домой», — уговаривала Наимень. Но Руфь посмотрела в ее глаза серьезно и уверенно и сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимень, увидев, что она твердо решила идти за нею, не уговаривала ее больше, и вместе они пошли в Вифлеем, сближаясь все больше и больше с каждым оставленным позади километром. Любовь не зависит от вида связи между людьми. Она может быть ограничена только заботой о себе. Нас не удивляет любовь друзей, взаимная любовь супругов или любовь между родителями и детьми. Но любовь между невесткой и свекровью представляет весьма редкое явление. Шутки о неприязни между ними встречаются гораздо чаще. И все же вот эта любовь невестки и свекрови пережила века, в одном ряду с такими знаменитыми историями, как истории Давида и Янафана, Павла и Тимофея, и Иисуса и его любимого ученика Иоанна. Была ли Орфа не права в том, что повернула домой? Вряд ли. Она поступила логично и рассудительно, и дело здесь не столько в ее поступке, сколько в той редкой способности любить, какую мы находим у Руфи. Она была сравнительно молода, миловидна и могла бы легко прийти к заключению, что ей нечего больше заботиться и связывать себя с этой пожилой женщиной, у которой уже никогда не будет сыновей. Зачем ей портить всю жизнь связью с женщиной, к которой она не имеет больше никакого отношения? Может быть, ее поэтическая речь была продолжением ее любви к сыну Наимени? Все возможно,
Но эта речь отразила сущность сердца Руфи, ее открытый, покорный характер и ее способность любить людей. Орфа не была необыкновенно эгоистичной, но Руфь была необыкновенно не эгоистичной. Более того, сердце этой языческой женщины было покорено посвященностью и верностью Наимине, Богу Израиля. Орфа возвратилась к богам своего народа, а Руфь обратилась к Богу Авраама. Нет более подходящей возможности для свидетельства и посвященности и верности Богу, чем возможность жить для Него на глазах у наших невесток. Время от времени, и только время от времени, нам приходится сталкиваться с такой верой и такой посвященностью. Наимин приобрела Руфь для Бога своей благочестивой жизнью. Она жила так, что Бог мог использовать ее верующее сердце для того, чтобы осветить собой темноту сердца Руфи. В результате Руф могла сказать Наимине: «Твой Бог будет моим Богом». Нет лучшего испытания духовного здоровья женщины, чем испытание любви к жене ее сына. Наимин прекрасно выдержала это испытание. Она искренне любила жен своих сыновей, и их ответная любовь была ярким свидетельством о том, что духовная жизнь Наимини была сильной и очевидной. Иногда на это требуются годы, но взаимная любовь между свекровью и невестками вполне возможна. Любовь не ограничивается обстоятельствами или видом связи, потому что Бог никогда не бывает ограниченным. Его может остановить только закрытое от Него сердце. Насильно Он никогда не ломится. Руфь открыла свое сердце, и он вошел.

Наимень и Руфь. Наимень собралась в путь идти далекий, от полей Моава в Вифлеем родной. Больно на чужбине жить ей одинокой, без сынов, без мужа, трудно ей одной. Две невестки милых, две вдовы красивых, вновь себе отыщут молодых мужей. Наимень стареет, на душе тоскливо, и домой вернуться захотелось ей. Плачут Руфь и Орфа, добрые невестки, две моавитянки, вдовы сыновей. Мы с тобой, родная, навсегда, навеки, забери с собою бывших дочерей. Наимень их долго, нежно наставляла и просила кротко не идти за ней. Уговором мудрым Орфа лишь внимала, возвратилась с плачем к хижине своей. У прекрасной Руфи кроткий нрав и добрый, у прекрасной Руфи смуглое лицо, узелок с вещами на дорогу собран, на руке сверкает мужнино кольцо. Есть родство сильнее общей в жилах крови, есть любовь, что шире всех морей и суш. Руфь тянулась сердцем к пожилой свекрови, есть ли что дороже единения душ? Твердая решимость на лице у Руфи, и любовь сквозь слезы светится в глазах. Не неволь мне душу, дай мне твою руку, я не возвращуся, не гони назад. Только смерть разлучит пусть меня с тобою, я пойду, родная, куда ты пойдешь. Я судьбу готова слить с твоей судьбой, умереть хочу я там, где ты умрешь. Пусть народ твой будет и моим народом, Бог пускай твой станет Богом и моим. Не гони обратно, не лишай свободы, забери с собою Вифлеем к своим. Наимень склонила голову седую, травы шелестели тихо на ветру, взяла с собой невесту молодую, дочь полей Моава, преданную Руфь.

Помолимся. Благодарим Тебя, Господь, за эту дивную историю, которая пережила века и достигла нас, за этот дивный пример преданности и любви Тебе и людям. Помоги нам, Господь, быть таким свидетелем в мире этом, перед людьми, не знающими Тебя, каким была Наоми. Господи, помоги нам, свекровям, которые имеют невесток, быть примером им и любить их так, как мы любим сыновей своих, Господи, и приводить их к Тебе. Ради Христа молим Тебя об этом. Аминь.

Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас прослушать получасовую программу «Надежда сегодня». По ее окончании слушайте 15-минутную передачу «Хвалите Господа»

Здравствуйте! Вы на волне Радио Церкви и слушаете еженедельную христианскую передачу «Надежда сегодня». У микрофона ведущая передачи Людмила Полий. Начнем мы эту передачу стихом Василия Беличанка. «К вам приходили, наверное, печали. Вспомните, как вы тогда их встречали? Может, сердито на них накричали, а может, обиделись и молчали? А надо печали встречать не нервозно и отвечать им спокойно, серьезно. Вы извините, мол, с Богом в общенье я нахожу в этот час утешенье и не могу задержаться с вами. Да и не хочется, знаете сами. Сразу уйдут они в позе унылой, в сердце не станут ломиться силой». Вот с такими пожеланиями для нас и вас мы начинаем эту передачу. Следующих полчаса Господь даровал нам для общения вокруг Его Святого Слова – Библии. И разве могут быть у нас печали, если Бог – источник радости и благодати? У Него все богатство земли и небес. У Его небесных закромах полно мира и любви. И Он желает это дарить нам. Дарить! Слышите, люди? Нам остается приоткрыть свою душу и принять эти благословения, ведь Божьи благословения печали не приносят. Поэтому радуйтесь жизни, молитесь, благодарите Бога за наше спасение через Иисуса Христа, и пусть надежда никогда не гаснет в вашей душе, ведь без надежды человек не может прожить даже минуты.

0: Сегодня в программе мы решили ответить на письмо нашего радиослушателя из города Южный Одесской области Ачинского Николая. Кстати, если вам полезны эти передачи, или вы желаете иметь Библию, или, возможно, вам необходима духовная поддержка, помощь, совет, пишите нам по адресу 274021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, передача «Надежда сегодня». И мы поможем вам. Ну а сейчас уже традиционная рубрика наших передач «Встреча для вас». Сегодня мы снова пригласили к нам в студию нашу гостью, которая приехала с очень далекой от нашей Буковины Бурятии. Но, тем не менее, среди бурятов, среди той местности, где проживает Натали со своим мужем, весьма много наших слушателей, и мы получаем оттуда письма. Поэтому я думаю, что эта встреча будет интересна для вас и полезна. Итак, я прошу нашу гостью представиться.
1: Здравствуйте. Для меня это очень неожиданно и приятно. И я представлюсь так: украинка,
0: проживающая в Бурятии.
1: Да. Но люблю Бурятию. Люблю Забайкалье. Меня зовут Наташа. Фамилия моя Лупаштян, такая же, как у моего мужа. Мы вместе там живем, трудимся и несем служение.
0: Скажите, Наташа, как вы почувствовали, как вы поняли, что вам действительно надо ехать в Бурятию, что вам действительно надо жить в Бурятии, надо общаться с людьми и теми, кто проживает в той местности? Что подтолкнуло вас к этой работе? Пожалуйста.
1: До этого мы вместе жили 6 лет в Читинской области, в Чите. Мой муж также там нес служение в церкви. И о Бурятии мы знали, потому что это соседняя область. Мы бывали там много. Я была также несколько раз в Улан-Удэ, в этой церкви. И, ну, можно сказать, что она тоже была нам близка и дорога, потому что это был единый регион Забайкалья. И мы знали о тех трудностях, которые были там в церкви, о тех проблемах, которые переживали братья и сестры. Ну, это, конечно же, нам не было равнодушно и безразлично. Поэтому мы молились долгое время. Я могу смело сказать, что 3 года мы молились о Бурятии, не думая, что когда-нибудь переедем туда. Но наступил момент, когда действительно такой критический, когда нужно было решить, кто сможет туда поехать, быть там служителем, быть там поддержкой для братьев и сестер. Потому что до этого несколько лет служителей там не было в церкви, и братья и сестры, ну, своими силами держались как могли. Были приезжие, на год приезжали, на полгода, на несколько месяцев, кто сколько мог, кто сколько выдерживал. Но это все временное, а постоянного своего не было. И вот когда наступил этот момент, что нужно было решать, мы начали все об этом молиться. И еще ясности не было, но мы молились. А может быть, и нас туда хочет Бог послать. Молились все братья Читинской области, Иркутской области, и Бурятия молилась. Все, в общем-то, братья и сестры молились об этом. И пришел такой момент, что Бог конкретно указал. И мне, и Косте. Причем интересно, что не нам вместе, а по отдельности. То есть мы еще не говорили об этом друг с другом, даже вместе об этом еще не молились. Но Бог дал ясность мне, побуждение, и дал ясность и побуждение Косте. И мы когда встретились и сказали друг другу об этом, да, и мы удивились даже, что уже у него созрела эта ясность, и у меня. И вот так Бог дал такое побуждение.
0: И нам. Сегодня вы в Бурятии.
1: То есть бесповоротно, да, да. Да, и сегодня мы в Бурятии.
0: Слава Богу. Знаете, во-первых, за то, что Бог любит одинаково всех людей на земле.
1: Да.
0: За то, что Он дал нам спасение, и что Он посылает нам желание, точнее, вам послал такое желание, пойти и поделиться вестью о спасении с кем-то другим, с теми людьми, которые еще не знают об этом. Наташа, скажите, пожалуйста, вот живя там некоторое время, сколько лет вы там уже работаете? Или какое время определенное?
1: В Бурятии, да. В Бурятии мы переехали в октябре 97-го года. Уже встретили там Новый год с церковью.
0: Ну, это уже больше полгода.
1: Да, это больше полгода, но срок еще маловат, чтобы так как-то, ну, привыкнуть, оценить, понять все, да, это еще мало. Но мы входим с Божьей помощью.
0: Наташа, но все-таки общение с людьми происходит каждый день. Раз есть общение, значит, чувствуется состояние жизни, такое моральное, внутреннее состояние. Вот как женщина. Я думаю, что все-таки встречаетесь с бурятками, женщинами. Ваше мнение, ихнее моральное состояние, ихнее, я не говорю духовное, душевное состояние, вот земное такое вот, состояние ихней души. Чем они живут? О чем мечтают? К чему стремятся? Пожалуйста.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что я очень уважаю бурятский народ и бурятских женщин. Они очень хозяйственные, они очень аккуратные, и мне очень нравится, что... Ну, действительно, они держатся друг за друга, они очень ценят и семью, и, ну, в общем,
0: дружны.
1: Я так могу сказать, что они, да, они и дружны, и трудолюбивы очень, аккуратны. И меня это, в общем-то, впечатляет, что женщины очень такие воспитанные. Вот приятно общаться мне с бурятским народом. Я даже как-то мы с Костей говорили и так шутили. Даже, ну, это не шутка, это так и есть. Костя говорит, я полюбил Бурятию. А я говорю, а я полюбила бурятов.
0: Ой, как хорошо.
1: Да, мне очень интересно. Я хочу сблизиться больше и с бурятскими женщинами, узнать больше. Но то, что я увидела до сих пор, это я могу сказать так, что в наше время, нелегкое время, когда действительно трудно прожить, трудно прокормить семью. Они, как и все женщины, им хочется иметь место покоя какого-то и людей, с которыми они могли бы быть откровенны. Ну, мне так показалось, что им нужен друг. То есть каждой женщине нужен друг, которому она могла бы открыть все, не боясь предательства. Дело в том, что были такие женщины, несколько таких было женщин, которые приходили в церковь, и вот они ничего не говорили, в том числе и бурятской национальности, они ничего не говорили, просто плакали, плакали, плакали, все служение плакали. Я понимаю, что вот то, что они слышат у нас в церкви, для них это, наверное, очень ново и непривычно, потому что они были воспитаны в другом познании мира, и... Возможно, они даже не могут оценить вот то, что сказано, понять, принять. Но они чувствуют, я думаю, что они чувствуют присутствие какой-то...
0: Силы, давайте.
1: Силы, да, может быть. Присутствие силы, присутствие, по крайней мере, откровенности, какой-то, каких-то добрых отношений между людьми. И вот они плачут, вот они выливают вот этот груз, который накопился, возможно, годами, и они выливают это не просто где-нибудь, а вот в церкви. И мне даже, мне это, знаете, это мне приятно даже, что они могут вот так просто поплакать. Конечно, мы стараемся к ним подойти, узнать, но...

0: Наташа, чтобы вы, имея сегодня такую возможность, когда вас будут слушать очень много буряток, женщин, mm-hmm. что бы им пожелали?
1: Хотелось бы, конечно, пожелать им найти вот этого друга, который всегда может выслушать, всегда может понять. Я знаю, что это очень трудно для бурятов, но я знаю, что Христос очень любит бурятов. И я думаю, что даже то, что Он побудил мое сердце и сердце моего мужа, хотя я не знаю, может быть, мы не так много сможем там сделать, не так много сможем там послужить, но даже это свидетельствует, говорит лично мне, что Бог очень любит, что Он забрал меня оттуда, из Читы, где было уже так много друзей, и повел нас в эту новую республику, новую землю, новую церковь, да. Вот. И я вижу, что очень многие заинтересованы бурятским народом, очень многие миссионеры хотят туда попасть, хотят там послужить. И в этом также я усматриваю любовь Божью. То есть Бог заботится, и Бог хочет, чтобы бурятские женщины обратили внимание на Него.
0: Сегодня имеете возможность пригласить их всех к вам в церковь на служение. Пожалуйста, в вашем городе или, возможно, еще рядышком, если знаете адреса, пожалуйста, скажите.
1: К сожалению, я знаю адрес только в городе Улан-Удэ. Это улица Лысогорская, номер 1. Многие знают этот адрес как Лысая гора. И служение там проходит в воскресенье с 10 утра. И на неделе в среду с 7 вечера. Может меняться в зависимости от зимнего и летнего времени 7 или 6. Сердечно приглашаем. Придите, послушайте, посмотрите своими глазами, пообщайтесь. Никто оттуда и не выгонит, и также никто не затянет. Просто увидеть друг друга и пообщаться. Мы с радостью всегда примем, послушаем, спросим.
0: И в любом случае вы слушаете.
1: Да, в любом случае.
0: А это очень ценно.

житель города Южный Одесской области, ссылаясь на Евангелие Матфея 5:23-24, спрашивает, что является жертвенником в Новом Завете? Безусловно, прежде чем рассуждать, прочитаем упомянутый текст Евангелия. «Если ты принес дар твой к жертвеннику, и там вспомнил, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». В Старом Завете жертвенником называлось устроенное сооружение на указанном Богом месте, на котором сожигались жертвы Господу. Всякие другие места жертвоприношений были чисто человеческим своеволием, осуждаемым и наказуемым Богом. Например, израильский царь Иеровоам устроил жертвенник в Эфиле для поклонения золотому тельцу. Открытие этого жертвенника дерзнул отметить при многолюдном собрании личным принесением и воскурением фимиама. Но Бог послал своего пророка со словом обличения и приговора наказания за такое идолопоклонство. Вот обращение пророка к Иеровоаму о его поступке и доле жертвенника. «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». И дал в тот день знамение, сказал, «Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Эфиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря, «Возьмите его». И одеревенела рука его, которую он простер на пророка, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. Третья книга Царств, 13:1-5. Так Бог расценивал и взыскивал за всякое поклонение и жертвоприношение, кроме единому живому Богу и на указанном им месте в Иерусалиме. В Новом Завете этот вопрос Христос осветил в беседе с самарянкой, которой открыл ее прошлое, порочное, тайное. В Евангелии Иоанна 4:19-24 читаем следующее. «Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Как видим, на вопрос самарянки о месте поклонения Христос предсказал принесенную им реформу. «Не на горе сей, и не в Иерусалиме, но на всяком месте истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине, и таких поклонников Отец ищет себе». По словам Христа, это время уже настало с Его первым пришествием на землю.
В Старом Завете единым местом поклонения избранным Богом был Иерусалимский храм. Христос неоднократно говорил: «Это дом Отца Моего, дом Мой». Но, увы, с глубокой скорбью добавил: «А вы сделали его домом торговли и вертепом разбойников». Матфея 21, 12, 13. Созданную Христом церковь из живых камней, покаявшихся грешников, апостол Павел называет «домом Божьим». Так читаем в 1 Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Это в целом. А лично каждому живому христианину в 6 главе стих 19-20 говорит персонально: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые – суть Божьи». Как видим, сердце верующего является тем жертвенником, из которого возносится жертва хвалы Господу, прославляющих имя Его.

Царь Давид в свое время сказал такие слова: «Жертва Богу, дух сокрушенный и сердце смиренного и сокрушенного, ты не презришь, Боже». Уважаемый слушатель, от тебя необходимо смирение и желание в сердце, в духе, в жизни славить Бога. Это твое личное жертвоприношение вечному Богу. И в этот момент у своего радиоприемника в тишине и мире прославь в молитве и песне Бога. Это была передача «Надежда сегодня». Пишите нам. До свидания.

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Хвалите Господа» с музыкальными исполнениями во славу нашего Спасителя.

В течение этого часа, оставаясь на нашей волне, вы сможете услышать две радиопрограммы «Маяк надежды» и «Соприкосновение с истиной».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Приглашаем укрыться от злых волн жизненного моря в уютных стенах нашего маяка надежды. И пусть его свет направит вас в шторме жизненного моря найти безопасную пристань. Следующие 30 минут с вами будут служащие маяка Вячеслав и Ольга Шевелевы.
1: Наивная птица беззаботно прыгала с ветки на ветку, издавая какие-то веселые свистящие звуки. Красивая в своем летнем оперении, она передвигалась так легко, что казалась невесомой. Вот она на миг остановилась, внимательно прислушиваясь то ли к шелесту листвы, то ли к щебету других птиц. Затем снова начала прыгать, направляясь к цели, известной ей одной. Но вдруг она запрыгала на одном месте. Ее движения стали испуганными и резкими. Крохотное сердечко сильно забилось. В красивых глазах-бусинках загорелся страх. Она попробовала взлететь, но не смогла. Она попала в ловушку.

0: Любой человек, когда-либо ставивший капканы на животных, знает, что для успешной работы капкана необходимы два условия. Во-первых, он должен быть спрятан в расчете на то, что животное не заметит его. И во-вторых, в нем должна быть приманка. Дьявол, расставляя свои капканы, использует обе эти уловки. Одной из наиболее обольстительных приманок является обида.
1: Обидеться очень легко, но как трудно избавиться от обиды, успокоить разбушевавшийся внутри пожар. Обиженные люди наполнены болью, горечью, гневом и сварливостью. Все их внимание приковано к тому, как плохо с ними поступили. Часто они даже не осознают, что попали в дьявольскую ловушку.
0: Продолжить разговор на эту тему нас побудили ваши письма, слушатели. Вот одно из них. Мы получили его от Герасимчук Нины Савельевны из Киевской области.
2: Здравствуйте. Благодарю Бога за ваш труд на радио, а особенно за передачу об обиде. Эта тема сегодня очень актуальна. Прошу вас продолжить работу над этой темой. Обида – это признак гордости. Она отравляет христианина горечью, укореняясь, разрастается до того, что ослепляет человека. Сердце ожесточается и ищет мести. Возникает пристрастие и упрежденность к обидчику, лицемерие. Нет покоя и мира, есть только претензии к обидчику, к его друзьям, к церкви, а потом и к Богу. Последним шагом есть отступление. И если мы молимся словами молитвы «Отче наш» и «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», а сами копим обиды и не прощаем, мы сами себе подписываем приговор. Обида в сердце – это начало духовной болезни.
0: Итак, по вашим просьбам мы продолжим тему об обидах.

0: Мы живем в мире, в котором люди обижаются и обижают. Существует неограниченное число причин для обиды. Но каков бы ни был сценарий и причина, всех обиженных можно разделить на две категории. Те, с кем поступили несправедливо, и те, кто считает, что с ними поступили несправедливо. Люди, принадлежащие ко второй категории, верят всем сердцем, что с ними обошлись плохо. Часто их выводы основываются на неточной информации. Или же информация точна, но их вывод неверен. Или же они судят на основании предположений, внешних признаков, человеческих слухов и молвы.
1: Один из методов, с помощью которого дьявол удерживает человека в обиженном состоянии, заключается в том, что обида скрывается за гордостью. Гордость удерживает нас от признания своего истинного состояния, не дает смотреть правде в глаза, искажает наше видение. Гордость ожесточает сердце и помрачает разум, подталкивает нас к тому, чтобы мы смотрели на себя, как на жертву. Таить обиду значит иметь ложное чувство самозащиты. Она не дает нам видеть недостатки в собственном характере, потому что возлагает вину на другого человека. Мы не разбираемся в своем поведении, не признаем свою незрелость и грех, сваливаем всю вину на своего обидчика.
0: Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка, написано в книге Притчей, 18 главе. Действительно, обидевшегося брата или сестру завоевать труднее, чем укрепленный город. В древности города были окружены стенами. Эти стены обеспечивали его безопасность и защиту, не позволяя непрошенным гостям войти в город. Когда мы обижены, мы сооружаем стены, чтобы обезопасить наши сердца и предотвратить получение дальнейших ран. Мы становимся разборчивыми и не впускаем тех, от кого боимся получить новые раны. Мы тщательно фильтруем всех людей, чтобы отобрать тех, кто, по нашему мнению, что-то нам должен. Мы закрываем перед ними ворота сердца, пока эти люди не заплатят нам свой долг сполна.
1: «Обжегшись на молоке, дуют на воду», — говорит народная мудрость. Сколько людей сегодня боятся холодной воды, которая освежит их, из-за того, что они обожглись когда-то и не могут этого забыть. Иисус желает исцелить наши раны, но часто мы не позволяем Ему это сделать из-за трудностей этого пути. Это тропа смирения и самоотвержения, ведущая к исцелению и духовной зрелости. Гордые не могут идти по этой тропе. По ней пойдут только те, кто желает мира, рискуя при этом быть отверженными. Это испытание, научающее смирению. Это дорога, ведущая в жизнь.
0: Соблазны и обиды открывают слабые и хрупкие места в нашем характере. Часто то место, где мы считаем себя сильным, является местом нашей скрытой слабости. Оно остается скрытым, пока сильная буря не снесет с него покрытие.

0: Вы слушаете Трансмировое радио, программу «Маяк надежды». Давайте поговорим с вами о последствиях непрощения, а также о пути освобождения от него.
1: Мы воспитаны в культуре, где говорят одно, а делают другое. Вследствие этого люди не относятся серьезно к словам друг друга. Но когда что-то говорит Иисус, Он хочет, чтобы мы относились к Его словам со всей серьезностью. Когда Иисус сказал: «Если вы не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит», Он имел в виду именно это. Он повторяет это не один, а много раз.
0: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
1: «Прощайте, и прощены будете».
0: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
1: Интересно, сколько христиан хотело бы, чтобы Бог простил их точно так же, как они простили своих обидчиков? Однако именно так, как прощаем мы, будет прощено и нам. Из-за того, что непрощение настолько сильно укоренилось в наших церквях, мы не относимся к этим словам Иисуса серьезно. Но истина неизменна. Друзья, помните, то, как мы прощаем, отпускаем и восстанавливаем в наших сердцах других людей, отразится на том, как мы сами будем прощены Богом.

0: Первый шаг к исцелению и освобождению заключается в следующем. Признайте, что вас ранили. Часто гордость не дает нам признать, что мы ранены и обижены. Признайте свое истинное состояние.
1: Второй шаг. Молитесь за вашего обидчика. Вы скажете: «Но эта молитва не искренна. Какой от нее смысл?» Смысл есть для Бога и духовного мира. Недаром ведь Иисус говорил: «Молитесь за обижающих вас». Молитесь и просите для вашего обидчика того, чего просите для себя. Пусть сразу вы не почувствуете чего-то особенного. Молитесь хотя бы потому, что Иисус посоветовал это делать.
0: Третий шаг. Простите от всего сердца. Молитесь, чтобы Господь убрал из памяти обиду и освободил вас от ее власти. Если вы чувствуете, что не можете освободить свой разум, найдите возможность для молитвы с постом. Только помните, что говорит Бог в 58 главе книги пророка Исаии. «Вот пост, который я избрал. День, когда люди будут освобождены от всякого зла. День, когда ярмо будет расковано. День освобождения угнетенных». Мы не можем идти к обидевшему нас брату, пока не решили простить его от всего сердца. Мы должны избавиться от всяких враждебных чувств, прежде чем пойдем к нему. Иначе мы будем действовать, исходя из негативных чувств, и раним, а не исцелим.

0: Как поговорить с человеком, который причинил вам боль?
1: Ответ находим в Библии. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним.
0: Многие люди применяют этот стих не в том духе, в каком высказал его Иисус. Если их обидели, они идут к обидчику и обличают его в духе возмездия и гнева. Они используют этот стих как оправдание для того, чтобы осудить своих обидчиков. Но они упускают саму суть. С какими мотивами Иисус учит нас идти друг к другу? Мы должны идти не для осуждения, а для примирения. Он не хочет, чтобы мы говорили нашим братьям, насколько нечестно они с нами поступили. Мы должны идти для того, чтобы устранить препятствия, мешающие восстановлению наших отношений.
1: Это похоже на то, как Бог восстанавливает наши отношения с Ним. Мы согрешили против Бога, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог простер свою любовь к нам прежде, чем мы попросили у Него прощения. Подражая Богу, мы должны первыми предложить примирение брату, согрешившему против нас.
0: Как часто мы рассказываем об обиде всем остальным, прежде чем пойти к согрешившему против нас, как это повелел делать Иисус. Мы думаем, что имеем право рассказывать всем свою версию истории. Когда другие соглашаются с тем, насколько ужасно с нами обошлись, это укрепляет наши позиции и приносит нам утешение. Но в таком поведении нет ничего, кроме эгоизма.
1: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми», советует апостол Павел в послании к римлянам. Он говорит «если возможно», потому что бывают времена, когда другие отказываются быть в мире с нами. Или могут быть люди, которые выдвигают такие условия примирения, которые вынуждают нас идти на компромисс в наших отношениях с Богом. Итак, мы должны делать все, что в наших силах, чтобы примириться.

0: Мы обсудили ситуацию, когда обидели нас. А если обидели мы?
1: Конечно же, мы должны попросить прощения. Апостол Павел сказал: «Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Это показывает нам, как подойти к человеку, которого мы обидели. Если подойти к нему с раздражением и разочарованием, мы поставим обиженного человека в еще более трудное положение. Мы должны сохранить стремление к миру в наших сердцах через смирение и отречение от гордости. Когда на обвинение вы защищаетесь, это только подливает масло в огонь, и обида разгорается еще сильнее. Отстаивание своих прав никогда не принесет истинного мира. Поэтому наберитесь терпения, пока человек не скажет все, что он хотел. Затем скажите, что сожалеете, что обидели его. Чтобы по-настоящему примириться, нужно просто смириться.

0: Почему в нашей жизни встречаются подобные трудности? Богу ведь легко оградить нас от всех неприятностей. Почему Он этого не делает?
1: Ответ прост в теории, но труден на практике. Через трудности мы достигаем зрелости. Мы духовно возрастаем именно в трудные, а не в легкие времена. Мы не можем избежать их, потому что они входят в процесс нашего совершенствования в Боге. Если мы вышли из трудностей, но не чувствуем увеличения любви к Иисусу, мы не восстановились и не исцелились от обиды. Исцеление – это ваш выбор. Некоторые люди, получив раны, так никогда и не исцеляются. Как бы ни жестоко это звучало, но это их личный выбор.
0: Иисус научился послушанию через перенесенные им страдания. Его ученики также научились послушанию через страдания. А мы? Научились ли мы этому? Или же мы черствые, наполненные горечью, непрощением и обидой люди? Да, есть некоторые обиды, которые не уйдут так быстро, как с гуся вода. Вам придется поработать над ними, понапрягаться, чтобы освободиться от них. Но в этом процессе вы будете возрастать и становиться духовно зрелым. Духовная зрелость не достается легко, иначе все люди имели бы ее. Для того, чтобы войти в совершенство Христа, придется пережить трудности, приходящие из-за противостояния потоку эгоизма.
1: Если мы плывем в обычной лодке против течения, то для того, чтобы продвигаться вперед, необходимо постоянно грести веслами. Если мы прекращаем грести и расслабляемся, мы в конечном итоге будем плыть по течению. Приняв решение следовать Божьим путем, мы столкнемся со многими скорбями. Все эти испытания откроют наш ответ на главный вопрос. Будем ли мы искать своего, как это делает весь мир, или же будем жить самоотверженной жизнью?

0: Во время нашей программы Дух Святой мог напомнить вам об отношениях в прошлом или настоящем, где вы таите что-то против кого-то. Попросите, чтобы Господь помог вам вспомнить людей, на которых вы обижаетесь. Не нужно охотиться за тем, чего нет. Дух ясно и четко напомнит тех людей, и у вас не будет никаких сомнений. Представьте себе каждого из этих людей по очереди. Отмените долг, который они вам должны. Простите им. Давайте вместе с вами совершим молитву освобождения.
1: Отец Небесный, я признаюсь, что согрешил против Тебя тем, что не простил людей, которые обидели меня. Я каюсь в этом и прошу Твоего прощения. Я также признаю то, что не способен простить их без Тебя. Поэтому от всего сердца я принимаю решение простить каждого. Пусть Твое прощение придет к тем, кто согрешил против меня. Благослови их и приведи к более близким взаимоотношениям с Тобой. Аминь.

0: Друзья, наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто был с нами это время. Приглашаем снова встретиться через неделю в это же время и на этой же волне. Нам можно написать по следующему адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина.
1: Над программой работали Валентина Кульчицкая, Вячеслав и Ольга Шевелевы. Запись сделана в харьковской студии Трансмирового радио.
0: На прощание слово из Библии. Первое послание Петра, 4 глава, 8 стих.
1: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов».

Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать одну из проповедей Чарльза Стэнли. Эта проповедь выходит в цикле радиопередач «Соприкосновение с истиной».

В эфире «Прикосновение» с Чарльзом Стэнли. Когда вы говорите кому-то «я люблю тебя», что вы под этим подразумеваете? Вы говорите «это зависит от того, кому вы это говорите». Если я говорю это просто случайному знакомому, это имеет один смысл. Если я говорю это своим детям, я подразумеваю совсем другое. Если я адресую эти слова своему супругу, в них появляется новое значение. Когда вы произносите «я люблю тебя», что же вы на самом деле под этим подразумеваете? Предположим, что кто-то говорит вам «я тебя люблю». Как вы думаете, какую реакцию он ожидает от вас в ответ на эти слова? Есть ли у них какие-то ожидания, или же они просто произносят эти слова, выражая свои чувства, скрытые внутри? В действительности, если вы хотите дать определение любви, возможно, у вас возникнут сложности. Если вы посмотрите вокруг себя и на то, как люди в мире самыми различными способами выражают любовь, а также на то, кому они говорят о любви, думаю, это приведет вас в замешательство относительно того, что же на самом деле такое любовь. «Я люблю тебя», — говорят они, и при этом дурно обращаются с нами. Иногда они говорят «я люблю тебя», но это просто слова, брошенные наспех, что-то вроде шутки. Но знаете что? Для Бога любовь — это не шутка. Когда Бог начинает говорить о любви, в этом нет ни капли шутки. Часто, когда мы произносим «Бог, я люблю тебя», интересно, какой смысл мы вкладываем в эти слова? Иногда мы и сами не понимаем, что подразумеваем, когда говорим «Господь, я люблю тебя всем сердцем». Но у Господа все предельно ясно. Когда он говорит «я люблю тебя», смысл его слов очень понятен. И он хочет, чтобы наши слова о любви к нему также были ясными и определенными. Он хочет, чтобы мы были уверены в том, что мы говорим, чтобы мы понимали смысл сказанного. И чтобы наши слова имели смысл для Бога, необходимо выполнять определенные требования. И сегодня в этой проповеди я хотел бы поговорить об этом. Наша сегодняшняя тема — послушание, тест на нашу любовь к Богу. Хочу попросить вас открыть 14 главу Евангелия от Иоанна. Начнем читать с 14 стиха. Он говорит, «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Послушайте, он говорит, «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Далее, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». А теперь прочитаем 21 стих 14 главы. Здесь написано, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». 23 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». «Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». Вернемся к 15 стиху. Иисус говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Что же Он имеет в виду? Он не имеет в виду исполнение всех заповедей, которые Он дал нам в Библии, потому что множество заповедей Он дал народу израильскому. Церемониальная часть закона — это заповеди, которые предназначались для Израиля. К нам они не относятся. Тогда вы спросите, какие же заповеди относятся к нам? Это те заповеди, которые относятся к моральной стороне закона. Иисус в своей Нагорной проповеди очень ясно растолковал 10 заповедей и все объяснил. Например, Он говорил о том, как нужно относиться друг к другу. Это заповедь. Он говорит, что мы должны относиться к другим так же, как хотим, чтобы они относились к нам, поступая с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Некоторые люди говорят, «Ну, если это то, чего ты хочешь, чтобы я делал, лучше забудь об этом». Но Иисус объяснил все просто. Он сказал, что мы должны поступать с другими так, как хотим, чтобы они поступали с нами. Это не просто предложение так поступать. Он не сказал, «Предлагаю рассмотреть следующее утверждение». Нет, Он сказал, «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой». Он сказал, «Если твой брат спотыкается, не критикуй его, но подними его и помоги ему. Не добивай его после того, как он упал». Иисус не говорил «Я предлагаю тебе так поступать». Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что повеления Бога всегда ясны и понятны. Он говорит «Отложите злобу, удаляйтесь от нее, отложите гнев». Это предельно ясно, так что вы уже не можете сказать «Ну, я хотел бы слушаться Бога». Но я же не могу снова вернуться в Ветхий Завет. Забудьте об этом. Все, что вам нужно сделать, это начать все заново с Иисусом. И тогда вы сможете справиться со всем. И знаете что? У вас будет все, что вам нужно. Практически все повеления Ветхого Завета Иисус подтверждает и в Новом Завете. И Он говорит об этом очень четко. Вопрос в том, каково ваше отношение к этому. Живет ли это в вашей душе? Является ли это тем, что вы хотите сделать в своей жизни? Знаете, однажды я отправился на пляж. Я люблю ходить туда время от времени.

0: времени. Итак, я прогуливался по берегу. Было утро, и я шел не спеша. Волны накатывались на берег, и хотя я шел по кромке волн, мои ботинки промокли. Я подумал про себя, как часто я также относился ко греху. Вы не желаете, вы не стремитесь грешить, вы лишь немножко приближаетесь, не притрагиваясь к нему. Знаете что? Возможно, это не является прямым неповиновением, но вы, конечно, напрашиваетесь на неприятности, потому что эта волна вынесет вас туда, куда вы и не смотрели. Все, что вам нужно сделать, на мгновение повернуть свою голову. И люди говорят: «Знаете, я действительно стараюсь изо всех сил, чтобы удовлетворить требования Бога». Если вы послушны Богу, вы спрашиваете: «К чему обязывает послушание? Могу ли я попробовать грех, не совершая его? Что хочет Бог, чтобы я сделал? Каково его желание? Я имею в виду, что думаю о том, как хорошо было бы проснуться утром и сказать Господу: «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобой, Господи, сила моя и искупитель мой. Господь, я хочу делать только то, что угодно Тебе. И в-третьих, я буду наполняться силой Господа, Бога моего». Вот так нужно начинать каждое утро. Подумайте об этом. Вы просите Бога руководить вами, вашими мыслями, направлять ваши поступки. Вы желаете наполняться Его силой и творить дела, угодные Ему. Но сколько людей просыпаются утром и задаются вопросом: «Что же я должен делать?» Они никогда не ищут Бога и Его воли об этом. Как мне прожить свой сегодняшний день? Если вы любите Его, то будете Ему послушны. Вы будете дорожить Его Словом и соблюдать Его. Вы закроете Его Слово в своем сердце. И никому не надо будет уговаривать вас почитать Библию. Никому не надо будет упрашивать вас помолиться. И вы никогда не услышите, как я умоляю людей посещать церковь. Я скажу вам почему. Я уверен, что когда я передаю вам истину Слова Божьего, вы слышите и исполняете ее. И тогда вы будете в церкви, потому что вы должны быть здесь. Если мы живем в послушании Богу, знаете, что произойдет? Мы будем сами делать все это. Конечно, всем время от времени нужна мотивация и поддержка. Но мы не должны уговаривать людей сделать то или иное. Знаете что? Мы бы говорили: «Это правильно поступать так. Это мудрое решение и благочестивое дело». И знаете что? Когда вы творите дела благочестия, это и есть выражение любви к Богу. Когда я думаю о словах Иисуса, который сказал: «Если любите меня, соблюдите заповеди мои», мне кажется, что это очень конкретные слова, и они не основаны на эмоциях. Послушайте, мы не говорим о чувствах, мы не говорим о словах, но мы говорим о поступках. Что в вашей жизни является выражением вашего послушания Богу? У вас появляется чувство безопасности. У вас появляется чувство собственной значимости. У вас складывается правильное представление о себе. Потому что вы знаете, что вы делаете то, чего хочет от вас Бог. Это не просто чувство. Потому что иногда люди испытывают самые разные чувства. Второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Через все Писание проходит мысль о том, что когда мы говорим о любви, мы подразумеваем именно такую любовь, о которой говорит Слово Божье. Обратите внимание, что говорит Иисус. Например, в Иоанна 12 главе 49 стихе Он говорит следующее. «Послушайте, ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю, как сказал мне Отец». Итак, если мы хотим быть послушными Богу, нам необходимо знать Его Слово. Вы должны знать Слово Божье. Конечно, вы можете сказать: «Ну, я же читаю Слово Божье». Недостаточно только читать его. Что говорит Иисус? Есть те, кто только слушает, а есть слушающие и исполняющие Слово, то есть послушные Богу. Например, что же такое заповедь? Кто-то может сказать: «Мне нравится исполнять заповеди». Что такое заповедь? Послушайте, заповедь — это повелительное слово или несколько слов, данные нам Богом для нашего повиновения. Это и есть заповедь. Бог не дает заповеди как предположения или возможности. Он ожидает от нас послушания и повиновения. Когда мы размышляем о ценности Божьего Слова для нас, мы вспоминаем слова из Священного Писания. «Трава засыхает, и цвет ее увядает, а Слово Божье пребывает вовеки». Почему? Потому что оно является руководством для нашей жизни. Итак, если вы желаете быть послушным Богу, вам необходимо пребывать в Его Слове. Размышление над Словом означает, что я читаю его. Я думаю о нем. Я задаю вопросы по Слову. Я говорю с Богом о Его Слове. Но прежде всего задаюсь вопросом: «Господь, как я могу применить это в своей жизни? Есть ли в этом отрывке что-то, что Ты желаешь сказать мне?» Понимаете, Слово Божье — это важнейший аспект нашего послушания Богу. Обратите внимание, что говорит Бог. Он говорит: «Исполняйте заповеди Мои, соблюдайте Слово Мое, Итак, что он говорит? Он говорит, если вы хотите быть послушными мне, вам нужно знать, в чем заключаются мои заповеди. Вам нужно знать мое слово и исполнять его. Именно поэтому я призываю вас посещать церковь. У вас не должно быть отношения просто приходящего гостя. Возможно, вы пришли неподготовленными, но вам следует это сделать. Если вы являетесь членом церкви, вам необходимо приходить в церковь с Библией в руках, с ручкой или карандашом, записной книжкой или блокнотом для записей и заметок. А иначе для чего сидеть целый час и слушать проповедника, если все равно ничего не запомнишь? Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю вам, кто слушает Слово Мое и исполняет его». Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 6 главу. Есть и другие отрывки на эту тему, но мы посмотрим этот. Это хорошая тема для размышления. Именно поэтому я призываю вас делать записи. Потому что иначе вы не сможете запомнить много информации. До сих пор я не сказал ничего, что было бы неважным. Аминь. Я просто говорю вам истину. Итак, это истина, и вам необходимо помнить об этом. Послушайте, что говорит Иисус. Евангелие от Луки, 6:46. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Давайте рассмотрим это заявление. Оно весьма серьезно. Иисус говорит, «Почему вы называете меня Богом и не делаете того, что я говорю вам?» Он говорит, «Я объясню вам, кто вы в этом случае». 47-48 стихи. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? Этот дом устоял, потому что был основан, построен на Слове Божьем». Он говорит, «Человек, который слушает Слово Мое и исполняет его, подобен человеку, который решил построить дом и выбрал для этого твердую скалу, чтобы положить основание этого дома, чтобы никакой ураган не смог снести его». Давайте прочитаем 49 стих. «А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Если я спрошу вас, мудрый ли вы человек? Большинство людей не скажут, «Нет, я не мудрый». И Господь говорит, что не мудр тот человек, который приобретает себе участок земли на песке и решает построить на нем дом. К тому же на берегу реки, которая время от времени разливается и заливает все вокруг. Вы скажете, да это неразумно, это глупо. Знаете, что говорит Иисус? Глуп тот мужчина или женщина, которые слушают Слово Мое, но не исполняют его. Теперь можно представить, сколько в мире неразумных людей, которые посещают церковь неделя за неделей, но не носят с собой ни Библии, ни ручки с блокнотом. И знаете, что о них написано? Послушайте, они говорят, «Я не ожидаю услышать что-то, что стоило бы запомнить». Вы скажете, «Я никогда не говорил этого». Постараюсь объяснить ясно. Однажды ко мне подошли трое детей, двое из них 9 лет и один 11. И протянули мне пару исписанных страниц. Если это могут делать дети, то тем более могут взрослые. Библия говорит, что любовь исходит из любящего сердца. Уловили мысль? Я собираюсь укоренить вас эту идею. Все в порядке? У меня любящее сердце, потому что я проявляю заботу. Послушайте, я хотел бы, чтобы вы сели сюда, рассердились и сказали, «В следующий раз я буду все записывать». Чудесно, но послушайте, что сказал Иисус. Если вы слушаете Слово и не исполняете его, вы неразумны. Потому что вы строите основание своей жизни, которое не устоит. Когда вашу жизнь возьмут под контроль злые силы, вы не будете знать, что делать дальше. Это глупо. Мы все с вами уже достаточно прожили, чтобы понять, что в жизни бывают бури и штормы. В жизни случаются различные катаклизмы. Вы знаете об этом. Но те, у кого твердое основание, пройдут через все самые сильные житейские бури, не впадая в отчаяние, не прибегая к наркотикам, не становясь постоянными пациентами врача. Вы понимаете, что из всего, что было в жизни, вам по-настоящему было нужно лишь Слово Божье. Все, что вам нужно было, это Слово Божье. И я говорю вам, потому что это не имеет отношения ко мне, но только к Слову Божьему. Однажды во время путешествия я разговорился с одной женщиной. Она рассказала мне все, через что она прошла в своей жизни. Она побывала у трех психиатров. Она сказала, «Я истратила тысячи и тысячи долларов». И вот я услышала от вас удивительное послание. Это было послание от Бога, я услышала его. Я поверила в то, о чем вы говорили. После этого я ни разу не посещала психиатра. И теперь вы можете видеть, что я нормальный человек, который любит Господа. Послушайте, дело не в силе проповеди, дело в силе Слова Божьего. Я хочу, чтобы вы поняли следующее. Иисус говорит об этом очень ясно. Я имею в виду, что после Его слов больше не возникает вопросов. Он говорит, «Если вы любите Меня, то вы проявляете Мне послушание. Вы слышите Слово Божье и исполняете его, и это очень мудро. Если вы слышите Слово Божье и не исполняете его, значит, вы неразумны. Послушайте, мне все равно, если кто-то из людей назовет меня глупым. Но я не хочу услышать это от Бога. Не хочу услышать от Него. Я говорил тебе, ты услышал это, но проигнорировал». Итак, вам нужно задаться вопросом, действительно ли я люблю Бога? Или я безрассудный человек, который считает, что построит свою жизнь без Слова Божьего? Послушайте, Бог всегда ставит все на свои места. Если любите меня, что вы сделаете? Вы соблюдете мои заповеди. Вы не просто чувствуете, что все в порядке, посещаете церковь, читаете Библию и молитесь, а соблюдаете заповеди мои. Какие заповеди? Все. Как же я узнаю их все? Послушайте, вам не нужно об этом беспокоиться. Вам нужно принять решение, и Бог откроет вам, что делать. Он положит это вам на сердце. Бывало так, что иногда вы читали Библию или отдельные ее отрывки, и не могли понять смысл прочитанного, а потом вы попадаете в какую-нибудь ситуацию и думаете, «Господь, ну почему я попал в эту ситуацию?» И Бог напоминает вам отрывок или стих или что-то из проповеди, которую вы слушали, или из книги, которую вы читали. И знаете что? Дух Святой напомнит вам, что нужно вам вспомнить. Вопрос не только в нашем послушании, но нам нужно и знание Слова Божьего, чтобы знать, чему учит нас Господь и что нам делать дальше. И верующему не нужно рвать на себе волосы и кричать, «Боже, ради всего святого, я не знаю, что мне делать», хотя иногда так и происходит. И причина, по которой люди попадают в подобные ситуации, заключается в том, что они не желают делать то, что говорит им Бог, но они ищут чего-то другого, своего выхода. Они идут к Богу, вопят к Нему, взывают к Нему, молят Его о помощи, но Бог уже дал им ответ. И знаете, что они делают? Они пытаются каким-то образом убедить Бога, что должен быть какой-то другой выход. Нет. Все дело в послушании Богу. Здесь не должно быть места изучению вариантов и выбору. Но именно это делают люди. Они говорят, «Я принимаю только часть Библии». Какую часть? Ну, конечно, именно ту часть, которая позволяет мне грешить, не будучи обличаемым и осуждаемым. Но это не работает. Послушайте, невозможно отсортировать или выбрать заповеди. Бог говорит, «Соблюдайте мое слово, соблюдайте мои заповеди». Какие из них? Даже вопроса такого не должно быть. Все, кроме церемониальной части закона, которая не имеет отношения к нам. Какие заповеди? Все. Любить ближнего, как самого себя. Не кради, не лги, не обманывай. И все прочее. Все это я должен делать. Я должен служить живому Богу, жить в послушании Ему, любить других. Свидетельствовать им, делиться Евангелием. Есть много других повелений, которые нам нужно выполнить. Мы знаем, что делать. Итак, заповеди невозможно отсортировать или выбрать. Давайте пойдем дальше. Мы не только не можем отсортировать те повеления, которые мы не хотим исполнять, но и не имеем права выбирать, как истолковывать их. Другими словами, если Бог говорит что-то, Он говорит это именно так, как это должно быть сказано. А люди берут стих из Библии и говорят, «Вот как мы его понимаем. Разрешите спросить вас, можно ли как-то по-другому понимать этот отрывок? Если любите меня, соблюдите заповеди мои. Есть ли здесь какой-нибудь другой смысл? Не кради». Бог говорит очень ясно. Когда Он говорит «удали из своей жизни, отложи всякое раздражение, злобу, гнев, злоречие, всякую нечистоту», то все понятно. Когда Он говорит «отложите это значит, что нужно оставить это». Когда Он говорит «ты не должен», значит «не делай». Когда Он говорит «ты должен», значит «делай это». Я не знаю, как можно сказать это проще. Вы не можете выбирать заповеди или истолковывать их так, как вам удобно. Все, что вам нужно спросить, «Господь, что ты говоришь мне?» Я думаю, что зачастую мы забываем о том, что мы огорчаем Святого Духа. Помните об этом. Мы можем огорчить только того, кто любит нас. Вас не могут огорчить те, кого вы не любите. Кто-то может просто подойти к вам и благословить вас или отчитать вас. И вы не проявляете особой любви к этому человеку. Это может быть просто посторонний человек, который просто подошел к вам, который принял вас за другого и сказал вам что-то приятное. А вы можете просто сказать ему «большое спасибо», но знаете что? Если есть кто-то, кто действительно любит вас, и кого вы любите всем сердцем, то для него вы сделаете все на свете. Если вдруг такой человек начинает вас игнорировать, или говорить вам что-то обидное. Что происходит? Это ранит вас. Вы чувствуете боль в глубине своего сердца. Это невозможно описать. По вашим щекам текут слезы, вы не можете их держать. Вам больно. Вам причинили боль, потому что вы любите этого человека. А он разочаровал вас. И это вас глубоко ранит. Вы не ожидали этого от него. Вы не были к этому готовы. И кроме того, лично для меня еще больнее, когда меня не понимают. Когда я сделал все возможное со своей стороны, а меня не понимают. Меня это огорчает. Если я сделал что-то плохое, кто-то высказал мне за это, я могу это принять. Но если кто-то неправильно вас понимает, критикует, не принимает ваши лучшие побуждения, то это весьма печально. Помню, как я впервые получил этот урок. Не помню точно, сколько мне было лет, но у меня была в голове замечательная идея. Я был уже достаточно взрослый, чтобы додуматься до такого. Однажды моей маме нужно было куда-то идти, и она собиралась оставить меня одного дома. Но я вовсе не хотел оставаться один. И поэтому я сказал своей маме что-то очень-очень обидное. Но она все равно ушла. Потом она вернулась, а я уже начал волноваться, ожидая ее возвращения. И так она вернулась домой, усадила меня рядом и сказала: «Я хочу сказать тебе что-то, Чарльз». «Знаешь, я работаю 40 часов в неделю и получаю за это $9.10. Я стараюсь одеть тебя как могу. Я стараюсь обеспечить тебя всем необходимым, имея те небольшие средства, которые у нас на двоих. Конечно, у нас нет многого. Я бы сделала для тебя больше, если бы могла. Но это все, что я в силах сделать». И еще она сказала: «Я люблю тебя. Я бы отдала за тебя жизнь. А ты сильно обидел меня». Ваша мама когда-нибудь говорила вам, что вы ее сильно обидели? Я был в ужасном состоянии. Хуже этого я ничего не испытывал. Вот так все и было. Это было тяжелое испытание для меня, но мне оно было нужно. И я думаю, впервые в жизни я осознал, что обидел свою маму. И не потому, что она была моей мамой, но потому, что она сильно любила меня. И знаете что? Никогда больше в своей жизни, а мне было тогда 6 или 7 лет, я не испытывал ничего подобного. Я никогда не хотел сказать что-то, что могло огорчить мою маму. Знаете почему? Потому что я любил ее. И в тот день, когда я причинил ей боль, даже будучи ребенком, я понял, что ранил человека, который отдал бы за меня жизнь. После этого я ни разу не сказал ей ни одного плохого слова. Я всеми силами старался сделать что-то для нее. Я очень сильно ее любил. Я огорчил ее дух. Я обидел ее. И впоследствии я часто вспоминал об этом и думал о том, как часто я делал то, что огорчало сердце Бога.
1: А сколько раз мы делаем вещи, которые огорчают сердце Бога?
0: Потому что моя мама могла любить меня, как мать любит сына. Это прекрасная любовь. Но Иисус так возлюбил меня, что пошел за меня на крест и принял на себя все грехи, которые я когда-либо совершил и которые еще совершу. И при этом он не жаловался, но понес на себе мой грех полностью, потому что возлюбил меня. Такая любовь ни с чем не сравнится. И мысль, что я могу согрешить против него, огорчает его сердце, приносит ему боль. Он сказал: «Не огорчайте Духа Божьего». А мы делаем это. Одним ли поступком или множеством поступков, мы часто огорчаем Святого Духа. Мы причиняем боль Богу, который любит нас. И знаете что? Если вы когда-либо любили кого-нибудь всем своим сердцем, и эти люди глубоко ранили вас, то мне не нужно объяснять вам значение слова «печаль». Это очень глубокое и всеобъемлющее чувство, которое невозможно выразить.
1: А если бы я подумал о том, чтобы обидеть кого-то другого, ведь он тоже человек.
0: Это разные вещи — обидеть человека и нанести обиду чистому сердцу Бога. Он говорит: «Если любите меня, соблюдите заповеди мои».
1: никакой замены. Именно так, как он сказал: «Храните Слово Мое, соблюдайте Мои заповеди, и этим вы исполните то, что Я вам говорю, ибо это лучший путь для вас. Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои».

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа мы предложим вам передачу «Примиритель», в которой прозвучит проповедь Игоря Цыба.

0: Слава Господу!
1: Слава Богу нашему!
0: Вот я смотрю на все, что происходит, и думаю, столько молодых людей и старшего возраста вечером, перед рабочей неделей, здесь. Почему? Никто не заставлял, никто не брал за руку, никто не угрожал, не пугал. Но мы пришли сюда. По какой причине? Потому что Дух Святой привел. Как бы мы ни думали, но привел нас сюда Дух Божий, слава Ему. Почему Он привел нас сюда? Потому что этот день сотворил Господь. Это значит, что в каждом дне есть что-то особенное для нас, для нашей души, для того, чтобы в нашей жизни произошел какой-то особенный для, от Господа положенный момент. У Него есть времена и сроки на всякое дело и на всякое изменение в нашей душе. Это очень важно. Услышим ли мы этот зов? Поможет нам Господь. Вы знаете, я совсем недавно был в одной из церквей. Вообще всякие служения в церкви, знаете, разные церкви, как разные дома. Встречаешься с людьми и похожими, и непохожими. Встречаешься с порядками, и известными, и не очень. Совсем недавно я получил приглашение в одну общину. Для меня это была честь действительно попасть в эту церковь. Действительно приятно, потому что они пригласили меня, чтобы я приехал проповедовать и привез диски с проповедями, с радиопрограммами, всевозможную информацию, которая у меня есть. Я благодарил Бога за то, что Он расположил их сердца и настроился на служение с особым таким тщанием и чувством. Церковь не очень мне знакомая, и по слухам огромная, большая церковь, очень большая церковь. И действительно, когда я вошел, иногда вот такое количество людей, здесь много людей, там еще больше людей, оно действует как-то так особо мобилизующе, а иногда подавляюще. И вот я дождался своего времени, когда мне было дано слово, я готов, в общем-то, ко всяким неожиданностям. Как я уже сказал, устройства разные в церквах, а там было так, поскольку очень большой зал, то когда поет хор, освещается сцена. Вот вы представляете, да, то есть все прожекторы направлены на хор. Ну, очень красиво, благолепие, чинно, прекрасно, духовно поют люди. Когда выходит проповедник, освещается кафедра. Тоже замечательно, стоишь во свете, в самом прямом смысле. Ну, вот я выхожу к этой кафедре, и тут весь свет направляется на меня, и от неожиданности я даже растерялся, потому что такое было впечатление, что там где-то вдалеке, и понимаю, что очень далеко, полутемный зал, и совсем не видно глаз людей. Я ослеп как будто бы буквально, но собрался из всех своих сил и начал проповедовать. Так как-то, ну, в общем-то, так непросто, туговато пошло, знаете. Ну, наверное, из-за моих немощных человеческих чувств. Может быть, церковь незнакомая, люди незнакомые. И вдруг, вы представляете, вот прям вот как вот брат стоит с камерой. Так вот точно так же там стоял брат с камерой. И вдруг он взял вместе с камерой и упал. Для проповедника вообще шок, вы понимаете, ну, естественно. Но я, конечно, понимаю, что это не что-то сверхъестественное. Брат просто трудолюбивый, старался быть на всех собраниях. Ну, видимо, не кушал давно или много, кто знает. И, в общем, что-то закружилось у него, он с камерой лег на пол. Ну, конечно, я человек приличный, прервал свою проповедь, всю свою беседу, нужно же дождаться, понятно, но невозможно же игнорировать, когда брат лежит, правда? Его подняли, увели, все хорошо, все замечательно, ну, а для меня опять момент такой, мне же опять нужно собраться. А вы понимаете, мне не так-то просто собраться, бывают, есть люди, которым легко проповедовать, а мне нужно много молиться, чтобы было легко, казалось бы, проповедовать. Это не просто для меня, признаюсь честно. Я вообще, ну, в своей жизни до того, как стал пастырем, служителем, я практически не разговаривал с людьми, вы представляете? Я по профессии врач, причем не простой врач, а золотой, стоматолог, или как у вас называют, дантист, да? И все, что я говорил человеку, вот все мое общение, это было сплюньте. Больше ничего, вы понимаете? И когда мне Бог дал возможность проповедовать, Я понимаю, что это не от меня. Не было у меня ни природных данных, ни способностей, ни тренировки, ничего. Поэтому я чувствую, что завишу от него. Но иногда во мне начинает какая-то буря чувств играть, и я понимаю, что могу сорваться, как-то забыть какую-то фразу, мысль. Ну, а тут вот брат упал. Ну, конечно же, попробуй соберись. Ну, Бог верен, и я стараюсь быть верным, собрался, продолжил свою речь и чувствую благословение приходит, помазание Духа Святого, Дух Божий наполняет. И вдруг, вы даже не поверите, что произошло, вдруг там в темноте я вижу, что вся церковь встает прямо во время проповеди. Не поверите, огромное количество мыслей в голове мне проскочило. Ну, первая мысль гордая обычно приходит, знаете, такая, может, что-то великое сказал. Вторая мысль уже более смиренная, может быть, что-то такое сказал. Но я понимаю, что это еще и баптисты, я слышал, что есть такой момент, что если они с чем-то не согласны, встанут и петь будут. Но понимаю, что не поют, но встали. И все это происходит мгновение ока, буквально, ну, несколько секунд в моем разуме, в моем сознании, несколько секунд буквально, и количество мыслей разное, то я от горячего в холодное, знаете, вот так вот, ах! И тут меня трогает сзади пастор и говорит: брат Игорь, вы не волнуйтесь, это душа на покаяние вышла. Что? Смотрю точно. Человек преклонился, плачет девушка, плачет искренно совершенно. Я думаю, как так? И все остановилось, и правда остановилась. А потом я увидел, как начали другие души выходить к покаянию. И вдруг я понял, что не моя проповедь нужна была так сильно. И не так важно все, как мы устраиваем, и не программа наша нужна, а Господь нужен. И свобода нужна вот такая. Это необычно было для меня. Мы привыкли, что есть, ну, как помните, фарисеи сказали, в субботу надо исцеляться, помните? То есть каяться нужно в строго положенное время. Вот закончил проповедь, сказал аминь, сказал кайся и кайся. А тут получилось совсем по-другому. И вот люди шли. Можно было продолжать и опять шли. Шли и падали на колени, и плакали перед Богом. И слава Господу, что были подготовленные служители, которые могли подойти к ним, обнять кого-то, выслушать исповедь, помолиться, потом отвезти в другую комнату, где продолжали молиться за этих людей, передавая им Божью любовь. И я увидел, насколько это важно преодолеть что-то внутри себя, чтобы не опоздать. Когда стучится Бог, не опоздать. Мы с вами читали, точнее, слышали сегодня. Брат очень хорошую мысль высказал. Как читаешь? Когда я читаю Библию, у меня также возникают разные чувства. Когда я читаю Ветхий Завет, иногда я ужасаюсь. Но не потому, что войны, поверьте. Я имею достаточно опыта, чтобы объяснить, почему были убийства, войны и тому подобные ситуации. Но вот это чувство у меня приходит от сравнения с теми людьми, которые описаны там. Вдруг я понимаю, что встречаюсь с какими-то необыкновенными людьми. Они, как Моисей, могли поститься по 40 дней. Более того, подниматься и спускаться с горы. А потом, видя растление в народе, снова предать себя на смерть. Казалось бы, на смерть плоти, действительно. И вновь подняться на гору и снова поститься. Они могли, как и Иеремия, плакать день и ночь о грехах народа. И еще просить, кто бы дал мне слезы. Это такое переполнение чувств. Откуда эти чувства? Почему моя душа такая черствая? Почему нужны какие-то особые орудия, которые бы могли пробить мой панцирь, как у черепахи? Не знаю. Эти люди могли заграждать уста львов. Эти люди могли многое в жизни переносить. Они могли переносить страдания, как Иов. Страдания, которыми никто из нас не наделен. Слава Богу, мы можем сказать. Но при этом они не похулили Бога. И не просто не похулили, но воздали Ему славу в своей жизни. Те, кто совершали подвиги. Что меня пугает? Что меня пугает? Сравнение. Что у них было такое, что у нас нет? Ведь сказано, что это пример нам. Почему мы какие-то другие? Хотя время, в которое мы живем, самое страшное время на планете. Сегодня, казалось бы, грехов... Действительно, вглядитесь, читайте Библию и посмотрите вокруг. Греха, зла, ненависти больше, чем во все века вместе взятые. Растление больше, чем в Содоме и Гоморре, в которую пришел суд Божий. Идолопоклонство больше, чем в тех народах, которые окружали Израиль. Это значит, что мы с вами нуждаемся в большей силе, в большей мудрости для каждого дня жизни. Я спрашиваю часто себя, где эти люди, почему Бог помогал им? Почему Бог был с ними? Почему Божья рука была возложена на них? И я помню об одном таком человеке, это есть в книге Ездры написано. Удивительное слово с простым ответом для нас. 7 глава книги Ездры, 6 стиха. «Сей Ездра вышел из Вавилона». Послушайте внимательно. «Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его». Почему? «Так как рука Бога его была над ним». И в 10 стихе сказано, почему рука Божья была над ним. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господен и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Вот она какая картина. Вы знаете, что книжниками люди становились практически с детства. Иными словами, Израиль был не просто страной, не просто нацией, но в хорошем и в правильном понимании общиной, церковью ветхозаветной того времени. И точно так же в Израиле рождались дети у верующих родителей, потому что неверующих по номиналу не было, все были верующие. И уже с детства человек был предопределен к какому-то делу. Кто-то должен был стать книжником. И с малых лет, с самого детства его учили слову Господню. С самого детства этого мальчишку сажали, и многих других рядом с ним, их сажали и давали им Талмуд. Они читали вот эти законные заповеди и запоминали их. Это потрясающе, насколько люди внимательно относились к слову Господню. Они действительно настолько много времени посвящали, что запоминали огромные тексты с цифрами, с буквами, причем не такие, как у нас. У Израиля, мы знаем, нет гласных букв. Это не просто было. Сегодня мы действительно редко даже если псалом помним, какой наизусть в точности. Мы мало уделяем этому времени. Но тогда люди уделяли, и они учились. Но у меня тогда возникает вопрос. Если они все этому учились, почему же Бог однажды коснулся именно Ездры? Почему Бог однажды использовал и поднял среди множества людей, среди множества его одноклассников, можно сказать, одноцерковных своих товарищей из одной общины, одного возраста? Почему именно его? Потому что здесь есть ответ в этом слове. Был день, когда Ездра расположил свое сердце. Послушай, брат, это не было просто традиция, как для всех. Он и раньше читал, и изучал, и готовился учить. Это было с самого его рождения. Как только он смог что-то понимать, ему уже давали закон, и он изучал его. И многие рядом с ним изучали закон. День ото дня они учили и учили. Для них это было какой-то определенной частью жизни. Вот он был закон, а вот я. Но однажды в этом человеке произошло нечто отличное. Не просто разум расположил, не из уважения к своей религии, к традиции отцов, не просто лишь из-за того, что так принято, но однажды он расположил сердце свое. Что-то открылось в нем. Есть такая легенда об Ездре. Я не знаю, правда это или нет. Это старая иудейская легенда, но прямо там и описывалось, как этот молодой человек однажды возревновал о законе Божьем. Возревновал, что многие читают его, но не живут им. И в этой легенде говорилось, что сердце как будто бы открылось цветком у него и явилось благоухание. Вот такая легенда. Но это правда, наверняка есть что-то похожее, что произошло с ним. Послушай внимательно. Все было точно так же, как вчера и третьего дня. Точно так же они собирались на свои библейские занятия. Точно так же они изучали. Точно так же они молились. Но однажды был день, когда вдруг что-то изменилось. Не просто разум, подчеркиваю. Не традиция, а душа. Душа, которая возжаждала Господа. Душа, которая обратилась к Его лицу. Были многие вокруг, которые знали закон и знали для того, чтобы искать Божьей руки. Но Ездра пожелал другого – лица Божьего. Он пожелал искать лица Божьего, и Бог возложил на него руку свою. Вообще, это удивительный образ, когда два человека стоят рядом, и кто-то возлагает на другого руку. Обычно это не со спины происходит, правда? Вы же понимаете, не сзади подходит человек, тайно и неожиданно. Когда брат подходит к брату или старший подходит к младшему, для того, чтобы одобрить его жизнь, он кладет руку ему на плечо, глядя прямо в глаза. Это особая близость с Богом, это видеть его взор. Это уже перестать думать, как думает этот мир. Не свои мысли, но Божьи мысли. Сказано, мы имеем ум Христов. Но это не приходит автоматически в нашу жизнь. Это приходит тогда, когда наш разум начинает мыслить по-другому, Божьими заповедями, другими категориями. Мы видим его глаза. Это значит взгляд на этот мир, на эту жизнь. Только видя его глаза, мы можем увидеть самих себя. Мы можем увидеть свое нутро и свое дно. Это близость, это ощущать его присутствие. На его лице есть его уста. Только его уста скажут нам правду. Они могут говорить нам о любви. Мы хотим, чтобы они говорили нам о любви. Мы хотим слышать: «Дитя мое, сын мой». Да, но бывают такие моменты, когда эти уста могут быть строгими, не надменными, но строгими. И это тоже дороже золота. Потому что это все равно уста любви. Если рука на тебе, вся жизнь меняется. Я думаю, что для кого-то сегодня время вот этого изменения. Душа может открыться, как цветок. Сердце может расположиться. Если действительно в твоем сердце есть понимание, вот она моя жизнь. Я уже не дитё, но я еще и не совсем человек опытный, только лишь на распутье. Как она сложится? Я уже понимаю в этой жизни, что невозможно жить просто лишь от приятного к приятному, лишь эмоциями, какими-то кратковременными человеческими переживаниями, которые проходят. А что остается дальше? Сегодня время решения. Это приходит от твердого, разумного решения. Если человек скажет себе: «Господи, я знаю, что у Тебя есть больше для меня, и я не совсем удовлетворен собой, я не хочу жить просто вот этим измерением земли, я знаю, что Ты можешь прикоснуться к моей жизни, слава Богу». Ездра сделал это однажды, Иисус Навин так поступил. Даниил так сделал, Давид, царь, так поступил. Было сказано: ищите лица моего. Он сам пишет в псалмах, что голос твой говорит во мне: ищите лица моего. Ты слышишь его. Я знаю, что ты давно его слышишь. Не пренебрегай этим голосом. Запомни, что случайностей не будет. Не будет так, что ты проснешься однажды и изменишься. Не думай так, что ты очнешься после сна или после однодневной молитвы, и все уйдет в твоей жизни, что мешало тебе. Нет, так не бывает. Но однажды, когда принимается решение, Бог возлагает свою руку, и в жизнь человека приходит настоящая Божья победа. Эти люди, все эти люди были из верующих. Они были многому научены. Бог их уже использовал неоднократно. Но был день в их жизни, когда не только разум, не только традиция, не только обязанность, но сердце свое расположили. И я сказал в своем сердце однажды Богу: я нуждаюсь в Его руке благодеющей. Слава Господу! Я верю, что Господь сегодня осматривает нас. Ибо сказано, что Бог обозревает землю, ища тех, кто... кто преданы Ему. Все придет в твою жизнь от этого расположения сердца. Смиритесь, сказано, под крепкую руку Божию. Если Бог увидит в человеке вот это состояние, приходит все. Что все? Судьба человека от Господа. Люди ищут благосклонного лица правителя. Люди ищут того, что управляет их жизнью, деньгами, властью, знакомствами, какими-то, ну, особыми встречами и моментами. Но судьба от Господа. И когда от Господа, это лучшая судьба. Перед вами, молодые люди, впереди целая жизнь. Нужна семья, нужна надежда, нужна работа. Нужно не просто иметь деньги, нужно не просто быть человеком, хорошо стоящим на ногах земных, но нужно быть человеком, который не состарится в душе. Это приходит от богоискания. Слава Богу! Он дает мир, Он дает безопасность, Он дает защиту. И самое главное – ты познаешь Бога своего. Аллилуйя.
1: Аллилуйя!
0: Но все это красиво сказано, конечно. У многих может не получиться. Есть одна проблема, с которой, к сожалению, все это не проходит. Нужна смелость. Вот и все. Многие люди пожелают и не возмогут, сказано, потому что им будет страшно. Нужна смелость. Иову нужна была смелость заглянуть правде в лицо. О своем состоянии. Смелость нужна была Ездре, чтобы, доверяя Богу, идти по пустыне, где много разбойников, злых животных, и вести за собой целый народ. Иисусу Навину нужна была смелость, чтобы идти напролом в землю, в которой огромные укрепления, страшные города и сильнейшие воины. Давиду нужна была смелость перед Голиафом. Даниилу нужна была смелость в львином рву. Израильским юношам нужна была смелость, когда они стояли перед огненной печью. Если не будет смелости и твердости, если это просто закончится на уровне эмоций, ничего не произойдет. Только для мужественных Бог открывает небо. Потому что, чтобы жить по вере, нужна смелость. Я много путешествую и вижу людей разных в церквах. Иногда меня удивляют некоторые люди, которые, особенно среди молодых, которые, ну, всегда игнорируют то, что происходит, демонстративно. Кажется, ну, зачем ты сюда пришел, чтобы быть насмешником? С презрительной улыбкой они занимаются своими делами. Я помню, как один мой старый друг, ныне уже почивший, рассказывал и писал даже о своих переживаниях, когда он видел подобные молодые, улыбающиеся и ухмыляющиеся наглые лица. Но он рассказывал также еще кое о чем, что потом и я пережил в своей жизни. Я помню, совсем недавно была большая молодежная конференция, и происходили подобные же вещи. Всегда была компания людей, которые старались игнорировать все, что происходит. Но Бог касался человеков. Бог касался, пробиваясь сквозь, может быть, человеческое отрицание. Были среди них те, чьи сердца находились уже в напряжении. Те, кто понимали, что невозможно жить так. И я помню, как среди этих компаний вдруг Дух Божий стал касаться некоторых, завладевать их вниманием. Я помню, как они двинулись со своего места и пошли к покаянию. Они больше не переговаривались и не болтались. Они решили начать новую жизнь, потому что впервые расположили свое сердце, впервые избавились от страха. Самая большая беда среди молодежи – это страх. Многим страшно жить без греха. Страшно показаться перед окружающими неполноценным человеком. Страх перед мнением людей, страх перед болью. А вдруг ты останешься один? Но всегда находились те, кто оставляли этот страх. И всегда были люди, которые вставали и шли. Я рассказывал, как в этой баптистской церкви, какую смелость нужно иметь было, чтобы во время богослужения, проповеди идти к алтарю и преклонять колено свои в тот момент, когда звал Господь. Ни мнение людей, ничего. Господи, Иисус Христос, помилуй меня. Слава Господу.
1: Аллилуйя.
0: Так вот, нужна смелость, чтобы заглянуть в свою собственную душу, ты слышишь? Мы часто готовы смотреть по сторонам, но в свою душу мы не хотим вглядываться. Потому что мы боимся признаться порой себе Я не такой, как должен быть. Позолоченный я или золотой? Я знаю, что это огромная беда сегодняшнего общества. Люди с двумя лицами. Почему с двумя лицами? Потому что страшно. В церкви одно лицо, но там, за порогом, в другом обществе, с друзьями, совсем другое. Потому что с тем церковным лицом не выжить, засмеют, не поймут. Хочется подстроиться под все и всех. Ходить в истине. Готов ли ты? Страшно. Нет, проповедовать легко, поверьте. Петь об истине легко. Провозглашать истину тоже легко. А вот ходить в ней, когда никто не видит и не знает, когда ты остаешься один на один с Богом, как трудно принять это решение, как непросто ходить в истине. Я думаю, что грядут очень тяжелые времена. Сегодня для нас время благодати. И мы так привыкли к такой легкой благодати. Мы привыкли, нам кажется, что будет так всегда. Но поверьте, оглянитесь на историю церкви назад, да хотя бы на 50 лет, на 100. Периоды легкой такой вот благодатной жизни не очень длинные. Периоды гонений и испытаний на протяжении 2000 лет действительно серьезные. Готова ли твоя душа? Готова ли твоя душа действительно встретиться, встать перед фактом жизни? Мы говорим, я готов отдать себя за Христа. Кто-то так говорит, а кто-то честно. Честно глядя в свою душу, однажды заглянув в свою душу, понимаешь, что нет. Не только умереть не готов, жить даже не готов. Я вспоминаю одну семью в нашей церкви. Они очень интересные люди, необычные люди. Она армянка женщина, а он человек мусульманской национальности. Это время было как раз Чеченской войны.

неправильно, по нашим понятиям грех, а отошел в том плане, что он приблизился к христианству как-то, взял женщину-христианку, то практически в их глазах он совершил страшное преступление. Родители делали так и делают так порой. Они собирают все его вещи, все, что есть в доме, все детские фотографии от самого рождения, все, что хранила мама, все, что осталось от него на этот час и на этот день. Они собирают все вместе, сворачивают в один кулек и сжигают. И потом уничтожают этот пепел и громко заявляют: «У меня больше нет сына. Мой сын умер для меня. И если ты встретишь его, пусть он будет как неверный, как собака. Не жалейте его никто». Люди способны отрекаться. И вот такая семья, она армянка из традиционной христианской семьи, общины. В Армении есть православная церковь, но стала евангельской христианкой. И она столкнулась с тем фактом жизни, что вот ее муж из такой семьи. Но муж любил ее очень сильно, по-настоящему. Я помню, как интересно выглядела эта семья. Очень оба красивые, статные, такие впечатляющие люди. И мальчик, мальчик Артур, их сын, первенец. Ему было всего лишь 4 года на тот момент. Это такое удивительное создание. Ребенок смуглый, очень красивые, большие черные глаза, кудрявые черные волосы. Знаете, таких детей хочется брать на руки. Хочется их целовать, обнимать. Понимаете, потому что они как куклы, они замечательные, они удивительные, олицетворение Божьей любви, слава Богу. Я помню, когда этот человек принимал крещение, он очень отличался от всех тех братьев и сестер наших, которые тоже вступали в завет с Господом. Для наших это было такое эйфорическое чувство. Они обнимались, целовались, радовались, шутили, веселились после крещения, конечно. Он серьезно вошел в воду крещения. Не было ни улыбки, ничего не изменилось на его лице. Он совершил это действие и также серьезно вышел из воды. И было видно, что у него глубокая внутренняя напряженная жизнь. Что-то происходит там, в его сердце. Мы искушались даже и думали, а может, мы невозрожденного человека привели? Может быть, он не такой, как мы. Он не проявляет столько эмоций. Он как-то все воспринимает слишком всерьез. Послушайте, какая странная фраза, правда? Но иногда мы удивляемся, когда кто-то среди нас, иногда молодежь удивляется от тех, кто слишком всерьез воспринимает христианскую жизнь. И вот он выглядел именно так. Настал определенный день, и Жанна пришла ко мне со своим маленьким Артурчиком. Она пришла ко мне в офис, она пришла, и такая необычная просьба прозвучала из ее уст. Надо добавить, что она очень зрелая христианка. В тот момент пример многим сестрам в церкви по рассудительности, по образу поведения, по всем канонам, которые мы можем только видеть и предъявить перед человеком, по всем стандартам святости. И вот она приходит со своим мальчиком и просит меня. Она говорит: «Брат Игорь, помолитесь со мною и за меня». Я говорю: «О чем, Жанна?» «Чтобы мне не отречься от Господа». Я немножко удивился, потому что странная мысль такая. Как это не отречься, Жанна? Но что ты имеешь в виду? Я так думаю про себя. Может, у тебя с мужем не лады какие-то. Может быть, он пересмотрел свои позиции, знаете, как бывает, а теперь давит на тебя. Или, может быть, искушения какие-то мучают тебя. Я в тот момент не посмел задать вопрос. Я понимал, что она что-то чувствует в своей душе и просит вновь: «Помогите мне, помолитесь за меня, чтобы не отречься». Мы преклонили колено тогда, я помню хорошо этот час. Дух Божий сошел. Это было некое особое чувство умиления. Это не была та молитва, которой мы громко что-то провозглашаем. Она была простая, тихая, но помазана и благословенна каким-то небесным переживанием, каким-то прикосновением открытого неба. Мы помолились с ней. Артурчик молчал, смотрел своими большими черными глазами. Я поцеловал этого мальчика, попрощался с Жанной, и она ушла. Через день к нам пришла милиция. И они сказали, что их всех троих зверски убили. Всех троих. Послушайте, молитесь за меня, чтобы мне не отречься от Господа. В моем

разуме все стало вставать на свои места. Он из исламской семьи, сын одного из лидеров. Она христианка, он принявший крещение. Мы до конца не понимали и не осознавали. Мы жили как будто бы в другом измерении, в другой жизни. Их проблемы, они не выносились перед нами. Мы даже не могли представить, что сегодня в цивилизованной стране, посреди города Санкт-Петербурга, в квартиру ворвутся люди. Точнее, эти люди позвонили и вошли, потому что они хорошо знали друг друга. Они убили его первым, этого мужа, главу семейства, убили зверски. А потом, они страшно пытали это маленькое тело 4-летнего мальчика на глазах у матери, чтобы она отреклась от Христа. Они били его металлическими предметами, гантелями, но она молчала, и становится понятно слово: «Брат Игорь, помолитесь за меня, чтобы мне не отречься от Господа». Можешь ли ты быть верным? Ведь она же такая же точно, как мы. Ей всего лишь было тогда 23,5 года. Всего лишь. Истукан. Царь однажды поставил истукан и сказал: все должны поклониться ему. Это происходило в Вавилоне. Вокруг были разные люди. И многие были из израильского народа там в плену. И написано, когда раздался звук цитр, свирелей, все пали ниц. Все те, кто умничали в собраниях, все те, кто в синагогах насмешничали, все те, кто просто лишь умом воспринимали священное писание, когда пришло испытание жизни, они упали. Но четыре юноши, они стояли и не сгибались. Я верю, что сегодня это наша участь. Среди этого развращенного мира мы будем стоять. Слышишь, брат? Слышишь, сестра? Мы можем стоять и не сгибаться. Тебе не нужно ползать перед этой жизнью. Тебе не нужно ползать перед мнением людей. Тебе не нужно ползать в грязи, потому что, ползая, ты всегда будешь питаться отходами земли, ты понимаешь? Мы будем стоять, слава Богу. Тогда подошли к ним и сказали: почему вы не поклоняетесь истукану? Сегодня люди скажут то же самое. Америка, Россия. Вы не знаете, какая у нас жизнь. Все меняется, нравы меняются. Я вижу, насколько меняются нравы. Я понимаю, что все рождается внутри. Эти юноши потому смогли стоять, что они не осквернялись до этого идоложертвенным, слышишь? Если оскверняешься сегодня, придет время испытания, слышишь? Оно придет, судьба от Господа. Бог допустит человеку то, что он допустил в Вавилоне. Те, кто не защищали свою душу, не очищали ее, они упали перед истуканом. Но эти люди стояли и снова разожгли печь. И снова пришло испытание в их жизнь. Я хочу сказать, мы все будем испытаны. Тот, кто захочет сегодня последовать за Господом, я предупреждаю тебя, ты будешь испытан. Слышишь? Это не игра больше. Все всерьез, это все по-настоящему. Богу невозможно служить шутя. Мы можем радоваться, мы можем иметь улыбки на лицах, но внутри должна быть полная сосредоточенность и серьезность души. Мы перед вечностью. Слышишь? У нас нет выбора, или червь, ползающий по земле, или стоящий перед лицом Господним, слава Ему. Аллилуйя. Тогда пришли к ним сатрапы, пришли к ним воины: поклонитесь истукану. Что они ответили? Царь, перед твоим истуканом не поклонимся, слышишь, царь, и богам твоим служить не будем. Бог поможет нам, ты силен убить нас, но Бог поможет нам, но если Бог нам и не поможет, как Жанне в тот момент, то все равно перед твоими богами поклоняться и служить не будем. Потому что нет лучше смерти для христианина, чем смерть за Христа. Мы не только в этой жизни на Него надеемся, мы пред лицом вечности, слышишь? Огонь стал больше. И когда ты примешь решение, огонь больше. Такая раскаленная печь. Когда их связывали, тысячи мыслей роились вокруг них. Некоторые наверняка касались их души. А что будет дальше? Так не хочется терять свою жизнь. Веревки давят очень сильно.
Больно, было больно, и, я думаю, было страшно. Они не знали то, что произойдет, слышишь? Они не знали. Они были влекомы к этой печи, и люди стали рядом падать, потому что таков жар, и их впихнули в эту печь, и мы будем в печи. Но там их нашел Иисус, слава Господу! Я сегодня делаю вызов. Это простое слово и простая мысль. Можешь ли ты вырваться из этого состояния, открыть свое сердце, усмирить свою гордыню и попросить Господа, Боже, Твоя рука, благодеющая на всех прибегающих к Тебе, будь смелым и мужественным. Ты нуждаешься в обновлении от Святого Духа. Если кто хочет этого переживания, если кто готов отдать свое сердце, слава Тебе, Христос, Боже милосердный.

0: был на волне христианского радио «На пути». В начале этого часа выйдет в эфир беседа Николая Водневского, затем музыкальная передача «Душа и песня», и затем две 15-минутные программы «Слово Христово» и «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы должны поговорить на очень неприятную тему – о лицемерии, или, как белорусы говорят, о криводушии. Меткое слово – кривая душа. Некто сказал, что лицемерие – это дань, которую порок отдает добродетели. Никто не помогает сатане так, как это делают неискренние верующие. Лицемером считают того, кто создает ложное впечатление добродетели и искренности. Точный перевод этого слова с греческого означает «актер». Христос строго порицал притворство и показную религиозность. Вот что он говорил. Евангелие Матфея, 6 глава, стихи с 1 по 5. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми». Так сказал Христос. Такое дал определение лицемерию. Нет ничего отвратительнее притворства, когда человек пытается создать ложное впечатление о себе, о своей вере. Такой человек лжет, не открывая рта. Вся его жизнь – ложь. Соломон перечислил 6 вещей, которые отвратительны Богу, и в число этого вошел человек лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Так прочтите у Притчах, 6 глава, стих 19. Иисус порицал фальшивую респектабельность, когда говорил о тех, кто из страха перед людьми не исповедали свою веру в Христа. Так читаем в 12 главе Евангелия Матфея. Эта разновидность людей все еще изобилует на земле. Часто лицемер скрывается за вежливым фасадом, слащавой речью и безупречными манерами. Иногда ему удается скрывать свое шарлатанство даже от родных и близких, конечно, на некоторое время. Но он не может скрыть его от Бога. Лицемерие в деловом мире и поведении достаточно скверно, но куда более отвратительно оно в религиозной сфере, и тем более в среде священнослужителей, которые проповедуют любовь к Богу и служение Ему. Христос не терпел этого и открыто говорил о том, что ложь и лицемерие свойственны язычникам, не знающим живого Бога, а для верующих это позорно. Великий позор лицемерить. Некто не без насмешки сказал, что церковь – это духовный театр, в котором все исполнители являются исповедующими, но не все исповедующие – исполнителями. Это близко к правде, хотя вряд ли в церкви процент лицемеров больше, чем в других учреждениях на земле. Но только религиозные шарлатаны больше бросаются в глаза, и о них больше говорят. Да к тому же только в церкви и проявляется живой интерес к проблеме лицемерия. И только в ней радуются, когда лицемера удается разоблачить. Наиболее сильным препятствием для пасторов и проповедников является наличие в церкви неистинных христиан. Они понимают, почему это бывает, но объяснить это неверующим не могут уже потому, что мир не знает уступок, когда дело касается церкви. Не будучи требовательными к себе, неверующие чрезмерно требовательны к верующим. Критикуя лицемеров церкви, они забывают, что если бы христианство было чем-то плохим, никто бы не притворялся христианином. Разве подделывают что-то никчемное? Подделываются крупные ассигнации, известные дорогие картины, подделываются драгоценные камни. Никто не подделывает копейки или плохо написанные картины, не так ли? Это о чем-то говорит. Человеку хочется казаться лучшим, чем он есть на самом деле. Отсюда и религиозное притворство. Но в религии это весьма серьезно, потому что тут человек пытается обмануть не только себя и людей, он пытается обмануть Бога, а Бога не обманешь. И лицемер только до поры до времени может лицемерить. В 12 главе Евангелия от Луки Христос рассказывает притчу о верном и неверном рабе. Окончив говорить о награде, которая ожидает раба верного, Христос обращает наше внимание на то, что будет с неверным рабом. Вот что он говорит, 47 стих. «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много». Стих 47, глава 12 Луки. Толкуйте эту притчу, как хотите, но урок ее ясен. Лицемеры будут строго наказаны. Я заметил, что всякое упоминание религиозных лицемеров приятно тем, кто не имеет никакого религиозного исповедания. «Я не лицемер», – бахвалятся эти люди. «По крайней мере, я не притворяюсь религиозным». Эти люди думают, что это делает их лучше лицемеров и ставит их выше них. Но эти люди ошибаются. Все неверующие будут разделять одну участь с лицемерами. Если вы не любите лицемеров, поскорее выйдите из их рядов, потому что лицемерно неверующие будут там же, где лицемеры. Я повторяю, нелицемерные неверующие будут там же, где и лицемеры. Неверие происходит от невежества. Лицемер знает, что христианство хорошо, и пытается имитировать его, чтобы казаться хорошим. А неверующий доволен своим неверием. Чем же это превосходнее лицемерие? Бог не делает различия между лицемером и неверующим. Поэтому, если вы скептик, будьте честным, и вы сможете стать верующим. Примером этого может служить Лью Уоллес, бывший губернатор штата Нью-Мексико и автор книги «Бен-Хур». Он был честным критиком и решил написать книгу, которая бы разоблачила Библию и показала ее ложность. Но начав читать Библию честно, искренне, он сделался посвященным христианином. Слава Богу! Он был критиком и ненавистником христианства только потому, что не имел достаточно знания о Библии, и это невежество приводило его к критике. Говорят, что для того, чтобы спрятаться за спиной лицемера, нужно быть немножечко меньше его. Всякий, кто извиняет свое неверие наличием лицемера в церкви, скрывает свое невежество и показывает свою непоследовательность. Ведь не обходит же он все банки, магазины, аптеки, всех врачей, потому что некоторые чиновники, торговцы, аптекари, врачи бывают нечестными и бывают лицемерами тоже. Все эти разговоры о лицемерии верующих используются для извинения своего безбожного образа жизни. Прячась за лицемерие верующих, неверующие прячут свою несостоятельность, свое невежество, и тем самым они ставят себя на один уровень с лицемерами, которые тоже прячут свою сущность за ложным фасадом показного, притворного христианства. Самое слабое, самое жалкое и, можно сказать, прозрачное извинение, когда человек отказывается от своей личной ответственности на шатком основании духовной слабости других. Он как бы говорит: «Ну да, я плохой, потому что другие плохие». Или: «Ну да, конечно, я плохой, но бывают люди еще хуже». Дорогие друзья, лицемер – это актер. Но прежде чем позволить одному из них отправить вас в ад, проанализируйте свою жизнь и посмотрите, сколько из того, что вы говорите и делаете, совершается искренне и честно, а сколько нечестно. Будьте судьей для самих себя. Говорят, что электрические компании употребляют 2 миллиона сапфиров в год где-то в своих установках или в разных оборудованиях для того, чтобы отличить настоящие сапфиры от фальшивых. На поднос с сапфирами пускают луч электронно-лучевой трубки. Все сапфиры сверкают в этом свете, но только фальшивые продолжают сверкать и после того, как трубка перестает светить. Их удаляют, то есть их выбирают, оставляя только настоящие камни. Говорят, что под этими лучами искусственные бриллианты становятся коричневыми, а настоящие не меняют цвет. Иисус сказал, что все фальшивое в жизни людей будет освящено Его светом, чудным Божьим светом в судный день. Этот день придет. Учитывая это, мы должны были бы обратить особенное внимание на слова апостола Павла, которые он написал в первом послании Коринфянам, 4 глава, стих 5. Повторяю, 1 Коринфянам, 4 глава, стих 5. Вот его слова. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Дорогие радиослушатели, я закончу мою радиобеседу такой иллюстрацией, хотя я не уверен, что это истинное происшествие. Капитан бегал по палубе, явно чем-то встревоженный и возбужденный. Женщина-пассажирка подошла к нему и спросила: «Что-нибудь случилось?» «Да», — ответил он, — «у нас не работает киль». Она успокоила его такими словами: «Неважно, ведь он под водой, и его никто не видит». Друзья мои, мы ничего не можем скрыть под водой. И хотя кое-что может сейчас казаться скрытым, Библия говорит, что Бог будет судить тайные дела людей. И этот день придет, в этот день придет конец лицемерию, или, как говорят белорусы, конец криводушию. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее слушайте передачи «Слово Христово» и программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: В эфире радио «На пути». Звучат передачи «Слово Христово» и «Грань».
1: Приветствую вас, дорогие друзья. И мы сегодня вместе с вами продолжаем наше размышление над первым посланием Фессалоникийцам. Мы с вами продолжаем еще находиться в первой главе. И как вы уже, наверное, увидели из названия, из темы, да, нашего сегодняшнего короткого размышления, мы будем говорить сегодня о благовестии. Друзья, эта тема, на мой взгляд, очень важна в жизни каждого христианина, потому что благовестие – это то, к чему призван каждый христианин. И то, что мы в своей жизни совершаем. Может быть, с разным, как бы, вот, с разной степенью, да, посвященности какой-то, вот с разной степенью чистоты, но мы свидетельствуем о Христе своим близким, мы свидетельствуем о Христе своим каким-то вот знакомым людям, с которыми мы сталкиваемся в этом мире, и это важно. Это важно знать и понимать, собственно говоря, как это благовестие должно совершаться. И мы сегодня вместе с вами прочитаем текст, который находится в первой главе первого послания к Фессалоникийцам, и мы сегодня как-то вот более углубленно взглянем на то благовестие, которое апостол Павел совершил в этом городе. И мы рассмотрим его три вот таких вот составляющих, да, составляющих того действенного благовестия, которое произвело вот этот вот труд, которое привело к воспасению людей, находящихся в этом городе. Друзья, мы с вами прочитаем 4 и 5 стихи и поразмышляем над этими составными частями, над этими составляющими действенного благовестия, которое Павел совершил в этом месте. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Апостол Павел утверждает, да, как мы уже с вами размышляли в прошлых наших с вами встречах, некую истину о том, что эти люди, они являются Божьими избранниками, и характерные черты этого избрания мы уже рассматривали. И дальше он говорит: «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Друзья, вот такой вот отрывочек короткий, и в нем мы находим, как я уже сказал, три составляющих основных того благовестия, которое апостол Павел со своими вот соратниками совершил в этом месте. И первая составная часть, дорогие друзья, это, об этом мы читаем, «Наше благовествование у вас было не в слове только». Здесь вот такая вот используется, ну, в русском языке конструкция, да, грамматическая, что кажется, что вот не в слове только, ну что, мол, слово и как-то вот вообще на второй план куда-то отодвинуто, то есть не в слове только было благовестие, а вот есть гораздо более важные части в этом благовестии, они выходят на первый план, а слово куда-то вот

Нашего с вами благовестия должна лежать непогрешимая истина Писания. Если нету проповеди Божьего Слова, если нету провозглашения истины о том, кто и кем является Иисус Христос, о том, для чего Он пришел в этот мир, о том, как мы должны подчинить свои жизни Ему, друзья, то нету никакой надежды на спасение. Апостол Павел возвестил об Иисусе Христе в этом городе следующее. Мы об этом с вами читаем в книге «Деяния апостолов» в 17 главе, начиная со 2 стиха мы прочитаем. «Павел по своему обыкновению вошел к ним, то есть в синагогу, и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, да, Иисус из Назарета, которого я проповедую вам». Друзья, и мы с вами видим, что вот эта вот проповедь истины Писания о том, кто такой Иисус, для чего Он пришел в этот мир, что этот Иисус является Христом, что все, что с Ним произошло, это было исполнение всего ветхозаветного пророчества о Мессии, оно, вот это вот провозглашение этого слова, этой истины, оно легло в основание спасения этих людей. В послании к римлянам, да, если мы прочитаем 14 стих 10 главы, дорогие друзья, 14 стих 10 главы послания к римлянам, сейчас я его открою, извините, 10:14. Апостол Павел говорит о необходимости, да, возвещения истины Писания для спасения каждого человека. «Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? И как слышать без проповедующего?» То есть, дорогие друзья, апостол подчеркивает необходимость, твердейшее основание нашего с вами благовестия – это возвещение не нашего с вами личного опыта, не нашего, может быть, какого-то самого чудодейственного обращения, но истины о том, кем является Иисус Христос, истины о Его деле спасения, истины о том, что все Писания ветхозаветные получили свое полное исполнение в Иисусе Христе, дорогие друзья, и только в Нем, только приняв Христа в свое сердце, мы обретаем новую жизнь. Второе составляющее истинного благовестия, которое мы находим в этом тексте, это сила Духа Святого. Дорогие друзья, апостол Павел говорит об этом следующее: «Но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Друзья, и этот момент, это то действие, которое уже Господь совершил в сердцах верующих, уверовавших, принявших Слово людей, моментально, сразу же, без каких-то промедлений, полностью и абсолютно изменив их жизнь. Интересно, что вот это вот слово «сила», да, Духа Святого, когда оно упоминается во множественном числе, и это слово встречается достаточно часто в книге «Деяния апостолов», вот во множественном числе это слово говорит о совершении апостолом Павлом или другими благовестниками Божьего Слова каких-то чудес. То есть сила Духа Святого проявляется в чудесах, которые зачастую служат вот таким вот дополнительным убедительным мотивом. Здесь мы с вами этого не находим. В Фессалониках апостол Павел не совершал никаких чудес, но произошло самое великое чудо, да, которое происходит в сердце верующего человека и сразу становится заметным. Друзья, сила Духа Святого, вот это вот действие проявилось в полнейшем удостоверении. Полное удостоверение, друзья, это словосочетание имеет отношение к апостолу Павлу и к его команде. Они сразу увидели, что их провозглашение слова, оно было действительно совершено сверхъестественным образом. Действительно, Дух Святой возродил сердца этих верующих, и в их жизни моментально произошли такие перемены, которые не оставляли никакого повода, друзья, даже малейшего, чтобы усомниться в истинности их обращения. И нечто подобное мы с вами находим в книге «Деяния», опять же, апостолов, в 19 главе, 19 стих.
Мы сейчас прочитаем это место Писания.

0: Книга Деяний Апостолов 19:19. «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силою возрастало и укреплялось слово Господне». Друзья, мы не знаем, что точно произошло в момент обращения фессалоникийцев, какое вернейшее удостоверение получил апостол Павел. В дальнейшем мы с вами уже в прошлый раз рассматривали, что, видя дальнейшую их жизнь, ему оставалось только благодарить Бога, потому что вот эти вот верующие в Фессалониках, они стали сами вот этими сильнейшими благовестниками, которые разнесли весть Божью по всей области, в которой они находились. Но что произошло именно в момент их обращения, мы с вами не знаем. Но мы с вами читаем о том, что сила вот этого удостоверения, она была не меньшей, чем то, что мы прочитали сейчас произошло в Эфесе. Когда люди всю свою жизнь, посвятившие поклонению ложным богам, занимающиеся чародейством, это была основная статья их дохода, они собрали все свои ценности, они собрали все то, что для них раньше было дорого, и сожгли это на глазах всего города. На 50 тысяч драхм. Это огромная сумма, друзья. Это огромное состояние. Было уничтожено добра, которое раньше приносило доход этим людям. Что может быть убедительнее такого свидетельства? Нечто же такое произошло и в жизни фессалоникийцев. И апостол Павел и его спутники понимали, что это не сила их аргументов, это не убедительность их речи, но это сила Божия, которая преобразила сердца верующих людей, услышавших и принявших слово. И, наконец, дорогие братья и сестры, последний момент, третья составная часть вот этого истинного благовестия, и она, пожалуй, наверное, самая важная, друзья. Я имею в виду по отношению к практике. Вот если мы с вами хотим быть подражателями, да, апостолу Павлу, другим братьям и сестрам, которые вот на протяжении сотен лет существования христианства успешно возвещали Божье Слово, то для нас этот момент, он будет определяющим. То есть вот эта вот третья часть, дорогие друзья, она связывает возвещение Слова и действие Духа Святого. И абсолютно необходима эта часть для того, чтобы Дух Святой так действовал в сердцах тех людей, которые будут слышать от нас Евангелие. Что это за момент, друзья? Как вы сами знаете, какими были мы для вас между вами. Следующий момент, третий, это пример святой, посвященной Богу жизни команды благовестников, которая пришла в город Фессалоники. Друзья, и мы с вами будем об их вот этой жизни рассуждать уже достаточно скоро, возможно, через одну нашу встречу, и мы с вами увидим, что их жизнь была отмечена несколькими характерными чертами. Это святость, это праведность, это безукоризненность в отношении их поступков к этим людям, и это абсолютно искренняя любовь. Друзья, что бы ни говорили на них злопыхатели, что бы ни говорили на них люди, которые противились благой вести, они не могли изменить то мнение, которое сложилось в сердцах верующих в Фессалониках, когда они столкнулись с этими людьми лично, когда они увидели пример их вот этой вот жертвенной самоотдачи. Они находились между ними. То есть буквально это означает, что они приняли и разделили все эти сложности, все эти трудности, которые пришли в жизнь этих людей вместе с принятием Евангелия. Они находились с ними рядом в любых сложных жизненных ситуациях, все то время, когда они были там. Некоторые из команды Павла остались для того, чтобы укреплять и ободрять этих верующих дальше. То есть буквально они вошли в их жизнь, друзья. Они стали для них опорой, они стали для них поддержкой, они стали для них тем же, что кормилица для ребенка, они стали для них тем же, что отец для своих детей. И если этой составляющей в благовестии не будет, то, несмотря на самое убедительное, самое красноречивое возвещение слова,
1: сила Духа Святого не будет производить то спасительное действие в сердцах людей, которые будут нас слышать. Потому что для нас, дорогие друзья, вернее, для них это будет просто обыкновенным пустым звоном, когда они будут видеть вот эту вот разницу между нашей с вами, между нашей жизнью и тем словом, которое нами провозглашается. Друзья, и Дух, который действовал с такой силой в сердцах этих уверовавших людей, он не зря называется святой. И поверьте, что он будет сопровождать и делать сверхъестественными служение тех людей, которые сами стремятся к святости, которые сами стараются жить праведно, безукоризненно и укрепляться и возрастать в любви. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас осознавать и понимать важность всех вот этих вот составных частей действенного благовестия. И пусть Господь благословит нас возвещать Его истину в силе Духа Святого, давая пример своей собственной праведной жизни. И, конечно же, мы должны возвещать людям Божье Слово. Не свои примеры, не какие-то интересные рассказы, а ту истину, которая открывает нам Писание. Пусть Господь благословит нас быть действенными благовестниками. А Ему за все слава. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». В нашем эфире звучит 15-минутная передача под названием «Грань».
1: У некоторых людей порой хочется спросить: вам ампутацию души не делали? Как, защищаясь от скорбей и печалей окружающего мира, не превратиться в бездушного сухаря? Как научиться, сдерживая эмоции, эффективно помогать тем, кто в нас нуждается?
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день.
3: Добрый день.
2: У нас в гостях Максим Амосов, который является руководителем московского отделения миссии «Евреи за Иисуса». Максим, где грань между сдержанностью и бездушием?
3: Это близкие понятия, и действительно одно из них отражает, на мой взгляд, очень позитивное свойство человека, а другое очень негативное. Сдержанность – это умение контролировать собственные эмоции, собственные высказывания, собственные мысли даже, и уж тем более поступки. Это самоконтроль. На мой взгляд, это очень важное качество, и чуть позже, может быть, мы обсудим, насколько оно воспевается Библией. Когда говорят, что человек бездушный, имеют в виду, что он не сочувствует, он нечеловечный, он не имеет сострадание. И это, конечно, прямо антибиблейская позиция, если она у кого-то есть, но они близки, потому что когда мы, например, пытаемся сдерживать свои эмоции, то, тренируясь в этом, мы легко можем перейти эту грань и оказаться бесчувственным, бессострадательным, и это будет просто уже просто грех, ибо Библия призывает к тому, чтобы быть сострадательным и сочувствовать.
2: В вопросах сострадания нужно ли быть сдержанным? Или же сдержанность – это все-таки понятие, которое касается чего-то отрицательного?
3: Спор между рацио, между рациональным взглядом на жизнь и эмоциональным взглядом на жизнь. Классический фильм, знаменитая «Ирония судьбы» или «С легким паром». Там вот два героя, они как раз представляют, два соперничающих между собой героя, представляют собой человек, живущий сердцем, и человек, живущий умом. Верх одерживает человек, живущий сердцем, воспевается как раз несдержанность. Это давняя проблема, давний спор и давний сюжет многих фильмов и книг. Да. И тут, конечно же, масса аспектов, и давайте попробуем их обсудить. Беда, когда эмоции одерживают верх над нашим рассудком и над нашим поведением. И если человек вадим лишь эмоциями, то это может привести к таким довольно ужасным последствиям. Потому что если человек вадим чувством любви, то это одно дело, а если он вадим чувством ненависти, то это совсем другое.
2: А если он вадим чувством любви, то в чем тут опасность?
3: Та самая страсть, о которой так много написано, любовная страсть, я имею в виду, она порой не имеет ничего общего с истинной любовью, о которой говорит Библия. Вот эта страсть, порыв слиться, несмотря ни на какие обстоятельства, с объектом любви, страсть, которая рушит, а не созидает. Ну, например, люди из-за влечения друг друга рушат свои семьи, бросают детей. И когда человек вот так безрассудно бросается в погоне за объектом так называемой, я бы сказал, любви, то это печально, и это как раз то место, когда нужно вспомнить о сдержанности. Управление эмоциями собственными – это прекрасная штука, потому что подавление эмоций и управление – это разные вещи.
2: Чем отличается подавление от контроля?
3: Подавление эмоций может привести не только к бездуши, но и к депрессии, и вообще к увяданию человеческой личности. Эмоции – это подарок от Бога нам, и они прекрасны. Но беда, когда лошади несутся вскачь неуправляемо. С другой стороны, если они не будут двигаться, эти наши эмоции, то мы не сможем жить. И вот это вот такой баланс, он заключается в слове управления эмоциями.
2: Вот сдержанность – это часть контроля?
3: Безусловно. И более того, вот можно посмотреть на сдержанность как на черту характера. можно слышать от собеседника, ну, я такой родился, да, у меня такой характер несдержанный. Так вот, я хочу сказать таковым людям, что на самом деле сдержанность можно воспитать в себе, научиться контролировать свои эмоции. Ну, к примеру, я, например, по натуре человек вспыльчивый. И это, безусловно, то, что, с чем я хотел бы расстаться. И я на протяжении многих лет борюсь с этой своей чертой. Не уверен, что сильно успешно, но все-таки прогресс даже мне заметен, и, надеюсь, и окружающим меня людям. Это есть, если хотите, постепенное приобретение позитивной привычки. Да? Прежде чем сказать, вздохни, подумай, прежде чем что-то сделать, тем более. Верующего человека Библия учит тому, что, да не зайдет солнце при гневе вашем. Человек глупый высказывает свою гневливость, а мудрый сдерживает свой гнев. Долготерпеливый как образ сдержанного человека, лучше, чем завоеватель города. Самовоспитание. По-моему, это прекрасная штука, и я бы даже призвал всех наших зрителей к тому, чтобы научиться управлять собой.
2: Всегда ли нужно сдерживать положительные эмоции?
3: Я думаю, да. Потому что порой сила эмоций, особенно у людей, расположенных к эмоциональности, она может испугать окружающих людей. Даже самое, например, счастье. Да? Что-то приключилось такое, что счастье вас переполняет. Если вы начнете рыдать от счастья в этот момент, то вы испугаете собственного ребенка. Если вас охватила большая радость, и вы не можете сдержать крики и вопли от радости, то вы тоже разбудите соседей, например, и так далее. То есть любая крайность, даже в позитивных эмоциях, она опасна, и лучше научиться управлять этим. Но очень важно испытывать эти эмоции, потому что именно это дает вкус жизни, именно это приводит к тому, что называется радостью жизни. Управлять ими все-таки стоит, но не до нуля уж точно гасить их.
2: В чем опасность эмоций при принятии решения?
3: Очень важно убедиться в том, что твое решение не принято на эмоциях. Ну, например, классический случай – какой-то конфликт, кто-то уходит, хлопая дверью. Я порой так вот, особенно в дохристианской своей жизни, порой делал это, и когда я это сделал, однажды очень огорчившись, там, уже будучи верующим человеком, то потом я об этом горько пожалел. Я увидел, что я сделал это на эмоциях. Мой эмоциональный поступок перекрыл мой негатив, который я получил, ответным негативом. Это получилось зло на зло. Это то, против чего восстает Новый Завет, говоря, что не отвечай злом на зло. И если из тебя выходит что-то злое, не лучше ли это, как говорится, укротить и подождать, пока из тебя не пойдет доброе, и тогда уже открыть всякие запоры и запреты. Классический пример подобных вещей – это отношения между мужчиной и женщиной. Влюбленность, эта тяга друг к другу, это совсем не то же самое, что истинная любовь. Истинная любовь – это во многом не только эмоция, но скорее решение. Это смесь области воли, принятия осознанного, взвешенного решения и эмоций. Истинная любовь – это не только эмоции, по крайней мере, библейская любовь. Библейская любовь – это принятое решение, взвешенная, обдуманная, серьезная в том плане, что я не передумаю завтра. А вот та влюбленность, на которой многие заключают браки, которые, к сожалению, потом и разваливаются, это совсем другая эмоция, это та самая страсть, гормоны, если хотите, биология, химия, как ее иногда называют. Она может быть очень-очень сильной, но это не значит, что она истинная, что она от Бога. Мы так устроены, у нас есть этот механизм. Могу привести такой пример с атомной энергией. Атомная энергия – это очень мощная штука. Она может быть и полезной, и разрушительной. Атомная бомба и атомная электростанция. Вот тяга людей друг к другу противоположных полов – это атомная энергия. Она очень может быть разрушительной и очень созидательной.
2: При принятии решения эмоции не должны быть решающими, но абсолютная безэмоциональность, наверное, тоже не совсем правильная.
3: Контроль над эмоциями не значит их погашение, их отрицание. Да? Вот абсолютно бесстрастный человек например, робот, да, вот и в литературе, и в кинематографе эта тема широко освещалась. Вот в будущем, да, появятся роботы. Что такое роботы? Это воплощение, воплощение бездушия, да, один ум, один рассудок, компьютер в голове, да, а сердца нет. Абсолютное отсутствие эмоций — это плохо, это бездушие.
2: Это уже бездушие.
3: Это делает человека черствым.
2: А сдержанность? Это контроль.
3: Это контроль, да. И бездушие, оно делает человека не человеком. А вот сдержанность эмоций, это как раз и делает человека человеком, превращая его в существо, задуманное самим Творцом.
2: Спасибо большое за интересную дискуссию. До свидания.
3: До свидания.

0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

Мы продолжаем разбор послания к римлянам. Глава 2, стих 1 по 16. Но все ли язычники так глубоко пали, что без всякого исключения они все подпадают под содержащийся в конце первой главы приговор? Нет, среди них были и те, кто с возмущением относился ко всей этой мерзости. Эти философы, учители нравственности, осуждали превратные пути своих ближних и жалели или презирали тех, которые шли ими. Они поступали подобно книжникам и фарисеям времен Иисуса Христа, которые превозносились над народом и даже проклинали его. Иоанна 7, 48-49. Но возлагая на плечи людей тяжелые и неудобоносимые бремена, они сами не хотели и двинуть их и пальцем. Матфея 23:4. Считая себя видящими, они были вдвойне виновны. Грех оставался на них. Иоанна 9:40-41. Так обстояло дело и с названными здесь людьми. Они судили других за их поступки, сами тайно делая то же, и тем самым возлагали на себя еще большую ответственность. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Стих 1. Таким образом, можно завоевать определенное уважение людей, но разве можно обмануть Бога этой видимостью благочестия? Или признает ли Он какую-либо человеческую праведность? Нет, мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Стих 2. Бог испытывает сердца. Скрытность и лицемерие вызывают у Него отвращение. Какое безумие, когда человек, осуждая других за их грехи и сам совершая их, думает избежать суда Божия. Стих 3. Показывая своим судом, что он знает и признает Божий приговор над злом, и тем не менее делая это зло, он тем самым объявляет себя вдвойне виновным. Апостол использует это обстоятельство, чтобы высветить важный божественный принцип. После того, как Бог многообразно открывал себя людям, Он судит каждого человека согласно его отношению к этим откровениям. Поэтому апостол уже не говорит больше только о язычников, но вообще о людях, иудей он или язычник, стихи 9-10, или номинальный христианин, как мы можем добавить сегодня. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, — говорит он, — судящий другого». И затем, «Неужели думаешь ты, человек?» На этого человека приходит день гнева и откровения праведного суда от Бога, стих 5, когда каждому воздастся по его делам, ибо нет лицеприятия у Бога, стих 11. И хотя Бог, преследуя свои цели, избрал из жителей земли народ в собственность себе, даровав ему свой закон и свои постановления, в принципе, не было и нет никакого различия между людьми. По своей природе все они одинаковы, все являются пред Богом грешниками, и все нуждаются в покаянии. Правда, степень просвещения и познания у людей различна, и Бог в своей справедливости учитывает это. Но всем некогда предстоит предстать пред Ним, чтобы получить соответственно своих дел. Стих 6. Однако ныне еще длится время благодати, и благость Божья ведет людей к покаянию. Стих 4. К покаянию? Что такое покаяние? Покаяние не состоит, как полагает большинство, в осуждении проявлений нашей злой природы. Хотя и это, конечно, включается в это понятие, но оно представляет из себя полную перемену образа мыслей человека, беспощадное осуждение своего ветхого «я», сущность которого человек познает в свете Божьем. Покаяние есть прогрессирующее действие. Оно есть действие Духа Божьего внутри души, благодаря которому проснувшийся от греховного сна человек все серьезнее и основательнее испытывает и судит себя и свои пути в присутствии Бога.
истинное покаяние приводит человека в согласие с Богом. Без покаяния нет настоящей, спасающей веры. На пути покаяния и веры человек обновляется духом ума своего и облекается в нового человека, который создан по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4:23-24. По богатству своей благости, кротости и долготерпения Бог и сегодня старается вести людей к покаянию. Поэтому горе всякому, кто пренебрегает этой благостью Божией или утешает себя этой благостью. Ведь так охотно люди говорят о любящем Боге, стараясь забыть о грядущем суде. Миллионы людей, ничего не зная и не желая знать об этом суде, отвергают день благодати и пренебрегают великим спасением, предлагаемым им. Более того, по упорству своему и нераскаянному сердцу человек сам себе собирает гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Если человек, отвергшийся от закона Моисея, без милосердия, по свидетельству двух или трех свидетелей, наказывался смертью, то сколь тягчайшему наказанию повинен будет тот, кто отвергает Сына Божия и попирает благодать Божию. Сравните Евреям 10:28-29. Если мы поняли ход мыслей апостола, который в этом месте не говорит, как в первой главе, о благовествовании Божьем о Сыне, но представляет пред нашим взором неизменные, праведные пути Бога и принципы Его в отношении людей, то нам нетрудно будет понять Его дальнейшее рассуждение. Праведный Бог, у которого нет лицеприятия, воздаст каждому по делам Его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину. Стихи 6-10. Если апостол в первой главе возвещает чудную весть о том, что благовествование Христово является силой Божией во спасение всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину, то здесь, где речь идет о праведном воздаянии Божьем, он ставит каждого человека, во-первых, иудея, потом и еллина, перед серьезным «или-или». Каждый открыт пред Богом в том, чем он является в своем хождении и по своему внутреннему состоянию. Тот, кто постоянством в добром деле ищет славы, чести и бессмертия, получит вечную жизнь. Тот же, кто не покоряется истине, но предается неправде, ярость и гнев. То, что человек может делать первое лишь при благодатном действии Духа Божьего, то, что исканию названных вещей предшествует познание открытых в христианстве истин, является само собой разумеющимся и здесь не рассматривается. Здесь речь идет только об изображении праведных путей Божьих в отношении человека, когда его внутреннее состояние, его помыслы и стремления предстают пред святыми очами Божьими. Нечто похожее говорит Господь в Иоанна 5:29, что делавшие добро выйдут из своих гробов в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения.

Обратим также внимание на то, как апостол говорит здесь о вечной жизни. Те, которые постоянством в добром деле ищут славы и так далее, получат в конце своего пути вечную жизнь, войдут в эту жизнь. Таким образом, вечная жизнь рассматривается здесь не как то, чем верующий во Христа обладает в настоящее время, но как цель, как конец пути верного служения Господу. В таком значении это выражение встречается и в других местах. Так в Матфея 25:46 праведники идут в жизнь вечную. Тимофея Павел призывает держаться вечной жизни. В послании Титу говорится о надежде вечной жизни. Евангелист и апостол Иоанн говорит о вечной жизни почти исключительно в смысле обладания ей в настоящее время. В нашем послании имеется одно интересное место, в котором мы находим оба эти значения объединенными. В главе 6, 22-23 стихах апостол говорит, что плодом освободившийся от греха является святость, а концом – жизнь вечная. А затем добавляет: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Уже теперь во Христе, обладая вечной жизнью, как даром Божьим, мы в конце нашего пути входим в нее, входим во славу. Как велика милость Божья! Далее апостол развивает мысль о различной величине ответственности отдельных людей. Хотя ответственны все, и Божий суд в каждом отдельном случае будет праведным, степень нынешних преимуществ служит мерой вины. Существуют люди без закона и люди под законом. То, что первые были виновны, апостол ясно показал во второй половине первой главы. Поэтому они вне закона и погибнут. Никакого снисхождения для них нет. Но стоящие под законом иудеи, знающие волю Божию и сознательно нарушающие заповеди Его, были несравненно более виновны, чем первые. Поэтому они по закону осудятся. Стих 12. Именно их преимущественное положение, как Божьих свидетелей среди народов земли, делало их более виновными и подлежащими наказанию. Разве не ради них имя Божье хулилось у язычников? Стих 24. Должен ли Бог закрыть глаза на то зло, которое они делали? Именно закон, которым они хвалились, будет им судьей. Таким образом, в тот день каждый будет судим соответственно своему положению и преимуществам, которые он имел. Язычник, как находящийся вне закона, иудей, как стоящий под законом, номинальный христианин, как обладатель и исповедователь христианских истин. Поистине, судья всей земли поступит правосудно. Всякие уста закроются, всякое возражение умолкнет. У Бога нет лицеприятия. Поэтому не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Стих 13. Всякое лицемерие вызывает у него отвращение. Он благоволит к искренним. Поэтому, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делали, то для Бога они были более приятны, чем иудей, который хвалился законом и не стыдился нарушать его. Они были, по выражению апостола, сами себе закон. Следуя велениям своей совести и мыслям, то обвиняющим, то оправдывающим одна другую, они показывали, что дело закона у них написано в сердцах. Стихи 14 и 15. Хотя они никогда не слышали закона, они были исполнителями его и признаны Богом как таковые. Здесь апостол не говорит, что таким язычникам дано то, о чем в Евреям 10:16 сказано, как о Новом Завете, который Бог завещает своему земному народу в конце дней. «Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Не закон Божий проявляет себя в сердцах язычников, но дело закона. Предположим, к примеру, что язычник чувствует в себе обязанность почитать своих родителей или любить своих ближних. Следуя своему долгу, он тем самым бессознательно исполняет заповеди Божьи.
Такой язычник был, как мы сказали выше, более приятен Богу, чем верный иудей со всем своими знаниями и религиозными преимуществами. Это ни в коем случае не отменяет провозглашенный в стихе 12 серьезный принцип, что те, которые, не имея закона, согрешили, погибнут, и те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Строгость суда будет соответствовать личным поступкам и мере ответственности каждого в отдельности человека, будь то язычник или иудей или номинальный христианин. Поистине, ужасная мысль для всякого человека, знающего волю Божию и тем не менее следующего влечению своей натуры или помыслам своего неверного сердца. Этот суд совершится в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа, стих 16. Бог уже теперь судит и наказывает отдельных людей и целые народы, но некогда Он всякое дело приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо, Экклезиастам 12:14. Придет день, когда Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Молитесь во всякое время. Послание к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. Какое множество молитв вознесли мы к небу с того момента, как впервые научились молиться. Нашей первой молитвой была молитва о нас самих. Мы просили о том, чтобы Бог помиловал нас и изгладил грехи наши. Он услышал нас. Но когда Он изгладил грехи наши, как туман, у нас появилось еще больше молитв о себе. Мы стали молиться об освящающей благодати, о благодати, сдерживающей и ограждающей. Мы стали жаждать нового утверждения в вере, утешительного применения к нашей жизни обетования, сохранения в час искушения, помощи в труде и поддержки в день испытания. Мы вынуждены прибегать к Богу ради душ наших, как вечные нищие, прося обо всем. Засвидетельствуйте, дети Божии, ни в каком другом месте не смогли вы получить хоть что-нибудь для вашей души. Весь хлеб, который ела душа ваша, снизошел с небес, и вся вода, которую она пила, проистекла из живой скалы Господа Христа Иисуса. Ваша душа никогда не обогащала сама себя. Она всегда была на иждивении ежедневных подаяний щедрости Божией, и поэтому молитвы ваши возносились к небу ради сонма духовных милостей, которым нет предела. Вашим нуждам не было числа, и потому бесконечно велики были возможности их удовлетворения. А молитвы ваши также многообразны, как неисчислимы милости. А посему разве нет у вас оснований сказать: «Люблю Господа, ибо Он услышал голос молений моих». Ибо как многочисленны были молитвы ваши, также многочисленны были Божии ответы на них. Он услышал вас в день скорби, укрепил вас и помог даже тогда, когда вы бесчестили Его опасениями и сомнениями, стоя у очистилища. Помните об этом, и пусть это наполнит ваше сердце благодарностью к Богу, который с такой милостью принимал ваши

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Остаться на беговой дорожке. Первое послание апостола Иоанна, 2 глава, 27 стих. «Помазание Святого Духа учит вас всему, и оно истинно и не ложно». Самый быстрый в мире незрячий бегун Дэвид Браун из паралимпийской сборной США считает, что обязан своим успехом Богу, совету матери «не сиди без дела» и своему направляющему в беге ветерану спринта Джерому Эвери. Соединенный с Брауном специальным приспособлением, Эвери направляет его победные забеги словами и прикосновениями. «Главное – прислушиваться к его сигналам», – говорит Браун, который, по его же словам, мог бы улететь с дистанции в забеге на 200 метров, где дорожка изгибается. «Изо дня в день мы вырабатываем стратегию бега и при этом общаемся с помощью не только словесных, но и тактильных сигналов», – рассказывает спортсмен. «В забеге по жизни мы имеем особое благословение небесного направляющего». Наш помощник, Святой Дух, направляет нас, когда мы следуем за Ним. «Это я написал вам об обольщающих вас», – написал Иоанн. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но самое это помазание учит вас всему». Иоанн обращал это наставление к верующим своего времени. Они сталкивались с антихристами, которые отвергали то, что Иисус – Мессия. Таких людей мы встречаем и сегодня. Но Святой Дух, наш направляющий, ведет нас в следование за Христом. Мы можем довериться Его водительству. Прикасаясь к нам своей истиной, Он удержит нас на беговой дорожке. Насколько вы чутки к руководству Святого Духа? Как вы можете лучше прислушиваться к тому, как Он ведет, предупреждает и направляет вас? Боже, настрой наши сердца на руководство Твоего Святого Духа, чтобы мы бежали к Твоей истине, а не ко лжи.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Послание апостола Павла к римлянам, 15 глава, 13 стих. В прошлой беседе было сказано о надежде, сути ее и основании. Было сказано, что человеческие надежды, устрояемые на временных, приходящих и уходящих земных ценностях, являются беспочвенными. И поэтому мы часто видим разочарование в жизни многих и многих. Это мертвая надежда, ибо она устрояемая на желаниях, иллюзиях или воображении человеческом. О таковой надежде некто сказал: «Деньги потерять, ничего не потерять. Время потерять, много потерять. Надежду потерять, все потерять». Но есть и таковая надежда, так называемая живая надежда, которую невозможно потерять, ибо она приходящая от живого Бога, как дар, имеющая твердое основание и устрояемая на незыблемых обетованиях Божьих. Ибо что Господь сказал или обещал, то и выполнит. Иеремии, 22 глава, 14 стих. И сегодня с помощью Божьей продолжим эту тему. В стихе, прочитанном в начале этой беседы, говорится о том, что Бог – источник надежды, дающий надежду в обильной мере, как и сказано, чтобы вы обогатились надеждою. А во втором послании, Фессалоникийцам, 2 глава, 16 стих, сказано о Божьей надежде как о благой надежде. Итак, великий Бог – по своей милости и благодати дарует каждому приходящему к Нему не только благую надежду, то есть хорошую. В некоторых стихах Священного Писания сказано еще больше, как о славной надежде, но и дает ее в богатстве, в обильной мере. Важно заметить то, что эта обильная мера не состоит из огромного мыльного пузыря, готового лопнуть в любую минуту, но содержит обильные практические данные, касающиеся нашей надежды. И мы на это сегодня обратим наше внимание. Существенные черты Божьей надежды. Конечно, за недостатком времени невозможно охватить все характерные черты этой благой надежды, ибо они в Библии даны в обильной мере. Но на некоторые из них обратим наше внимание. Первое. Основание надежды. Таковая, то есть надежда от Бога, дарованная человеком, не покоится на заслугах человеческих и не устрояется человеческими добрыми делами. Основание такой надежды устрояемо в Боге через Господа Иисуса Христа. О Христе сказано в Священном Писании как о надежде нашей. 1 Тимофею 1.1, Колоссянам 1.27. К римлянам в 5 главе с 1 по 2 стих сказано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Здесь важно заметить вечность этого основания. Оно непоколебимо. Таковая живая надежда на Бога устрояет жизнь верующего на этой земле, как и сказано: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего?» К римлянам 8 глава, 32 стих. И она простирается в сферу потустороннего мира, как и написано: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небе для вас силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Конечно, кто-то спросит, как вы можете удостоверить фундамент этой надежды, тем более если она касается будущего, то есть потустороннего мира, и благословенного пребывания там? Может, это только плод незрелого ума? Помните, христианская жизнь — это жизнь с Богом, практическая жизнь. Есть ли Библия? Говорит нам о том, что надеющиеся на Господа Иисуса Христа не бывают постыжены в этой надежде, Римлянам 5 глава и 5 стих, и в этом убедился каждый верующий на протяжении всей своей жизни в прошлом, то почему он не имеет основания жить этой надеждой на будущее? Если ваш друг, к которому вы обратились неоднократно, обманывал ваши надежды, которые вы полагали на него, то в будущем вы будете осторожны с ним и не доверять ему. Но если он многократно осуществлял ваши надежды, то вы будете ему верить и в будущем, и надеяться на него. Ответ ясен. Второе. Дар надежды. Не все знают, что живая надежда, исходящая от Бога, является даром Божьей благодати. Об этом во втором послании апостола Павла к Фессалоникийцам, 2 глава, 16 стих, сказано так. «Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати». По благодати Божьей, или по Его благому предрасположению к человеку, Бог дарует людям веру как дар, ибо вера от слышания Слова Божия. По благодати спасение, а не по работе. По благодати учение Божье, Титу 2 глава 1, с 11 по 12 стих, и по благодати, как дар Его, надежда, надежда живая. Помните, что, как написано, «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца». Послание Иакова, 1 глава, 17 стих. В том числе и дар надежды свыше. К примеру, сопоставим две надежды. Одна человеческая, временная, несовершенная, не имеющая основания, и вот результаты ее. Читаем. «Со смертью человека, нечестивого, исчезает надежда, и ожидания беззаконных погибнет». Притчи 11.7. А вот что говорится о надежде праведного, о надежде уверовавшего в Господа Иисуса Христа. «За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти имеет надежду». Притчи 14.32. Вот что значит совершенный дар Божий, дар живой надежды. Третье. Форма или суть живой надежды. По своей сути, живая надежда не может быть эгоцентричной. Этим она отличима от так называемых человеческих надежд, где надежда используема для того, чтобы человек мог прославить себя, пребывая в ожидании, добиться чего-то блаженного для себя, для своего «я». Таковые, как сельскохозяйственный инструмент, то есть грабли, гребут все время к себе. Но центром живой надежды, божественной надежды, является Бог и Господь Иисус Христос, как и сказано. «Да будет Бог все во всем». 1 Коринфянам 15 глава 28 стих. Верующие не хвалятся просто надеждой, которая не постыжает, но хвалятся надеждою славы Божьей. Послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 2 стих. То есть прославляют Бога за этот чудный дар надежды. Это живая надежда, не эгоцентрична, ибо она ведет человека через спасение, 1 Фессалоникийцам 5:8, к праведности. В Священном Писании написано: «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Галатам 5:5. И далее: «К воскресению она ведет». 1 Коринфянам 15 глава 52 стих. «И к вечной жизни», как мы и читаем. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен». Послание апостола Павла к Титу, 1 глава, 2 стих. «И в конечном итоге быть подобными Богу». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Итак, верующие не хвалятся сами собою, что они приобрели на основании живой надежды, но хвалятся тем, от кого получили эту надежду, как и написано: «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою Божьей». Послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 2 стих. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Доброе утро всем вам, дорогие друзья, братья и сестры. Церковь — это место, куда мы приходим, чтобы, ну, не только прославлять Господа, но и изучать, да, размышлять и что-то для себя новое открывать. Сегодня я хотел бы тоже предложить одну тему, которая, надеюсь, актуальна для каждого. Проблема, с которой мы все с вами сталкиваемся. Но прежде я хочу рассказать историю, такую притчу, ну или уж говоря прямо, анекдот. Как-то вечером один человек не может уснуть и ворочается в кровати. И вот что-то мучает его, мысль какая-то. И вдруг он спрашивает, слух довольно громко так говорит: «Есть ли Бог?» И молчит, ждет. Потом говорит: «А может, нет его?» Потом через время говорит: «А может, он все-таки есть? А может, его все-таки нет?» И так далее. И вот проходит какое-то время, и вдруг раздается голос с неба: «Да нет меня, нет, нет меня, спи уже». Скажите, бывают ли у вас такие моменты, когда вы сомневаетесь? То ли есть, то ли нет, то ли да, то ли нет, то ли делать, то ли не делать. Бывает ли у вас сомнения в Боге? Кто из вас уже 20 лет верующий, приходила ли вам такая мысль: а есть ли Бог на самом деле? Надеюсь, нет, не приходила мысль. Но сомнения, это, они бывают разные, вы понимаете, да, и сомнения, они, когда бывают, то они приносят нам мучения, когда ты не знаешь, да, когда ты находишься в каком-то подвешенном состоянии, состоянии неуверенности. И сомневающиеся и неуверенные люди, они раздражают окружающих людей, да, когда человек не находится в каком-то вот таком состоянии неопределенности. И цель сегодня моей проповеди – разобраться в этом вопросе сомнений. Давно хотел поговорить вместе с вами на эту тему. Что же такое сомнение? Что делать с нашими сомнениями? Вообще, можно ли сомневаться? Или нет? Сомнение – это хорошо или плохо? Ну, вот моя проповедь называется «О сомнениях». Хорошо это или плохо? Хорошо, да? Или плохо? Евангелие от Матфея, 28 глава, с 16 стиха. Первый отрывок читаем. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. То есть они хорошие, да, были? Молодцы, что они усомнились, да? Если сомнение – это хорошо. Ситуация была такая. Это событие произошло после воскресения Иисуса, и когда фарисеи обнаружили, что тела Иисуса нет, они начали думать, искать какую-то версию, и они придумали такую версию о похищении тела. Они там заплатили нужным людям, да, подкупили людей, и солдаты таким образом создали общественное мнение, которое, то есть люди вокруг говорили: да, это ученики украли тело Иисуса. Да? Вот представьте себе, да, что вот все люди вокруг говорят так. И вот Иисус встречает, уже воскресший Иисус, мы читаем в Библии об этом, что Иисус встречает женщин, да, является им уже как живой, воскресший, и они убеждаются в этом. И Иисус говорит этим женщинам, передает им, вернее, ученикам через женщин, что Он хочет видеть своих учеников, и назначает Он им встречу вот там, в Галилее. И вот ученики приходят на это место, приходят в Галилею, чтобы встретить Иисуса, они и видят они этого живого Иисуса. И вот теперь представьте эту ситуацию. До этого они видели жестоко избитого Иисуса, да, его тело. Иисус настолько был обезображен, как Библия говорит об этом. И он умер, все убедились в том, что он умер на Голгофском кресте. Он был похоронен 3 дня. Он лежал в гробе. Однозначно он умер. И потом вдруг куда-то пропадает его тело. Общественное мнение утверждает, что тело было похищено. Все люди вокруг думают и считают так. И вот вопрос, что бы вы думали в этой ситуации? Хочется, наверное, верить в чудеса, но это так трудно поверить, что вдруг можно воскреснуть. И вот, наверное, некоторые из этих учеников боялись оказаться в дураках, да, оказаться глупыми, верить в какие-то сказки. И они сомневались. Написано, иные усомнились. И посмотрите, даже в тот момент, когда они видели живого Иисуса, ну какие мысли в этот момент им приходили? Почему они сомневались? Ну, наверное, думали, ну, может быть, двойник, да? Может быть, призрак, может быть, это фокус, может, это какой-то розыгрыш. Ну, не может такого быть. Они смотрели на явившегося Иисуса, может быть, думали, может, со мной что-то не так, может, это галлюцинации какие-то. Ну, знаете, мы придумываем много разных версий, когда хотим как-то избежать реальности, да. И, знаете, когда я вот размышлял над этим и представлял себя на месте этих учеников, я очень стал сочувствовать тем, кто вот оказался в числе сомневающихся. Почему? Потому что, мне кажется, я похож на них. Мне кажется, я очень часто скептически на какие-то вещи смотрю и не знаю, возможно, бы я, может быть, тоже был в их рядах. Можно их понять, да? Можно их понять. Главные вопросы, на которые я хотел бы сегодня ответить. Достойны ли осуждения вот те, кто усомнились? Сомневаться в чем-либо, это нормально или нет? Как Бог относится к сомневающимся? Что делать, если тебя мучают сомнения? Ну, во-первых, что такое сомнение? Что такое сомнение? Само слово «сомнение», когда я размышлял об этом, вдруг я увидел, что сомнение состоит из двух частей. «Со» и «мнение», да? «Со» – единение определенных мнений, да? То есть, когда ты смотришь и это мнение, ты не знаешь, какое из них выбрать, и ты как бы идешь вместе вот с этими мнениями, то есть, не можешь определиться, то есть, находишься вот в такой неопределенности. Что говорит словарь об этом? Сомнение – это состояние души или ума, в котором возникает воздержание от окончательного определенного суждения. То есть, это раздвоение или расстроение. Это неспособность сознания сделать какой-то однозначный вывод. И мы с вами понимаем, что на принятие решений влияет информация, да, которую мы получаем, влияют какие-то аргументы, какие-то факты, которые мы встречаем, да, когда люди нам высказывают какие-то аргументы, это может повлиять на наше решение, это может помочь нам избавиться от каких-то сомнений. Поэтому вот эта информация, она влияет на принятие решения. И бывает два варианта, когда фактов бывает недостаточно или информации недостаточно, и поэтому мы не можем принять решение, потому что мы не знаем до конца, да, и мы остаемся в такой неопределенности. И другой вариант, это когда мы и тот вариант кажется убедительным, и другой вариант кажется убедительным. Когда смотришь на, размышляешь о том, что есть ли Бог, и смотришь на точку зрения, что Бог есть, думаешь, да, действительно, смотри, как. Когда атеисты говорят, да, и утверждают, что Бога нет, человек, ну, думает, тоже убедительно или нет? И, ну, и какие-то другие точки зрения. И обе точки зрения, когда кажутся убедительными. Как-то я собрался куда-то ехать и сел в машину, и тут мой 3-летний сын Леон выскочил и говорит, я тоже хочу с тобой, папа, возьми меня с собой. Ну, я его посадил в машину и завел машину, и вдруг он говорит, нет, я хочу с мамой быть. Выскочил из машины, побежал к маме, и я отвел все, опять сел в машину, только стал отъезжать. Он, вижу, он бежит и говорит, папа, нет, я хочу с тобой. Ну, хорошо, садись в машину. Он сел в машину, я уже начал отъезжать, он, нет, я хочу к маме. И опять побежал к маме, так несколько раз. В конце концов, мне это надоело, я его просто посадил в машину и усилием, так, силой просто повез его. И он мне долго еще плакал горько о том, что он так сильно хочет к маме. Вот я, конечно, стал переживать о его будущем характере, каким он станет, да, что вот такая нерешительность, такая неопределенность, да, в своем, что ты хочешь, это большая проблема. Но знаете, я также подумал о том, как бывает большая трагедия в семьях, когда разводятся супруги, когда ребенку нужно выбирать, или ребенок остается с кем-то одним, с папой или с мамой, тогда, когда он любит обоих их, да, то есть это большая проблема. Но вот так бывают люди настолько нерешительные, да, или бывает выбор настолько сложный, когда тебе и то кажется правильным, и то, и ты остаешься в сомнениях, что же из этого всего выбрать. Сомнения присущи любому суждению. Любому суждению. Наши решения могут быть абсолютно верными только в том случае, когда есть определенная система координат или есть какая-то точка отсчета, от чего мы отталкиваемся, да? Тогда мы можем говорить о каком-то, о какой-то абсолютной верности, да, вот этого решения. Но если этой точки отсчета нет, если нет системы координат, то все становится относительным, да? Мы уже в прошлый раз, по-моему, говорили об этом. Все относительно становится, поэтому любое утверждение, оно всегда можно его подвергать сомнению, потому что нет никакого ориентира. Как мы обычно принимаем решения? Ну вот перед нами возникает множество различных решений, да, то есть можно так принять решение. И вот возникает сомнение, в процессе которого мы взвешиваем вот эти решения, варианты, мы оцениваем информацию, мы ищем правильное решение. На это оказывают влияние, как я уже сказал, факты, информация, аргументы, мнение других людей. Мы анализируем все это, и к тому же еще на нас оказывают воздействие наши чувства, да, эмоции. Вот мы бывает, знаете, так взвесил все, и мы понимаем, да, вот это правильное решение. Но чувства какие-то вдруг вспыхнули, настроение, да, эмоции какие-то, и человек может принять решение, осознавая, что это неправильное решение, но может принять это неправильное решение, да, потому что мы люди. Бог дал нам свободную волю, и мы пользуемся этой свободной волей. Сомнения присущи только человеку. Вот это удивительный факт. Сомнения присущи только человеку. В этом отличие мыслящей и немыслящей природы. Например, какого-то там компьютера, какого-то кибернетического устройства. Да? То есть, если сравнить человека с компьютером, то только у человека есть эта способность сомневаться. Если компьютер начинает сомневаться, то это означает, он зависает. Все. Он перестает работать. Потому что он не может находиться в состоянии неопределенности. Это парализует действие машины. И вот вы знаете о том, что ученые пытаются создать искусственный интеллект, чтобы на равных, так сказать, соревноваться с разумом человеческим. Но для того, чтобы искусственный интеллект состоялся или был, да, для этого он должен научиться тоже сомневаться. Можете себе представить, чтобы машина сомневалась? И ученые пытаются найти такой алгоритм решения, дают определенные уравнения с множеством неизвестных, чтобы машина научилась это решать, но это невозможно. С неизвестным количеством неизвестных просто машина не может работать. Сомнение – это признак мыслящего существа. И я хочу, чтобы вы осознали это, что Бог сделал нас мыслящими существами. Это удивительное качество, которое Бог дал нам, способность сомневаться. Я просто больше за свою христианскую жизнь слышал именно то, что сомнение – это плохо. Сомневаться – это плохо. На самом деле, это способность, которую дал нам Господь. Это то, что помогает нам мыслить. Это признак мыслящего существа. Это дар Божий. Но существует два типа сомнений. Два типа сомнений. Поэтому то, о чем мы говорим, что хорошо или плохо, на самом деле может быть и хорошо, и плохо. Есть сомнения, которые хорошие, правильные, да, полезные, а есть сомнения вредные. Вот об этом я хотел бы сегодня поговорить. Полезные сомнения. Ну вот эти естественные сомнения, о которых мы уже сказали, что то, что естественно, когда мы, ну, просто недостаточно информации, мы не можем принимать решения, потому что просто мы еще не созрели к этому. Это сомнения естественные. Это сомнения, через которые мы познаем окружающий мир, познаем Бога, познаем все вокруг. Ну, например, вы видите какую-нибудь незнакомую букашку, да? И вы смотрите на нее и задаетесь вопросом, интересно, а может она летать или нет? Вы смотрите на нее и оцениваете. Ну, вряд ли, наверное, она летает. Возникает у вас сомнение. И вдруг эта букашка полетела. О, оказывается, она летает. И вы теперь получаете убеждение. Да, она летает, потому что я ее видел. Это процесс анализа, это процесс исследования. И сомнение, оно помогает нам прийти к определенности. Да? Оно помогает нам увидеть реальность и принять какое-то решение. Сомнение помогает предпринимать определенные шаги к изучению, двигаться вперед, что-то познавать. Ну, например, ребенок. Ребенок тоже шкодит, что-то вытворяет, делает, бросает кружку там на пол, душит котенка, там, или ломает игрушку. Все это тоже он делает с целью познать окружающий мир. Да? Потому что у него возникает неизвестность, да, сомнение, что это, зачем это, почему это. И он начинает пробовать, он начинает искать. Он получает собственный опыт, он получает собственные убеждения. Это процесс изучения мира. И в этом смысле Бог, глядя на наши сомнения, когда мы не уверены, когда мы чего-то не понимаем, Бог не судит нас за эти сомнения. Наоборот, эти сомнения должны нас побуждать к изучению, исследованию, движению вперед. Перейдем в духовную плоскость. Как это в духовном мире работает? Бог нас призывает доверять Ему. Да? Библия говорит о том, что мы должны доверять Богу. Доверие Богу, Его Слову. Мы читаем Библию, но бывает возникают сомнения. Да, мучают нас сомнения. Ну, может быть, все-таки вот так, как говорит Библия, это не совсем так. Вот, а вдруг, если так я сделаю, а вдруг это будет выглядеть глупо? А вдруг меня все засмеют? А вдруг я попаду в беду из-за этого? Останусь в дураках, да? А вдруг это вообще не работает? Это принцип уже устарел? И так далее, и тому подобное. У нас возникают какие-то сомнения, когда мы видим какую-то заповедь или принцип Библии. Возникают вопросы, возникают сомнения. Но вот как раз понятие доверие – это прыжок в неизвестность. Доверие, когда я делаю этот шаг вперед, когда я… Это прыжок в руки Бога с определенной долей сомнения. Но я делаю этот шаг, чтобы проверить истинность этих утверждений. Само слово «доверие», мы на основах веры об этом говорим, «доверие» означает «до веры». То есть это некое начало веры, это некий первый шаг, начало движения веры, это самое начало. Вы еще как бы не верите, но вы делаете шаг в сторону веры, да? И вы, когда доверяете, то после этого обретаете что? Уверенность, убежденность. Потому что вы теперь сделали шаг, и вы убедились в том, что это так. Ну, давайте рассмотрим один пример из Библии. Малахия, книга Малахии, 3 глава, 10 стих. Известный отрывок. Здесь Бог говорит такие слова. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Ну, наверное, как и сейчас, так и тогда, много лет назад, тысячи лет назад, да, были вот эти люди, которые, ну, знали о том, что нужно как-то жертвовать, нужно приносить что-то материальное Богу в храм, но они задавались вопросом, были эти сомнения, а почему именно я это должен делать, пусть это делают богатые люди, я нуждающийся человек, вот когда у меня будет много денег, тогда я буду это делать, ну вы понимаете, да, и так обычно люди рассуждают, зачем мне давать, чтобы священники там обогащались и так далее, там возникает очень много разных объяснений, оправданий, сомнений в том целесообразности вообще этого действия, к чему Господь призвал, да, то есть жертвовать. Человек задает вопрос, какая польза мне будет в этом? Ведь мы все ищем пользу свою, да? Зачем я буду давать? Тогда, когда я в своей жизни как раз стремлюсь что-то приобретать. И вот Бог, Он как бы здесь спрашивает, Он говорит, сомневаешься в этой пользе для себя? Испытай. Он говорит, хотя бы в этом испытайте меня. То есть Бог как бы бросает вызов. Он задает вот эти вопросы как раз вот как бы как в сомнениях, да? То есть не открою ли я для вас отверстий небесных? И не изолью ли на вас благословение до избытка? Это вызов для того, чтобы как бы появились эти сомнения, и чтобы человек начал двигаться вперед, чтобы прийти к какому-то убеждению. И Бог говорит, испытай, проверь, и ты убедишься, что это так, что этот принцип, он работает. Давай в мой храм, и я буду тоже давать тебе. Псалом 17, 37 стих, это Давид говорит такие слова. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Когда мы доверяем свою жизнь Богу, когда мы идем этим путем доверия Богу, каждый раз, каждый день, да, когда мы снова и снова открываем для себя Божье Слово, и Бог что-то говорит нам, и нам нужно сделать это решение, принять это решение, довериться этому Слову, да, то есть сделать этот шаг доверия, то с каждым шагом наша уверенность в Боге, она возрастает. Наша убежденность, она начинает расти. Таким образом, мы растем в вере. И как здесь Давид говорит, что ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Ну, колеблются ноги, когда я неуверенно стою, да, то есть есть сомнения. Ну, кто знает, будет, удержит меня, не удержит, да, я становлюсь, ничего держит, да, я начинаю делать шаг больше и больше, и потом уже более уверенно ходить, а потом я шире шаг уже сделаю. Почему? Я уверен, что это удержит меня. Вот так происходит в нашей духовной жизни. Когда мы делаем первые шаги, мы еще сомневаемся. У нас еще много-много вопросов. Но когда мы делаем эти шаги, наша вера растет. Если мы не будем делать этих шагов, наша вера не будет расти, мы будем оставаться в этих сомнениях. Поэтому сомнения в этом случае, они побуждают нас делать эти шаги вперед. Бог в определенной степени позволяет нам сомневаться. Но это делает Бог для того, чтобы через эти сомнения мы пришли вот к этой личной вере, к личным убеждениям, к личным каким-то личной уверенности. Один человек сказал так: каждый человек вправе сомневаться в своем предназначении и время от времени отступать от него. Единственное, чего нельзя делать, это забывать о нем. Мы не должны оставаться в сомнениях, да? Мы должны двигаться вперед. Некоторые христиане могут много лет ходить в церковь, но не могут рассказать своего личного опыта хождения с Богом. Можете ли вы вот рассказать примеры того, как Бог действовал в вашей жизни, какие-то чудеса, какие-то Божьи уроки, которыми Бог учил вас? Если вы не двигаетесь вперед, то у вас ничего этого не будет происходить. Но когда мы выходим из этих сомнений, когда мы движемся вперед, то мы приобретаем опыт, мы приобретаем личную веру. Сомнения – это также способ достижения истины. Например, есть вопросы из сферы в жизни нашей, в которых мы не можем точно сказать, вот как к этому Бог относится. Ну, самые разные вопросы, которых в Библии вообще нет. И мы задаемся вопросом, или даже люди задают пасторам эти вопросы, да, что, а можно ли это делать? А хорошо ли это или плохо? Да? И мы можем об этом дискутировать, мы можем вместе рассуждать, искать на это ответы. Да? То это те вопросы, в которых Бог дал нам определенную свободу, где мы можем сомневаться, где это сфера дискуссий, мнений, какого-то личного опыта, где человек может делиться этим. Да? И вот об этом Библия говорит так. Послание к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». То есть о том, о чем Библия ясно не говорит, Библия говорит: испытывайте, проверяйте, то есть пробуйте, исследуйте, благоугодно это Богу или нет. И другой текст, да, похожий тоже, 1 Фессалоникийцам 5:21. «Все испытывайте, но хорошего держитесь». Вы можете что-то испытывать и убедиться в том, что это к хорошему не приводит, тогда вы отказываетесь от этого, да, но держитесь чего-то хорошего. Но, к сожалению, бывает так, что некоторые христиане или служители в церквах, бывает, даже какие-то установления такие делаются, да, то есть что-то, о чем Библия не говорит, но это возводится в ранг заповеди. Вот так нужно поступать, вот так нужно делать. Библия об этом не говорит, но кто-то так решил, кто-то имеет какой-то личный опыт, и он это возводит в ранг истины, в ранг заповеди. Но это та сфера, в которой Бог дает нам свой личный опыт. Бог хочет, чтобы мы имели определенную свободу, и мы сами лично проверяли и исследовали. Один из примеров Библия описывает, это послание к Римлянам, 14 глава, с 22 стиха. Смотрите, апостол Павел задает вопрос: ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас там, и так далее, слава. Вот смотрите, да, тему, которую апостол Павел здесь берет, это отношение к еде. Были люди, которые говорили: нельзя вот это кушать, да, Бог запрещает, нельзя, это плохо, это грех кушать что-то. И вот апостол Павел рассуждает: ты имеешь веру, что это можно есть, да, или нельзя? Имею ее сам в себе, перед Богом. Это твой личный опыт, это твой личный вопрос, да? Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если все-таки ест, но сомневается, да, в том, что угодно Богу это или нет, вот тогда он осуждается. То есть это есть грех, написано. Все, что не по вере. Поэтому Бог хочет, чтобы мы сами лично приходили в определенных вопросах к личному опыту. Поэтому эти сомнения – это нормальный процесс, который помогает нам прийти к этим личным убеждениям, к какому-то личному выводу, и который может быть только лично моим, и ни в коем случае не для другого человека. И вот эта фраза «могущему же утвердить вас». То есть Бог, Он работает с нами. Бог может помогать нам. утверждаться в каких-то вещах, если есть какие-то вопросы, если в чем-то мы сомневаемся, мы можем задавать эти вопросы Богу. И Бог, как написано, может нас утверждать, то есть делать нас твердыми в каких-то решениях, в личных каких-то вопросах. Мы имеем право подвергать сомнению истинность тех утверждений, которых нет в Библии, потому что это становится нашим личным опытом, и это делает нашу веру разумной, да? Это помогает нам защищаться от каких-то крайностей, позволяет обрести вот эту личную веру, личный опыт и личные убеждения. Ну и еще один момент к этому, это прочитаем еще текст, это первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих. Предупреждение, которое Павел дает, смотрите, он говорит: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Ну вот представляете такую ситуацию, да, человек, вдруг ему раз что-то, он говорит: «О, Бог мне сказал». Я знаю много, встречал много таких людей, которые приходят и говорят: «Бог мне сказал». И вот у меня сразу возникают сомнения. А как тебе Бог сказал? А с чего ты взял, что это Бог тебе сказал? А Бог ли это? И иногда люди настолько уверены в этом, и они делают что-то, что Бог им сказал, и со стороны смотришь, думаешь, ну как-то странно, что Бог вообще такими вещами занимается, или Бог такие вещи повелевает делать и так далее. Да? Но человеку кажется, что сам Бог ему сказал это. И вот скажите, можно ли в этом сомневаться? Не можно, а нужно. Написано: не всякому духу верьте. Если вы в духе что-то ощущаете, где-то какое-то побуждение вас движет вперед, будьте осторожны. Библия говорит: испытывайте духов, то есть проверяйте. Потому что, к сожалению, сегодня, как здесь написано, что много лжепророков появилось в мире. Это когда писал Павел? Помните, да? Это первые века. 2000 лет назад Павел писал. А 2000 лет уже прошло. Представляете, сколько лжепророков сегодня? И этих духов различных, которые действуют, которые пытаются влиять на верующего человека, который искренне хочет исполнять волю Божию. И эти духи, они могут вести в заблуждение людей. Именно поэтому сегодня так много заблуждений в христианском мире, потому что люди не испытывают духов, не проверяют, не исследуют. И вот в этом примере, в этом случае, как раз мы должны сомневаться. Сомнение – это правильная вещь. И Божий дух, он не боится проверки. Он не обижается, когда мы задаем вопрос: «Бог, это ты или не ты? А точно ли это ты?» И Бог скажет: «Ну, что, вот я тебе говорю, раз так, я с тобой вообще разговаривать не буду». Да? Ну, вы понимаете, Бог так не делает, да? То есть Бог понимает, что мы находимся в таком положении, да? Поэтому Бог снисходит к нашим немощам. И наоборот, я верю в то, что Бог особенно любит и ценит тех, кто осторожен, кто, может быть, лишний раз перепроверит это. Помните Гедеона, который проверял? Бог ему сказал: иди, создай войско и иди там, делай то, что я тебе повелеваю. Да? И Гедеон сомневался, Бог ли это, Бог действительно посылает. И у него было много сомнений. Он начал там шерсть расстилал и говорит: там, если действительно это говоришь ты, то сделай вот так, там, потом еще иначе. Да? Он несколько раз перепроверял это. И Бог терпеливо отвечал на его все, так сказать, запросы. Почему? Потому что Бог понимал, ему нужна уверенность. Он хотел твердо убедиться в том, что это Бог. И это хорошо, когда мы делаем так. Поговорим о вредных сомнениях. Сомнения, которые не должны быть. Ну, такие сомнения вредные. Я думал, как их классифицировать. Для себя я как-то разделил их на три таких вида. Это неразумные сомнения, разрушительные сомнения и недопустимые сомнения. Ну, сегодня мы поговорим с вами об одном из этих видов, и будет вторая часть проповеди, в следующий раз мы поговорим об остальных. Ну вот, неразумные сомнения. Посмотрите на картинку одну, возможно, вы себя узнаете на этой картинке. Ну вот, приблизительно нарисована схема, что происходит в голове у человека, да, когда он ищет решение. Похоже, бывало у вас так, да? Столько, вы начинаете: ага, если я приму вот так решение, да, то что будет? И мы начинаем как шахматист думать наперед: тогда вот это, тогда произойдет это, тогда это. Мы пытаемся как можно дальше зайти, чтобы вот четко нарисовать, чтобы убедиться в том, что вот этот путь правильный. Ага, смотрим, что-то тут как-то опасно, сложно, давай другой. И мы вот эти все пытаемся варианты все просчитать в своей голове. И это такой сложный процесс, да? Разобраться со своими сомнениями, да, выбрать наконец истинную дорогу, истинный путь. И бывает так, что человек в этом процессе, он зацикливается и остается надолго. Потому что он не может стопроцентную гарантию дать, да, что примет решение вот это, и у него все будет хорошо дальше. И это бесконечный процесс, потому что не может человек до конца предугадать все последствия. Сомнения остаются. Ну, приведем пример. Молодой человек, к сожалению, молодежи нет, ну, может, потом в записи послушают. Молодой человек, который собирается жениться. И вот ему нравится девушка, но в голове крутятся мысли, какие? Ну, а вдруг она только с виду такая милая, а потом кажется такой стервой, да, как говорят.

ответом, правильно? Эти сомнения всегда будут оставаться. И, к сожалению, бывает так, что человек остается в этой нерешительности и так всю жизнь. Почему? Сомнения. Не может человек выйти за рамки этих сомнений, не может принять решение, потому что все время его мучают сомнения. Нет этой уверенности, а этой уверенности может и никогда не быть. И так проходят годы, уже другие семьи создали, уже счастливы, а ему все время кажется, что нет, этот выбор ошибочный, надо какой-то другой. И следующий тоже ошибочный и так далее. Как одна девушка сказала, пока я 7 раз отмеряла, другие уже и отрезали, и уже все унесли. Один человек еще сказал так, сомнение и неуверенность – это плохие спутники в жизни. Они заставляют толкаться на одном месте, а затем жалеть об упущенных возможностях. И еще одно высказывание. Наши сомнения – предатели. Они заставляют нас лишаться многого, чего мы могли бы достичь, из-за страха попытаться это сделать. Одна маленькая девочка услышала песню «Мушкетеров», помните, да? Ну и как бывает так, что дети как-то по-своему слышат, и потом по-своему запоминают как-то. И вот она ходит по квартире и поет. «Пора, пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому пинку». И вы знаете, я подумал, вот некоторым людям нужен этот пинок счастливый, да, чтобы наконец он вышел из этого вот замкнутого круга этих сомнений, потому что человек не может быть счастлив, пока он находится в этой неуверенности. И только когда человек сделает этот шаг вперед, может быть, с чьей-то помощью, тогда он может чего-то достичь большего или лучшего. Поэтому не сидите. Те, у кого есть эти сомнения, сомнения, как я уже сказал, бывают положительные, но пребывать постоянно в сомнениях – это недопустимо. Более того, мы с вами верующие люди, и мы с вами доверяем Богу. И есть вопросы, в которых действительно мы не можем уверены быть на 100%. И у нас остаются сомнения. Но мы понимаем, что нужно двигаться, нельзя стоять на месте. И я никогда не буду 100% уверен во всем. И в этом случае как раз и есть вопрос доверия Богу. Когда я говорю: «Господи, ты знаешь, что я не могу полноценно принять решение, да, на 100% будучи уверен. Поэтому я доверяю тебе. Я верю, что ты ведешь меня. Я верю, что ты поможешь мне правильный выбор сделать или защитишь меня от неправильных каких-то действий и от ошибок». Один человек сказал так: «Бог – это Бог храбрецов, тех, кто принимает решения со страхом в душе, кого на каждом шагу избранного им пути одолевают демоны, кто мучительно раздумывает над всем, что делает, спрашивая себя, верно ли поступает, но все-таки делает». Бог хочет или ожидает от нас определенной смелости. Знаете, некоторые думают, что мудрость заключается в том, чтобы уметь философствовать на разные темы, да, говорить, понимать, разбираться, мыслить. Но мудрость в том, чтобы делать, действовать, жить, идти куда-то, двигаться к чему-то, достигать чего-то. Вот в чем мудрость. И Бог постоянно в Библии призывает нас к определенным решениям. Он дает этот счастливый пинок нам, чтобы мы двигались вперед. Но вопрос, действительно ли мы двигаемся вперед? Послание к Ефесянам, 4 глава, 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Посмотрите, да, колебания, неуверенность, да, подверженность чужим мнениям, личным настроениям, неспособность отличать хитрые уловки врага – все это характеристика духовных младенцев. То есть это допустимо тогда, когда человек еще не зрелый, он еще не разбирается, он еще не понимает, ему действительно трудно принимать решения. Но когда человек уже давно в Боге, давно в вере, когда уже имеют большой стаж, но по-прежнему ведут себя как младенцы, то есть все время сомневаются, то это ненормальное положение. Когда человек застывает в одной паре, когда он никуда не движется. Есть верующие, которые боятся ответственности в служении, боятся браться за какое-то служение. Почему? Да как же? А вдруг? А что если? И у него страхи, у него сомнения. А вдруг не смогу? Он сомневается в своих возможностях, он боится делать ошибки. Он считает себя недостойным, он боится доверять буквально Слову Божьему и так далее и тому подобное. Это капкан, это ловушка сатаны, это болезнь, от которой нужно избавляться. Не будьте сомневающимся человеком, принимайте решение, избавляйтесь от сомнений. Пребывание в сомнении.

сомнениях, это топтание на месте. Но Господь призывает нас двигаться вперед. Марк Твен сказал так: через 20 лет вы будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали. Поэтому отбросьте сомнения, уплывайте прочь от безопасной гавани, поймайте попутный ветер своими парусами, исследуйте, мечтайте, открывайте. Еще раз повторю, Бог в Библии много дает таких призывов, да, побуждений к действию. И если мы действуем, если мы действительно хотим двигаться вперед и достигать цели, то мы должны избавляться от сомнений. Ну и как я уже сегодня сказал, что есть положительные сомнения, которые побуждают нас искать истину. Еще один такой афоризм, кто-то сказал так, что уверенность придает нам сил, а недостаток уверенности заставляет нас думать. Ну или другими словами так, что сомнение, оно побуждает нас думать, мыслить, да, взвешивать, анализировать. А уверенность – это сила, которая помогает нам двигаться вперед. Можно всю жизнь быть философом, да, оставаться в этом, быть мыслителем, но ничего в своей жизни не сделать полезного. Никогда не сделать ни одного шага доверия Богу, шаг вперед в служении и так далее. Бог хочет, чтобы мы обретали уверенность, чтобы мы приходили к вере. Поэтому сомнение – это всего лишь путь к вере. Сомнение – это то, что должно помочь нам двигаться вперед. Поэтому кто-то еще сказал так, что засыпая с сомнениями, просыпайтесь с верой. Имеешь ли ты веру? Или у тебя есть сомнения сегодня? Знаете, когда у меня бывают сомнения, бывает временами накапливается что-то такое, когда ты понимаешь, что где-то потерял какую-то уверенность, стабильность или ясность, я просто ухожу в уединение. Остаюсь в тишине, наедине со своими сомнениями. Я бросаю вызов этим сомнениям. Я начинаю с ними разбираться. И когда начинаешь с ними разбираться, сомнения уходят. Когда в молитве перед Богом ты все это исповедуешь, и Бог помогает тебе обрести веру, уверенность в Боге, несмотря на то, что у тебя сомнения могут оставаться. То есть ты можешь на 100% не иметь уверенности в том, что вот то, что ты понимаешь, это правильно. Но Бог дает внутреннюю уверенность, чтобы мы двигались вперед. Поэтому если у кого-то есть это сегодня, такое состояние, откройте сердце Богу. Позвольте Ему что-то делать с вашим сердцем. Ищите этой веры, стремитесь к вере. Не оставайтесь в этих сомнениях. Проанализируйте свою жизнь. Если кто-то из вас видит, что вы находитесь в таком состоянии топтания на месте, подумайте, может быть, Бог ожидает от вас какого-то решения, какого-то движения. Доверьтесь Богу сегодня. Сейчас, когда во время молитвы, мы можем это все сказать Богу. Давайте встанем и помолимся. Есть одна песня старая, ее поют во многих церквах. Там такие слова: «Исцели мое сомнение, что приходит иногда, час минутного забвения с ношей горького плода. Я хочу не сомневаться, ни на миг, что твой я сын, что я призван подвязаться посреди твоих дружин. Удали мое сомнение, будто в мире я без сил. Сам приди, веди в сражение, чтоб с тобой я победил. Помоги, чтоб я душою от тебя не отходил, чтобы враг своей стрелою дух мой слабый не смутил». Если чье-то сердце поражено этой стрелой сомнений, сатана посылает всякие разные мысли. И бывает, эти мысли настолько нагромождаются, что мы не можем с этим всем разобраться. Просто придите к Богу и скажите: «Господи, я не знаю, что происходит со мной, но я хочу выбраться из этого состояния. Исцели меня от этих сомнений. Помоги мне избавиться от этой неуверенности. Я хочу обрести эту веру. Я хочу обрести эту ясность, понимание, убежденность в Тебе. Помоги сделать мне вот эти нужные и верные шаги в своей духовной жизни». Давайте сейчас помолимся и откроем свое сердце Господу. Господь, Отец Небесный, моя молитва сейчас о тех, кто пребывает в каких-то сомнениях, чья душа истерзана вот этой неопределенностью, неуверенностью. Господи, я молюсь о тех, кто поражен этими стрелами сомнений, которых дьявол поразил, которые больны вот этим
состоянием неуверенности, отсутствием веры. Я прошу Тебя, чтобы, Господь, Ты помог разобраться каждому с этими сомнениями, помог сделать шаг вперед, помог принять определенные решения в своей жизни. Господи, я знаю, что у Тебя есть для каждого из нас план, прекрасный замысел. У Тебя есть что-то, что Ты хочешь делать в нашей жизни, удивительное и прекрасное. У Тебя есть чудеса, которые Ты хочешь явить в нашей жизни, но Ты являешь чудеса в жизни тех, кто движется вперед. Ты действуешь в жизни тех, кто действует, кто идет вперед. Господь, я благодарю Тебя о том, что Слово Твое, оно всегда побуждает. Слово Твое – это всегда сильная мотивация для нас. Я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам открывать свое сердце Твоему Слову, верить тому, что Ты говоришь, доверять Тебе, доверять Твоему Слову для того, чтобы приходить к этой уверенности, чтобы возрастать в вере, чтобы наша убежденность возрастала, чтобы наше познание Тебя расширялось. Благослови, Господь, каждого, кто находится в этом процессе, кто имеет какие-то проблемы в этой области. Я прошу Тебя, чтобы Ты оказал свою помощь, чтобы Ты протянул свою руку, чтобы Ты помог выбраться из этого болота сомнений. Благослови, Господь, услышь наши молитвы. Ты знаешь наши сердца. Мы все это отдаем Тебе. Во имя Иисуса Христа молимся.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
2: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Божья правда», а после нее 45 минут будет звучать программа «Путь к счастью».

Уважаемые друзья, в эфире программа «Божья истина». Сегодня мы начинаем серию бесед о существовании закона добра и зла в человеке. Мы также будем говорить о Боге, источнике этого закона, и о христианстве, об учении, основанном на Священном Писании, на Христе. Приглашаем вас и ваших друзей слушать эти еженедельные передачи на этой станции. Вопросы направляйте по адресу станции или по адресу Михаил Локтев, почтовый ящик 561, город Лос-Алтос, в штате Калифорния, зип-код 94022, Соединенные Штаты Америки. Я хотел бы вернуться к той мысли, которую высказал в конце первой главы, о двух странных особенностях, свойственных человечеству. Первая особенность заключается в том, что людям свойственно думать, что они обязаны соблюдать определенные правила поведения, правила честной игры, порядочности, морали, закона человеческой природы. Вторая особенность заключается в том, что на деле эти правила не соблюдаются. Могут спросить, почему я считаю такое положение вещей странным? Можно подумать, что я слишком строг к людям, и то, что я называю нарушением закона добра и зла или закона природы, является просто признаком несовершенства человеческой природы. На каком основании мы ожидаем совершенства от людей? Я не намерен подсчитывать точное количество вины вследствие ошибок, которые мы совершаем. Это не входит в мое намерение. В данный момент меня совсем не интересует вопрос вины. Я стараюсь найти истину, и с этой точки зрения сама мысль о нашем несовершенстве, мысль о том, что мы не являемся тем, чем нам следовало бы быть, ведет к определенным выводам. Если мы возьмем какой-нибудь предмет, например, камень или дерево, то этот предмет истинно камень или именно дерево. И несмысленно было бы говорить, что он должен быть чем-то другим. Мы можем сказать, что камень имеет неправильную форму, если вы хотите использовать его для декоративных целей в саду, или что это плохое дерево, потому что оно не дает нам достаточно тени. Но под этим мы можем только подразумевать, что тот камень или дерево просто не подходит для наших целей, а мы не станем винить их за это. Мы знаем, что из-за погодных и почвенных условий это дерево просто не могло быть другим, так как подчиняется природным условиям точно так же, как и хорошее дерево. Какой же можно сделать вывод? Из этого примера следует, что предметы, в данном случае камень, дерево, в природе подчиняются законам природы, физики. Так камень падает, подчиняясь закону тяготения. Дерево вырастает хорошим или плохим, подчиняясь природным условиям данной местности, почва, влага и так далее. Итак, закон природы применительно к камням и деревьям может только означать то, как природа фактически действует. Но когда мы обращаемся к закону человеческой природы, к закону порядочного поведения, мы сталкиваемся с иными явлениями. Закон человеческой природы говорит нам, как мы должны поступать и как не должны. Иными словами, когда мы имеем дело с людьми, нам приходится сталкиваться с чем-то, что скрывается за некоторыми фактами. Мы имеем факт, как люди ведут себя, но мы также имеем что-то еще, как они должны себя вести. Люди поступают определенным образом, но это, безусловно, не все, потому что мы знаем, как они должны поступать. Все это выглядит настолько странно, что люди стараются дать объяснение этим явлениям. Например, мы можем объяснить это так. Когда мы говорим, что человек не должен поступать так, как он поступает, мы имеем в виду то же самое, когда говорим, что у камня неправильная форма. Иными словами, поведение этого человека доставляет нам неудобства. Например, человек, занявший угловое сиденье в поезде, так как он пришел туда первым, и человек, занявший это сиденье, когда вы
отвернулись и сняли свой портфель, причиняет вам одинаковые неудобства. Но обвиняете вы второго, а первого не обвиняете. Другой пример. Я не возмущаюсь, когда кто-то подставляет мне подножку случайно. Но я возмущаюсь, когда человек сознательно старается подставить мне подножку, даже если ему это не удастся. Бывают случаи, когда чей-то поступок нам совсем не вредит. Например, во время войны каждая сторона рада воспользоваться услугами предателя с вражеской стороны. Но хотя люди пользуются услугами предателя и даже платят ему, они смотрят на него, как на человеческого подонка. Поэтому мы не можем сказать, что правильным поведением людей мы называем такое поведение, которое всегда полезно и выгодно нам. Что касается нашего правильного поведения, то оно, я думаю, не всегда приносит нам выгоду. Быть порядочным человеком, образно выражаясь, это довольствоваться 30 рублями, когда вы могли бы получить 3000. Это честно выполнять свое школьное домашнее задание в то время, когда учителя можно было бы обмануть. Это распрощаться и отпустить девушку в то время, когда вы могли бы воспользоваться ее слабостью. Это остаться в опасном месте, когда вы могли бы уехать куда-нибудь в безопасное. Это сделать свои обещания, сдержать свои обещания, когда было бы проще забыть о них. Это говорить правду даже тогда, когда вы выглядите из-за нее глупцом. Иногда спрашивают, почему мы должны быть бескорыстными? Мы отвечаем, потому что это хорошо для общества. Могут затем спросить, почему мы должны думать о пользе общества, если это не приносит пользы нам лично? На это мы отвечаем, потому что люди должны быть бескорыстными, а не эгоистами. Эта последняя фраза возвращает нас к тому, с чего мы начали. Если бы вас спросили, для чего люди играют в футбол, бессмысленно было бы отвечать для того, чтобы забивать голы, потому что забивание голов и является самой игрой, а не причиной для игры. Ваш ответ просто означал бы, что футбол — это футбол. Это, безусловно, верно, но о чем бессмысленно говорить? Точно так же, когда человек спрашивает, какой смысл в порядочном поведении, бессмысленно отвечать ему для того, чтобы принести пользу обществу, потому что стараться принести пользу обществу – это и значит быть порядочным, бескорыстным человеком. Бескорыстие является составной частью порядочного поведения. Да, люди должны быть бескорыстными. Да. Именно здесь я хочу остановиться. Люди должны быть бескорыстными, должны быть справедливыми, не потому, что это им нравится. Они просто обязаны быть бескорыстными и справедливыми. Моральный закон или закон человеческой природы – это не просто отражение факта поведения человека, подобно тому, как закон тяготения отражает факт поведения тяжелых предметов. Закон человеческой природы не выдумка, потому что мы не можем о нем забыть. А если бы мы о нем забыли, то большая часть из того, что мы говорили и думали о людях, обратилась бы в бессмыслицу. Мы не просто заявляем о том, каким нам хотелось бы видеть поведение других, чтобы оно было удобным для нас самих, потому что поступки, которые мы называем плохими, или нечестными, это вовсе не поступки, которые мы считаем неудобными или неподходящими для нас. Может быть, совсем наоборот. Следовательно, правило добра и зла, или закон человеческой природы, или как бы мы еще его ни называли, должен так или иначе быть реальностью, чем-то, что действительно объективно существует, независимо от нас и нашего мнения. Это объективно существующая реальность, а не придуманная нами идея. Однако, это правило или закон не является фактом действия в обычном понимании этого слова, таким как является факт нашего поведения, поступков. Ситуация выглядит так, как если бы мы здесь имели дело не только с нашими действиями и поступками.
В данном случае существует нечто, что скрывается за обычным человеческим поведением, и это нечто является в то же самое время очень реальным. Это реальный закон, который никто из нас не составлял, но он оказывает давление на каждого из нас.

На этом заканчивается сегодняшняя передача. Слушайте нас на следующей неделе в это же самое время на этой же станции. Пишите по адресу станции или по адресу Михаил Локтев, почтовый ящик 561, город Лос-Алтос, штат Калифорния, zip code 94022, Соединенные Штаты Америки.

0: Говорит радио «На пути». Предлагаем вашему вниманию передачу «Путь к счастью». В рамках программы «Путь к счастью» мы с вами читаем брошюру Эрнста Мадерзона «Исполняйтесь Духом Святым». Предлагаем вам сегодня послушать вторую, заключительную часть этого чтения.
1: Ты стараешься больше с ним не встречаться, а когда тебя спросят про него, ты отвечаешь, что ничего не имеешь против. Возможно, что это правда. Но в то же время у тебя и любви к нему нет. От давно прошедшего случая у тебя остались в сердце только горькие воспоминания и недобрые чувства. Обида должна быть удалена из твоего сердца. Может быть, тебе надо еще раз поговорить с человеком о том деле и простить ему действительно, по-настоящему. И во всяком случае тебе нужно расстаться с чувством обиды. Теперь обратим свое внимание на гнев и злобу. Что они из себя представляют? Гнев – это страстный приступ, который не высказан словами. Злоба – это взрыв негодования, выраженный в оскорблениях, крике и в поношениях ближнего своего. Не проявляются ли они и у детей Божьих? К сожалению, да, и очень часто. Я знал одного брата, которого с удовольствием слушали в собрании, но у него был очень раздражительный характер. Жена часто жаловалась на него, да и на работе сотрудникам было тяжело с ним. И вот однажды один из его сослуживцев сделал что-то неправильно. Брат был вне себя, приступ злобы так овладел им, что он не отдавал себе отчета в том, что говорит. Он так забылся, что начал проклинать. Этот брат был старым человеком, и в этот момент его разбил паралич. О, не ужасно ли это? Его последними словами были слова проклятия. Я не хочу обвинить брата, но хочу только сказать, что подобным образом поступают многие. Кто поддается влиянию чувства злобы, тот не задумывается о том, что он очень плохо поступает. Многие признают, что лгать и красть – это большой грех, а озлобляться, сердиться и брониться на кого-то не считают грехом. Разреши тебе, друг, сказать, что гнев и злоба также являются препятствием в духовной жизни. Разве кровь Иисуса Христа пролита не для того, чтобы даровать нам полное избавление? Разве не написано, что кровь Господа нашего Иисуса Христа очищает нас от всякого греха? А ведь злоба – это тоже грех. И есть путь освобождения от этого греха. Почему же ты до сих пор не воспользовался им? А может быть, ты думаешь так же, как думал раньше и я? Я хотел своими силами и способностями освободиться от раздражения, но я все продолжал раздражаться. Наконец я понял, что этим путем я ничего не достигну, и отправился на Голгофу, где просил Господа очистить меня. И помогла мне не моя борьба, а лишь кровь Иисуса Христа. И ты, мой друг, должен поступить так же. Ты не должен бороться с грехом только собственными силами, но передай это дело в руки Господа. Что невозможно тебе, то возможно ему. Ибо он страдал за тебя, чтобы освободить тебя от этого греха злобы. Только этим путем должен ты идти, если хочешь иметь полноту Святого Духа. Что думает мир о нас, когда видит, как дети Божии возбуждаются во злобе? Люди мира сего скажут с иронией про нас. Они ведь не лучше нас. Они также умеют браниться и кричать. И, пожалуй, добавят, у нас даже не бывает такого. И правда, что люди неверующие подчас умеют держать себя лучше, чем дети Божии. Как печально. Если хочешь исполниться Духом Святым, то отдай всю свою жизнь под контроль Его. И только те получат исполнение Духом Святым, которые дают возможность проявиться Ему в их жизни. Если не выполнены все перечисленные выше условия, бесполезные молитвы. Прежде должна быть устранена преграда, после чего польются благословения. Полнота Духа Святого не является тем предметом, о котором необходимо только непрерывно молиться. Надо жить, как учил Христос, и тогда мы будем все больше и больше исполняться полнотой Духа Святого. Мы получаем лишь в той степени, в какой даем возможность Духу Святому проявиться в нас. Это и есть путь, указанный апостолом. Дорогой брат и сестра, проверь свою жизнь. Может быть, и у тебя были эти препятствия. Согласен ли ты, что они являются грехами? Или ты не обратил на них особого внимания? Запомни хорошо, что обидчивость, злоба и раздражение являются препятствием для получения от Бога благословений и делают последние невозможными. Желая возрастать духовно, необходимо покончить с этим грехом. Жизнь под руководством Духа Святого – вот путь к исполнению Его полноты.

будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. На первый взгляд эти слова кажутся нам не столь значительными, однако это не так. Если у нас недостает дружелюбия и сердечности, то это огорчает Духа Святого и препятствует исполнению им. Еще в большей степени это относится к непримиримости. «Будьте дружелюбны», — говорит апостол. Это качество является проявлением любви к людям в нашей повседневной жизни, в нашем отношении к ним. Где нет дружелюбного отношения к окружающим нас людям, там нет и любви. Кто действительно любит, тот является и дружелюбным. Кто не дружелюбен, тот эгоистичен, и этот недостаток также является препятствием для исполнения Духом Святым. Пример. Ты едешь в вагоне электрички и так расположился, что другому нет места сесть рядом с тобой. Если ты дружелюбен, то скажи: «Пожалуйста, садитесь, здесь есть еще одно место». Любезность редко встречается в наши дни, и поэтому таким отношением ты можешь обратить на себя внимание, и тебе представится случай засвидетельствовать о Христе. В домашней жизни тебе также часто предоставляется возможность проявить дружелюбие. Вот, например, твоя супруга уронила наперсток. Нагнулся ли ты, чтобы его поднять, или продолжаешь чтение газеты? «Будьте дружелюбны», — предупреждает апостол. И где бы мы ни находились, на работе, на предприятии, в магазине, в трамвае, на улице, всюду нам предоставляется возможность проявить свое дружелюбие к окружающим. Мы располагаем людей выслушать Слово Божие, а также даем простор Духу Святому в своем сердце. Часто люди бывают вежливы, но чувствуется, что эта вежливость не исходит от сердца, и поэтому она отталкивает. Сердечность же приобретает сердца. Дай человеку понять, что твое сердце сочувствует ему, и ты расположишь его к себе. Отсутствие сердечности – это отсутствие любви и препятствие к исполнению Святым Духом. Тот, кто отверг себя и любит других, и живет для них, исполняется Духом Святым. Если ты желаешь исполняться Святым Духом, ты должен перестать жить, думать и заботиться только о себе одном, будучи чужим и холодным для окружающих. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Был человек, который должен был своему господину колоссальную сумму денег – 10 тысяч фунтов. Он не имел возможности когда-либо уплатить этот долг. Он стал молить о прощении этого долга, и господин простил ему. Как благодарен должен был быть он господину за такое большое благодеяние. Но вот он встречает во дворе человека, который был ему должен незначительную сумму – 100 грошей. И что же мы видим? Тот человек, которому был прощен весь его колоссальный долг, хватает своего должника и собирается посадить его в тюрьму всего лишь за какие-то 100 грошей. Неужели такое возможно, спросите вы? Да, возможно, и даже среди детей Божьих. Разве ты не тот самый должник, которому Бог простил колоссальный долг? Разве можно сосчитать то, как много ты согрешил в мыслях, словах и делах? А Господь все это тебе простил. Теперь представь себе, что твой брат согрешил против тебя, плохо отзываясь о тебе за твоей спиной. Он поступил нехорошо, и тебе трудно простить ему. Его действительно нельзя оправдать. Но если ты подумаешь о том, что сделал для тебя Господь, то разве не легко будет тебе ему простить? Все мы знаем молитву Господню, Отче наш, и, возможно, даже молимся ею. Но знаем ли мы, что делаем, когда произносим слова этой молитвы? Если мы не готовы прощать, то мы сами себе предписываем приговор к вечному мучению в аду. Мы просим: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А если при этом сами мы не прощаем, то, следовательно, мы просим, чтобы Господь не прощал нам. А ведь без прощения Христа мы погибнем. Мы нуждаемся в Его прощении во все дни нашей жизни. И поэтому мы должны простить. И причем простить от всего сердца, а не так: «Я прощаю, но забыть то, что ты причинил мне, не могу». Если ты не можешь забыть обиду, то это не прощение. Кто воистину прощает, тот и забывает. Если мы хотим исполняться Духом Святым, то и жизнь мы должны проводить полную любви и всепрощения, идя по стопам Христа.
Наши молитвы об исполнении Духом Святым не достигнут цели без соответствующей христианской жизни. Устраним все препятствия, и тогда мы получим благословение.

И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Многих удивляет, что здесь в одном стихе соединены две столь противоположные вещи, как вино и дух. Мог ли апостол Павел ошибиться, включая их в один и тот же стих? Конечно, нет. Он знал прекрасно, что для многих вино является препятствием для исполнения Духом Святым. Если кто не знает меры в еде и в питье, не проявляет умеренности и трезвости, тот не может исполниться Духом Святым. Понять это очень просто. Если человек придает слишком большое значение еде и питью, это доказывает его большую привязанность к земному, что противодействует исполнению Духом. Какое сильное впечатление произвело на меня чтение 27 главы книги «Бытие». Как часто в ней встречается выражение «Ушанье, какое я люблю». Старый Исаак просил Исава приготовить ему кушанье из дичи, за что хотел его благословить. Он знал, что не Исав, а Иаков должен получить благословение, но против воли Бога хотел благословить Исава. Почему? Только потому, что Исав хорошо готовил его любимое кушанье из дичи. Он так любил вкусно покушать, что нарушил волю Божию и навлек тем самым горе и страдания на весь свой дом. А как обстоит дело с тобой? Неужели еда и питье также имеют большое значение в твоей жизни? В таком случае предупреждаю тебя, что этим ты также препятствуешь исполнению тебя Духом Святым. Конечно, еда является необходимостью в жизни человека. Она поддерживает наши физические силы и дает здоровье. Мы едим не для удовольствия, а для того, чтобы иметь силу служить Господу. Если мы не будем питаться пищей, то наши силы иссякнут. Но существует большое различие – есть и пить для Господа или для собственного удовольствия. Кто удовлетворяет только свои прихоти, тот не принимает слов апостола. «Едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию».

Тогда устрани препятствия и на этом пути, и руководствуйся Святым Духом даже и в приеме пищи и питья. Не придавай слишком большого значения земному и приходящему, но исполняйся Духом Святым.

назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными. В 4 главе апостол Павел говорит нам о том, от чего мы должны воздерживаться, чтобы не огорчать Духа Святого, а в 5 наоборот, указывает на то, что мы должны делать для исполнения им. Не правда ли, что назидаться псалмами и духовными песнями может только тот, кто их знает? А чтобы знать их, надо знать Библию и слышать пение в церквах. Но многие сами лишают себя этого, часто ленятся читать Библию или уделяют ей урывками очень мало времени. Но для слушания мирских радиопередач, для просмотра телевизора и для разных других дел они находят время. Как это печально. Мало учась и мало усваивая, они не могут мыслить и говорить о библейских истинах. И люди мира сего многими своими вопросами часто ставят таких верующих в тупик, так как они не в состоянии ответить на их вопросы. Неверующие часто приводят различные места из Библии с целью критики, а верующие не могут объяснить их, потому что плохо знакомы с Библией. Как это печально. Если мы желаем быть победителями в спорных вопросах на библейские темы, то должны систематически и глубоко изучать Библию. Также серьезно мы должны относиться и к духовным песнопениям, к этому неоценимому богатству христиан. Кто знает, может быть, ты скоро окажешься в таком положении, что не сможешь читать или иметь при себе сборник духовных песен и Библию. И тогда ты должен будешь полагаться лишь на то, что сохранилось у тебя в памяти и в сердце. И как приятно будет тебе тогда наизусть вспоминать отдельные места из Библии, псалмы и духовные песни. При бессоннице ночью я ободряю себя иногда особым образом. Беру 3 первые буквы алфавита и начинаю вспоминать, какое из изречений Библии начинается с буквы А, какое с буквы Б и так далее. Таким образом я подкрепляюсь Словом Божиим. Затем таким же образом я начинаю вспоминать соответствующие духовные песни. Хорошо упражняться в изучении наизусть отдельных отрывков из Библии. Только знание Священного Писания делает нас способными размышлять и говорить о библейских вопросах. Иметь полноту Духа Святого – это значит изучать Библию, мыслить, говорить и поступать, как учит Библия. Как часто дети Божии говорят об отсутствующем третьем лице и как много при этом грешат. А как полезно было бы разговаривать о том, что прочитано ими в Библии за последние дни. К сожалению, дети Божии очень редко делятся радостью, которую они получают при чтении Слова Божия. Делясь этой радостью с другими, хочется воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Радуюсь я Слову Божьему, как получивший великую прибыль». Постарайся всегда иметь при себе Библию, чтобы в любой момент ты смог ее раскрыть перед твоим собеседником. От множества согрешений будем мы спасены, если мысли наши будут обращены на Слово Божие и наши разговоры будут вокруг Него. Оно даст радость и силу нашему внутреннему духовному человеку. И если мы научимся во всех вопросах жизни поступать и мыслить по-библейски, то скоро заметим, как мы станем быстро возрастать в духу. Наши повседневные разговоры должны быть руководимы Духом Святым. Это также способствует духовному росту. Мы сможем

наполняться Духом Святым, если будем назидаться псалмами и духовными песнопениями. Это первая ступень на пути исполнения Духом Святым. Следуй этим путем, и ты никогда не раскаешься.

поя и воспевая в сердцах ваших Господа. Петь и воспевать Господу в сердце своем – это вторая ступень на пути исполнения Духом Святым. Воспевать в сердце своем Господу может только тот, кто нашел радость в Господе, кто всем и всегда доволен. Ропот огорчает Духа Святого, но кто научился быть всегда довольным, тот радует Духа Святого и получает от Него все больше благословений. Апостол не требует от нас, чтобы мы нашими устами пели, не переставая, ибо это невозможно. Но в сердце воспевать, радоваться даже и при трудных обстоятельствах – это возможно. Да, как раз в трудные моменты жизни радость о Господе особенно нас поддерживает. Во время войны я работал в военном госпитале, и вот однажды я прочел изречение, воспевая в сердцах наших Господу. Я задумался над этими словами и решил всегда их исполнять. Скоро представился мне случай. Я получил приказ идти на двор и выколачивать там матрацы. Я находился в облаке пыли и грязи, когда выполнял эту работу, но сердце мое ликовало и славило Господа. Устами я не мог бы прославлять Господа, так как задыхался от пыли, но сердцем я славил Его. Я думал, как чудесно, что Господь не смотрит на то, что мы делаем, а смотрит на то, как мы делаем. Мы никогда не достигнем полноты Духа Святого, если не будем согласны с тем, что посылает нам Господь. Все, что посылает в нашей жизни Отец Небесный, хорошо. Он не делает ошибок. И как только ты это поймешь и от всего сердца скажешь «Так, Господи!», радость и мир водворятся в сердце твоем, и ты в своей духовной жизни сделаешь еще один шаг вперед. Близость Господа и радость в Нем должны мы испытывать во время любой работы и в болезни, и в других испытаниях. Если мы знаем, что ничто не может случиться с нами, кроме того, что определено Господом к нашему благу, то мы всегда будем согласны с тем, что Он посылает нам в нашей жизни. И когда мы в душе воспеваем хвалу Творцу, то чувствуем, как поток радости изливается в наше сердце. Другими словами, кто прославляет Господа в сердце своем, тот исполняется полнотой Духа Святого. В этом мы можем убедиться сами. До тех пор, пока мы жалуемся и ропщим, мы никогда не получим благословения. Но как только мы согласимся с волей Божией, Дух Святой в изобилии изливается в наше сердце. Как все просто. От тебя не требуется, дорогой друг, каких-либо героических поступков. Но нужно только подчиниться воле Божией и сказать просто, по-детски, «Господи, делай со мной что угодно в воле Твоей». Как только ты сделаешь это, сердце твое сразу наполнится хвалой Господу. Поэтому пусть сердце твое всегда и во всем будет едино с волей Божией и поет Господу, и ты пребудешь в полноте Духа Святого.

благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Это следующий шаг на пути к исполнению полнотой Духа Святого. Если мы хотим иметь полноту Духа Святого, то должны научиться всегда благодарить Господа. Псалмопевец восклицает: «Не забывай всех благодеяний Его». Это очень важное предупреждение нам, так как мы часто бываем неблагодарны. Родители знают, что все дети неблагодарны. Их прежде надо научить благодарить. Как часто мать говорит своему ребенку, который забыл поблагодарить: «А что надо сказать?» Точно так же надо приучать благодарности и детей Божиих. И если мы обязаны благодарить за дарованные нам милости, то как обстоит дело, когда случается с нами неприятность? Всегда и за все мы должны быть благодарны Господу. Но поступаем ли мы так? Не надо ли признаться, что эти слова апостола многими забываются, и поэтому так мало мы имеем полноты Духа Святого? Я знаю это по себе. Прошло очень много времени, прежде чем я последовал указанию апостола за все благодарить Господа. Господь обратил мое особое внимание на слова в послании римлянам, где сказано, что тем, которые любят Господа, все содействует ко благу. Я понял, что все в нашей жизни совершается по воле Божией, с целью сделать нас похожими на образ Агнца, за что мы должны быть Ему благодарны. Неприятный сосед, тяжелый характер начальника, насмешливый товарищ, наш ленивый подчиненный – все они должны служить одной лишь цели – преобразить наш характер, характер Агнца Иисуса Христа. И мы должны быть благодарны им, так как они оказывают нам огромную услугу. И точно так же болезни и другие горечи жизни посланы нам Богом для нашего духовного возрастания. Так же обстоит дело и с обидами, оскорблениями, клеветой на нас. Кто хорошо усвоит урок, что все служит нам ко благу, тот будет легко благодарить за все. Как только мы это поймем, то перестанем роптать, жаловаться, вздыхать и всегда будем победителями. А поступая так, мы находимся на пути к исполнению нас полнотой Духа Святого. Бываем всегда радостными, что бы ни случилось с нами на жизненном пути. И тогда ты будешь обильно благословлен и счастлив. Хотя Отец Небесный ведет нас трудной дорогой, но Он имеет в виду только наше благополучие. Поэтому мы и должны благодарить Его как Бога и Отца любви, как Иисус Христос был согласен с волей Своего Отца, когда следовал в Гефсиманию и на Голгофу, так и мы должны быть согласны с волей Отца нашего Бога.

повинуясь друг другу в страхе Божием. Следующим шагом к достижению полноты Духа Святого является наше подчинение друг другу. На пути противления божественным истинам невозможно достигнуть полноты Духа Святого. Апостол Павел при этом имеет в виду не только подчинение жены своему мужу, детей своим родителям, подчиненных своему начальству, но он делает еще один шаг вперед и говорит вообще о взаимном подчинении друг другу. А это значит, что и муж должен подчиняться своей жене, и родители своим детям. Как это понять? Прежде всего, муж должен любить свою жену, как Христос возлюбил свою церковь и отдал себя за нее в жертву. Вы, мужья, думаете ли об этом? Может быть, в ваших отношениях с женами бывает много деспотизма и грубости? Дорогой брат, если я спрошу твою жену, любит ли муж тебя, как Христос возлюбил церковь, вероятно, она скажет в ответ: «Да когда я была невестой и в начале нашего брака, он был очень внимателен ко мне, но теперь не осталось от этого и следа». Дорогой брат, если это так, то не пойти ли к тебе, к твоей жене, чтобы в смирении попросить у нее прощения? И этот шаг будет исполнением слов, повинуясь друг другу. А перед детьми? Может быть, вам следует также признаться? Дорогие дети, мы не всегда были вам примером, мы виновны перед вами и просим, простите нас. Дети очень наблюдательны и прекрасно видят ошибки своих родителей, которые остаются в их памяти. Все неприятные воспоминания могут быть устранены, если родители смирят себя перед своими детьми. Кто так смирится, тот на личном опыте почувствует, что в сердце его снизошли мир и радость, которые являются доказательством присутствия благодати Духа Святого. Апостол Павел также хочет, чтобы мы в смирении нашего сердца почитали другого выше себя. Кто мало думает о величии Божьем и святости Божией, тот превозносит сам себя. «Смирение – сокровище святых» – так называется одна книга. Имеешь ли ты это сокровище? Смирение – это путь к полноте Духа Святого. Хочешь ли ты идти этим путем? Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь. Рассматривая тему об исполнении Духом Святым, мы видим, что от нас не требуются какие-либо выдающиеся поступки, длительные молитвы, в том числе и ночные, но от нас требуется только, чтобы мы в нашей повседневной жизни отдали себя в распоряжение Духа Святого. Мы в той же степени получаем от Духа Святого, в какой отдаемся в Его распоряжение. Эта зависимость проявляется также и в нашей семейной жизни. Дома мы бываем такими, какими мы являемся в действительности, тогда как вне дома мы ведем себя иначе. Жена знает, каков ее муж, и муж знает, какова его жена. Дома обнаруживается наша истинная природа. Дорогая сестра, если я спрошу твоего мужа, как ты ведешь себя дома, как относишься к нему, что он скажет мне в ответ? Даст ли он свидетельство, что ты подчиняешься ему, как учит Библия, или ты постоянно отстаиваешь свою волю и свои права? Подумай в тиши о своих отношениях к мужу. А сейчас, дорогой брат, я спрошу о тебе, твою жену. Вот библейский идеал. Вы, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее. Удостоверяет ли жена твою самоотверженную любовь? Семейная жизнь – это тот камень, о который испытывается духовность членов семьи. Совершенно недостаточно просить об исполнении Духом Святым и на этом успокаиваться, в то время как в повседневной жизни Дух Святой не имеет господства над тобой. Как много преткновений для детей Божиих как раз в семейной жизни. Мужья и жены любят только самих себя и стараются поступать каждый так, как нравится ему. Почему многие дети Божии не продвигаются вперед в духовной жизни? Да только потому, что они живут по плоти, а не по духу. Я слышал один рассказ. Два матроса отправились с корабля на берег,
а затем, будучи пьяными, сели в лодку, чтобы возвратиться на свой корабль. Они гребли всю ночь и никак не могли приплыть к своему кораблю. На утро оказалось, что они на том же самом месте у берега, потому что они не отвязали канат, которым была привязана их лодка к берегу. Так и в духовной жизни. Никакие беседы и молитвы не помогут нам, если нас будут связывать какие-либо путы. Поступай по воле Бога. Пусть жизнь твоя будет под водительством Святого Духа, и ты увидишь пробуждение в окружающих тебя людях. Если мы не сумели пробудить души, то это указывает на недостаток в нас силы Святого Духа. Значит, есть засоренные уголки в нашей личной жизни. Очисти их, и Дух Святой заполнит сердце. Тебе не нужно ожидать, когда Бог исполнит тебя Святым Духом, ибо Господь только ожидает твоей готовности к этому. Ты дашь Ему место в твоей жизни, когда все неугодно Ему удалишь от себя, и тогда ты будешь иметь полноту Духа Святого.

Дух Святий Бог дав повинующимся Йому. Апостол Павел излагает здесь важную истину: необходимо послушание Духу Святому. Если мы желаем больше получить Святого Духа, то должны и больше предоставить себя Ему. Как только мы проявляем наше послушание, Дух Святой овладевает нами и употребляет нас для своего служения. Посмотри еще раз на все эти требования, о которых мы говорили, и спроси самого себя: готов ли я к принятию Духа Святого? Оставил ли ты ложь? Является ли твоя жизнь праведной перед Богом и людьми? Как ты пройдешь дорогой жизни, это не твоя забота. Предоставь все Богу, а твое дело – исполнять Его повеление, и ты не останешься без благословения. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Подчинил ли ты свой необузданный характер воле Божьей? Подумай об этом. Не давай места клеветнику. О, если бы дети Божии не сообщались с теми, которые клевещут. Кто крал, впредь не кради, но трудись, чтобы было что уделить нуждающимся. Может быть, неправедно приобретенное есть еще до сих пор у тебя? Скажи, твой заработок, твои сбережения и помощь другим находятся под контролем Духа Святого? Ах, как у некоторых детей Божьих как раз здесь господствует их прежний хозяин. А если так, то ты никогда не будешь иметь полноту Духа Святого. Оставьте пустословие, но говорите только то, что назидает. Спрашиваешь ли ты себя при разговоре, а полезно ли то, что я говорю? Назидает ли оно слушающих? Или ты просто говоришь, не думая о сказанном, как говорят и мирские люди? Тогда это празднословие, которое удаляет от нас Духа Святого. Обиды, злоба, крик да будут удалены от вас. Есть ли еще горький корень в сердце твоем? Может быть, есть еще кто-нибудь, кому ты не простил? Там, где горькие корни в сердце, не может обитать Дух Святой. Будьте дружелюбны и прощайте друг друга, как и Бог простил вас во Христе. Готов ли ты к послушанию? Назидайте друг друга псалмами, песнопением. Находишь ли ты время к чтению Библии, и соответствует ли твой образ мышления и твои слова Слову Божьему? Воспеваешь ли ты в сердце своем Господа, так же, когда ты идешь тяжелой дорогой, и горести жизни постигают тебя, всегда ли Господь является радостью в твоей жизни? Или ты чувствуешь себя подавленным тяжестью жизненных обстоятельств и думаешь только о том, как бы избавиться от этой тяжести? За все благодарите Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа. Некоторые дети Божии откровенно говорят: «Этого я не могу». Они даже и не стремятся принимать все, как из руки Божией, и поэтому и не благодарят. Может быть, ты тоже поступаешь так? Послушен ли ты Слову Божию? Повинуйтесь один другому в страхе Божьем. Хочешь ли ты служить другим в смирении и любви? Дорогой друг, будь послушен Слову Божьему, отдай всю свою жизнь под водительство Духа Святого. И чем охотнее ты сделаешь это, тем скорее Дух Святой овладеет тобою, и ты будешь исполнен Его полнотой. Дух Святой Бог дал повинующимся Ему, говорит апостол Петр. И мы можем испытать это в своей жизни, если будем послушны Господу и Слову Его. Если мы будем испытывать благословение в нашей жизни, и имя Божье будет прославляться через нас, тогда мы можем быть вполне уверены, что имеем полноту Духа Святого.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать проповедь Леонида Алексеевича Петренко. После этого слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
2: Мы откроем Евангелие от Иоанна, откроем 19 главу, с 28 стиха прочитаем по 30. Три стиха. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 28 стиха. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса, воины, наполнивши уксусом губку, и, наложивши на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Я еще раз прочитаю эти слова, а вы внимательно вслушайтесь, внимательно смотритесь в них. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса, воины, наполнивши уксусом губку и наложивши на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Братья и сестры, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что мы должны молиться о том, чтобы нам всем сердцем проникнуться той мыслью, которая сегодня совершается, чтобы мы прониклись тем фактом. И знаете, иногда, если человек что-то рассказывает, это в его жизни было, имело очень глубокий след, то те, которые слушают человека, они не всегда проникаются той глубиной переживаний, которые имели люди. Наши братья пели псалом перед этим, когда хор спел. Такой привычный, иногда его поют у нас. Но я не знаю, кто из вас, братья и сестры, есть из тех, которые в 60-е годы пели этот псалом. Я не знаю, так мало осталось тех, которые этот псалом пели в те 60-е годы. Когда запреты богослужений вне молитвенного дома были настолько сильными, что за проведение богослужения в доме, в частном, если соберется молодежь, могли даже конфисковать дом. И тогда в теплое время, очень часто, когда была погода позволяла, собиралась молодежь, съезжалась с разных церквей, хотя у нас было только две в городе, и хор пел, проповедники проповедовали. И очень часто приезжала милиция разогнать такое собрание и забрать руководителей. И когда братья пели сегодня, мне вспомнился такой момент, когда приехали, и молодежь стояла вокруг, взявшись локтями друг с другом, соединившись, чтобы не пустить к руководителям, и пели этот псалом. И вы знаете, в моем сердце оно сейчас так вспомнилось, я слушал, и чуть слезы не подступили к глазам. Я вспомнил тот момент, когда пытались запретить, а мы стояли и пели этот псалом, не допуская тех, кто приехал, чтобы забрали проповедников и руководителей. Поэтому, если мы с вами сегодня взойдем на Голгофу, как участники, как соучастники и причина смерти Иисуса Христа, мы проникнемся, мы не будем легкомысленными, слушая слова о Его смерти. Если в событиях истории мы не все участники, не все мы были участниками тех времен, когда за то, что люди проповедовали об Иисусе Христе, говорили грешникам и могли попасть в тюрьму, за то, что учителя воскресной школы занимались с детьми их, когда узнавали, могли судить, штрафовать и так дальше. Не все эти времена застали, но во все времена все причастны к Голгофе, потому что там, на кресте, было нечто наше. Что было наше там, братья и сестры? Вы помните послание Петра? Он грехи наши. Сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Там на кресте было наше, это были наши грехи, наша вина, и Христос умирал за нас. Мы прочитали вот этот небольшой отрывочек, всего 3 стиха о последних этих минутах, которые Иисус Христос висел на кресте. Позади было многое уже. Позади было тот время взятия, позади была боль предательства, когда он видел себя преданным. Позади было издевательство воинов. Все то, что он пережил, уже было позади. Позади был момент распятия, когда гвозди, пробившие тело, вбиты были в дерево, чтобы крепко держать его на кресте. Все это было позади. Позади были насмешки, позади были слова, которые произнесены были насмешниками: «Если ты Сын Божий, сойди со креста». Все это прошло. Земное все проходит. И боли земные, и страдания земные, они проходят, они недолговечны. Есть только в будущем вечность, когда ни радость не пройдет, ни страдания не пройдут. Это вечность, которую мы будем проводить с Богом. Там не минует страдания, если человек отверг спасение. Там никогда они не закончатся, никогда не пройдут. Там никогда человек не потеряет той радости, которая будет для спасенных. Спасенные будут радоваться всегда. И их радость ничто уже не омрачит, а неспасенные будут страдать, и уже ничто не облегчит их страдания. Но вот на земле можно изменять. И меняется на земле, и проходят страдания. Мы видим, заканчиваются страдания Иисуса Христа. И давайте всмотримся в эти стихи, которые мы прочитали. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Обратите внимание, Иисус Христос знал, что все совершилось по Писанию. В этих последних минутах смерти, в минутах жизни и перед смертью Иисуса Христа возвеличивается так много истин. Братья и сестры, возвеличивается так много важнейших истин, которые нам так нужно помнить, которые нам нужно не забывать. Иисус Христос, который так чтил Небесного Отца, который так любил Его. Иисус Христос, который пришел на землю и был единственным из людей, кто не сделал греха. Прочитайте всю Библию, прочитайте истории всех праведников, прочитайте историю всех великих людей, которых знала история, художников, композиторов, писателей, ученых и так дальше. И ни в одной биографии вы не найдете абсолютной безгрешности. Возьмите в книге Библии Давида, возьмите Моисея, возьмите кого бы вы ни взяли, самых прекрасных людей. Но были моменты, которые Богом были осуждены в их жизни. Но в личности Иисуса Христа, в его жизни, никто не может сказать, что он был неправ, что он поступил неправильно. Ни один человек не может сказать, что что-то было в жизни Иисуса Христа, в его словах, в его действиях неправильным перед Богом, греховным. Никто не может сказать. И этот самый праведный из человеков на земле, Сын человеческий и Сын Божий, он висел на кресте. И он знал, для чего он пришел. Перед этим не так давно он молился в саду Гефсиманском. Он молился там, где ученики могли слышать слова его, и они слышали. И когда мы читаем 17 главу Евангелия от Иоанна, эту первосвященческую молитву, как называют ее богословы, он говорит: «Я исполнил, прочитаю дословно, 3 стих, 4 стих, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Прославил, совершил, исполнил. Вот это о нем. Он видел приближение того, что все, что Бог положил на него, сделано. Братья и сестры, мне так хотелось бы, чтобы и мы старались так действовать, так трудиться для Господа, так жить, чтобы мы могли сказать, что то, что ты мне поручил, я сделал, исполнил дело, которое ты поручил мне сделать, исполнить. Я все это сделал. Иисус Христос знает, что все уже пришло к концу, что вот последние штрихи, последние мгновения. И мы здесь видим, Иоанн передает, что Иисус, зная, что все совершилось, откуда Иоанн знал, что он думал на кресте, братья и сестры? Я уверен, что Иисус Христос встречался с Иоанном, что он после воскресения беседовал с учениками, что он им объяснил все, значение всего того, что происходило на кресте. Они видели, они слыхали, сами они разбежались, но люди видели. Женщины видели, которые были там при кресте и плакали. Воины, было много людей возле креста. И я думаю, что ученикам, когда ученики возвратились потом, когда ученики снова как-то собрались вместе, я думаю, что они тщательно расспрашивали всех, кто был возле креста. Им было стыдно, что они убежали, но они, наверное, расспрашивали, а что он говорил, а как он умер, а что он говорил последние слова. Вы знаете, друзья, нам часто, когда кто-то умрет из близких, нам часто хочется знать, а что, какими были его последние слова. Потому что последние слова человека – это слова души, которая переступает порог. Эти слова дают ясность о том, как подведен итог жизни. И последними словами Иисуса Христа было сначала здесь подчеркнуто о великом знании, что Писание имеет авторитет. Да сбудутся Писания. Мы читаем, братья и сестры, здесь слова «да сбудутся», «да сбудется Писание». Когда мы берем в руки Библию, всегда ли мы понимаем, всегда ли мы осознаем, что это Слово Божие отличается от всех книг мира тем, что оно сбывается, что все, что написано в этой книге, сбудется. Христос говорил: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут», то есть не потеряются, не исчезнут, не окажутся неисполнившимися. Писание сбывалось, сбывается и сбудется. Если кто желает знать будущее, читайте Писание. Если кто желает убедиться в том, что они сбываются, читайте Писание. Внимательно читайте Библию. И вы увидите, как сбываются Писания. И все, что здесь написано, все, что в этой книге написано, оно сбудется. Может быть, кто-то сомневается. Может быть, сегодня есть те, кто сомневается, что, отвергнув Христа, они будут ввержены в озеро Огненное. Друзья, не обманывайте себя. Писание сбывается. Сбудется Писание. Сбудется Писание за всех тех, которые отвергали Христа, которые жили легкомысленно без Бога. Они пойдут туда, в то место, которое предназначено дьяволу и ангелам его. Все сбудется, что написано в Библии. Мы ожидаем великого события, которое должно скоро сбыться. Это взятие Церкви Христовой. Об этом много говорится. С рождения Церкви она уже ожидала своего жениха. И так долго это не сбывалось. Но поверьте, будьте уверены, Писания сбудутся. Сбудется Слово Божье. И однажды Церковь будет взята с этой земли. Христова Церковь, друзья, не здание, не купола, не помещение, где собираются верующие, взята будет Церковь Христова. То есть люди, из которых она состоит, люди, которые исполнены Духом Святым. И Церковь Христова будет взята не по спискам церквей, а по Божьим спискам, по своим спискам будет брать Бог. И мы должны проверять сегодня себя, как мы, какие наши отношения с Иисусом Христом, как мы их строим. Друзья дорогие, здесь мы так убедительно видим в последних мгновениях Иисуса Христа снова превознесено авторитет Слова Божьего. Если в чьей-то жизни оно не имеет авторитета, если кому-то Библия скучная книга, если кому-то Библия книга, которую навязывают, которую не хочется иногда, может быть, кому-то читать, а интереснее что-то другое почитать. Друзья, последние мгновения Иисуса Христа на кресте подчеркивают авторитет Писания. И это действительно имеет очень глубокий смысл. Мы видим дальше, Христос произносит, знает, что приблизилось время, знает, что по Писанию и это должно быть. Он говорит «жажду». Кажется, такое слово привычное, и мы иногда жаждем летом, когда жарко, когда мы пить хотим. Мы тоже жаждем, да, братья и сестры? Почему мы жаждем? Потому что мы имеем плоть, которая жаждет в этой воде. Вы помните, Христос говорил о другой жажде. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». 7 глава Евангелия от Иоанна. В последний великий день праздника Он встал среди народа и сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. И кто будет пить, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Христос говорил самарянке о том, что кто будет пить воду его, не будет никогда жаждать. Друзья, наш дух удовлетворяется Иисусом Христом, и его жизнь в нас, она прекращает духовную жажду. Но слова Иисуса Христа на кресте, жажду, они еще раз всему миру подчеркнули, что Он имел человеческую плоть. Смотрите, какая интересная картина. После того, когда Христос был вознесен, когда образовалась церковь, главная ересь была, пытались доказать, что Он не был во плоти, что Он приходил не в плоти, что Он приходил в духе, и это все было им совершено как духовное, бестелесное существо. Люди не понимали, как можно было его взять на крыло храма. Люди не понимали, как можно было ему пройти мимо врагов своих. Люди не понимали, как можно было ему остановить процессию и воскресить сына Наинской вдовы. Люди не понимали, как он мог там за камнями могилы воскресить Лазаря. Люди не понимали. Разум не умещал, и люди говорили, он был в духе, он не был во плоти. Главная ересь первого века, что Христос не был во плоти. Об этом и Иоанн пишет в своем первом послании, о том, что духов испытывают. Дух, который признает Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это дух от Бога. Тогда это была главная проблема. Появились ереси, говорящие о том, что Христос приходил в духе. Поэтому Дух Святой и подчеркнул для нас с вами, словами Иоанна, передавая последние мгновения Иисуса Христа. Он был в теле, поэтому Он произнес слово «жажду». Он имел обычное человеческое тело. Он воплотился, Он был Бог, воплотившийся. Он мог взять наши грехи на себя и умереть на кресте за нас, потому что мы в плоти, плотские люди, и Он во плоти взял грехи наши на себя. Он на самом деле страдал. Ему было на самом деле больно. Ему на самом деле было тяжело. На самом деле капли крови стекали с его чела. На самом деле кровью было пролито. И вот это слово «жажду» было сильнейшим свидетельством для христиан первого века, что он не в духе, а в теле приходил. Это было величайшее доказательство. Братья и сестры, для нас сегодня это слово «доказательство», что Иисус Христос на самом деле Бог, который пришел так низко, пришел на землю, чтобы спасти нас с вами. Мы должны благодарны быть Богу. Большего унижения, чем воплотиться в творение, в образ творения, не могло быть. Большего доказательства любви, чем снизойти к человекам грешным, нет, нельзя придумать, нельзя вообразить себе. Это было самое большое доказательство, что Бог возлюбил этот мир. И Христос произнес эту жажду. И оно было так сказано, что не только Отец Небесный слыхал эти слова. Оно было так произнесено, что все, кто стояли вокруг и услыхали это слово, произнесенное избитым и израненным человеком, изможденным, не выспавшимся, столько перенес он за эти сутки, и он сказал так, что люди вокруг услыхали. И воины написано, тут стоял сосуд полный уксуса, воины, наполнивши уксусом губку и наложивши на иссоп, поднесли к устам его. Мы видим здесь человеков. Братья и сестры, мы тоже человеки, да? Когда Христос произнес жажду, что люди дали ему, чтобы утолить его жажду? Уксус и желчь. Дорогие друзья, люди не могут другого дать. Если мы хотим чем-то своим, без Бога, послужить Богу, мы дадим ему только уксус, только желчь. Если бы каждый из нас записывал все свои проступки, всякую вину свою перед Богом, если бы всякую обиду, всякое зло, все, что мы делаем, не то, что угодно Духу Святому, друзья, это будет сосуд, наполненный уксусом. Наша жизнь, она без Бога, или даже когда мы не бодствуем, наша жизнь – это сосуд, наполненный уксусом. И что мы даем Ему? Мы можем только, мы всегда имеем право раскаиваться перед Богом. Мы всегда должны нуждаться в Его прощении, мы всегда должны нуждаться в глубине Его милости к нам, потому что мы не можем дать ничего лучшего, чем уксус. Наша плоть, если она хочет служить Богу, послужить Его нужде, она кроме уксуса и горечи ничего не даст. Только в Боге, только в Нем, в Иисусе Христе мы можем что-то сделать для Бога. Поэтому, братья и сестры, для нас так важно сегодня всмотреться в этот маленький отрывочек и обратить внимание, что это и есть сущность наша с вами – Богу поднести уксус. Уксус неверия, уксус непослушания, уксус гордости, уксус ропота, уксус обид. Какого только нет уксуса, который мы можем поднести Господу. Это то, что можем дать мы. И когда они... Еще что интересно, братья и сестры, обратите внимание. Я не думаю, что это случайность, что они наложили на иссоп. Вы встречали это слово в Библии? Братья и сестры, вы помните, когда народ израильский должен был выйти из Египта? Когда в ту ночь нужно было с вечера заколоть жертву, мясо съесть, сварить и съесть, а кровью взять иссоп и покропить косяки дверей, и сопом помазать косяки дверей. Вы помните, когда жертвы приносились птицы, приносилось другое, мы читаем в Ветхом Завете. Священник брал пучок из сопа и кропил виновного, чтобы очистить его. И соп – это такое растение, оно не так небольшое, оно такое вездесущее, с любого камня растет в Израиле. Тогда особенных было много. Его можно было найти всегда для всякой жертвы. На той земле, где мало растительности, где сухо, можно было всегда под рукой найти иссоп. Всегда можно было найти это простое дешевое растение, которое было использовано. Оно, кажется, ничто. Это растение после использования просто сжигалось потом. Оно было настолько дешевым, настолько доступным, но Бог использовал его всегда для очищения. Бог и здесь мы видим... Так положил на сердце этим воинам присовокупить иссоп к этой губке с уксусом. Братья и сестры, какая близость вот этого, знаете, замысла Божьего. Человечество, подающее Богу уксус, человечество вмокает этот иссоп в его кровь, в его жертву. Иссоп был, когда подали эту губку, он прикоснулся к ней, к нему прикоснулся этот иссоп. Я думаю, братья и сестры, когда к его челу прикоснулся этот иссоп, и когда его забрали назад, на нем были капли его крови. И Господь желает сегодня окроплять нас. Он желает сегодня простить нас. Он желает сегодня дать мир каждой душе. Вы знаете, это растение, когда я обратил внимание на него в Библии, оно стало для меня дорогим. У нас на Украине есть разные растения. Есть растения, которые ценные, которые собирают и сдают за деньги в аптеке или еще куда-то. Но я в детстве помню, так много мы употребляли этот курай, который качает ветер по полю. Всегда мы на зиму заготовляли его, всегда приносили. И он годился вытирать ноги. Входя в дом, мы всегда об него вытирали ноги. Всякое растение имеет свою задачу, свое назначение. Мы видим, что этот иссоп простой и дешевый. Он годился для того, чтобы быть посредником от жертвы к тому, которого нужно было спасти. Братья и сестры, посредничество вот это взял на себя Иисус Христос, чтобы быть посредником между Богом и человеками. Это посредничество взято было Спасителем. Он взял и стал между мною и Отцом Небесным, между вами и между небом и землей Он стал. А теперь, братья и сестры, а теперь это посредничество лежит на нас. Мы теперь должны принести весть о спасении погибающим грешникам. Мы должны принести эту весть. Друзья дорогие, иссоп, мне кажется, это растение, в котором все послушание. Он всегда готов был, он всегда используем был, и потом он сгорал после использования в жертве. Бог хочет, чтобы мы с вами были использованы им для спасения других. Так много людей погибает. Мы должны молиться, мы должны сказать им. Сегодня вы утром видели, была у нас сестра Лора и Наташа, ее подруга из Киева, они в новой церкви. И сегодня они рассказали мне, что у них в церкви утром запрещают приходить членам церкви, которые никого не привели с собою из грешников. Поэтому каждый, кто желает побыть на утреннем собрании, ищет, кого он сегодня приведет. Братья и сестры, хорошая идея, хорошее желание быть иссопом, который будет этим посредником между этим миром и спасением, чтобы приводить людей к Богу. Мы так часто теряем силы, мы так часто теряем способность ориентироваться в этой жизни, потому что мы живем только для себя, потому что мы самодостаточность себя, своего спасения, мы успокаиваемся в этом. Сегодня мы испытываем себя, каждый, чтобы участвовать в вечере, да испытывает себя человек. Братья и сестры, да испытывает себя. Мы должны проверить и это. Может быть, мы стали равнодушными к тому, что погибает мир. Это так легко равнодушие входит в наше сердце. Люди этого мира думают, что мы только теми заняты, что ищем их. Один грешник мне когда-то сказал, которого я звал в собрание, он говорит: «Слушай, неужели так сильно увеличится количество вашей церкви, если я приду туда? Неужели так важно для тебя на одного больше или на одного меньше?» Друзья, для меня не важно, но для него важно. Важно для него самого, потому что всякий человек, который не примет Спасителя в свое сердце, всякий человек, который отвергнет Спасителя, умершего на кресте, погибнет. Это люди обреченные. Это люди, обреченные на вечное осуждение. Люди, которые не знают о Спасителе, которые не уверовали, не приняли Спасителя в сердце свое, это люди обреченные. Еще в Ветхом Завете было сказано: «Спасай обреченных на смерть». Дорогие друзья, нам нужно и в этом сегодня проверить себя. Может быть, мы сидим и думаем: «Да я никого не убил за эту неделю, я ни у кого ничего не украл, я ничего такого плохого не сделал, не обругал». Но если мы никому не сказали о Спасителе в эту неделю, если мы не нашли души, которая погибает, обречена, и мы до сих пор были довольны тем, что мы ничего плохого не сделали, мы виновны перед Богом. Этот иссоп, который стал имел посредничество между жертвой и спасаемым, братья и сестры, пусть напоминает нам, что мы должны быть этим иссопом в нашей жизни, который передает весть о спасении другим, от креста к погибающим грешникам. Мы должны об этом молиться, чтобы нам это исполнить. Друзья дорогие, в этом отрывке мы видим провозглашение торжественного слова. На земле так много слов, только в словаре Даля больше 85 тысяч русских слов, которые, которых дано объяснение. На земле так много слов вообще, которые имеют разные народы, но есть одно единственное слово, которое имело самое глобальное значение. Это совершилось. Оно как точка после предложения. Оно как печать под документом. Это слово как факт того, что все сбылось, что запланировано было Богом. Все это сбылось. Друзья дорогие, еще Экклезиаст писал: конец дела лучше его начала. Многие начинают торжественно. Каждый раз, когда кто-то кается, когда я знакомлюсь, там в кабинете беседую, вижу эти глаза, наполненные огоньком радости спасения, у меня каждый раз в сердце молитва: Господи, помоги этому человеку пронести этот огонь радости через всю жизнь. Помоги этому человеку до конца своих дней остаться верным. Ведь многие отступают, ведь многие перестают молиться, перестают веровать, перестают читать Библию. Многие, имея это желание, радость, спасение, однажды молились, а потом оставили. Конец дела лучше его начала. И кто до конца останется верным, как написано в Откровении, претерпевший же до конца спасется. Претерпеть до конца, пронести до конца, остаться верным Богу до конца, что бы ни встретило. Вот это самое, самый важный пример мы находим в Иисусе Христе. Он все претерпел, Он все пронес и произнес это великое слово «совершилось». Друзья дорогие, этим Он сказал о полноте, которая в Нем обитала. Послание к Колоссянам, 2 глава, 10 стих. Колоссянам 2, 10 мы читаем. «И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти». Можно 9 стих тоже прочитать. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти». Всегда ли мы осознаем, что мы имеем в Иисусе Христе полноту, друзья? Всегда ли мы радуемся, что мы имеем ту полноту, которая в Нем вполне удовлетворяет и Бога Отца, когда грешник приходит к Нему, и в Нем имеем полноту для удовлетворения своих духовных нужд? Сегодня христианский мир страдает потерей понятия о достаточности жертвы Иисуса Христа. Люди ищут одни ощущения, другие ищут исполнение закона, кто-то еще чего-то ищет. Но когда люди теряют представление о достаточности жертвы, жертвы Христа достаточно, чтобы спасти меня и спасти каждого человека. Достаточность Голгофской жертвы. И Он этим словом совершилось, сказал о достаточности. Что все, что можно себе представить, или все, что можно искать, все это в Нем, оно совершилось, это все в Нем сбылось. Он сказал о великой полноте, которая на Нем обитала. Друзья дорогие, если мы с вами

0: даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Друзья дорогие, пусть сегодня наше сердце будет наполнено благодарностью, чтобы мы видели в нем победу, достаточность победы, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Достаточность жертвы, достаточность для спасения, достаточность для жизни. Мы читаем 2 Петра 1, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия. И все это даровано им на Голгофе, когда Он произнес это последнее слово, совершилось». Мы будем сейчас молиться. Мы скажем Господу: «Боже, в нашей жизни есть то, что мы должны принести Тебе еще. Ты должен прикоснуться этим иссопом, который прикоснулся однажды к этой жертве великой, к Его крови и телу. Ты прикоснись сегодня к нам этим иссопом, окропи сегодня нас. Мы нуждаемся, чтобы Ты окропил нас». Скажем это, дорогие друзья. Скажем, чтобы наша жизнь имела Божью полноту радости, Божью полноту мира. Скажем это. Мы скажем Господу: «Прости, если мы не исполняем то, что Он поручил нам». Мы скажем Ему правду, дорогие друзья. И вот эти слова, которые мы сегодня читали с вами, пусть остаются в нашем сознании, в нашей памяти, чтобы нам не быть теми, которые готовят каждый день Ему уксус и желчь, которые готовят Ему боль и страдания каждый день. Павел писал: «Ибо многие, о которых я раньше говорил вам, а теперь со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Как больно читать эти слова. Это снова уксус и снова желчь. Дорогие друзья, мы должны сегодня радоваться, что Христом все совершено, и мы имеем мир в Боге, и мы можем продолжать наполняться им. Кто желает покаяться сегодня? Кто еще без Христа? Кто еще смеется над этой жертвою? Кто еще не принимал Спасителя и обречен на вечное мучение? Уходите из плена мира этого, идите ко Христу. Мы встанем, и кто желает сегодня покаяться, пройдите вперед. Пройдите сегодня, не бойтесь. Выйдите из рядов своих, где вы находитесь. Спуститесь, может быть, с вашей высоты, если вы можете это сделать. И покайтесь сегодня. Если есть те, которые сегодня не могут пройти так вперед смело, на вашем месте молитесь. Молитесь Богу. Скажите: «Господи, пока еще можно спасаться, я хочу быть спасен. Прости меня и прими меня в число Твоих детей». Есть желающие сегодня обратиться к Богу в молитве? В кратких молитвах обратитесь сюда, скажите свое желание Богу. Аминь.
1: Говорит радио «На пути».
2: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу для детей «Смотрите, радуга».
3: Смотрите, радуга!

0: Белочка, скорее ставь на плиту чайник. А пирожки с земляникой у тебя еще остались? А черничное варенье?
1: Что случилось, кабанчик? Чего ты так раскричался? Неужели пожар?
0: Да хуже! К нам идут гости. Белочка, ну скорее вспомни про чайник.
1: Ой, что ты такое говоришь, кабанчик? Разве гости хуже пожара? Гости, это же такая радость.
0: Послушай, Белочка, ну я тут собирал желуди у

0: старого дуба и встретил их.
1: Да кого их, кабанчик?
0: Ну да ребята из детского клуба «Тропинка». У них тут база отдыха неподалеку находится.
1: Ну и?
0: Ну что и? Я их позвал к тебе в гости. Ну, к тебе, потому что у меня не прибрано там все такое, а у тебя всегда прием можно устраивать, ну, потому что прибрано и все такое.
1: А-а-а.
0: Если чего, я готов подсобить, я согласен на любую работу.
1: Хорошо, можешь сходить тогда, да, можешь сходить и собрать зимний букет. Из веточек рябины или еловых и сосновых веточек.
0: Ой, не, по букетам да по цветочкам. Ну, это ты у нас мастерица, знаешь. Я лучше пойду клюквы под снегом пособираю. Ой, потом ее с сахаром. Ой, как ты думаешь, ребятам понравится?
1: Ну, конечно, понравится. Только не задерживайся, кабанчик. А... как скоро гости-то твои придут?
0: Да скоро, Белочка! Мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем передачу, ждем гостей.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте представиться. Олег Станиславович, директор Санкт-Петербургской миссии «Свет на Востоке» и клуба «Тропинка».
3: Привет всем, меня зовут Ксюша, мне 13 лет.
4: Здравствуйте, а меня зовут Оля, и мне 11 лет.
1: Проходите, гости дорогие, чувствуйте себя как дома.
0: Ой, присаживайтесь. Сейчас Белочка нас будет чаем угощать. Только не трогайте мою большую чашку, вон там вот самая большая, это моя.
1: Олег Станиславович, а вот вы сказали что-то про клуб «Тропинка». Ой, что это такое?
2: Каждое лето мы проводим детские христианские лагеря. После лагеря так печально оставаться одному, без друзей, которых ты нашел летом в лагере. И чтобы не было так грустно весь год, мы решили создать детский клуб для тех, кто ездил в лагерь, да и вообще для всех ребят, которые хотят заводить новые знакомства и весело проводить время с верующими людьми.
1: Ой, как интересно!
0: Ну и горяченный же у тебя чай, Белочка! Ой, Олег Станиславович, а вот кто может стать членом вашего клуба? Ну, вот я, например, случайно не подхожу. У меня вот ушки такие серенькие, а хвостик, смотрите, такой закрученный.
2: Кабанчик, да ты первый кандидат в наш клуб. Приходи, когда захочешь. Ребята, каждый из вас может прийти к нам в клуб и привести своих друзей. Став членом клуба, вы получите клубные карты. А если активно будете участвовать в жизни нашего клуба, можно бесплатно поехать в лагерь.
0: Так, про членов мне все понятно. А как же к вам в лагерь можно попасть?
2: Очень просто, кабанчик. Надо посещать наши клубные встречи. А некоторые дети попали в наш лагерь по объявлениям, которые мы распространяем перед началом проведения лагеря. Кроме летних, мы планируем проведение и зимних лагерей.
0: Ой, как интересно! Ой, в зимнем лагере, наверное, можно на лыжах покататься. И на санках, Белочка! И просто в сугробах можно вдоволь наваляться. Ой, классно! Ой, Ксюша, а вот ты как давно клуб «Тропинка» посещаешь?
3: Я начала ходить в клуб в прошлом году, после того, как съездила в летний лагерь.
1: А как ты, Оля? Про клуб «Тропинка» узнала.
4: Привет, Белочка и Кабанчик. В клуб меня пригласил директор лагеря. В этом году мы с Ксюшей попали в одну смену лагеря, а после нас всех позвали в клуб. Мы встречаемся один раз в месяц, в последнюю субботу каждого месяца в 17:00.
3: Наш клуб проходит по адресу Нарский проспект, дом 13-Б.
0: Ой, слушайте, а вот говорили вот вы мне там вот в лесу, что вы в клубе поете всякие там песни. Ну, знаете-то я к тому, что петь очень хочется, вот даже левое копыто подергивается.
2: Да, кабанчик, но мы не только песни поем.
4: Еще мы играем, слушаем интересные рассказы про жизнь разных людей.
3: Да. А еще мы читаем Библию и разбираем библейские стихи.
4: Кроме того, всем клубом мы иногда ходим в кафе, гуляем по городу.
3: А в этом году собираемся пойти в бассейн.
2: Ну а теперь, ребята, давайте споем наш клубный гимн. А вы, Белочка и Кабанчик, если хотите, можете нам подпевать.

0: Олег Станиславович, а как давно уже существует ваш клуб? Ой, расскажите нам, пожалуйста. Да, и почему он так называется? Тропинка.
1: Клубу уже много лет. Он начал свое существование лет 5 назад. А называется он так же, как и детский христианский журнал «Тропинка», который издает наша миссия. Журнал «Тропинка» существует уже 15 лет. В мае 1990 года появился первый номер. Тираж журнала сегодня составляет 130 тысяч экземпляров, и рассылается он в 60 стран мира. В их числе такие страны, как Сирия, Танзания и Парагвай. «Тропинка» печатается на 4 языках – русском, украинском, казахском и немецком. И если вы, ребята, хотите получать наш журнал, то можете оформить подписку, если позвоните по телефону 747-25-48.
2: Ой, ребята, расскажите что-нибудь, забавное из жизни клуба «Тропинка». Я так люблю все веселенькое.
3: Однажды в лагере нас ждал сюрприз. Мы должны были играть в футбол.
4: Даже девчонки. Мы играли против вожатых. Все построились на поле и ждали команду соперников.
3: И вдруг на поле выходят какие-то чучела. У кого лицо разукрашено, кто-то со шваброй и ведром.
4: Все одеты как-то странно. Кто в резиновом плавательном костюме, кто поваром с поварёшкой в руках, кто-то вообще втроем в одеяло завернулся и на поле пришел.
3: Мы так хохотали, что даже играть не могли. Только начали игру, как вдруг к полю подходит робот огромный.
4: Это был капитан команды вожатых. Он из коробок себе костюм робота сделал. Правда, еле передвигался из-за этого.
3: Так вот, играем мы, значит, и вдруг, откуда ни возьмись, куча дополнительных футбольных и всяких разных мячей появилась. Вожатые обрадовались и начали нам голы одним за другим забивать.
4: А одна вожатая всех останавливала прямо на поле, чтобы швабры, кроссовки протереть и мяч в ведре помыть.
2: Ух ты! Вот это! Настоящий футбол! Ой, уж поверьте мне, я в нем долго знаю. Но знаете, я самый лучший футболист на свете. Ой, вот самое главное в футболе — это увернуться от уборщицы со шваброй. Да-да, это точно. Ой, ребятки, ну и здорово же у вас.
0: Олег Станиславович, а вот вы так много рассказали о вашем летнем лагере. А зимой вы что, в спячку впадаете?
1: Ах, Белочка, если бы. Я бы от души выспался наконец-то. Зимой мы тоже планируем проведение лагеря. На той же базе отдыха в Лужском районе, в поселке Самро, где мы обычно проводим наши летние лагеря. Приезжайте к нам, и мы вместе отпразднуем Рождество.
2: Так, я все понял. Так, значит, записывайте меня поскорее в свой клуб «Тропинка».
0: А может быть, наши радиослушатели тоже захотят прийти в клуб «Тропинка» и записаться в лагерь? Олег Станиславович, а что нужно для этого сделать?
1: Нужно позвонить нам по телефону 747-25-48, и мы вас пригласим на встречу. К сожалению, настало время прощаться, нас еще ждут дела. Но на прощание мы споем песню «Есть любовь». Вы не против?
0: Ой, конечно, не против.
2: Ой, я так люблю всякие песни там иностранческие. Вот вы знаете, вот особенно на английском языке. Да, вот я лучше всех знаю английский. Вот смотрите, так. I do, Маркер, Маркер. Ну, давайте уже начинайте. Я вот ушки развесил уже, чтобы лучше слышать.
5: Если

0: Как жаль, что все хорошее быстро заканчивается. Ой, а я-то надеялась, что вы еще немного погостите в нашем заповедном лесу. Вы нам с кабанчиком очень понравились, правда, кабанчик?
1: Спасибо, Белочка, за гостеприимство. Мы с удовольствием придем в гости еще раз. Только приглашайте.
2: Ну, конечно, пригласим. У нас Белочка такая гостеприимная.
0: Ребята, наша радиопередача подошла к концу.
2: Так, нужно составить список возможных гостей. Значит, все обязанности распределяем поровну. Значит, я приглашаю, Белочка принимает.

0: В эфире «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная страничка «Открывая Писание». Эту программу для вас подготовил и ведет Александр Осадчий. После нее получасовой детский час и в конце часа передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Драгоценная жемчужина. Эта тема взята из радостной вести от Матфея 13 глава 45 по 46 стих, и мы прочитаем сейчас это место. «Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Такая небольшая притча о жемчужине. Этот образ не просто так использовал Иисус. Это образ очень наглядный, понятный, ясный. Почему? Потому что здесь одно главное действующее лицо. Кто? Купец. Что делал купец? Он искал хороших жемчужин. Какие бывают жемчужины? Они бывают самого разного качества. А как их добывают? Об этом мы скажем чуть позже. Итак, купец искал хороших жемчужин. И в итоге среди всех нашел одну драгоценную. Искал, нашел

0: Говорит радио «На пути». Дорогие ребята, для вас звучит детская передача «Детский час». После нее в конце часа слушайте короткие программы «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы будем говорить с вами о друзьях. У вас есть друзья? В основном дети имеют друзей, и они радуются этому. Ведь правда? Но бывают некоторые ребята чувствуют себя одинокими и не имеют радости, потому что у них нет друзей. Нет рядом того, с кем можно вместе играть или заниматься интересным делом, делиться своими переживаниями. Ребята, чтобы иметь друзей, Библия может дать нам один хороший совет. Хотите знать? Тогда послушайте. В притче 18 главе, 25 стихе написано: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным». Ребята, я думаю, вы все знаете хорошо историю о том, как пастух Давид мужественно победил Голиафа, бросив в него камень из пращи. Люди радовались и понимали, что Давиду в этом сражении помог Бог, потому что просто юноша не смог бы победить такого великана. Об этом узнал царь Саул и его сын Иоаннафан. Когда царь разговаривал после этого с Давидом, его сын Иоаннафан наблюдал за Давидом. Он увидел, каким добрым и бесхитростным был Давид. В глазах пастуха не было гордости после одержанной победы. Иоаннафан заметил в Давиде скромность и веру в живого Бога. Царский сын очень радовался победе Давида, и в его сердце появилась любовь к этому юноше. Библия говорит так: «И полюбил его Иоаннафан, как свою душу». Иоаннафан, ребята, захотел иметь Давида своим другом. Ребятки, интересно, а как сейчас многие люди выбирают себе друзей? Знаете, часто бывает так. Люди хотят иметь знатных, сильных, влиятельных друзей, которые имеют высокое положение среди людей, дорогие машины, много денег, дома, дорогую одежду и многое другое. Может быть, и ты стараешься выбрать себе такого друга, у которого есть много игрушек, большой конструктор, компьютер, красивый велосипед и еще что-нибудь, чего у тебя нет. Тебе хочется подружиться с таким мальчиком, у которого есть много машинок, или с девочкой, у которой есть красивая одежда, куклы? Может, не всегда тебе хочется дружить с теми, кто не имеет этого? Знаешь, что я тебе скажу? Если ты только по этим причинам выбираешь себе друга, значит, ты выбираешь себе не друга, а то, что он имеет. Представь, а если у него не станет велосипеда или компьютера, захочешь ли ты тогда дружить с ним? Ребята, а вот Иоаннафан захотел иметь Давида своим другом. Не потому, что Давид был богат. Нет, у Давида не было никакого богатства. Разве смогут они стать хорошими друзьями? Что же их может объединить? Один богатый, другой бедный. Знаете что, ребята? Это любовь к Богу. Давид любил Бога. Иоаннафан тоже любил Бога. Иоаннафан знал, что если Давид любит Бога, он может стать настоящим другом. Ребятки, послушайте. Если вы любите Господа и стараетесь быть Ему послушными, тогда выбирайте себе друзей, которые тоже по-настоящему любят Иисуса. Когда вы найдете такого друга, это очень хорошо. Но это еще не все, потому что надо еще уметь хранить дружбу. Как же ее хранить и укреплять? Самое первое, что нужно, это быть самому дружелюбным, то есть любить своего друга. Любить не на словах, а на деле. Видеть нужду друга и помогать ему. Иоаннафан
снял с себя верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду. И другие одежды свои отдал. Он был богатый. Отдал он Давиду еще меч, лук и пояс. И Анафан поделился с ним тем, что у Давида не было. Он очень хотел, чтобы все это было у Давида. И Давид с радостью принял этот дар. А ты можешь с радостью поделиться с твоим другом? Например, дать покататься на велосипеде, поиграть твоими игрушками, поделиться с другом вкусными конфетами или что-то подарить ему, конечно, сначала спросив у мамы разрешения. Если ты сделал уроки, помог дома, ты знаешь, ты можешь подарить другу еще и время. Не удивляйся, но время тоже можно дарить, помогая другу в его работе. Например, ты пришла к подружке, чтобы вместе погулять, но ей еще нужно домыть посуду и протереть ее. Ты сделаешь правильно, если поможешь ей. А может, ты пришел к другу, а он еще никак не может решить задачу. Помоги ему. А еще, ребята, вы можете молиться друг о друге. Особенно, если у твоего друга какая-нибудь проблема или беда случилась. Знаете, ребята, когда Иоаннафан отдавал свои вещи Давиду, он не думал что-то получить взамен от Давида. А как у тебя, друг? Может, ты что-то ждешь взамен? Как говорится, мах на мах. Дружба будет настоящей тогда, когда друзья будут бескорыстно любить друг друга. Бескорыстно любить – это значит делиться друг с другом и ничего не ожидать взамен. После победы над Голиафом Давид уже, ребята, не вернулся домой, а остался служить в царском доме. Так повелел царь Саул. Теперь Давид и Анафан могли вместе проводить много времени. Ребятки, еще очень важно при дружбе не оставлять друга во время несчастья. Так написано в Библии. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Так случилось в жизни и Анафана, и Давида. Люди помнили победу Давида и восхваляли его больше, чем Саула. И это царю очень не нравилось. Царь Саул огорчился и стал завидовать Давиду. Это привело к тому, что он захотел убить Давида. Когда Иоаннафан узнал об этом, он сильно переживал о своем друге. Он уговаривал отца не делать этого. Ему было больно, что отец разлучает их. Два друга плакали о своей разлуке, потому что Давиду пришлось бежать из дома Саула и скрываться от него. Теперь друзья не могли быть вместе. Но Иоаннафан не оставлял своего друга в несчастье. Он знал, где скрывался Давид, и приходил к нему, помогал ему, укрепляя его надеждой на Бога. У тебя есть такой друг, который спешит тебе помочь в трудную минуту? А сам ты помогаешь своему другу? Даже если ты не можешь быть рядом, ты можешь молиться за него. Ребята, когда Давид ушел из царского дома, Саул часто говорил из зависти плохое о Давиде. Но Иоаннафан никогда не говорил плохое о своем друге, потому что любил Давида и знал, что отец несправедливо поступает с Давидом. Ребята, очень много есть примеров, когда лучшие друзья стали врагами. Их дружба разрушилась. И знаете почему? Потому что друг говорил плохое о своем друге в его отсутствие. Не говоришь ли ты что-то плохое о своем друге, когда его с тобой рядом нет? Может быть, когда твой друг ушел, ты начинаешь другим рассказывать что-то плохое о нем и думаешь, что он не узнает. Но скажите, ребята, разве хорошие друзья так поступают? Если ты говоришь плохое о своем друге, то не завидуешь ли ты ему, что он лучше тебя, может, играет в футбол
или лучше учится в школе, красивее одевается, рисует или поет. Друзья не должны завидовать друг другу, потому что зависть приводит к ссорам. И Анафан не завидовал Давиду, хотя его отец Саул предупредил его, что после моей смерти ты должен стать царем, а если Давид не умрет, он может занять твое место на царский престол. И вы знаете, ребята, у Анафана даже не появилась ненависть или неприязнь к Давиду после слов отца, потому что он любил и боялся Господа. Он остался настоящим другом Давиду. И Анафан был согласен стать вторым после Давида, если так определил Господь. Об этом написано в Библии. Случается ли у тебя такое, что во время игры ты говоришь своему другу: «Я хочу быть ведущим или лидером. Я не буду с тобой играть, если не буду первым». Может, ты думаешь, что у тебя лучше получится? Может быть, когда твоя подружка написала контрольную работу лучше, чем ты, у тебя появились мысли: «Вот если бы ее не было в классе, тогда я была бы на первом месте». Ты, наверное, знаешь еще много таких моментов, когда тебе очень хотелось быть первым или первой, лучшей, и обижаешься, когда это не получается. Это говорит о том, что в твоем сердечке мало любви. А если любви нет в сердце, то ты не сможешь быть настоящим другом. Представь, если бы Анафан сказал Давиду: «Я не буду больше с тобой дружить, потому что ты можешь стать царем, а не я». Но сердце Анафана было наполнено Божьей любовью, а любовь не завидует, не злится, не ищет своего. Послушайте, ребята, если у вас еще нет настоящих друзей, и вы переживаете об этом, доверьте этот вопрос Господу, исполняйте Его заповеди, и Он даст вам хороших друзей. Ну, а если Иисус еще не живет в твоем сердечке, тогда обратись к Нему, попроси Его стать твоим другом, осознай свои грехи и будь послушен Ему. Тогда у тебя будет самый лучший друг, который никогда не оставит тебя. Господь тебе даст много настоящих друзей, в чьем сердце живет Христос. И давайте, ребята, сейчас мы прослушаем рассказ, который называется «Друзья». Саша и Женя дружат с пеленок, если так можно сказать. Ведь дружат не только они, но и их папы и мамы. Мальчики вместе по воскресеньям ездят на собрания, вместе ходят в школу в один класс, вместе учат уроки и вместе играют. Они очень любят друг друга, поэтому все у них ладится. Стоит только одному заболеть, другой тут как тут. Книжку с картинками почитает, историю смешную расскажет, уроки разъяснит. А если одного из них родители накажут, кто как не друг поймет и утешит. Это большое счастье — иметь настоящих друзей. Но знаете, ребята, тому, кто хочет погубить наши бессмертные души, эта история совсем не нравилась. Решил он мальчишечью дружбу разрушить. Вот что из этого получилось.

0: Однажды Саше папа купил велосипед. Как раз такой, о каком он мечтал. Синий, блестящий, со слегка скрипучим мягким сиденьем и голосистым звонком. Первым об этом, конечно же, узнал Женя. Он был очень рад за друга. У него такого велосипеда пока еще не было. Ведь в семье у Жени растет еще много маленьких сестренок и братишек. А Саша у своих родителей единственный. «Не огорчайся, Жень! Хочешь, дам покататься?» – успокаивал друга Саша. «Вот, держи. Будем ездить по очереди. Давай вокруг нашего дома. Ты первый, а я пока на лавочке посижу». Женя радостно вскочил на Сашин велосипед, весело нажал на звонок и поехал. Вокруг дома он объехал сразу несколько раз. «Здорово! Даже сердце замирает от радости! Ох, попробовать бы побыстрее! Вот это да! Вот это велосипед!» Как это случилось, трудно понять. Только угодил Женя на всей скорости в клумбу. Врезался в посаженное посередине дерево и упал. С разбитых коленок тонкими струйками стекала кровь. Ныло и щипало плечо, опух разбитый нос. Но все это ерунда. Там, возле дерева, лежал Сашин новый велосипед с восьмеркой на переднем колесе и уродливо изогнутым рулем. Да еще и красивый блестящий щиток лопнул и тоскливо свисал над колесом. У Жени от ужаса замерло сердце. Что же теперь делать? Как быть? А клумбе уже спешил встревоженный долгим отсутствием друга Саша. «Сань, я не нарочно. Ты меня прости, если можешь. Что-нибудь придумаю, только ты не переживай, ладно?» Но глаза Саши наполнились слезами. Ой, если бы он знал, что так случится. Ведь он даже еще не успел накататься на своем велосипеде. Эх ты, Женька, Женька. Тут, откуда ни возьмись, к мальчикам подбежал их сосед Степан. Давно его злила их дружба. А может, завидовал мальчишкам? У самого-то друзей никогда не было. «Вот это да!» Степан удивленно присвистнул. «Говорил я тебе, Сашок, зря ты возле этого Женьки крутишься. Это же он специально так сделал. У него же такого велика нет. Что теперь родителям скажешь?» Женя, чуть не плача, возмутился. «Неправда! Я не мог специально! Не верь ему, Саша!» Жене изо всех сил хотелось убедить друга, что он не виноват. «Да где уж!» Саша подобрал с земли разбитый велосипед и пошел к дому. А рядом с ним, громко крича, шел Степан. «Да, я сам в окно видел, как он разогнался и бац в клумбу! Вот тебе и дружок! Тоже мне нашелся гонщик!» Женю душили слезы обиды и бессилия. Когда он вернулся домой, мама была на кухне. Мальчик потихонечку шмыгнул в свою маленькую комнату. Жене сейчас так хотелось побыть одному, обо всем подумать и помолиться. Он попросил у Господа помощи. Как хотелось Жене, чтобы Саша ему поверил и простил, чтобы все было, как и прежде. Да, такого между друзьями еще не бывало. Всю ночь Жене снились кошмары. То он на саженном велосипеде давит противного Степана, то сам Степан едет прямо на него, то вдруг снится Саша с чужими злыми глазами. Он ехидно смеется над Женей и корчит противные рожицы. Ох и ночь! Только под утро Женя крепко заснул, но разбудил будильник. Пора в школу. Вчерашние события врезались в память, как острый нож. Как же быть? Женя заглянул в комнату папы. Отец читает Библию. Лицо спокойное и доброе. Папе можно верить. Женя шагнул к нему, еле сдерживая слезы. Пап, помоги, у меня беда. Внимательно слушал отец своего старшего сына. И, конечно же, он нашел выход. Сегодня я работаю. Пойдем в магазин и купим Саше новый велосипед. А поломанный забери себе. Деньги, сын, даю тебе взаймы. Летом в трудовом лагере заработаешь и отдашь. Годится?
1: Годится! Еще как годится! Спасибо тебе, папочка!
0: Собирайся быстрее, чтобы тебе успеть в школу. В свой класс Женя вошел радостный. Взглядом поймал хмурые Сашины глаза. Улыбнулся. Подумал. Эх ты, Сашок, ничегошеньки ты не знаешь. Дуйся, дуйся, все равно не лопнешь, а я тебе такое устрою. После уроков Женя бежал домой, как на крыльях. Новый блестящий велосипед, еще лучше прежнего, уже собранный папой, стоял в прихожей. Какой же чудесный у Жени папа! Всегда готов выручить сына из беды. Женя бросил на пол портфель, схватил велосипед и покатил его в квартиру Саши. Надо же успеть, пока друг не вернулся из школы. Дверь открыла тетя Клара, Сашина мама. Удивилась. Женя быстро поздоровался, как можно короче и понятнее все объяснил, хотя ему показалось, что тетя Клара ничего не поняла.
2: «Кто разбил велосипед? Ты?
0: Разве не Саша? Странно». Это было все, что она успела сказать, пока Женя вкатывал в узкий коридор новую Сашину технику и взамен уже забирал разбитый им велосипед. Как все удачно! Женя успел до возвращения Саши из школы. Повезло! Теперь у них с папой впереди интересное дело – технику ремонтировать. Вдвоем они обязательно справятся. В этом Женя не сомневался. Ну, подумать только, какой все же хороший у него друг Сашка. Не выдал его родителям. Наверное, они поверили, что Саша сам разбил велосипед. Досталось же бедняге, наверное. Ничего, Женя этого никогда не забудет. Зря, выходит, старался Степан. Зря лгал. Слава Богу. Не успел Женя обо всем хорошенько подумать, как в дверь позвонили. У двери Саша молчит, и Женя молчит. Сейчас они только смотрят друг на друга. Да и зачем им слова? И так все ясно. Великая вещь – дружба. И как чудесно, когда ее дарит Иисус.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, в конце этого часа прослушайте две краткие передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня я хотел бы с вами поразмышлять над отрывком из Писания. Это послание к евреям, 4 глава, 12 стих. И я прочитаю. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча Обоюдоострого. Оно проникает до разделения

Казалось бы, и никто не видит, но Слово Божье видит, проникает в глубины нашего сердца, и вот все наши намерения сердечные, какими бы они ни были, выворачивает наизнанку. Какие уроки мы можем извлечь с вами для себя, исходя из этого местописания? Во-первых, сегодня говорится о том, что Слово Божье живое, то есть оно действует. И оно действует в жизни любого человека, который открыл свое сердце для него. Слово Божие освобождает от греха. Оно исцеляет душу, исцеляет тело, изменяет характер и так далее. Одним словом, Слово Божье животворит. Во-вторых, Слово Божье написано действенно. То есть оно постоянно производит работу в нашем сердце. Постоянно производит работу в сердце того человека, который принимает Слово Божье в свою жизнь. Слово Божье обличает, исправляет, наставляет, разрушает дела дьявола, воскрешает, то есть обновляет полностью всю нашу жизнь. В-третьих, Слово Божье написано острее меча обоюдоострого. И я хотел бы сказать, Слово Божье острее любого меча. Что это значит? Ту тьму, ту грязь, которые слились воедино с нашим сердцем, с нашей душой, с нашей жизнью, Слово Божье способно разделить, то есть отделить наше сердце от этой грязи, от этого греха, приведя всю нашу жизнь в порядок. Оно как бы производит операцию в нашем сердце, исцеляя его и удаляя от него все ненужное. В-четвертых, Слово Божье скрывает наружу наши помышления и намерения. Как я и говорил ранее, оно выворачивает наизнанку наши мысли. И пятое, последнее. Если я хочу быть новым человеком во Христе, то тогда мое сердце всегда должно быть открыто для Божьего Слова. Это, наверное, пятый и завершающий урок, который мы можем извлечь для себя из этого места Писания. Слово Божие сегодня действует, оно сегодня работает, изменяет, исправляет, освещает, очищает сердце и так далее. Но только в жизни того человека, кто принимает это слово, кто смиряется перед этим словом. И поэтому важно понимать, что если я хочу быть новым человеком в Иисусе Христе, то мое сердце всегда должно быть открыто для Божьего Слова. И последнее. Что мы с вами примем для себя, какие решения мы примем для себя, исходя из этих уроков сегодня? Во-первых, мы можем позволить Богу и Его Слову действовать в нашем сердце. И чем чаще мы будем впускать истины Божьего Слова в свое сердце, тем быстрее наша жизнь будет преображаться и изменяться в лучшую сторону. Конечно, иногда будет больно и стыдно, ведь Слово Божье будет производить работу в нашем сердце, вскрывая всю грязь, всю нечисть. Но, мне кажется, не стоит этого бояться, потому что это только во благо нам. И поэтому примите решение, и сегодня я открою Божье Слово, и сегодня я прочту Слово Божие, и сегодня я поразмышляю над Божьим Словом, и обязательно попрошу Духа Святого, чтобы Он помог мне понять, обязательно попрошу Духа Святого, чтобы Он помог мне извлечь уроки из Слова Божьего, и попрошу Духа Святого о том, чтобы дал мне сил эти истины обязательно применить в своей жизни. Ну и, конечно, я желаю, чтобы в течение дня вы нашли время, прочли всю эту главу, еще раз поразмышляли самостоятельно над этим местом Писания и мы приняли решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. Ну и последнее, найдите, пожалуйста, сегодня возможность и с кем-нибудь поделитесь истинами этого слова, над которым мы сегодня с вами размышляли. Ну и в завершение хотелось бы с вами помолиться. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за Твое Слово, что Ты дал нам это Слово, и что Ты каждый день разговариваешь с нами через Свое Слово. Спасибо за то, что Твое Слово живо, действенно и острее всякого меча. Спасибо за то,
что, живя истинами Твоего Слова, мы можем обновляться, изменяться и быть более и более

похожими на Иисуса Христа. Спасибо, что через Твое Слово Ты меняешь наши жизни. Только просим Тебя, помоги нам всегда держать открытыми свои сердца для Твоего Слова. И помоги нам держать открытыми свои сердца для истин Твоего Слова. Научи нас постоянно учиться и применять, Господь, Твое Слово в каждой сфере нашей жизни. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.

Обычно добрые слова маме говорят или на свадьбу, или на похороны, когда бывает слишком поздно. Но как было бы ей приятно, если бы при жизни ее сын или дочка принесли цветы, поздравили, сказали: «Большое, мама, спасибо».

А после двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда же пришел он в Галилею, приняли его галилеяне, видевшие все, что совершил во время праздников в Иерусалиме, так как и они ходили на праздник. Итак, пришел Иисус опять в Кану Галилейскую, где он претворил воду в вино. И был там один царедворец, сын которого был болен в Капернауме. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пошел к нему и просил его прийти и исцелить его сына, потому что он был при смерти. Сказал тогда ему Иисус: «Если не увидите знамений и чудес, не уверуете». Говорит ему царедворец: «Господи, приди, пока не умерло мое дитя». Говорит ему Иисус: «Иди, сын твой жив». И поверил человек слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. И когда он был еще в пути, его встретили слуги и сообщили ему: «Сын твой жив!» Тогда он спросил у них: «В котором часу ему стало лучше?» И они сказали ему: «Вчера, в 7:00, горячка оставила его». Тогда понял отец, что это было в тот час, когда сказал ему Иисус: «Сын твой жив!» И уверовал сам и весь дом его.

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать чтение христианской газеты «Забытый алтарь».
2: Биография на поллиста. Родилась я в 1982 году в Кировоградской области. Жила у бабушки, так как родителей у меня не было. Вернее, они где-то были, но хорошего я от них никогда ничего не видела. Бабушка забрала меня и моего брата к себе. Братик у меня младший и очень болезненный был с самого детства, да и сейчас не лучше. Очень волнуюсь за него и постоянно молюсь о его здоровье. Пока жила у бабушки, все было хорошо, но бабушка умерла. Меня отдали в интернат, и пошла моя жизнь под откос. Я начала курить и выпивать, и в скором времени вышла замуж. Родила сынишку. Ему поставили диагноз рецидивирующее воспаление мозга. Он пожил 8 месяцев и умер. Горе я заливала спиртным. Когда моему брату в очередной раз стало очень плохо, и ему необходимы были лекарства, я пьяная пошла и украла деньги, телефон. Потом вызвала скорую, отдала брату деньги, и его увезли в больницу. А я попала в тюрьму. На момент преступления я была беременна уже 4 месяца. И если честно, я очень хотела, чтобы меня посадили в тюрьму. Здесь мне не так страшно и пить нельзя. Слава Богу, что Он дал мне такое испытание. В колонии я родила Сашеньку. Он очень больной ребенок. У него тяжелые пороки развития. Ему делали операцию за операцией. Спасибо всем, кто молился о нас. Сейчас мы уже идем на